0: выступаться, он будет помогать ей и приведет именно в то направление, которое принесет ей счастье.
1: Ну вот, допустим, женщине кто-то говорит, вот нужно верить в Бога, расскажи Богу о своей проблеме.

0: дети воспринимают ценности своих родителей, и они живут чужими ценностями, например, может быть, даже уже во взрослом возрасте они живут этими ценностями, а потом приходит какая-то вот ситуация сложная, оказывается, это не их ценности, они их не родили, не вымучили, они не пережили их сами. Оказывается, они чужими ценностями всю жизнь жили, а своих желаний не видели. Так и вот здесь, например, вот женщине можно внушить, вот чисто искусственно, надо молиться, надо верить. А вот что делать для того, чтобы вот этот процесс естественным образом у нее пошел внутри?
1: Ну, я думаю, в первую очередь, когда женщина обращается к Богу, там, ну, аргументы тут излишни. Мы можем много говорить о том, что да, тебе нужно, допустим, поступить правильно, да, тебе нужно молиться. Но в любом человеке есть потребность именно в Боге, потребность внутренняя, которую Бог заложил в человека. И какие бы ни были у нас логические аргументы, и как бы человек соглашался с ними или нет, но в трудной ситуации человек обращается именно к Богу. Очень много свидетельств о том, когда во времена Великой Отечественной войны даже написан стих о том, что нет людей, которые не верили в Бога бы в окопах, находясь под обстрелами и так далее. То есть человек, когда в трудной ситуации, он обращается к Богу, он испытывает большую потребность, когда у него больше нет ресурсов, на которые обратиться, он идет туда, и, скажем так, даже человек, который мало слышал о Боге, он обращается к Нему, и это становится его уже личным опытом, его переживанием, его отношениями. И, как правило, Бог не подводит таких людей, когда они искренне ищут его поддержки.
0: Ну вот в Библии ведь есть много ситуаций, историй из жизни разных людей, которые показывают, что когда была ситуация безвыходная, и люди, ну, не знали, как поступить, Бог неожиданным образом вмешивался, ну и разруливал ситуацию так, да, как они не предполагали.
1: Я очень люблю эти истории, и эти истории, они зачастую противоречат всяким законам логики, законам природы, когда, допустим, израильский народ пришел на берег моря, и за ними гналось египетское войско, и назад пути не было, потому что там были люди, которые намеревались их убить, а впереди расстилалась ширь моря, и идти было некуда. И Бог им сказал сделать шаг к морю. Хотя это был нелогичный шаг, и куда идти, если море перед тобой, по сути, утонуть со своими семьями. Но люди доверяли Богу, и они сделали этот шаг, и море расступилось. По логике, ни до, ни после. Да? Мы никогда не слышали, чтобы море, такие огромные масштабы морские, расступались перед людьми. Но они смогли пройти через море, их враги так и не смогли их достигнуть. И мы видим, что зачастую путь, по которому ведет нас Бог, он не совсем рационален. Мы видим также пример Сары и Авраама, которая всю жизнь мечтала о том, чтобы у нее был ребенок, и ждала этого, и Бог ей обещал ребенка, и она уже стала женщиной в преклонных летах, ну, по сути, старушкой, и понимала, что это обещание не выполнено, и где-то внутренне расстраивалась. И когда пришли ангелы и сказали о том, что да, у тебя будет ребенок, она внутри даже рассмеялась где-то, потому что она не после она не видела такого опыта, когда женщина рожает именно в преклонном возрасте, но при этом через год она родила ребенка. Опять мы видим то, что нам кажется по-человечески нелогично, то, что противоречит законам и, скажем, нашим понятиям, по которым мы привыкли жить. Мы видим, что на самом деле Бог действует в жизни людей, и мы надо очень помнить, когда тяжелая жизненная ситуация кажется безвыходной, и мы вообще абсолютно не видим выхода. Очень важно помнить, что Бог, Он находится рядом и готов помогать нам.
0: Ну вот, с другой стороны, вот эти ситуации, описанные в Библии, происходили ведь с избранными людьми, да, вот с Божьим народом, с какими-то отдельными личностями, на которых у Бога были свои планы. И была своя миссия у этих людей. А женщина может сказать, а вот как мне вообще Бог может помочь? Я не являюсь особенным человеком. Я не являюсь человеком, которого Бог призвал. А она, может быть, вообще забеременела вне брака. То есть, и как бы женщины, они, как правило, все-таки вот все это понимают. Они понимают, ну, какой образ жизни они ведут, понимают, что церковь, например, не одобряет жизни, не в браке, да, или каких-то связей беспорядочных, ну, у девушки были, допустим, такие связи, да, она потом жили.

0: жалеет о них, но вот тем не менее вот она забеременела от каких-то связей. И вот у людей еще чувство вины и непонимание, как Бог именно мне вот такой сякой может помочь.
1: Человек, он, как правило, видит из своего ракурса, из своего опыта, который он, из своих, скажем, социума, в котором он вырос, и он ведь строит планы в соответствии с тем, вот, что он впитал на протяжении своей жизни, жизненного опыта. Но когда именно Бог вмешивается в жизнь человека, то Бог ведет нас зачастую нелогичными путями, не теми путями, которые мы хотим видеть. И вот мне приходит на память пример Моисея, когда он жил достаточно комфортно. Он жил в пустыне, у него было двое детей, его жизнь была достаточно стабильна, ему было хорошо, в принципе. Да, он пас стада, вечером возвращался домой, было наварено, убрано, приготовлено, и своего рода зона комфорта была у Моисея, ему было хорошо в ней, стабильно, удобно и так нормально он себя ощущал. Но при этом, когда приходит Бог, он говорит Моисею: «Выходи и иди куда? Иди к египтянам, выводи народ израильский». Моисей не хотел внутренне. Он говорил Богу: «Боже, я не умею говорить нормально, я не умею какие-то вести за собой массы. Я простой человек, и мне комфортно здесь. Почему ты выбрал меня? Выбери кого-то другого». Но Бог сказал: «Да, я выбрал тебя, да, ты должен идти». И Моисею было страшно где-то. И один из знаков, который Бог ему дал, он сказал кинуть ему на землю посох. И когда посох превратился в змею, то Моисей, он, что ему сказал Бог? Бог ему сказал: возьми змею за хвост. И те люди, которые жили в пустыне, часто встречались со змеями, они понимали, что взять змею за хвост – это, по сути, обречь себя на смерть. Змею надо брать за голову, и тогда она не укусит. И Моисей, по сути, он все равно поверил Богу. Он взял змею за хвост, и она превратилась в посох. Это было именно тем утверждением, которое помогало ему двигаться дальше. Любой страх, который приходит в нашу жизнь, если мы его не боимся, мы, по сути, берем его за хвост и двигаемся дальше с помощью Божией, то Бог дает нам силы двигаться, и Бог благословляет нас. И вот эта уверенность, что если Бог послал нам ребенка, если Бог послал нам какие-то даже переживания, сложности, но если мы знаем направление, когда женщина знает о том, что она ждет ребенка, очень важно ей осознать, что это важно, это ценно, и его нужно сохранить. И она доверяет должна Богу, понимать, что Бог будет идти вместе с ней, Он будет открывать те двери, которые она считала закрытыми навсегда. Бог будет решать те проблемы, которые для нее являются неразрешимыми. Очень важно именно двигаться дальше, вот вступить, скажем так, вот в это море переживаний, и море обязательно расступится.
0: Угу. И ведь в Библии написано о том, что жизнь – это дар Божий. И о том, что Бог знает каждого человека от самого начала, даже с того момента, когда только зародилась жизнь, вот первые клетки в чреве матери. И еще, ну, в одном из псалмов записано в Библии, что, ну, не помню точно дословно, но «твои очи видели мой зародыш». Ну, то есть Бог знает, Он эту программу рождения ребенка, развития ребенка, рождения ребенка Бог изначально заложил. Это, можно сказать, что это Божий замысел, это Божья программа. Это не мы, люди, придумали себя такими, какие мы есть, как мы будем рожать детей, развиваться и жить вместе. Это Божий замысел. Поэтому, может быть, если женщина осознает, что она исполняет Божий замысел, потому то, что ей Творцом изначально заложено в нее, как в женщину, может быть, это... Но придаст силы.
1: Конечно, в первую очередь женщина, вот мы должны помогать женщине именно с каким-то внутренним ее сознанием, своей важности, важности материнства, важности пути, который вот для нее приготовил Бог. И когда женщина вот приобретает уверенность в том, что все, что не приходит в нашу жизнь, это от Бога, то тогда ей гораздо легче, конечно, идти дальше. И мы встречаем в Библии, когда Бог говорит, что все волосы на голове у нас сочтены, что даже маленькие птицы, которые живут, которые абсолютно, на наш взгляд, не имеют никакого значения, но при этом Бог говорит о том, что Он заботится о таких птицах, и ни одна из них не лишается жизни просто потому, что Бог не досмотрел. Бог заботится о каждом живом существе, которое есть в нашем окружении. Нам сложно это осознать, как вот Он контролирует все, но при этом, когда женщина понимает, что Бог в этой ситуации, Он ее видит, Он ее допустил, и Он приведет к чему-то лучшему, хорошему, я думаю, гораздо легче нам двигаться по жизни, осознавая Его постоянное присутствие. И меня очень сильно впечатлило такая история, к примеру, когда я раньше читала вот, ну, на православных форумах и вот позиция, скажем так, православных священников, очень часто мне казалось радикальной, когда говорили о том, что женщины проливают кровь убитых ими детей именно во время абортов, и земля наша проклятая. Мне казалось очень радикальной, как-то достаточно жестко они высказываются, но читая Ветхий Завет, я заметила такую тенденцию, что Бог достаточно серьезно также относился к этим вещам, и очень много было постановлений для еврейского народа, когда, допустим, погибал кто-то из людей, и вот он был найден между городами, и человек был убит, и не было обнаружено, кем он был убит. И тогда говорилось о том, что ради того, чтобы земля не была проклята из-за этой невинной крови, которая пролита, то нужно было определить расстояние до ближайшего города, и этот город должен был приносить жертвы ради того, чтобы Бог как-то искупить именно вот эту пролитую кровь. И достаточно серьезно относились вот в древние времена именно крови, которая была пролита напрасно. Поэтому вот я стала задуматься, что действительно есть место такому рассуждению, что пролитие крови – это действительно это проклятие рода в какой-то степени, проклятие земли, о которых мы не задумываемся, потому что, скажем, в нашей культуре об этом говорится мало и редко. Но нужно понимать ответственность, которую несет, скажем так, наш поступок и какие-то далеко идущие последствия, которые могут отразиться и на дальнейшей судьбе, может быть, даже моей семьи. В дальнейшем из-за этого просто решение, которое продиктовано зачастую просто нежеланием или там какими-то вот потребностями, которые, в общем-то, можно было при желании как-то принять более правильное решение и согласиться с тем, что сохранить эту беременность.
0: Ну, Светлана, для того, чтобы понимать вот женщине, что если она решается на аборт, она проливает кровь человеческую, нужно, чтобы эта женщина верила в то, что ребенок в утробе, он является человеком, что это не просто, как мы говорили в одной из предыдущих программ, некий сгусток, непонятно что, а что это действительно человек. И это не просто вера, основанная на доверии и вере в невидимое, это реальные факты это подтверждают, потому что вы же говорили как-то, ну, на какой день формируются какие системы органов, когда уже сердце бьется, когда уже нервная система сформирована. И это реально, ну, как бы полноценный человек, который на своем уровне развития находится, и он развивается в утробе матери.
1: Да, я думаю, ну, для этого достаточно просто посетить кабинет УЗИ и посмотреть на своего ребенка, и уже на возрасте на 3, 4, 5, 6 недель, на маленьком сроке беременности уже видно, как ребенок сформирован полностью, уже находятся ручки, ножки, уже сформирован мозг, и ребенок к 12 неделям, он уже достаточно активно шевелится. И поэтому женщина, увидя это, она должна осознать, что это действительно личность отдельная, отдельный человек, который обязан родиться.
0: Спасибо большое, Светлана, за участие в нашей программе. Благодарю вас. Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания.

Я сегодня буду об этом говорить. Сегодня будет проповедь на тему, о ком думает, о чем думает Бог. Представляете, возрастая в познании Бога. Позвольте сказать вот немножко, прежде чем мы сядем. Друзья, люди узнают все больше и больше то, что-то важное. Например, они изучают медицину, изучают глаз человека или изучают сердце. Они познают все больше и больше, и тогда они смогут больше помочь человеку сердечно-сосудистыми заболеваниями. Люди познают, ну, разные сферы, да, они познают, там, ну, наука, да, культура, люди познают, вот я говорю ценно, да, медицина, полезные ископаемые, все больше и больше. Люди познают мир природы, мир биологии, мир растений и животных. Они вникают в это, они продолжают изучать, и тогда они могут спасать эти, ну, значит, особи, да, или популяции, они могут заботиться о них. И люди познают самих себя, человека, чтобы научиться, чтобы быть здоровыми, да? Но теперь Бог хочет, чтобы мы познавали Его. И когда мы любим Его, мы хотим познавать Его. Вы знаете, когда мы любим кого-то из Божьих служителей, например, вот пастора Рейна, то люди хотят знать, что он еще сделал, что Бог еще сделал через него. Помните Елисея, какие чудеса в Библии Бог творил? И царь позвал Гиезия и говорит, ну, его слугу, и говорит, расскажи, что еще примечательного сделал? Ну, там, не Гиезия, другой. Он говорит, позвал его, говорит, что сделал Господь через него? Он хотел знать это. И он говорит, а вот женщина, которая, ну, которая вот получила это чудо, и она ушла в другую землю жить, от голода спасаясь. И он говорит, царь говорит, верните ей все земли, весь урожай, все прибыли за то время, пока она отсутствовала. И вот так коснулись эти истории, он познавал. Знаете, друзья, познание, оно важно во всех направлениях. Поэтому я молюсь, чтобы Господь нас благословил сегодня, и чтобы у нас была жажда к познанию Господа Иисуса Христа еще больше. Аминь. Спасибо вам. Садитесь, пожалуйста. Слава Господу. Спасибо большое, прославляющий. Какое счастье быть в родной церкви, среди любимых друзей. Я вас всех-всех приветствую, всех прославителей, всех, кто в зале. Я хочу с вами вместе еще раз прославить Бога. Аллилуйя, аллилуйя. Я хочу сказать, друзья, это невозможно передать, это сладостное присутствие Господа Духа Святого среди нас, когда я был там. Это невозможно высказать. Вот. Очень много свидетельств, которые люди сказали об исцелении и откровения, которые были прямо в их жизни, и были свидетельства, которые они сказали на следующий день. То есть те, кто были исцелены в субботу, они звонили своему епископу Виктору в воскресенье, рассказывали, и он мне это сказал, потому что он провожал меня в аэропорт и в понедельник. И пастор звонил другой в понедельник и сказал, что вчера, что сегодня ему звонили, то есть в понедельник, и говорили еще другие, как Бог и коснулся. Это все слава Богу. То есть Господь такой удивительный. Люди пришли домой, обнаружили себя здоровыми. Это сделал наш Иисус. И Он будет делать еще больше, если мы будем познавать Его. Павел хотел познать Его и силу воскресения Его, то есть силу Его. И он хотел познать участие в страданиях. То есть он хотел познать, какой Господь. Вот братья дают нам причастие. И мы познаем, как Иисус нас любил, как Он за нас страдал. И когда мы познаем это, то что происходит с нами? Давайте вот логически. Павел говорит, я молюсь, чтобы любовь ваша возрастала в познании и всяком чувстве. Это Филиппийцам 1:8-9. Он говорит 1:8, я люблю вас всех любовью Иисуса Христа и молюсь, чтобы любовь ваша возрастала в познании. Итак, в познании, когда мы познаем, то наша любовь растет, мы начинаем Бога любить сильнее. Ведь каждый из нас хотел бы любить сильнее Бога, да? Каждый из нас хотел бы, правда? Так давайте же познавать Его. Когда мы познаем природу, мы еще больше любим ее. Правда же? Какие красивые цветы, какие красивые животные, какие прекрасные птицы. Они такие умные, они такие хорошие. Я улыбаюсь, потому что сегодня уже была история. То есть я взял так, ну, отделил мясо, жир от мяса, и жир вынес на улицу в тарелке, в фарфоровой тарелке. Думал, отнесу соседней собачке, соседям. И поставил так на крыльце. Прихожу, мяса нет. И вороны там ходят такие. Они увидели, где-то даже под крышей. Такие умные.
Ну, тарелочка разбилась, ничего, она просто упала, сверила. Это не так страшно. Но они такие умные. И они увидели меня и уходят. Наверное, им стыдно было, что тарелка разбилась. Но это так говорю. Вы знаете, мы смотрим за ними, наблюдаем, и мы восхищаемся творением Божьим. Когда мы познаем творение Божье, Библия говорит, что мы одно из познаний, что через познание творения, то есть видимо, да, мы познаем Бога, мы начинаем Его любить. Когда мы узнаем человека, какой он хороший, мы начинаем его слушать, мы начинаем его уважать, ценить и, может быть, даже любить. Некоторые любят своих учителей в школе, они слушают их, и когда хороший учитель с добрым сердцем, классный руководитель или педагог, мы начинаем их уважать, правда же? А некоторые даже так любят своих учителей, они говорят, такие хорошие педагоги. Когда мы познаем Господа, а каждая среда, каждый понедельник, домашняя группа, каждое воскресенье и каждый день, когда мы читаем Библию, мы что-то познаем о Боге новое. И это нас меняет. Это нас, потому что Библия говорит, что наш человек что обновляется в познании по образу создавшего. Мы даже порой не понимаем, насколько ценно познание. Но когда мы познаем Господа, Библия говорит, наша любовь возрастает в познании. Скажем, любовь растет в познании. Скажем, аминь. Давайте скажем, любовь растет в познании. Теперь наш человек обновляется. Смотрите, мы облекаемся в нового человека, который еще и обновляется. Как прекрасно, когда наши силы обновляются. Мы отдохнули, мы покушали, да, и мы обновились. Так вот, наш духовный человек, созданный по Богу, он имеет способность обновляться. Если вы вечером, ваша подруга или друг, говорили вам по телефону, жаловались, ой, так мне плохо, ой, что-то мне так нехорошо. Но они отдохнули, помолились, утром проснулись, и вдруг настроение совсем другое. Потому что вы обновились. Библия говорит, обновляется милосердие Божие каждое утро. И наши силы обновляются. Поэтому познание очень важно. Это когда мы познаем Бога, а Павел хотел познать Его и силу Его, и участие в страданиях Его, чтобы сообразоваться, то есть быть одно целое с Его смертью, чтобы достичь воскресения мертвых. Познание держите. Когда вы приходите сюда, даже в среду, вы очень правильно делаете, потому что что-то в наше сердце приходит, что мы познаем как бы больше. И тогда мы испытываем чувства к Богу, мы испытываем присутствие Божье. Хорошо, кто из нас познал силу прославления? Когда мы славим Бога и поклоняемся, нам становится очень хорошо, правда же? Бог начинает нас исцелять. Это познание славы Божьей в лице Иисуса Христа. Слава Господу! Кто из нас познал силу молитвы, тот знает, когда вы молились, как вы просили, вы верили, и вдруг это, именно это помогло. Именно это совершилось. Вы познали. Кто из нас познал силу крови? Я думаю, мы все. Силу крови Христа. Когда мы покаялись в грехах, и мы стали чистыми, то Библия говорит, это кровь Иисуса Христа. Она очищает нас от всякого греха. Аминь. Есть такая песня старинная. Ты познал ли силу крови? О, скажи. И омыт ли ты кровью Христа? Это такая, ты познал ли силу? То есть сила крови, сила Христа. Мы можем познать силу Святого Духа. Когда мы познали ее, со мной это случилось вот 39 лет назад, вот, тогда это нечто потрясающее. Это что-то, что изменило весь мой подход к служению, подход к жизни. Я понял, что вот именно так нужно служить. Именно исполнившись Духом Святым. Как написано, вы получите силу, когда сойдет на вас Святой Дух. И поэтому они хотели это знать. И нам когда-то обратились из города Брянска, с моей родины, написали письмо и сказали, Владимир, они знали, что я получил крещение Духом Святым. Это было 90-е годы. Они сказали, приезжайте к нам, расскажите нам о Святом Духе, ну как бы о силе Святого Духа. Мы поехали с братьями, и Валера, и Стас, и другие, и сестры. И мы рассказывали о силе Божией, и служили. И таким образом родилась церковь. Понимаете, помните, Петр получил такое водительство, чтобы пойти к язычникам. А сотнику, римскому офицеру, было сказано, иди призови в Иопию, там Петра, иди на улицу, называемую прямую, там найдете Петра, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Друзья, познание Господа очень важно.
И я вот то, что я сейчас сказал, это не просто вступление, это руководство к действию. Пожалуйста, каждый день, хоть немножко. Вот, я хочу повторить, что когда нам кто-то нравится, например, пастор Рейн, мне очень нравился, мне всегда хотелось знать, а что еще? А что еще он скажет? Потому что в его словах была сила, была жизнь, и это было очень ценно. Мне хочется знать все истории, связанные с Александром Поповым. Мне хочется знать все полезные истории, которые... Ну, от жизни моего отца или Пантелей Федоровича Дубинина, но это был удивительный Божий пророк и служитель. Слава Господу. И я думаю, что это очень правильно. И вот мы пришли сюда, чтобы познать Господа больше. Поэтому это время познания, это время духовного. Итак, когда мы познаем, тогда мы начинаем любить Бога. Вот. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. То есть, когда мы изучаем, как Господь за нас умирал, мы познаем Его любовь. И эта любовь становится частью нашего характера. Слава Богу. Кто может согласиться на это? Правда же, друзья? Аминь. Пусть Господь исцелит сейчас всех немощных, все болезни. Пусть Господь исцелит вас. Пусть Бог благословит вас. Он такой прекрасный. Он такой же самый сегодня, как и вчера. Такой же Господь. Вот. Слово, которое коснулось меня... Псалом 138 и некоторые другие стихи. Пожалуйста, откройте, пожалуйста, 138-й Псалом, стих 2, и потом 17 и 18. Ну, давайте начнем. 138-й Псалом. Хорошо, второй стих. «Ты знаешь, когда я сажусь и когда я встаю». Бог знает тебя. Бог знает тебя, когда вы садитесь на стульчик в церкви. Бог знает, когда вы встаете и хотите Его славить и молиться. Он знает, когда вы ложитесь спать. Он разумеет помышления издали. Я хочу прочитать стих 17. Хорошо, ладно, 16. «Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». И вот как... «Возвышены для меня помышления Твои». Насколько велики, возвышены помышления, как велико число их. Стану ли исчислять их, они многочисленнее песка. И когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою. Слово говорит очень ясно, что Божьи помышления о Тебе, они многочисленнее песка. Их очень много. Знаете, песок, как много песчинок вмещается в ладонь, мы не знаем. Но, наверное, тут сотни тысяч, а может быть и миллион, потому что они, особенно если мелкий песок. Господь говорит, что Он думает о тебе. Вот так много, больше, чем песок. Представим, когда мы знаем, что Бог думает о нас. Есть такое выражение, люди пишут друг другу, друзья пишут, я думаю о тебе. Или пишут, я скучаю по тебе. Ну, вот некоторые влюбленные пишут так. I miss you, говорят. Или I'm thinking of you. То есть американцы говорят, я думаю о тебе. Мама думает постоянно о детях. Часто очень. Знаете, наша мама часто была задумавшись. Она думала о каждом из нас. Она думала, и это очень ценно. То есть ее мысли были направлены к нам. Она думала о том, голодны ли мы. Она думала о том, как я себя чувствую.

высыпаюсь ли я. Живя в другой стране, она часто думала обо мне. Она думает обо всех нас. «Сыночек мой любимый», эти были слова. «Золотой мой». То есть мы знаем, как они любят. Смотрите, это любовь думает о нас. Когда вы любите, вы думаете. Когда вы любите Бога, вы думаете о Нем. Смотрите, друзья, я как возвышены для меня помышления твои. Божьи помышления о нас регулярные, постоянные. И это что-то нам говорит. Это говорит о том, насколько сильно Он любит нас. Почему Он думает о нас? Потому что Он Бог, есть любовь. Потому что Он создал нас. Он думает о нас. Порой Господь не делает что-то из-за нас, пока мы к Нему не идем, пока мы к Нему не обращаемся. Господь иногда не может что-то сделать в нашей жизни, пока мы Его не попросим. Бывает такое. Потому что Он не может просто нас простить без нашего покаяния. У нас была недавно тема покаяния. Правда же? Я благодарен и пастору Эдику за это слово. Он не может простить человека, который не осознает своей вины и не хочет перемены. То есть потому, что он не заслужил еще, то есть он недостоин прощения, потому что он еще не хочет жить по-другому. Он нуждается в прощении, он нуждается в милости, но так как нет покаяния, то Бог не может проявить милость. Милость проявляется в ответ на покаяние, на веру. Надо, чтобы было по милости, надо, чтобы было по вере написано. По вере, чтобы было по милости. И поэтому, когда сердце человека не готово, Господь ждет, но Он думает о нас. Он думает о нас, как нам помочь. Я хочу прочитать еще место Писания. Это Псалом 143. Здесь легко. Одну страничку мы отлистем в Библии. Псалом 143, стих 3. «Господи, что есть человек, что Ты знаешь о нем? Сын человеческий, что обращаешь на него внимание». Смотрите. Человек. Что есть человек? Ну, вы знаете, у людей есть недостатки. У людей есть проблемы там, в характере. Не знаю, в их решениях. Мы все без Бога, мы были все имели проблемы. Но смотрите, какой Бог есть. Написано, человек, ты знаешь о нем. И Сын человеческий, что обращаешь на него внимание. Да обратит на тебя лицо свое, написано, и даст тебе мир. Бог обращает на человека внимание. Вы знаете, есть безразличные люди. У них нет эмпатии. Они могут не обращать внимания. Что если кто-то на улице там вот упал, например, или лежит, или, не знаю, голодный. То есть, если не обращать внимания, это было бы неправильно. Правильно как-то подумать, что же с этим человеком? Чем я могу ему помочь? В чем проблема? Что происходит? Вот, ну да, человек выпил, да, человек он, может быть, ну, если он, скажем, в трезвом виде, но все равно мы не можем быть равнодушны. Мы едем с богослужения, вот, и вот брат Александр вышел с машины зимой, я чуть-чуть проехал, и я вижу, как пожилой человек, он не может встать. Ну, что-то случилось, где-то он употребил, скажем так, и он пожилой, прилично одетый. И он мучился в этом льду, это лед и снег, и все. Разве мы не должны ему помочь, если человек замерзнет ночью? Да? Если он умрет. Потому что мы с вами живые люди, и мы понимаем, что он не прав. То, что он выпил, он не прав. Но речь идет сейчас о другом. Надо спасти его от холода, от обморожения. Согласитесь, скажите, правда же? Так вот, вы обращаете внимание. Вы переживаете. Кто-то обращает внимание на людей, там, на сирот, на бедных в Африке там, и так далее. Вы знаете, Бог хочет, чтобы мы обращали внимание. Сегодня ко мне пришла одна сестра в Господе. Она служит обычно в России. Ну, здесь она живет, работает, но она ходит на богослужение в Санкт-Петербург. И она рассказала об одной ситуации. Вот как не обратить внимание? Я сегодня к церкви хочу обратиться. То есть мальчик-инвалид, скажем, ну, парень, братик ее, оба детдомовские. В один год умерла мама, потом папа и потом бабушка. В течение одного года. Бывшие жители Петрозаводска, там, ну, той области. Понимаете, и вот теперь вот больной брат. У нее два высших образования. Она работает, вот она служит брату. Попыталась устроить на работу. Ее как-то так обидели. Там. У нее возник страх работы. Пытается подрабатывать, кормить семью.
Ну, 20 тысяч рублей получает брат-инвалид. Нужно платить квартиру. 20 тысяч рублей, вы знаете, это совсем немного. Вот. А она получает, ухаживает за другими инвалидами, получает 4-5 тысяч, нет, 500 рублей в неделю. 500 рублей в неделю. Люди обижают еще. Вот в таком состоянии. И когда речь идет о том, чтобы служить на конференции в Санкт-Петербурге, 5 дней, следить за детками, которые приведут родители, она: я готова служить 5 дней в неделю. 5 дней готова служить, сидеть с детками. И вот эта сестра, она готова ехать в Петрозаводск, чтобы служить детям в лагере. И для этого нужно 40 евро. И она нигде не может найти эти деньги. Ее подруга мне говорит: Володя, может, кто-нибудь вот может помочь? Купить билеты на поезд, чтобы она поехала и служила. Вот смотрите, как не обратить внимания? Как не обратить внимания? Как не обратить? И где мы находимся? И в России тоже есть такие нужды. Удивительно, как люди нуждаются, как это нужно, ну, быть реагировать. Это любовь только может реагировать на это. Правда же, друзья? Поэтому сегодня у нас будет и финансовый сбор. Очень важно, если кто-то хочет послужить. Вот для этой, в частности, семьи, брат и сестра. Она почти безработная, потому что вот так трудно. На одной работе устроилась, вот ее очень сильно стали обижать, потому что она детдомовская. Как-то вот получилось так. Так она необычный человек, может быть, так, папа. Вот. А на другую работу обманулись финансами. И человек вот... Поэтому вот так вот где-то что-то... И поэтому есть нужды. И Бог, написано, Он обращает внимание. И Он, живущий в нас, Он обращает внимание на людей. Он хочет, чтобы мы думали о них, чтобы мы поддерживали их, чтобы мы служили им в нашем городе, за границей. Написано о Боге, смотрите, ты знаешь о Нем, и Сын Человеческий, ты обращаешь на Него внимание. Хотя человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. И вот эта женщина, девушка, которая говорила об этом, она сейчас сама лечится в тяжелом состоянии, весит 45 килограмм, так ее зимой сдувало, в сугроб сдуло. И она пытается служить той женщине, той еще девушке служить. Сдулось, говорит, два парня вытащили из сугроба, шатает, потому что вот болеет. И вот есть разные люди. Иисус всех любит. Он хочет, чтобы в нашей церкви, через нас, через тебя лично, накормить, поддержать, принести исцеление. Господь очень думает о нас, но Он на небесах находится. Он ушел туда. Он послал нам Святого Духа, и Он сказал: идите, проповедуйте, то есть идите, провозглашайте добрую весть. Больных исцеляйте. Молитесь за больных. Прокаженных очищайте. Даром получили, даром давайте. Изгоняйте беса. Вот что Бог призвал нас всех. Правда, друзья? Аминь. Такой Господь. И Он хочет, чтобы мы познали Его, познавали Его. Псалом 8, стих 4. Откройте, пожалуйста. Псалом 8, стих 4 и 5. Прочитаем еще. Это много раз об этом говорится. Псалом 8, там еще написано о детках, о младенцах. А в 4 стихе сказано: «Когда взираю я на небеса, на дело твоих пальцев, на луну и звезды, которые ты поставил». То есть это огромные планеты. Недавно там с Луной были связаны, вот опять скоро будет высадка на Луну опять. Когда я смотрю на это все, то что есть человек, что ты помнишь его? Что есть человек по сравнению с огромными планетами, с огромным Солнцем, которое там сотни тысяч лет светит, и эта энергия не иссякает? Она светит и обогревает нас и другие планеты. А Землю обогревает именно достаточно так, чтобы мы могли именно жить. Что есть человек, что ты? Что ты помнишь его? Смотрите, Библия говорит, Господь думает о человеке, помнит о человеке, знает человека. И что дальше написано? Посещает человека. И это самое прекрасное, то, что мы ждем. Когда мы приходим в церковь, чтобы Бог посетил нас, чтобы Дух Святой нас посетил. Правда же, друзья? Мы — это вера.
Вера Божия – это уверенность. Она говорит, Бог посещает церковь. Аминь. И мы начинаем простирать руки. Мы начинаем петь усердно. Мы начинаем молиться. Господь, приди, посети нас. Мы склоняем колени. То есть это знак смирения, чтобы Бог посетил нас. Давайте запишем у себя. И те, кто смотрит дома, пожалуйста, если у вас есть блокнот, запишите для себя, для вашей веры, для вашего блага. Напишите. Бог знает человека. Он говорит, ты знаешь меня, когда я ложусь. Бог помнит. Бог посещает человека. Аллилуйя. Слава Господу. И написано, как возвышены для меня помышления твои. То есть это высокие мысли. Они многочисленнее песка. То есть очень много Бог дует. Давайте в это поверим, когда вернемся домой. Давайте об этом думать, когда мы будем с вами готовить ужин или завтра проснемся. Бог думает о тебе. Ведь правда ведь не в том, как мы думаем или чувствуем, а то, что говорит Бог, правда же? Это правда. Если Он говорит, что Он думает о нас, давайте доверять Богу. Иисус думал о своих учениках, Он заботился. Кто помнит, в книге пророка Исаии, 5 главе написано, что был у возлюбленного моего, то есть, ну, виноградник. И Господь говорит, я его днем и ночью стерегу. Бог оберегает днем и ночью. То есть, и он ограду поставил там, Господь, то есть, чтобы, ну, защиту поставил на вершине горы. У возлюбленного, то есть у Господа Иисуса Христа, есть виноградник и на вершине тучёной горы. Понимаете, Бог, он обнес отборные лозы, построил башню, выкопал точило, ожидал, что принесет добрые грозды. Он принес дикие ягоды. Мы говорим, что Господь, смотрите, построил, выкопал, ожидал, насадил. То есть это забота Божья. Мы сейчас не говорим о том состоянии Израиля, как в тот момент Израиль вот так вот, ну, поступил. Но смотрите, что делает Бог. Он помогает в строительстве, Он помогает в квартирном вопросе, Он помогает, я не знаю, в защите. Он все делает. Я не знаю, когда на нас наполняет такое познание, мы, наверное, будем иногда плакать и стоять на коленях и просто, может, даже реветь, скажем, Господи, что я, что мы, что ты помнишь нас. Вот такой наш Бог. Я прошу вас каждый день, друзья, не только уделяйте время тому, чтобы попросить у Господа то, в чем вы нуждаетесь, но всегда уделите часть узнать, что, какой Он есть. Потому что, когда мы познаем Его, то наша любовь начнет расти. Мы тогда будем исполнены чувств. Мы будем тронуты Господом. Мы скажем, Господь, я благодарю Тебя. И в этом мы убеждаемся на самом деле. То есть, один брат ему сказал, он играет в прославление там в одной из церквей, где вот я был. Он говорит, Владимир, сегодня было так грустно на душе. Не было денег совсем. Не было ничего, чтобы даже выпить кофе. Я сказал, Господь, вот как бы так мне трудно, как горестно было. Он ехал в церковь, и у него совсем не было денег. И он позвонил своему начальнику, сказал, ну, как бы вот задолженность, может быть, выплатишь. Он говорит, ну, я подам заявку. И вот что-то, пока он ехал, что-то произошло в сердце начальника. И вдруг, вместо того, чтобы просто подать заявку и ждать, вдруг этот брат получает. Он говорит, я и кофе попил, и деньги у меня есть. Говорит, Бог помог мне. Давайте прославим Бога, правда же? Аллилуйя. И он такой был благодарный Богу, а так было грустно. Знаете, те, кто любят кофе, им хочется, им надо вот кофе попить. И бывают такие нужды, знаете, и Господь хочет, чтобы он... Ну, давайте вот эти стихи перечитывать дома снова и снова, потому что они говорят правду, и давайте вдумаемся в них. Псалом 8, повторю. «Когда я смотрю на дело твоих перстов, пальцев, что есть человек, что ты помнишь и посещаешь его?» Смотрите, он знает, он думает, он помнит, Он посещает. И посещает это самое ценное. Господь говорит, я приду и явлюсь ему сам. Христос говорит, кто возлюбит. Книга Иова, 7 глава, 17 стих. Еще немножко внимания. Я хочу вот нас вот на этом, на этих мыслях как бы вот, ну как бы задержать, да, чтобы мы, Иова, 7 глава, 17 стих. Что такое человек, что ты столько ценишь его? Вот здесь говорится, и обращаешь на него внимание свое.
внимание свое, это повторяется. Оценишь, это уже говорится о отношении Бога любви и заботы. Если бы мы думали, как некоторые думали раньше, чтобы вот Бог думает о нас, чтобы нас вот наказать, чтобы ну, наблюдать за нами, так скажем, нет. Он ценит человека. Он даже ценил церковь Лаодикийская, которая вот охладела, или вот церковь, которая ни холодно, ни горяч, он все равно говорил, кого люблю, тех обличаю и наказываю. Пусть ревностен и покайся. Смотрите, он не сказал, я не даю тебе шанса. Он говорил церковь Сардисе, я дал ей время покаяться, то есть дает шанс. Какой Господь? Бог исцеляет сейчас пальцы, и особенно средние пальцы, здесь суставы. Он здесь, аллилуйя, друзья, он знает. Он знает, когда болят суставы, он знает. Он знает, когда что-то болит. Поэтому Дух Святой приходит на собрание, где очень любят Его и поклоняются Господу и исцеляет. Аллилуйя. Прославим Бога, пожалуйста, дайте Ему хвалу. Аллилуйя. Почему происходит исцеление? Потому что Он знает. В одном городе там я подошла женщина, я подошел, и Господь мне открыл. Я сказал, вы не ходите на домашнюю группу? Вы ходите? Она говорит, нет. Я говорю, Господь мне это сказал, и Он хочет, чтобы вы ходили. Я знаю, Татьяне это понравится, но как бы всем, кто заботится. Она, да, так удивилась. Говорит, вот у меня у мужа проблемы, вот все, я вот... Я говорю, Господь хочет. И она потом говорила сестрам, откуда Он все знает. Это она так улыбалась, говорит, надо же, как, откуда Он это знал. Смотрите, она не ходила на домашнюю группу. Возможно, вы не ходите на домашнюю группу, вы еще, но поверьте, вас там ждут благословения. Возможно, именно там на группу она бы рассказала, как трудно с мужем. Возможно, бы рассказала то, что у нее там что-то не хватает. Именно там проявлена была любовь, и ее вера окрепла бы. Скажите аминь, да? Но, смотрите, вместо того, чтобы сказать об исцелении, Господь говорит о домашней группе. Он все знает. Потому что Он знает, ходим мы или нет. Господь долгое время исцеляет вот оба плечевых сустава. Друзья, принимайте. Принимайте, Иисус, Он здесь. Он знает. И когда мы приближаемся к Богу, братья, сестры, Он дает нам слово, знание. Он даст нам слово знания, и Он еще больше может дать это слово, представляете? Он скажет, и вот это еще, и это, и то. И люди скажут, мы просто шокированы. Откуда? Потому что Господь все знает. Он знает, у кого не оплачен счет, Он знает, кому нужны деньги. Друзья, нам нужно продолжать молиться, верить, ходить на собрания, ходить на домашнюю группу, ходить в общение верующих, продолжать молиться. И Господь, Он сделает то, что нужно сделать. Суставы пальцев. Господь, мы принимаем исцеление. Он не хочет, чтобы эти суставы болели. Он не хочет, чтобы вы думали о старости. Он не хочет, чтобы вы думали, я слабею, ой, мне начинает и то болеть. Нет, Он хочет, чтобы вы освежились, ободрились, чтобы вы были крепкими, сильными, потом ходили по улицам, звали людей на фестиваль, проповедовали им, раздавали им Евангелие, молились, брали у них телефон, там, ну, если они вам доверяют, да, контакты, чтобы привести их в церковь, чтобы вы были бодрыми, свежими и сильными. Потому что Он знает состав наш. Он знает, что мы перст, то есть мы прах. Поэтому Господь хочет приходить и наполнять силой. Он хочет исцелять. Аллилуйя! Аллилуйя! Всемогущему Богу слава! Аллилуйя! Он знает. Он знает, что мы нуждаемся, чем мы нуждаемся. Поэтому Павел говорит, возрастайте в познании Бога. Друзья, у меня есть большое желание. Говорю прямо, честно. Я хочу познавать Бога. Не хвалюсь этим, просто чувствую. Я хочу больше знать моего Господа. Когда мы читаем Евангелие, мы узнаем, какой Иисус, а Он говорит, видящий меня, видел Отца. Вот такой наш Бог. И мы недавно говорили, Он жалился над людьми. Он жалился, потому что, говорит, 3 дня при мне, и нечего им есть. А не евшими не отпущу. Не хочу отпустить не евшими. Представьте, как думает о нас Господь. Так обычно люди, мамы заботятся. Там, возьми с собой в дорогу, там, папа. А Иисус говорит, не хочу отпустить их неевшими. Они ослабеют в дороге. О чем заботится Иисус? Казалось бы, Он великий, возвышенный, но нет, Ему важно и вот это, чтобы сестра была накормлена, чтобы была еда, чтобы счета были оплачены. Поэтому мы должны приближаться к Нему и сказать, Господь, я прошу, Библия говорит, открывайте свои желания пред Богом. Да, мы не знали Бога, и поэтому, ну, всякие, ну, как Адам и Ева, да, отошли от Господа, не ослушались, и обрушились всякие беды, проблемы на землю. Но теперь мы вернулись к Богу. Мы вернулись к пастырю и блюстителю, то есть хранителю душ наших.
Мы были как овцы потерянные. Так написано, Петр говорит. Но

Мы вернулись к Богу. Мы вернулись к пастырю и блюстителю, то есть хранителю душ наших. Мы были как овцы потерянные. Так написано, Петр говорит, но теперь вернулись.

они осуетились в умствованиях своих, тогда омрачилось несмысленное их житие, и там начались всякие извращения, всякая мерзость. Но, друзья, смотрите, если бы познали, то не распяли бы. Поэтому они потом били себя в грудь, что мы наделали. Теперь Иоанна, 16, глава 3 стих. Иоанна 16, 3. Будут относиться, смотрите как. Иисус говорит, я говорю вам, чтобы вы не соблазнились, то есть, чтобы потом не приткнулись, я говорю вам сейчас, чтобы потом это не было неожиданностью, и вы споткнетесь, разобьетесь, разочаруетесь. Нет, Господь говорит, изгонят вас из синагог. То есть они все были членами синагоги, все были иудеи. Вас изгонят. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Отсутствие познания Бога, оно делает людей агрессивными даже. Оно делает их гонителями. Они создают законы против христиан. Что человек выходит на улицу Лондона, говорит о Христе, а его арестовывают. За что? Потому что не знают Бога. Христиане вышли, христианин стоит с плакатом, говорит, мы Лондон, мы англичане, мы христиане, мы христианская нация. Нам нужен Иисус, мы христиане. Потому что очень много исламистов приехало. Вот. Некоторые говорят теперь христиане, там политические деятели говорят, мы согласны, чтобы строились у нас мечети, если нам в Саудовской Аравии разрешат построить церковь. Ну, говорят, почему нам не разрешают строить там церкви, а здесь мусульмане требуют как бы свои права, чтобы им... Ну, люди говорят, но вы знаете что? Когда они выходят на улицы и говорят о Иисусе, испытывают гонение. И 6 или 8 полицейских ведут, он проповедник, американский проповедник, он говорит о Иисусе. О чем говорит? О том, что люди не знают Бога. Правда же, Александр? Как можно останавливать? Дайте ему, наоборот, возможность, дайте ему аудиторию, пусть он расскажет. Вот. И это поэтому, когда не познают Бога, тогда начинают делать ошибки, неправильные отношения, гонения и преследования. И поэтому, друзья, познание Бога очень важно. Кто со мной согласится? Очень важно.

В соответствии с определением Всемирной организации здравоохранения, ментальное здоровье – это общее состояние благополучия, при котором мы можем реализовывать свой потенциал, противостоять стрессам и продуктивно, плодотворно работать, сотрудничать с людьми. А влияет ли вера на наше психологическое благополучие и каким образом?

0: Поговорим сегодня в студии об этом с нашими прекрасными гостями. Я рада вас приветствовать. Привет, Вика. Здравствуй, Таня. Здравствуй, Оля, Маша. Очень рада вас видеть. И сначала хотела бы вас спросить. Вот вы сами как понимаете благополучие ментальное? Что это такое?
1: Не знаю, чувство спокойствия и счастья какого-то.
0: Интересно.
2: Ну да, наверное, когда хорошо внутри.
0: А ты как думаешь?
3: Ну, вообще, наверное, есть ментальное, да, здоровье. Мы, может быть, здесь рассмотрим даже такой аспект, как отчасти психическое здоровье. Да? То есть у нас есть, конечно, какие-то отклонения, как психические заболевания, а мы можем говорить о неком таком психологическом комфорте, да? Когда у нас мы действительно не только чувствуем, да, спокойствие, мы чувствуем стабильность, мы чувствуем, что нам хорошо, у нас хорошее настроение. Вот. Это про такое, так скажем, ощущение счастья, комфорта. Вот. Но ментальное здоровье, оно немножечко побольше, чем вот это понятие, да, когда просто внутри как бы хорошо, да, это про то, что, наверное, мы как-то растем и развиваемся внутренне. Вот. А что это такое, мы, я думаю, рассмотрим чуть попозже.
0: Да, спасибо большое. Вы действительно отметили, да, что это что-то связанное там с ощущением внутреннего удовлетворения, счастья, но если так вот широким взглядом посмотреть на окружающих нас людей, неужели рядом с нами так много действительно счастливых? И тогда вот как мы можем определить, вот этот вот человек нуждается действительно в какой-то специализированной помощи психолога или даже психиатра? Или это просто вариант нормы? Ну, согласитесь, сейчас стресса очень много. Вот как же понять, в чем различие между психически здоровым человеком, да, или психологически благополучным человеком и человеком, которому нужна помощь?
1: Мне кажется, этот вопрос к нам, как к обывателям, не совсем корректным, потому что, ну, я не владею психологическими какими-то навыками, как врачи, психологи, психиатры. Я могу лишь по вербальным каким-то признакам определить, что если человеку грустно, значит, ну, если он там ходит понурый и так далее, то у него что-то случилось. Но если человек, бывают люди, которые находятся в депрессии, но при этом они счастливы, они излучают позитив, у них все прекрасно, и ты никогда не поймешь, что у них депрессия, а потом узнаешь, что там что-то с ним случилось по его вине, инициативе.
0: К сожалению, да, такое бывает, что вроде как человек выглядит в норме, все у него хорошо, ну, потому что, да, мы склонны немножко представлять себя по-другому, да, окружающим людям. Но в то же время я думаю, что вы обращали внимание, что есть те люди, которые вот чисто там по поведению, по каким-то характеристикам отличаются. И вы начинаете задумываться, а все ли в порядке. Вот какие признаки вы для себя выделяете? Может быть, Оля, у тебя есть какие-то варианты?
3: Может быть, вообще какие-то аспекты на что-то?
2: Нет, я вообще думаю о том, что если это не мой какой-то близкий человек, который, ну, со мной связан тесно, то чем я ему могу помочь-то на самом деле? Ну, вот, предположим, начну я проявлять к нему сочувствие. Ему это нужно? Он меня знать не знает и общаться, может быть, не хочет. Но, в конце концов, я сама не представляю себе, чтобы я к какому-то малознакомому человеку подходила и изливала ему свои какие-то негативные эмоции.
3: Вот, мне кажется, здесь вернусь к своему, да, предыдущему спичу по поводу того, что у нас есть ментальное здоровье, да, ну, как бы, может быть, зона какого-то психологического комфорта, или, хочу разграничить еще раз понятие, есть у нас какие-то психиатрические моменты, когда человек действительно болеет психически, да, и я думаю, что здесь мы помочь, действительно, как Оля сказала, если, ну, мы мало знакомые люди, мы, наверное, не можем. Да? Мы можем только, как верующий человек, помолиться. Мы можем посоветовать обратиться к врачу. Но вы представляете, вот человек, который мало знаком, подходит к тебе и говорит: а ты не пробовал сходить к психиатру? Ну, то есть, как бы, немножко некорректно, да? Мы все-таки за то, чтобы, как бы, ну, выражать человеку любовь и уважение. Ну, как бы, это одного рода, да, так скажем, болезни, и мы, наверное, больше не про них. Но вот как Вика сказала, да, про то, что есть люди, которые страдают депрессивным каким-то расстройством, да, у человека может быть депрессия, по нему можно это, ну, как бы, не разглядеть, не увидеть, если ты не общаешься с ним уже, ну, вплотную, да, то есть если ты с ним не дружишь. И вот здесь очень такой важный момент тоже начать разграничивать. Есть такое еще понятие, как апатия. Да? Апатия — это не депрессия. Апатия — это когда я чувствую там себя не очень, вяло, у меня нет сил. Да? Это может быть одним из симптомов депрессии, но депрессия всегда она проявляется на очень длительном периоде времени. И вообще какие-то другие, ну, какие-то такого рода диагнозы, они не ставятся за короткий промежуток. Но это если только не острая какая-то фаза. Да? И здесь важно понять о том, что мы, наверное, больше говорим про какие-то такие вот ментальные моменты, как апатия, да, когда у нас нет сил, когда у нас появляется какая-то слабость, да, там очень мы становимся там слезливыми, да, или, к примеру, раздражительными, да, ну, то есть что-то такое, которое, ну, как бы, оно влияет и связано с нашим эмоциональным фоном и физическим здоровьем, но не проявляется как-то сильно, не выражает какую-то, да, вот, такой момент.
0: Тут вот я бы хотела обратить внимание на момент, связанный с тем, что мы живем время достаточно тревожное, да, и что действительно это норма, когда мы на внешние события, на внутренние переживания реагируем по-разному, да. Но в то же время, наверное, вот как ты сказала, что я ж не подойду к незнакомому человеку, а как же нам общаться с нашими близкими, которым мы хотим помочь, и если мы замечаем там моменты спада настроения или той же самой апатии, да, безволия. Есть ли у нас какой-то, не знаю, во-первых, критерий, на который мы ориентируемся в поведении наших близких, а во-вторых, основания для того, чтобы подойти, может быть, как-то проявить то же самое сочувствие или там, призвать, может быть, к тому, чтобы обратиться к специалисту?
1: Вообще, я считаю, что вмешиваться в... Ну, углубляться в проблему психологическую или ну, что-то такое человека простому обывателю не надо. Ну, я конкретно могу только поддержать там, друга, подругу, который попал в такую ситуацию. Потому что можно только навредить тем, что ты вмешиваешься.
3: А почему ты так считаешь? Мы же все-таки там верующие люди, мы должны помогать.
1: Ну, я могу сделать хуже и могу еще больше усугубить ситуацию. Меня могут не так понять, я могу не так выразиться. У меня есть проблемы с поддержкой. Я не, ну, с поддержкой в плане... Ну, я не знаю, что делать в таких ситуациях. Я не доктор, я не знаю, что посоветовать. Я могу лишь поддержать и направить к доктору. Но ведь он может и не пойти.
0: Не, ну это понятно. А вы вообще сталкивались в жизни с такими ситуациями, когда вам ну, хотелось кого-то поддержать, и что вы... Ну, может быть, Аня расскажет, если ты вот говоришь, что ты лучше стараешься не вмешиваться, может, у тебя есть какие-то примеры?
4: Ну, я обычно просто ну, на своих знакомых и друзьях примеры. Я просто выслушиваю, советы стараюсь какие-то не давать, просто молюсь об этом человеке и выслушиваю все. Ну, потому что, когда у человека проблема, его надо выслушать и дать ему успокоиться и время. Все. Другим ты ничем особо не поможешь. Особенно, когда я, например, тоже не имею каких-то знаний и не могу что-то прям точно сказать. Просто поддерживаю, слушаю и все.
3: Вот прям на секунду хотела дополнить, особенно Викин ответ по поводу того, что, ну вот она говорит, она не вмешивается, да. Опять же, это такая ситуация, чаще всего связана с людьми, которые очень хотят догнать, причинить
0: часть.
3: Помочь. Да-да. Ну, то есть, когда мы хотим помочь человеку, но на самом деле он не нуждается в нашей помощи. Бывает такое, что если мы рассматриваем вот какие-то такие моменты, там, связанные с апатией или с тревогой, когда у человека тревожное расстройство, ну, не генерализированное, да, когда мы говорим про, ну, как бы он склонен к тревожности, да, или, к примеру, мы говорим, там, человек, к примеру, переживает горе, да, то есть у него сейчас тоже состояние может быть нестабильное, да, или, к примеру, какой-то длительный стресс, постстрессовый синдром, да, и вот здесь, вот в этих всех моментах мы можем

0: как Вик сказал, только поддержать. Потому что иначе, если мы придем причинять и говорить, давай вот это сделаем, давай, вот вообще не работает. Угу. И вот если ты начинаешь работать с человеком, он приходит на консультацию, да, и начинает такой, вот я пришел, работайте. Он говорит, ну, удачи. Ну, то есть, как бы, вообще, это работа, ну, как бы, в консультировании, да, и вообще, в принципе, это взаимодействие двух людей. То есть, когда человек...
1: Не только в консультировании, это
0: да,
1: всегда...
0: и вообще, в принципе, да, всегда. То есть, это работа двух, это взаимодействие. А когда ты только начинаешь причинять, ты человеку вред причиняешь. Потому что в дальнейшем, вот ты ему здесь помог, и все. Дальше он, у него другая ситуация жизненная, и он такой, как утенок на тебя смотрит, ну, давай, помогай.
1: Спасай.
0: И все.
2: Вы знаете, мне еще кажется, что ты, Айгуль, сказала, что в ситуации современной нестабильности, тревожности большинство проблем, с которыми сталкивались мои друзья, ну, честно сказать, касаются не какой-то внешней ситуации нестабильности, а просто проблем в семье. То есть у кого-то проблемы с мужем, у кого-то проблемы с родителями, у кого-то проблемы с детьми, у кого-то проблемы со здоровьем, у кого-то не хватает денег. Ну и дальше там уже по списку. Вот. А люди, которые испытывают тревожность из-за нестабильного мира, ну, может, поменьше новостей смотреть надо просто, и все. Угу.
1: Да, спасибо большое, что вот обратила внимание. На самом деле, основная проблема и реакция человека на проблемы, она начинается не с того, что происходит где-то там, да? Это всегда связано с тем, что происходит конкретно со мной. Но вот тут вот важный момент, девочки. Вот вы говорите, да, не бежать, не причинять там счастье, не доставать своими советами. Но я обратила внимание, что вот хорошо, что у нас сейчас появился такой тренд, да, что люди начинают рассказывать о своих внутренних переживаниях, и благодаря чему перестает вот эта тема быть так завуалирована. И как вы считаете, вот эти тренды, когда люди начинают открыто говорить о своих психологических проблемах, о своих в том числе и психиатрических диагнозах, связанных с таким, как, например, там, пограничное расстройство личности, там,
0: как полярное расстройство.
1: Биполярное расстройство и так
2: открыто
1: далее.
2: Открыто в каком смысле? На широкую публику? Или
1: да,
2: просто
1: да. Например, вот звезды очень часто сейчас заявляют, вот мне стоит такой диагноз, вот с такими трудностями я сталкиваюсь, вот так вот я себя ощущаю. Как вы считаете, правильно ли?
3: Это, конечно, с одной стороны, хорошо, что озвучиваются такие подробности личной жизни и здоровья известных людей, не только, но, по-моему, этой информации сейчас очень много, и каждый человек может ее приписать к себе. То есть даже у меня такое было, что вот человек рассказывает там, вот такие признаки у СДВГ, вот там меня, там, мне поставили такой диагноз, следующие симптомы. И я такая... Ходит, у меня есть ДВГ. Другой там говорит, у меня биполярное расстройство, вот такие вот симптомы. Я думаю, так у меня еще и биполярное расстройство. Кто-то там про шизофрению начнет, и все, я понапихаю в себе и сижу такая, думаю,
2: а еще вчера ты была здорова.
3: Да, да. Ну, то есть перегруз информации тоже вредит. Если ты хочешь какой-то диагноз, ну, если кто-то хочет, конечно, но я имею в виду, если ты хочешь разобраться в себе и понять, здоров ты или нет, можно просто прийти к психиатру. Ну, потратить эти 10 тысяч, не знаю, сколько там, 15, ну, ты же на себя их тратишь, не в пустоту уводишь. Угу. Зато будет конкретика.
0: Мне здесь вот хочется сразу сказать, зачем, ну, как бы, так просто интересно сказала про то, что, ну, хотите вы диагноз сходить к психиатру, ну, стоп, кстати, реально.
3: Хотите разобраться в себе и в своем психологическом состоянии.
0: Да, да, но действительно, мне кажется, здесь очень важно затронуть, какие признаки, кстати, могут быть того, что что-то происходит внутри не так. Это нарушение сна, действительно, серьезное какое-то нарушение сна. Это не значит, что я там, к примеру,
1: потусила долго, да?
0: Да, потусила долго, знаете, сегодня не спала что-то ночью, потому что тусила. Ну, то есть это к этому не относится. Если это постоянное, регулярное нарушение циркадных ритмов, да, то есть это если нарушение, к примеру, пищевых привычек, да, то есть вы, к примеру, ели всегда, да, в принципе, нормально вам все было, а это вы все время, у вас нет, да, потери аппетита, к примеру.
1: Или наоборот.
0: Да, или наоборот, вы начинаете очень много есть, да, то есть это является вторым, как бы, признаком. Также физически вам становится постоянно учащенное там сердцебиение. Мы знаем о том, что, да, учащенное сердцебиение, оно может очень сильно влиять на психическое состояние, так и психическое состояние может влиять на сердцебиение, да, учащать пульс. давление из-за этого такое же может быть. Если вы чувствуете, что это постоянно, да, то проверьтесь, да, связано ли это с физиологией или это больше уже психосоматическое. Да, очень сильная и большая рассеянность внимания. Это когда я вообще не могу сосредоточиться. Ну, то есть, вот, например, я знаю про себя, что я не очень внимательный человек. Но это у меня было как бы изначально. Ну вот, да, вот у меня так. Вот. А это резкая рассеянность внимания, памяти. То есть у вас ухудшение очень сильной памяти, да, какие-то там головокружения, ну и физиологические какие-то моменты. Вы вообще не можете встать с кровати, да, то есть у вас потеря сил. Вас больше не радует то, что радовало раньше. Ну, то есть вот здесь это уже нужно обратить на внимание. Или, к примеру, вы постоянно находитесь в напряжении, или вот в этом вот постоянном, ну вот, стрессе. То есть вы чувствуете, что вы постоянно дергаетесь, драгиваете, реагируете, да, то есть это одни из таких вот симптомов, признаков, на что стоит обратить внимание и действительно уже обратиться к специалисту, если вы чувствуете, что вам плохо. Не нужно, ну, как бы на это не обращать внимания. Это как хочется сказать, что в Библии, на самом деле, мы не встречаем слово «депрессия», да, как такового, но мы знаем, что Иов страдал очень многими, да, вот как у него очень много было испытаний, да, и связанных с и психическим, и с физиологическим, да, здоровьем. Также, ну, есть другие примеры в Библии, когда мы видим, что герои, они тоже страдали своего рода такими, да, недугами.
1: Угу, да, спасибо большое за образ. Я, кстати, хотела обратить внимание, да, что если мы, например, учимся анализировать себя, можно проанализировать как раз-таки эти три основные момента. Первое — это физиология, вот то, о чем говорила Маша. Второе — это психология, то есть эмоциональное состояние, потому что любые резкие изменения в эмоциональном состоянии и длительные говорят о том, что какие-то процессы происходят по-другому. И третье — это в том числе и наша способность к социальному взаимодействию. Потому что если у тебя изначально психика находится в состоянии дефицита, а любое общение, оно требует усилия, то внезапно, если ты понимаешь, что тебе не хочется общаться с тем, с кем ты раньше общался, что у тебя уровень вот этого вот социальной вместительности значительно снизился, это тоже повод обратить внимание на себя.
0: И здесь можно вот еще маленький момент того, что ты в самом начале говорила про веру. Хочется обратить внимание также и зрителю сказать о том, что на самом деле, если вы чувствуете, что с вами что-то происходит внутренне, это не значит, что вы там перестали верить, это не значит, что с вами что-то, ну, не так, да, с вами не так в плане того, что вы чувствуете какое-то недомогание, да, но это не значит, что Бог перестал вас меньше любить. Это не значит, что там, он от вас отвернулся или посылает вам какие-то наказания, испытания.
1: Что, да, вы сами духовно упали.
0: Да, вы духовно упали и тому подобное. Да, это может быть, ну, как бы один из симптомов, ну, как бы этого, может быть то, что вы хотите, может быть, вы чувствуете вину, да, из-за этого это прорастает, да, так скажем, в какой-то из симптомов апатии, может быть, да, ну, это, но это, опять же, это уже идет эмоциональное, да, это уже чувство вины какое-то. Но чтобы, к примеру, избавиться от этого чувства вины, важно понять, что Бог нас любит и принимает такими, какие мы есть. И мы можем в этот момент прийти и сказать: «Мне сейчас плохо, помоги». Ну, то есть это первый, мне кажется, такой и способ, да, когда мы можем обратиться к Богу, да, и больше доверять, да, это вот такой вот один из методов, и в то же самое время показывает о том, что вера на самом деле, она не влияет на, возможно, наше какое-то психическое здоровье.
1: И тут еще, кстати, такой момент, что вот если к нам приходит человек, у которого есть какой-то духовный опыт, со словами о том, что со мной что-то не в порядке, иногда все-таки это повод придержать фразу «ты просто больше молись» и так далее, а действительно оказать ту самую поддержку, про которую Таня говорила, что выслушать и согласиться с тем, что каждый имеет право проходить через вот этот вот период, когда ты испытываешь упадок сил и эмоциональных, и физических. Ну, а тогда вопрос еще. Может быть, кто-то из вас мог бы поделиться, действительно ли вера может помочь преодолеть какие-то состояния упадка, переживаний, может быть, даже срывов каких-то эмоциональных, да, которые происходят внезапно?
3: Не всегда.
1: Не всегда?
3: Ну, вот по опыту, к сожалению, не всегда. Не знаю, Может, я как-то не так молилась или что-то, ну, не знаю, не было. Были моменты, когда не помогало ничего вообще. Пока я сама себя не вывела из этой ситуации, не вывела из этого состояния, у меня было такое, что мне говорили,

0: говорили, типа, какие психологи, да что они там тебе помогут, обратись к Богу, вот он все может. И ты, ну, я обращаюсь, а как-то ничего не происходит особо-то, угу. Никаких изменений нет, и думаю, так может, все-таки к человеку мне обратиться, который может мне помочь?
1: Угу.
0: Так что нет, на собственном опыте могу сказать, что не всегда могу ошибаться.
2: Согласна с Ильей, очень сильно согласна, потому что я такой человек, не всегда эмоционально стабильный, и мне, например, в стрессовой ситуации очень сложно контролировать свои эмоции, несмотря на то, что где-то на подкорке у меня есть вера, есть Бог, я понимаю, что можно обратиться, но как бы, возможно, из-за того, что я верующий, я реагирую мягче. Да, там эмоционально очень, но намного мягче, чем если бы я не была верующей. Если бы я, например, не верила в Бога, не была верующей, возможно, бы,
0: я бы била.
2: Моя реакция была такой, что, извините, возможно, бы меня уже не было, потому что иногда такие мысли приходят на ум после вот этих всех эмоциональных срывов, что нафиг вообще жить, типа, и ты такой, ну, и как ты с этим справляешься, и Бог все равно чуть-чуть, но помогает.
1: Спасибо. Вроде. Спасибо вам, девочки, за то, что таким личным опытом поделились. А можете поделиться, вот, может быть, советы от психологов, которые вам помогли перейти через вот это состояние?
0: Не воспринимать все эмоции других людей на себя, ну, не перенимать их.
1: Угу.
0: Очень хорошая фраза, что если на тебе срываются, там, например, гнев срывают или еще что-то, на тебя кричат без какой-либо причины, проблема не в тебе. Я раньше все через себя переносила, все думала, да что со мной не так, да почему вот так происходит? Да не во мне проблема.
1: Угу.
0: В другом человеке. Ему сейчас плохо, он не знает, куда выдавить свой гнев. Он на меня его срывает. Как здорово, нашел себе громоотвод. Или, например, если кто-то там плачет, да, и обвиняет меня в том, что я что-то там сделала. Но я понимаю, что он не из-за меня плачет, а из-за того, что у него сложилась такая ситуация, я что-то там пыталась сделать, и я еще и виновата осталась.
1: Угу.
0: Здорово.
1: Спасибо. Спасибо, хороший, да, совет. А тебе что помогло?
2: Ну, тоже, вот как Вика сказала, это сложно понимать. Первое время всегда на себя, это все вот эти эмоции другого человека скидываю. Но потом пытаюсь такая, ну, как Вика говорит, стараюсь воспринимать, угу, что это он, а не
1: спасибо.
2: Я виноват.
1: Да,
0: ну, опять же, да? Не всегда такое бывает, что я не виновата.
2: Да, иногда
0: надо признать вину.
2: У меня такое так было, где я была виновата.
1: Угу. А как отличить?
0: Когда ты понимаешь, что ты сам накосячил,
2: да,
0: ну, все,
2: когда
0: пора признавать.
2: Когда что-то сказал плохое, я, например, что-то... Была ситуация, я сказала не очень приятные слова. Человек очень сильно разозлился. Я за это себя винила очень сильно. Но потом я извинилась, человек не принимал извинения, но это тоже... И я такая, блин, а что делать-то? Я вроде все сделала возможное. И я просто уже такая, ладно, пройдет, как пойдет. Типа.
1: То есть получается, навык, во-первых, отпустить ситуацию, во-вторых, отпустить право других людей свои эмоции выражать, да? Может быть, ты чем-то поделишься? И как ты считаешь, что тебе помогает проходить через трудности, через состояния неприятные?
3: Ну, сразу скажу, к психологам я никогда не обращалась. Не потому, что это какое-то кредо, или я считаю, что они не нужны. Просто, ну, так сложилось, что необходимости не было какой-то острой. А сложности... Ну вот, когда были какие-то сложные периоды в жизни, такие длительные, с короткими я не особо переживательный человек, и я не люблю долго переживать над какой-то простой ситуацией. А когда вот что-то такое более длительное происходило, вот всегда, всегда в конце обнаруживалось, ну, в какой-то момент, точнее, не то, что в конце, в какой-то момент обнаруживалось, что я, оказывается, что-то в жизни не понимаю, и мне нужно серьезно над собой поработать в каком-то аспекте. И вот когда... И я думаю, что это мне Бог показывал. Через людей, через какие-то, может, я не знаю, книги, может, даже фильмы. Вот. Но когда вот какая-то работа происходила, ситуация менялась.
1: Угу. Спасибо.
4: Ну, у меня тоже, конечно, были в жизни сложные периоды, сложные случаи, и... Я могу сказать о том, что я молилась, и Бог мне посылал людей, которые помогали мне действительно справиться с этой ситуацией. Потому что самой действительно, как Вика сказала, было сложно. И когда просто молишься, наверное, Ну, мне тяжело, я знаю, что кому-то этот способ помогает. И здесь хочется сказать о том, что самое главное, да, в этом во всем, не просто взирать, да, на Христа, но понимать, что наше психическое здоровье зависит от нас самих. И здесь очень важно понимать не просто, кто мы, да, а понимать, как Оля сказала, про то, что какие моменты мы еще должны научиться, какие выводы мы из этого делаем и как это все может помочь нам. Потому что все, что с нами происходит, может содействовать нам во благо, как бы больно и сложно нам это не было.
1: Да, спасибо большое. Дорогие друзья, я думаю, что то время, в которое мы живем, и то состояние, которое каждый из нас проживает здесь и сейчас, также находится под контролем у Бога. И каждый из нас может быть уверен, что Божья любовь обладает огромной силой и огромным потенциалом для того, чтобы мы могли получить новый опыт, в котором мы станем сильнее, ярче и здоровее. И пусть ваша жизнь, она будет наполнена яркими красками, а ваше сердце исполнено благодарности и доверия тому, кто держит вашу жизнь в своих руках. Всем доброго дня. Спасибо большое за то, что были с нами.

0: Иерусалим – один из древнейших городов мира. Так это, Андрей, или нет?
1: Конечно же, это на самом деле, я бы сказал, может быть, самый древний город. Если бы не Иерихон, то это был бы самый древний город, конечно.
0: И здесь, по-моему, перемешались различные эпохи. Древние, и римская, и какая?
1: Мусульманская.
0: И мусульманская.
1: Да. И сальджуки, и турки.
0: И нам хотелось бы разобраться в этих эпохах и погрузиться хотя бы в какой-то период и досконально узнать, что он из себя составлял.
1: Я думаю, римский период очень интересный, и он дает хороший стартовый такой момент, откуда ты можешь дальше изучать этот город. Поэтому я думаю, мы сегодня посмотрим Иерусалим времен Римской империи. Как ты думаешь?
0: С удовольствием. Приглашаем телезрителей?
1: Да, пойдемте посмотрим.
0: Добро пожаловать в путеводитель по Израилю.
1: Идем?
0: Идем. По улочкам Иерусалима мы пробираемся, идем, чтобы узнать, как все здесь было и как народы жили в нем. Сменялись как века, эпохи, менялся облик городской, и как отсюда изгоняли, как становился он мечтой у многих, многих поколений вернуться поскорей домой. Но здесь уже другие стены, дома и город уж другой, и здесь уже совсем другая кипела жизнь из римских бань, и возводил свои проспекты здесь император Адриан. Да и тех изгнанных не ждали, а собирали Риму дань. И мы идем, чтобы увидеть те древние пласты земли, где римские легионеры когда-то строем здесь прошли.
1: Иерусалим во времена Римской империи пережил два серьезных изменения. Первое, конечно же, вы знаете, это когда был разрушен второй храм. Но следующий этап, он более драматический. Во втором веке Иерусалим был уничтожен полностью. На месте еврейского древнего города был построен римский языческий город Элия Капитолина. Мы с вами сейчас находимся в месте, которое называется музей башни Давида. Естественно, Давид здесь никогда не был, но это традиционное название. Почему мы остановились именно здесь? Потому что второй храм был разрушен. Мы знаем, что 10-й римский легион Претензис контролировал подавление восстания в Иерусалиме. 10-й легион остался в этом городе, чтобы предотвратить повторение еврейского восстания, которое было 66 по 74 года. Штаб-квартира или генштаб 10-го легиона находился на Храмовой горе, на месте, где был до этого храм. А солдаты, это порядка 10 тысяч человек вместе со вспомогательными войсками, расположился как раз здесь, на месте башни Давида и в этом направлении, где сегодня находится армянский квартал. За мной вы видите вот эту нишу, она, конечно, принадлежит более позднему периоду. Мы видим михраб, это углубление в стене, которое показывает направление молитвы в сторону Мекки 16 века. Надпись говорит, что этот михраб был построен во времена султана Сулеймана Великолепного. Но наша сегодняшняя

Здесь они квартировались, музей башни Давида и армянский квартал, который находится буквально рядом с нами. Итак, идем в Иерусалим римского периода.

Дорогие друзья, мы с вами находимся на улице Кардо. Это римское место. Мы с вами начали с башни Давида, где находился римский легион. Мы помним, почему он там находился, из-за восстания еврейского. Но было в истории два восстания. Второе восстание Бар-Кохбы, которое началось в 133 году нашей эры. И оно было, по мнению ученых, даже более кровопролитно, чем первое еврейское восстание. В это время в Риме правит император Адриан. Он настолько рассердился и разгневался на евреев, что он приказывает стереть с лица земли Иерусалим и на месте еврейского города древнего построить римский языческий город с другим названием, чтобы из еврейского самоосознания исчезло даже понятие Иерусалим. Адриан приказывает построить римский город, называет его Элия Капитолина. И как обычно в любом римском городе, по центру города проходил центральный проспект, который назывался Кардо, кардиология. Мы знаем, что центральная кровеносная система, сердце фактически по центру груди находится. Так и римляне называли вот этот главный центральный проспект Кардо, который располагался с севера на юг. Мы с вами находимся как раз на одном из Кардо. Почему на одном из? Иерусалим топографически так устроен, что римляне вынуждены были проложить два Кардо – западное и восточное. Мы находимся как раз на западном Кардо, которое просуществовало вплоть до прихода мусульман в 7 веке, когда мусульмане разрушали город. Это Кардо было завалено, потому что он находится как бы в ложбинке. Эти столбы, которые вы видите рядом вокруг меня, это древние столбы, которые были откопаны здесь, поэтому это настоящие столбы, не копии. Когда вы придете сюда, в Иерусалим, пройдетесь по Кардо, вы сможете прикоснуться к истории, потрогать ее. Древний город, римский, языческий, но в то же время очень красивый. Поэтому я вам предлагаю посмотреть на картину, которая примерно даст вам понятие, как выглядел Кардо со 2 века по 7 нашей эры.

гуляем с вами по историческим местам, это сложно представить себе, как же это выглядело в прошлом. И вот мы с вами находимся на Кардо. В конце 19 века, в 1884 году, на Иорданской стороне была обнаружена древняя византийская церковь, в которой весь пол был выложен мозаикой. И не просто мозаикой с красивыми картинами, сюжетами. Это была карта Святой Земли. Благодаря этой карте, которая была выложена примерно в VI веке, мы имеем представление себе, где точно располагались библейские места, о которых мы читаем в Библии. И на этой мозаике есть фрагмент Иерусалима. Не совсем выдержана была топография, но очень интересная карта, которая помогает исследователям, которые доказывают историческую достоверность, по крайней мере, библейских мест и других, о которых мы читаем в других исторических трудах. И вот копия вот этого фрагмента Иерусалима вы можете наблюдать на этой мозаике, на которой мы видим, что храмовая гора была пустая. То есть в период византийцев

Христианам было не важно, что находилось на храмовой горе. Это была просто мусорка. Снизу увидите большой фрагмент храма гроба Господня или церковь Воскресения. Двойное название есть у этого места. Достаточно небольшой город в период Византии, Иерусалим. Но он помогает нам определиться, где что находилось. Поэтому карта еще называется карта Мадабы или Медва. Просто пол византийской церкви, который так сильно помог историкам, археологам определиться с местоположением большинства библейских исторических мест на Святой Земле.

друзья, мы с вами пересекли еврейский квартал и дошли в итоге до Стены Плача. Она находится буквально слева от вас. Сегодня жарко на улице, обязательно пейте воду. Берите с меня пример. Это жизненно необходимая вещь в Израиле, пить воду все время, даже зимой. Итак, римский период. Наверху, на храмовой горе, храм разрушен. Римляне решают, что они будут контролировать эту территорию. Десятый легион остается в Иерусалиме. Официальное количество римских солдат в легионе – 5300 человек, включая офицеров. Кроме непосредственно солдат, должен быть обоз, должны быть какие-то медицинские службы, должна быть кухня, кузница. Поэтому в общей сложности, кроме самого непосредственно воинского контингента, в итоге доходило порядка до 10 тысяч человек один легион. Итак, мы с вами сказали, что сами солдаты располагались возле Явских ворот в районе башни Давида музея, а генштаб находился здесь наверху. На месте разрушенного второго храма генштаб 10-го легиона находился здесь. И буквально за моей спиной внизу были римские бани, потому что мы знаем, что римские вообще граждане любили комфорт. И, естественно, если ты хочешь чувствовать себя хорошо, ты должен быть чистым. Когда ты долго не моешься, начинаешь источать неприятный запах, и вообще это дискомфорт. Поэтому римляне очень любили процесс купания, подобие финских саун. Римские бани были здесь, поэтому большие римские бани, к сожалению, от них почти ничего не осталось, но они находились буквально за моей спиной. Римский период, тотальный контроль этого города, и уже буквально 60 лет спустя Иерусалим полностью уничтожается, и здесь выстраивается римский город Элия Капитолина. И Кардо, восточная, мы видели с вами западное Кардо, восточное Кардо находится буквально над нами, чуть-чуть как бы за вашей спиной, недалеко отсюда, буквально 50 метров восточное Кардо, которая тоже шла с севера на юг до мусорных ворот. Римский период, район Храмовой горы, Стена Плача, римские бани.

дорогие друзья, мы гуляли с вами по римскому Иерусалиму, и, конечно же, мы проголодались. И мы зашли в очень хороший ресторанчик, мне он очень на самом деле нравится. Считается молочный ресторан, мяса здесь нет, но здесь есть рыба, гарниры, все очень вкусно. Поэтому я вас приглашаю, приходите. В Еврейском квартале очень много кафешек, ресторанов на любой вкус, на любой выбор. Если вам захотелось, вы приехали зимой и хочется супчика, здесь тоже есть. Это, например, кафешка находится над музеем сгоревшего дома. Очень вкусно, советую, приезжайте.

продолжение нашей темы «Иерусалим во времена Римской империи». За моей спиной вы видите арку, которая является частью победоносных врат Адриана. Мы знаем, что в Риме есть несколько различных врат, которые различные римские императоры построили в честь своих побед, увековечить свои победы. Вопрос, зачем Адриан в Иерусалиме хотел увековечить свою победу? Мы знаем, что Иерусалим был уничтожен в 135 году, и на его месте был построен римский языческий город Элия Капитолина. И, естественно, разрушение Иерусалима произошло не на пустом месте. Мы уже упоминали с вами сегодня о том, что было восстание, второе еврейское восстание 133-135 года под предводительством Бар-Кохбы. И когда это восстание было подавлено Адрианом, императором, точнее его армией, было построено в Иерусалиме 4 победоносных врат, которые увековечивают его победу. И вот одна из этих арок буквально за мной, которая является частью конструкции, не вся она сейчас видна, были построены здания вокруг этих ворот победоносных. Но еще эта арка называется «Эко Омо» – «Сей человек» или «Вот человек». Мы помним, что Понтий Пилат, когда вывел Иисуса на суд, он сказал: «Вот этот человек, которого вы хотите осудить». Поэтому эта арка названа в честь этого события «Эко Омо», потому что мы сейчас находимся на Виа Долороса или Крестный путь. Римский период, мы видим, здесь сохранился. С этой стороны сейчас мы видим здание, но раньше здесь был небольшой рынок, где происходило торжище. Мы знаем, что не только на Кардо были магазинчики, но были еще достаточно большие места, где люди продавали лошадей, что-то более громоздкое, не только лавочка, куда ты мог зайти купить свои личные какие-то маленькие вещи. Итак, римский рынок, который, к сожалению, не виден. За моей спиной также была крепость Антония, которая была уничтожена, к сожалению, где Понтий Пилат судил Иисуса. Все это как раз относится к римскому периоду.

Дорогие друзья, наконец-то мы пришли к последней остановке нашей сегодняшней экскурсии по Иерусалиму римского периода – Дамасские ворота. И в завершение хотелось бы указать вам еще на одно ярко выраженное сооружение римского периода – Адриана. Мы уже с вами видели одну арку, которая сохранилась от победоносных ворот на Виа Долороса. Сейчас мы с вами находимся возле Дамасских ворот, или на иврите называются Сихемские ворота. Город Сихем или Шхем, сегодня это палестинский город, находится на севере. Мы с вами стоим возле Дамасских ворот, и то, что находится внизу, как раз вот эта арка внизу, это арка от, в принципе, конструкции, которую построил Адриан в честь своей победы над евреями в восстании Бар-Кохбы со 2 века, то есть со 135 года начали строить, в принципе, Элия Капитолина, римский город. Прежде всего было построено 4 этих ворот, которые всем бы показывали и напоминали о том, что с Римом воевать не стоит. Дамасские ворота сегодняшние построены намного выше, потому что, как мы уже сказали вам, в 135 году город был абсолютно полностью разрушен. Стены нынешнего старого города – это достаточно новые стены, всего лишь 16 век, турецкий период. Поэтому Дамасские ворота были построены над воротами Адриана 2 века. До скорых встреч и добро пожаловать в Израиль снова!

Римская эпоха – одна из самых больших исторических периодов Иерусалима. И в то же время она самая драматичная, потому что именно в этот период исполнилось пророчество, что не останется здесь камня на камне, и весь город был разрушен. Но приятно все-таки погрузиться в эту историю для того, чтобы ее изучить и понять все особенности. Ну а еще более приятно ходить и гулять по этому уже возрожденному городу Иерусалима с новыми стенами и с новым обществом.

За моей спиной находятся Явские ворота. Я первый раз узнал, что сами ворота – это не тот проезд, где едут там машины, а вот где сейчас проходят люди, а находятся немного сбоку. Сегодня у нас была полностью пешеходная экскурсия по Иерусалиму. И я также узнал, что римляне пытались полностью стереть этот город с лица земли и стереть его название с карт. Но у них, как видите, это не получилось. Добро пожаловать в Израиль. Увидите все своими глазами.

0: Арбо, сердце города древнего римского периода.
1: Все, можно идти дальше. Пойдем дальше снимать.
0: Это западная и восточная, которая выходила к стене плача. Так вот, проезжая часть, с этой стороны столбы набили навес туда дальше, от навеса ближе к стене шли лавочки.

Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV. Давид сказал, чтобы ему принесли меч, и он отрубит голову великану. Так говорит Господь, я дам вам меч, которым вы отрубите голову истукану.

0: Я родилась в семье военнослужащих. Мама часто била и обзывала меня и двух моих братьев. Это насилие нанесло урон моей самооценке. В 10 классе я с друзьями начала посещать вечеринки. По воскресеньям мы ходили в церковь, а всю неделю ходили на вечеринки. Это продолжалось и в колледже. На втором курсе я совсем опустилась. Я принимала участие в конкурсе «Мисс Теннесси». Я мечтала о победе, чтобы доказать себе, что я красива, чтобы заполучить одобрение мужчин. Я очень старалась добиться победы. Но когда ничего не произошло, когда ничего не получилось, меня постигла страшная депрессия. Я начала сильно пить. Я практически стала алкоголичкой. Однажды в церкви я встретила женщину по имени Мэрилин. Она пригласила меня в зимний лагерь Рэмп в 2008 году. И я поехала туда вместе с братом. Я вспоминаю, каким ощутимым было присутствие Божье, даже по дороге к входной двери. После служения пригласили выйти на покаяние тех, кто хотел исправить свою жизнь. Взывая к Богу, я бежала вперед, не обращая внимания на других. Я просто подняла руки к небу. После молитвы я поднялась. Слезы текли по моему лицу. Впервые я могла поклоняться Богу в свободе. После собрания я пошла в дамскую комнату, взглянула на себя в зеркало, и Бог показал мне, как Он видит меня. Бог показал мне, что я красивая. Он сказал мне, что любит меня. Впервые в жизни я осознала себя красивой. С того времени я полностью посвятила свою жизнь Богу. Теперь я целиком завишу от Него. Я живу для Него и исполняю Его призвание в своей жизни.
1: В 6 главе Бытие говорится о том, что в одни Ноя на земле жили настоящие исполины. Они жили также и после потопа, когда сыны Божии брали в жены дочерей человеческих и рождали славных детей. В Сирии был выкопан древний храм, внутри которого найдены метровые следы исполинов. Так вот, согласно Библии, некоторые великаны были настолько огромными, что у них было большое расстояние между средним пальцем и локтем. Гигант по имени Ог был настолько огромным, что его кровать была 18 исполинских локтей длины на 4 ширины. На иврите упоминается именно 18. Локоть — это расстояние между средним пальцем и локтем. Рост Голиафа был по крайней мере 3 метра. Эти великаны на самом деле существовали. Это доказывают древние дощечки и другие предметы. Великаны жили на планете. Даже велась полемика об их происхождении. За 5 минут я попытаюсь вам сегодня рассказать материал, который рассчитан на 2 часа. Во-первых, первая часть Библии появилась только через 2500 лет после Адама. Речь идет о Торе, Пятикнижии Моисея, написанном в пустыне. У Авраама или было видение, или же ему явился ангел. Также и у Исаака, Иакова и у всех его сыновей, упомянутых в книге Бытие. Так они получали слово от Бога в течение 2500 лет. В послании Иуды, 6 стихе, сказано, что ангелов, оставивших свое жилище, Бог соблюдает в вечных узах под мраком. Во 2 послании Петру говорится о падших ангелах. Кто же это был? До начала времен, еще до появления Адама, сатана жил на небе, будучи архангелом. Когда сатана взбунтовал, его поддержала треть ангелов, которых Бог изгнал с небес. Это и были падшие ангелы. После того, как сатана искусил Адама, эти ангелы заполучили доступ к земле. До грехопадения они действовали ограниченно. Но после все изменилось. И Богу тогда пришлось послать на землю ангелов в виде людей. Если вы этому не верите, то прочитайте историю о Лоте в Содоме и Гоморре. И вы тогда в этом убедитесь сами. Бог послал на землю ангелов в виде людей, чтобы те научили людей праведности. Но когда ангелы увидели дочерей человеческих, они начали брать их себе в жены, и от них родились великаны. Вы можете возразить, что на небесах ангелы не женятся. Правильно, на небесах они не женятся. Но там ангелы имеют духовные тела. На небесах у них нет нашего с вами физического тела. Если вы не верите мне, то вы не верите и в то, что Иисус жил на земле. А ведь Он, будучи Богом, одел на Себя плоть и был искушаем во всем, подобно нам с вами. Но при этом, в отличие от нас с вами, Иисус не согрешил. Вы никогда не задумывались об этом? Оставайтесь со мной. Я хочу вам это все сегодня объяснить. Таким образом и началось поколение великанов. Послушайте, это, конечно же, материал на 2 часа, но я попытаюсь его сокращенно рассказать. Причиной потопа является то, что, об этом сказано в Бытие 6.5, «великим было развращение человеков на земле, и все мысли и помышления их были зло во всякое время». Все это из-за истуканов. Богу пришлось искоренить род истуканов с помощью потопа. Виной тому стали не только злые люди, но и целый род неких существ. Об этом упоминают отцы ранней церкви в первом и втором столетиях. А также данную тему поднимают еврейские историки и ученые, которые, в частности, заявляют, что из-за падения ангелов Бог произвел потоп. Но другие источники сообщают нам о том, что они все равно жили после потопа. Они остались жить. Я исследовал данный вопрос. Бог послал 200 ангелов обратно на землю, на гору Ермонскую. Она же гора Клятвы, Северный Израиль, Голландские высоты. Бог хотел научить людей истине. На земле не было никого, кто бы мог это сделать. Но все опять повторилось, и они вновь начали рождать истуканов. Вот почему в Библии упоминается 5 гигантов, которые жили в земле израильской во времена человека по имени Давид. Голиаф, Лахмий, его брат Ишбибенов, Саф. Вы знаете, у этих великанов было по 6 пальцев на руках и ногах. Они стали последними в своем роде. Никто, кроме Давида, не хотел сразиться с 3-метровым истуканом. А теперь еврейская история. Когда Давид увидел гиганта, то спросил, кто с ним сразится? Давид услышал, как он поносил Бога. А согласно закону Моисея, поносящие Бога должны быть заброшены камнями. Таков закон. Давид бежит к ручью. Он берет 5 гладких камней, кладет их в пастушью сумку и направляется прямо к этому великану, который внушал ужас в израильскую армию. Он получил разрешение царя свести концы с этим негодяем. Саул же предложил ему одеть свой мундир. Лично меня интересует, почему Саул сам не одел свои доспехи, ведь он царь. А царю подобает быть примером. Но нет же, Саул потерял помазание. Он был высокомерным, и он даже пытался заставить Давида надеть на себя царские доспехи, чтобы в случае победы все подумали, что это он победил, что это победил Саул. Царское обмундирование отличалось от других. Его знают абсолютно все. но оно не пришлось Давиду по душе. Давид предпочел знакомое ему оружие — 5 камней. 1 камень для Голиафа. Но на пути домой ему может встретиться брат Голиафа, так что нужен и 2-й камень, на всякий случай. После 2-го забитого может встретиться еще и Исав. Нужен 3-й камень, 4-й для Ишби-Бенана. Давид все рассчитал. После триумфа над Голиафом к нему могут прийти остальные 4 гиганта. Помню голливудский фильм по этому поводу. Помахиваю своей рогаткой, сейчас застану 2-й камень. Давид попал истукану в голову с 1-го раза. Но позвольте напомнить вам, что это не убило его. Прочитайте, исследуйте это место Писания. Давид тогда попросил меч. После того, как истукан упал, Давид обнаружил, что из-за плотного обмундирования единственное открытое место на нем находилось выше глаз. Именно туда он и целил. Но Давид увидел, что враг еще жив. Позвольте мне теперь проповедовать. Настало для этого время. Вы приехали в Рэмп с проблемой, и теперь вы ощущаете Бога, и вам стало хорошо. Вы думаете, что ваш истукан уже мертвый. Только из-за того, что вам нравится Рэмп, исполин еще не умер. Он еще не умер. И тогда, когда вы лежите в церкви на полу 3 часа под помазанием, он все еще не умер. Вы нокаутируете Голиафа камнем хвалы поклонения, молитвенного собрания, на котором решаются ваши проблемы, и он все еще не умер. Но эта нужда еще не заявит о себе, если она будет полностью просто лежать с дыханием в груди. И поэтому Давид сказал, чтобы ему подали меч. Он взял тот меч, которым враг хотел его убить, и отрезал голову этому великану. Меч — это Слово Божье. Некоторые из вас продолжают забрасывать проблему камнями. И она даже уже лежит месяц или, может быть, даже 2. Но Бог пытается сказать: «Вернись к моему слову, и я дам тебе меч, которым ты убьешь». То есть ты должен своего великана убить. Я дам вам сейчас одно место в Писании. 99% из этой аудитории не знакомы с этим местом Писания. Принесите мне голову Голиафа. Принесите мне ее. Подними ее, подними голову. Смотрите. Смотрите на меня. Это настоящий размер головы Голиафа. Положи ее, Робби. Положи. Хорошо. Давид отрубил голову врага. Я задам вам следующий вопрос. Мне весело, конечно, а вам? Я хочу спросить вас. И вот вы только что убили этого Голиафа. Представьте себе. Библия повествует о том, что Давид забрал обмундирование этого исполина. Потом он забрал его меч, который в конечном итоге оказался обернутым в ковчеге Завета, который Давид позже отвоевал. Но зачем ему понадобилась голова Голиафа? Я бы эту голову просто закопал в землю. Зачем? Это непонятно. Какая-то получается мерзость. На первый взгляд, это кажется глупостью. Да, Давид сделал нечто странное. Вы знаете, я побывал в Израиле уже 35 раз. И я еще раз туда поеду. Долина Эллах простирается примерно на 29 километров. Все зависит от того, по какой дороге из Иерусалима вы туда поедете. Таким образом, Давид берет голову Голиафа. Также он забирает меч, который позже будет помещен в Ковчег Завета. Об этом мы читаем в 1 Царей 21:9. Обмундирование врага он положил в свой шатер. Вероятно, шатер Давида находился в Вифлееме. Давид подбежал к поваленному Голиафу. Он на него встал. Это логично. Он вынул меч и отрезал голову. Филистимляне, увидев смерть своего чемпиона, убежали. В Писании сказано о том, что Давид принес голову филистимлянина в Иерусалим. Он еще не царь, хотя его уже и помазали на царство. Он живет в Вифлееме. Сражение происходило в долине Эллах. Так вот, доспехи Давид занес в шатер. Меч он отдал священнику, чтобы тот положил этот меч в ковчег Завета. Окровавленную голову этого врага он тащит на гору в Иерусалим, где и хоронит ее. Вот это да! В Библии также говорится, что Давид был еще и пророком. Зачем же Давиду понадобилось тащить голову Голиафа в Иерусалим? Зачем ему это было нужно? Я прошу вас, будьте предельно внимательны. Истукан был семенем змея. Семенем змея были истуканы, которые появились на земле от падших ангелов, которые брали себе в жены дочерей человеческих. Последние пять великанов жили в Израиле во время Давида. Давид убил первого из них. Давид является семенем убийцы змея. А как же быть с тем, что Мессия произойдет от семени женщины? Да, ему надобно было родиться от девственницы, в чреве которой было помещено семя Слова Божьего. Именно это и должно было произойти. Это семя не являлось спермой, чтобы вы не заблуждались. Это семя Слова. Вы со мной? По венам Иисуса текла кровь, которая передалась Ему от Марии. У Христа не было земного отца, и поэтому Он не наследовал греховную природу Адама. Его отцом был Небесный Отец. Он был зачат от Духа Святого, поэтому, хотя его кровь выглядела точно так же, как наша, она не была запятнана грехом. Библейский стих описывает, что когда Иисуса вели на распятие, Он поднимался вверх на гору, которая по латыни называется «Калвария», а на иврите «Голгофа». Каждый раз, когда поднимались ступни ног, происходил танец на голове врага. Бог сказал, что ему нравится смотреть, как мы танцуем, потому что, делая это, мы сокрушаем голову врага под своими ногами.

силовая команда с участием Джона Джейкобса.

Как сказал Джон, мое свидетельство отличается от тех, которые вы слышали раньше. Дело в том, что мой отец был неверующим, а мать верующая. Ребята и девушки, если вы встречаетесь с неверующими людьми противоположного пола, то помните, что Библия говорит: не преклоняйтесь под чужой ярмо с неверными. Я вырос в городе Гэри, штат Индиана.

Моя семейная жизнь, как сказал Джон, была не слишком сладкой. Я приходил домой и слышал пререкания моих родителей. Родители, не ругайтесь при детях, потому что это разрывает детские сердца. Знаете, разрушенные семьи сокрушают сердца.

Я Яка из нашего класса, но Бог полностью изменил мое положение. И знаете что? Когда я учился в старших классах, я жил для Бога. Я не стыдился быть христианином, и я был полностью предан Господу. Меня возмущает, что этот мир внушает молодым людям, чтобы они страшились мирских стандартов. Я хочу привести пример. Например, девочки 13-14 лет. В следующий раз, когда к тебе подойдут подруги и посмотрят на тебя и спросят, «Ты еще девственница?» Не опускай голову, посмотри им прямо в глаза и спроси, «А вы что, уже нет?» Вырастая в семье, где отец не был христианином, я начал обвинять его. Видите ли, я принял Христа в 7 лет и был предан Господу, несмотря на серьезные проблемы в семье. Мои братья, кстати, тоже не были верующими. Помнится, когда мне было 16 лет, я сделал самое трудное в моей жизни. И сегодня я расскажу вам об этом. Это было труднее, чем поднять это бревно над головой, труднее, чем все, что вы увидите сегодня на сцене. Я боролся с олимпийскими чемпионами, играл в американский футбол, который сейчас играет в Национальной футбольной лиге. Но в 16 лет я сделал то, что было труднее всего. Как я уже сказал, мой отец был неверующим, он был крупным, сердитым человеком. Всю жизнь он был жестоким человеком. И я помню, когда мне было 16 лет, единственным примером мужчины-христианина, которого я помню, был мой футбольный тренер. Он тоже был крупным мужчиной, похожим на моего отца, только у него было мягкое сердце, любящее Иисуса. Он знал, что я христианин, и всегда ожидал от меня самых лучших результатов. И он говорил, «Берри, ты христианин, это дело ответственное. И если ты христианин, то я ожидаю от тебя, чтобы ты был лучше всех в беге, чтобы ты заранее приходил на тренировки, потому что ты христианин, и ты должен показывать всем пример». Помнится, у меня было много проблем в семейной жизни. Мой отец продолжал спорить с матерью, и казалось, что Бог не слышал моих молитв. И в жизни моего отца ничего не менялось. Я таил злобу на моего отца за все то, что он делал в семье. И однажды, когда мне было 16 лет, я оставил дом и не собирался туда больше возвращаться. Я убежал из дому. Я сильно поругался с отцом и пошел к пастору, который одновременно был и моим тренером по футболу. Я помню, как я зашел в его кабинет, и я посмотрел на него и сказал, «Тренер Джонсон, я больше не могу. Я больше не могу терпеть того, что происходит в моей семье, что происходит с моим отцом. А мой тренер по борьбе думает, что я стану следующим чемпионом штата и могу получить бесплатное обучение в любом колледже Америки. Но он говорит, что я должен уйти из моей семейной обстановки, и он предложил мне пожить у него». Я посмотрел на тренера и спросил, «Что мне делать, уйти из дому?» Он посмотрел мне в глаза и спросил, «Берри, ты когда-нибудь говорил твоему отцу, что любишь его?» И я сказал, «Тренер, вы не понимаете, это трудно. Видите ли, мой отец никогда не говорил мне, что он любит меня. Сказать отцу, что я его люблю, это мне даже трудно себе представить». Но он сказал, «Мой отец просто неправильно меня поймет». Он посмотрел на меня и сделал нечто очень странное. Он встал со своего кресла, распростер вот так вот руки. И я не понял, что он имеет в виду, но он повторил это еще раз. И потом он посмотрел мне в глаза и сказал слова, которые я никогда не забуду. Он сказал, «Берри, висеть на кресте тоже было нелегко, но Иисус сделал это 2000 лет назад, и ты должен пойти и сказать твоему отцу, что ты его любишь». Эти слова меня поразили. Потому что, согласно Библии, то, что мы христианы, должно быть видно из того, что мы имеем любовь. А я никогда до того не говорил отцу, что люблю его. И знаете, Библия говорит, что нет больше любви той, если кто-то положил свою душу за друзей своих. Иисус положил за меня свою душу. Как же я могу не сказать отцу, что люблю его? И это не давало мне покоя. Я сердился на отца, на тренера, что он мне это сказал, но я не мог успокоиться, потому что я не мог сказать моему отцу, что люблю его. Я мог поднять 180 килограммов, но не мог подойти к отцу и сказать ему, что я его люблю. Я был слишком слаб для этого, и я размышлял часами над этим. И было летом как-то раз, я косил траву в нашем дворе, и это был большой двор, отец находился на другом конце двора, и я косил траву, и я репетировал в уме.
И я принял решение, что я подойду к отцу и скажу ему, что я его люблю. И я косил и продолжал представлять себе, как я это сделаю. Хорошо, я подойду к нему, коснусь его спины, скажу, я тебя люблю. Нет, это глупо. Я продолжал размышлять дальше. Наконец-то через 3 часа я набрался смелости. Я выключил.

0: Включил косилку, я побежал через поле. Мой отец сбивал сорняки специальной машиной, которая делала много шуму. Я подбежал к нему, я коснулся его спины, я посмотрел на него, и я сказал ему: «Я тебя люблю, отец». Он не расслышал, и он сказал: «Что? Что?» Я сказал: «Ну нет, неужели мне придется еще раз сказать?» Я сказал: «Папа, я люблю тебя». Но он снова не расслышал, тогда я почти закричал: «Отец, я люблю тебя!» И я заметил, что эти слова его тронули на секунду. Но для него это было непривычно, потому что его отец никогда ему этого не говорил. И знаете что? Он не знал, как реагировать. И поэтому он с грозным видом сказал: «Иди работай!» И знаете, это было не похоже на Голливуд, где люди обнимаются и целуются. Но что-то произошло с моим отцом в тот день. И знаете, что-то более важное произошло в тот день со мной. В наши отношения, в нашу жизнь вошла любовь Иисуса. Что-то изменилось в моем сердце. И в следующий раз мне было легче сказать ему об этом. Я помню, как 2 года спустя... Видите ли, ему понадобилось 2 года. 2 года спустя, когда я победил в чемпионате штата по борьбе, мы шли вместе с отцом, и на моей шее была медаль. Мой отец был очень возбужден, обнял меня и сказал: «Сын, я люблю тебя». И знаете что? В отношении вошла любовь Иисуса. Библия говорит, что Слово Божье живо и действенно, даже сильнее, чем Рика. Оно живет и действительно острее всякого меча. Оно проникает нас до разделения души и духа, составов и мозгов. И Библия говорит, что оно судит помышления и намерения сердечные. И я начал разговаривать со своим отцом, и при каждой возможности говорил ему, что я его люблю. И знаете что? Я не прекращал молиться о моем отце. И вот 4 года назад я пригласил его на выступление нашей силовой команды, и он пришел вместе с моей матерью. Он никогда бы не пришел на церковное богослужение, но он согласился прийти посмотреть, как ребята разбивают кирпичи и надувают грелки, и как они разрываются. И Джон начал свидетельствовать. И Библия говорит, что мы побеждаем дьявола, верую в Агнца и кровью Агнца и словом нашего свидетельства. И когда Джон сделал призыв к покаянию, я помню, как мой отец со слезами вышел вперед. Никогда не раньше я не видел, как отец плакал. Со слезами на лице мой отец посвятил свою жизнь Господу. Бог силен, и Он может это сделать. Он дает нам больше, чем мы просим или думаем. Но позвольте мне сказать, некоторые из вас стоят злобу на семью, или, быть может, к вам плохо относились родители. Но знаете, Бог призвал нас к прощению. Знаете, отец моего отца никогда не говорил ему, что он его любит. Но теперь цепи разорваны. Мой отец спасен, и у нас прекрасная жизнь. Но это не имело значения не только для моего отца. Это имело большее значение для меня, потому что я таил злобу на моего отца, и Бог освободил меня от этих цепей.
1: Кит Дэвис.
0: Кит будет бежать с того угла сцены. Он будет бежать на полной скорости, и он врежется в эту стену льда. Пусть эта ледяная стена символизирует ваши проблемы. Знаете, если вы христианин, это не значит, что Бог устранит ваши проблемы. Бог допустит в вашей жизни некоторые проблемы. Бог не выравнивает горы, Он просто делает вас отличным альпинистом. Но знаете, Бог обещал провести вас через проблемы невредимыми и вывести вас в лучшем состоянии. Бог обещал нам это. И пусть эта ледяная стена символизирует проблемы некоторых из присутствующих. Решение не в том, чтобы убегать от проблем, а в том, чтобы во имя Иисуса разбить их и верить, что Бог превратит эти камни преткновения в ступени лестницы. Кит Дэвис имел проблему, когда ему было 3 года. Его отец был убит при торговле наркотиками. Это проблема. Впоследствии, когда он был мальчиком, ему пришлось защищать свою жизнь, отбиваясь бейсбольной битой от любовника своей матери. Он вырос среди вооруженных грабежей, торговли наркотиками, уличных банд. Его дом был в центральном восточном Лос-Анджелесе. Там летали пули. Но когда ему было 17 лет, Кто-то подарил ему евангельскую брошюру о втором пришествии Христа. И прочитав это, он осознал, что если Иисус придет, то он не будет к этому готов. И в тот же вечер он посвятил свою жизнь Господу. Он поступил в университет Южной Калифорнии, где вместе с двумя друзьями-христианинами за 4 года привел к Иисусу 75 футболистов и закончил университет первым по успеваемости в студенческой футбольной команде. Бог может провести вас через любые проблемы. Вы готовы? Сразу после того, как он пробежит через ледяную стену, он возьмет этот телефонный столб и положит его себе на голову. Он поднимет его. Это бревно тяжелое. И как тяжел груз греха. И когда мы не могли справиться с этим грузом, Иисус взял его на себя на кресте. И когда он воскрес из мертвых, он поднял этот груз. И что вы можете его поднять? А сейчас начинаем. Хорошо, ребята, сомкнитесь вот здесь. Берри, Грег, поставьте ногу здесь. Приложите все силы. Больше скорости, чем когда-либо раньше. Больше скорости и силы. Не бойся. Скажите все, Кит Дэвис. Мы это сделаем.
1: Will be on one side, Craig on the other. Get your foot up at the bottom, Rico.

Послушайте меня. Знаете ли вы, что силовая команда не напрасно работает? Вы знаете, что мы вырываем людей из ада и вводим их в благодать Божию? Слушайте меня внимательно. Посмотрите мне сейчас в глаза. Я основал силовую команду 14 лет тому назад в тюрьме, когда я начал ходить по тюрьмам, разрывая наручники и грелки. И Бог открыл двери по всему миру. И знаете, что произошло на прошлой неделе? Директор одной школы в Анкоридже, штат Аляска, сказал мне: «Я организую ваше выступление по всем школам Анкориджа». Несколько месяцев назад мы были в Далласе, штат Техас. Школы в Далласе были закрыты для христианских групп, но нас пустили в 8 школ. И знаете почему? Потому что наше выступление производит такой положительный эффект, что руководство школ само приходит к нам и просит нас посещать школы. Когда Крэг Лэмли рассказывает о своей жизни,

жизни, он говорит ребятам, что он знает, что это такое прийти домой и не найти в холодильнике ничего съедобного, только пиво отца. Он знает, что это такое, когда отец принимает наркотики, вставая утром и ложась спать вечером. Эти ребята слышат об этом, и мы начинаем им говорить, что им незачем следовать за толпой. Если вам приходится что-то делать, чтобы завоевать чьи-то симпатии, то вам эти симпатии не нужны. Я начинаю призывать их. Прекратить использовать друг друга и начинать любить людей и оставать любовь к вещам. И знаете, что происходит? Это трогает сердца всех школьников. Потому что молодые люди ищут кого-нибудь, кто бы сказал, вот правильный путь, идите по нему. Они ищут кого-нибудь, кто сказал бы им Слово Бога. Мы не можем оставить это поколение Мадонне и разврату. Если мы это сделаем, знаете, что произойдет со следующим поколением? Миллионы гомосексуалистов окружили Белый дом и сказали, мы образец для современной молодежи. И если церковь не подаст своего голоса, то нам придется с этим примириться. Лучше нам что-то сделать. Я хочу вам что-то сказать. Знаете, что меня поражает? Знаете, что меня поражает? Смотрите мне в глаза. Меня поражает, что несколько извращено мышление американцев. Знаете, кто попал недавно на первую страницу одной нью-йоркской газеты? Однолетняя девочка без руки. Она стала героиней Нью-Йорка. Ее пытались абортировать, но ее не вырезали до конца. Ее мать пошла на аборт, заплатила врачу $1500, а потом мать испугалась. Ребенок начал биться в ее животе, и она отказалась от аборта. Врач потратил 1.5 часа, уговаривая на аборт. После этого она согласилась, и врач сделал процедуру. Я не знаю, как они сделали аборт острыми инструментами. Ее отпустили домой. Через некоторое время у нее началось кровотечение, и она позвонила врачу и сказала, но врач сказал, ничего страшного. Но ее отвезли в больницу, и в ту же ночь она родила девочку без руки. Рука была отпилена. Послушайте, весь Нью-Йорк разгневан на доктора. Снимок девочки поместили на первой странице газеты. Врача арестовали, лишили квалификации, и его посадят в тюрьму. Все возмущены. Но подождите! Знаете, что в этом ненормально? Если бы его нож прошел намного дальше и коснулся сердца, то все бы сказали, что эта процедура прошла успешно. Этот доктор по-прежнему работал бы и продолжал бы убивать младенцев. И все говорили бы, что это нормально. Понимаете ли вы, что-то не в порядке с мышлением американцев? Послушайте еще одну историю. Недавно в Калифорнии около банка была зарезана насмерть женщина. Она была зарезана на 18-й неделе беременности. И суд теперь подумывает о том, чтобы судить убийцу за 2 убийства, не за одно. А знаете, что аборт — это убийство? И послушайте еще, смотрите мне в глаза. Меня возмущает то, что нам многого не говорят. Что девочка-подросток совершит самоубийство, повышается этот шанс в 4 раза из-за того, что она делает аборт. Нашей молодежи лгут. Уолл-стрит зарабатывает на ней миллионы долларов. И знаете, если церковь будет твориться в собственном соку, то нам с этим придется примириться. Знаете ли вы, что сейчас в городе Нью-Йорке в учебниках для 1-го класса изображают гомосексуалистов как мужчин, спящих друг с другом и с маленькими детьми? И это показывают по программе новостей CNN. Это не какое-нибудь христианское преувеличение. Это по новостям показывали. Показывали картинки из учебников. Хотите ли вы, чтобы американским первоклассникам и дальше представляли гомосексуализм как нормальное поведение? Церковь в Америке должна загореться огнем Святого Духа. Америка в беде, поверьте мне. Есть ли здесь такие, которые сейчас сидят и чувствуют, что я как раз говорю вам, и вы говорите, что Бог говорит мне сегодня? Может, кто-то был разочарован в жизни, или у вас есть проблемы, или дьявол нашептывает вам ложь, или с вами что-то происходит. Тогда позвольте мне порвать эти цепи для вас, и для вас, и для вас, и для вас, и для вас, и для всех вас. Я хочу порвать эти цепи для всех вас.
Пастор, в эти выходные дни я приведу Господу тысячу душ. Тысячу душ. Может быть, мы не сможем на этой неделе достичь весь мир, но мы можем достичь Халком Сити прямо здесь. И Бог вознаградит нашу веру. И найдутся другие люди, которые будут делать то же, что и мы. И мы сделаем свою часть. И пусть друзья с вами придут завтра. И это будет одно из самых лучших выступлений силовой группы. И потом я хочу молиться со всеми вами. Я люблю вас, и Иисус вас тоже любит. Не хлопайте, не играйте музыку, просто слушайте. Слушайте звук разрывающихся цепей. И не расходитесь, потому что я хочу помолиться со всеми вами. Спасибо, вы отличная аудитория. Поехали. All things through Christ.

0: Седьмая серия. Военные тайны.
1: Солнечные данные. 20371. Летающий дом приземлился у города Капернаума. Профессор Бамбл занят ремонтом. Части Нэнси и Корки пошли на базар.
2: Сколько народу!
3: Больше, чем в любом супермаркете.
4: Смотрите, я составила список того, что нужно купить на обед.
5: Хочу хрустящий картофель.
3: Мороженое.
5: А еще фасоль, гамбургеры, огурчики.
3: Хочу мороженое с земляникой и ананасами, вот.
5: Братец, а животик у тебя от всего этого не заболит?
3: Не заболит.
4: Ладно, выбирай, что хочешь. Решайте это вы с профессором Бамблом.
5: Нет, кто же это так придумал? Профессор в этом понимает не больше Корки.
4: Ну не кричи, я тут ни при чем.
6: Дорогу римским солдатам! Дорогу! Не то задавлю! Так-то лучше. К тому же еще знает, кто здесь хозяин.

0: Вред тебе, наука!
1: Ой, римляне, много из себя ставите. Ненавижу. Ненавижу римлян!
0: Это еще что?
1: Убирайтесь туда, откуда пришли!
0: Я тебя сцапаю, щенок! Я тебе покажу! Я тебе покажу!
2: Солдаты хотят поймать малыша!
3: Не хватало нам хлопот с римлянами.
4: Куда он пошел?
5: Найти его!
0: Вон он!
4: Вперед!

0: Скорее, прячься сюда.
1: Хорошо.
2: Так, где спрятался этот щенок?
0: Он вон туда побежал.
3: Угу. Вперед.
2: Вперед.
0: Назад не торопитесь.
4: Можешь полезать, они ушли.
1: Здорово, спасибо. Вы спасли меня. Нира, Нира, я вернулся.
5: Привет, Хадар.
1: Это моя сестра Нира.
5: Рада познакомиться.
4: Меня зовут Энджела.
0: Меня зовут Джастин Кейси, мисс. Тихо.
6: Меня зовут Котки.
4: Хадар, римлянин тебе ничего не повредил?
1: Нет, только ссадины на коленке.
5: Хадар, ты влив в историю.
1: Я ничего плохого не сделал.
5: Ты каждый раз так говоришь.
4: Начал не Хадар, но он бросил камень в римлянина.
5: Как это случилось?
1: Он на меня наехал и разбил вдребезги горшок с маслом, а потом этот мерзавец служит под началом у нашего господина.
5: О, боже.
0: Вашего господина?

0: Понимаете, мой брат и я слуги. Наш господин – римский центурион. У него в подчинении более 100 человек.
1: Хотите узнать, где мы живем?
2: Еще бы, пошли.
3: Значит, ваш отец умер и не смог вернуть центуриону долг. И чтобы расплатиться, вам пришлось идти к нему в слуги.
0: Верно.
1: Работа тяжелая, он нам ничего не платит.
0: Вот так-так. Видите, вон в том большом доме живет наш господин.
3: Ишь ты, если он живет в таком особняке, значит, он отнюдь не бедный.
4: Такой богач просто обязан платить своим слугам.
1: Он жаден.
0: Нам много не надо, но дело в том, что... Ой-ой, берегитесь!
5: Однако ты долго ходишь за водой, Нира.
1: Послушай,
0: Хадар.
6: Я вернусь домой через час, чтобы опять был для меня готов. Вы поняли меня?
0: Да, господин.
3: Да, такого строгого попробуй не послушайся.
4: Верно.
0: Берись за дело, Хадар.
4: Ты простудился?
1: Да пыли наглотался за господской лошади, а так я здоров.
3: Да?
5: Ай да я, вкусно пахнет. То-то вы удивитесь, узнав, что я весьма искусный повар. Надо бы еще посолить. Вкус будет изумительный. Чуть побольше тамари и чуть-чуть кетчупа.
4: Баба знает, что он делает?
7: Счастье, что роботы не едят.
5: Так, вкусно. Это же удивительный будет сюрприз.
3: Ура! Ты же сказал, роботы не едят.
7: Мне любопытно.
4: Идея! Профессор сварил так много, надо поделиться с Нирой и Хадаром, окей?
3: Я согласен.
1: Я тоже.
5: Готов спорить, так вкусно вы никогда не ели.
4: Хадар, такой жуткий кашель, может, ему нужны витамины?
1: Нира, болит, жарко и больно.
0: У него жар, я позову врача, он тебе поможет. Не бойся, Хадар, я скоро вернусь. Пожалуйста, доктор, мой брат заболел.
5: Ты можешь заплатить мне?
0: У нас нет денег. Пожалуйста, помогите ему. Доктор, доктор, Хадару так плохо, вы нужны ему.
8: Вы слуги римского центуриона, верно? Пусть он заплатит, а уж тогда посмотрим.
0: Доктор, доктор, Хадар болен, спасите его.
5: Пошла отсюда.
0: Доктор, доктор.

0: Слушайте, а мы не заблудились?
1: Да нет, что ты, идем.
2: Смотрите, Нира, Нира, ты что здесь сидишь?
1: Привет, Нира, мы принесли вам с Хадаром поесть.
0: Профессор так много приготовил, что можно устроить пир.
3: Посмотри.
1: Спасибо.
0: Что-нибудь случилось?
1: Нира, ты вроде чем-то расстроена.
4: Да, из-за брата.

0: Ой.
1: Мира, я привел своего друга, он посмотрит Хадара.
0: Ну, как он?
1: Может быть, поздно.
0: Хадар.
2: Я сделал все, что мог.
0: О, не дайте ему умереть. Не умирай, Хадар. Ой, если бы наш господин платил мне хоть немножко, я бы сэкономила. И тогда было бы чем заплатить хорошему врачу. И бедный Хадар не страдал бы.
3: Не плачь, Нира, не надо.
4: Мы чем-нибудь можем помочь, Нира? О, если бы Иисус был здесь.
5: Действительно, Джастин, Иисус мгновенно исцелил бы его.
0: А кто это такой?
4: Ты не слыхала про Иисуса? Это Мессия.
5: Он вылечил очень многих людей, даже тех, кто болел много лет.

0: Слушай, Нира, мы сделаем все, чтобы найти Иисуса и рассказать ему о Хадаре. Я знаю, он поможет.
1: Что? Вы хотите найти Иисуса с помощью машины времени?
0: Ведь летающий дом может облететь всю округу.
1: Если бы вы хоть немножко представляли, где он может быть.
2: Это и надо узнать.
3: Вы можете сделать невозможное?
0: Вы же гений!
4: Докажите нам это!
1: Ну ладно, попробую. Иду на взлет!

0: Тут столько овец, но... Ай!
1: Внизу какие-то леди.
0: Давайте спросим их.
2: Ой, вы посмотрите, да что же это такое?
3: Простите, сударыни, позвольте спросить вас. Мы ищем одного мужчину.
1: Я тоже ищу с тех пор, как умер мой муж.
2: Но а он симпатичный, только одежка грязная.
3: Не надо стирать.
0: Профессор, по-моему, лучше согласиться.
2: Да мы быстренько!
3: Нет, нет, нет! Отдайте мне одежду! А то я простужусь и умру.
1: Даже если заболеешь, Иисус тебя вылечит.
3: Иисус меня вылечит?
0: Мы как раз его и ищем. Вы знаете, где он?
2: Вот сейчас закончим стирку и с удовольствием вам покажем.
1: О, отлично!
4: Свежая информация. Прачки сообщили, Иисус с апостолами в соседнем городке проповедует Царство Божье. Туда движется летающий дом.
0: Вон они, бежим!
1: Бежим!
2: Бежим!
5: Иисус учит нас любить Бога всем сердцем и душой, а также любить ближнего своего, как самого себя.
0: Петр, Петр, где Иисус?
5: Иисус пошел в Капернаум навестить кого-то. Его позвал старейшина.
1: Не может быть!
6: Вполне может быть. Иисус всегда там, где он нужен.
0: А вдруг старейшина сказал ему про Хадара?
5: Наверное, к вечеру он туда доберется.
1: Лишь бы не опоздать.
0: Значит, нам надо возвращаться.
3: К вечеру? Ну, тогда я еще могу поспать. Мне нужен дневной сон.
0: Нет, спать вам сейчас нельзя.
1: Нам надо поговорить с Иисусом.
4: Рассказать ему про Хадара.
3: Ах, да.
0: Летите, пожалуйста, в Капернаум.
3: Ваше счастье, что я такой благородный.

0: держись. Джастин пошел искать Иисуса. Он тебя вылечит.
1: Мира.
0: Хадар.
2: А? Иисуса здесь нет?
0: Нет.
3: Мы думали, он уже здесь. Петр нам сказал, что он пошел в Капернаум.
1: И что он вылечит Хадара.
3: Если старейшина все сказал ему про Хадара, он наверняка придет.
2: Не унывай, помощь близко.

0: Деньги. Вот что мне нужно. Тогда я смогу найти врача для Хадара.
1: Кира! Кира, что ты делаешь?
0: Я не краду. Это деньги, которые я честно заработала за последние 3 года.
1: Это все равно кража. Положи их назад и жди Иисуса. Я знаю, он придет.
0: Не верю. Он такой же, как все врачи в городе. Он не придет, потому что нам нечем заниматься.

0: платить.
1: Поверь мне, Иисус не таков.
0: Если это правда, почему он не спешит помочь Хадару? Не верю я в вашего Иисуса.
1: Нира!
2: Нира, посмотри, что случилось. Чего вы ждете? Скорее!
1: Хадар!
0: Хадар!
3: Что у нас на обед?
0: Хадар!
4: Он совершенно здоров!
5: Все нормально.
0: О, Хадар!
3: Нира!
0: Просто не верится. В жизни так не бывает.
3: Мне снился странный сон. Скорее всего, это был сон. Высокий, ясноглазый человек с бородой вошел ко мне и положил мне руку на лоб.

0: стало так хорошо, и я проснулся здоровым.
1: Я думаю, это был Иисус.
2: Наверняка, это был Он.
3: Я была не права.
4: Я рад, что тебе лучше.
0: Теперь меня беспокоит только пустой желудок.
3: Он совершенно здоров.
1: О, у нас же есть средства от этого. Да, сэр?
5: Знаменитое блюдо профессора Бамбла.
0: На вид вкусно. Вкусно.
5: Правда? Вкусно? Значит, всем можно есть.
0: Так вы хотели на мне проверить, съедобно ли это?
1: Это он просто дразнил тебя. У роботов такой юмор.
4: Давайте есть.
5: Я принесу посуду. Но где же посуда?
2: Я принес ее, она где-то здесь.
3: Спасибо. О, спасибо.

0: От имени жителя Капернаума приветствую тебя от всего сердца.
1: Иисус! Иисус!
2: Кто это?
1: О, Иисус! Иисус!
0: Это Нира, сестра Хадара.
1: Спасибо, что исцелил моего брата. Он выздоровел.
3: Благодари своего господина, центуриона.
1: Как господина?
3: Это он спросил меня, не могу ли я вылечить его слугу.
1: Что? Разве не старейшина привел его сюда?
0: Я просил Иисуса просто посетить наш городок. И вот, когда Иисус входил в Капернаум, к нему подошел ваш господин центурион. Иисус, можешь выслушать меня?
3: Конечно.
0: Господи, мой слуга Хадар тяжело заболел в моем доме. Господи, я недостоин звать тебя к себе в дом, но всего одно твое слово, и он исцелится.
3: Истинно говорю тебе, во всем Израиле я не нашел никого, кто верил бы так, как ты, римлянин.
0: Благодарю тебя, Господи.
3: Многие придут с востока и запада и воссядут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном.
0: Я пойду за тобой, ведь мне тоже подвластны люди. Если я говорю солдату «приди», он идет. Так же и я.
3: Иди, и да будет тебе по вере.

0: Но ведь господин знал, что мы с Хадаром не любим его, и вдруг решил помочь нам в беде.
1: Ты его не любишь, потому что ты служишь ему.
0: Я-то ладно, а вот Хадар еще слишком маленький, чтобы прислуживать.
1: Ты не знаешь.
0: Чего?
1: Ваш отец умер в полной нищете, и римлянин взял вас к себе в слуги, чтобы заботиться о вас.
2: Но ведь он заставлял их работать бесплатно.
1: Центурион вовсе не такой человек. Что ж, я хотел держать это в тайне, но я ведь хранил и сберегал все ваше жалование.
2: Как?
1: Из любви к вам римлянин просил приберечь ваши деньги до тех пор, пока вы не вырастете.
0: Правда?
1: Более того, благодаря такому вкладу в нашем городе была построена синагога.
2: Мы ошибались.
3: Значит, он неплохой человек.
0: Я была... Какая была глупая.
4: Не так-то просто понять, насколько предан тебе другой человек.
1: Ваш господин открыл вам с братом свое сердце. Так откройте и вы ему сердца ваши.
0: О, конечно.

0: Прости меня.
1: Ну что ты, Нира, оставайся у меня и служи мне.
0: Спасибо. Я буду тебе лучшей слугой.
1: Доброй ночи, Нира.

0: воды полегче. Не спеши опускать ведро.
1: Хорошо. Ой! Ай!
2: Джастин!
0: Джастин, откликнись!
1: Я чуть не утонул.
2: Ты живой?
1: Да, я живой. Я думал, там можно искупаться, но тут слишком мелко.
2: Ну и насмешил.

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите Клуб 700 Интерактив. В школе я заучивал наизусть закон Ньютона и десяток других законов, но ни один из них не пригодился мне при создании семьи. Поэтому сегодня мы поговорим с вами о законах семейных отношений. Не пропустите. И с нами в студии традиционно координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Здравствуй, Андрей.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Наверное, многие слушатели со мной согласятся, что одни из наиболее сложных взаимоотношений – это взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Особенно между мужем и женой. И каждая пара делает свои какие-то ошибки. Возможно ли вообще обойтись без ошибок?
1: Да, это правильное утверждение, потому что даже мудрый Соломон в притчах сказал: «Я не понимаю пути мужчины к девушке». То есть тем самым показал, что создание семьи – это было в предвечном плане Бога. Именно Бог помогает заключить брак. Но когда люди вступают в брак, они к этому относятся как к естественному, не понимая, что есть определенные духовные и социальные законы, которые Бог вложил в свое творение. И эти законы необходимо изучать, чтобы взаимоотношения в браке были гармоничными и приносили удовлетворение как мужу, так и жене. И есть даже такое выражение, что незнание закона не освобождает от ответственности. Да. Если человек не знает законов гравитации и захочет выйти из окна 7-го этажа, он упадет вниз. Также люди, которые не знают законов, которые Бог вложил во взаимоотношения, ну, конечно, у них будет разочарование от взаимоотношений. Тем более в семье.
0: Хотя, когда молодые люди женятся, у них полная убежденность в том, что никаких ошибок впереди их не ждет. Но вот Бог нас создал для взаимоотношений, то есть мы общаемся друг с другом. Почему же нам так сложно бывает общаться?
1: Но так как Бог, Он сотворил человека, и что интересно, Бог говорит: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. То есть Бог, будучи единым Богом, в себе Он соединяет единство трех ипостасей. Бога Отца, Бога Сына и Духа Святого. То есть Бог предвечно уже внутри себя имел эту гармонию взаимоотношений. И вот, сотворив человека, мужчину и женщину сотворил их. Бог сотворил человека для гармоничных взаимоотношений. Прежде всего, с самим собой. И второе – это взаимоотношения человека с человеком. И самые первые социальные взаимоотношения, которые были сотворены Богом здесь на земле, это как раз взаимоотношения между Адамом и его женой. То есть это были самые первопричинные взаимоотношения здесь на земле. И желание Бога, чтобы дети рождались в гармонии этих взаимоотношений. Поэтому взаимоотношения мужа и жены, они первичны, как социальные. И потом следствие из них – это появление детей и уже следующие категории взаимоотношений – родители и детей, детей и родителей. И даже структура 10 заповедей, которую Бог дал человеку, она содержит в себе откровение взаимоотношений. То есть с первой заповеди по четвертую определяет взаимоотношения человека с Богом и самим собой. А остальные, 5 и по 10, они определяют социальные взаимоотношения. Какие взаимоотношения Бог хочет видеть между людьми в обществе. И человек как личность, он раскрывается только в контексте взаимоотношений. Взаимоотношений с Богом, с самим собой и взаимоотношений друг с другом. И уже апостол Яков говорит о царском законе, о законе любви, который определяет все эти 10 заповеди. Он выражается в 2 заповедях любви. Возлюби Бога всем сердцем своим, всем разумением, всею душой свою, всею крепостью, и возлюби ближнего, как самого себя. То есть незнание человека этих законов, непонимание их, несозидание этих взаимоотношений приводит к проблемам. Взаимоотношения, и особенно в семье.
0: В современном мире многие люди испытывают проблемы в семейных отношениях. И я предлагаю посмотреть один сюжет. Как и многие другие, герои нашей истории Жанна и Денис Егоровы были уверены, что их любви достаточно для крепких и счастливых взаимоотношений. Но все развалилось в один момент. Кто оказался виноват в семейной драме Егоровых? Давайте посмотрим.
2: Он был единственным человеком, который я точно тогда была уверена, что мне никогда не причинит никакого зла вообще. То есть вот он все, вот он принимает меня такой, какая я есть. И что бы я ни вытворяла, он меня любит, он там будет заботиться. Это вот такое, с таким пониманием, в принципе, я вступала в брак.
3: У Жанны Егоровой были все основания для такой уверенности. Ведь своего мужа она знала еще со школы.
2: Мы учились вместе с первого класса. И как я так припоминаю, он был влюблен. Я знала, что он вот меня любит очень сильно с детства. И я с ним была раскована. Я смотрела на этот мир, я понимала, что его не создал человек. Это создал кто-то очень великий и разумный. И я понимала, что это надо искать. Просто что мнений много, да, философий много. Вот. И я понимала, что как человек я не могу в этом разобраться.
3: Поиски истины привели Жанну сначала в храм, а затем в католический университет. Изучая теологию, философию, девушка стала открывать для себя новый мир. Но пока Жанна витала в облаках, стремясь познать Бога, Денис жил земными интересами. Музыка, карьера, налаженный быт. И во всем этом отношения с Жанной были как нечто само собой разумеющееся.
2: Как он мне сделал предложение? Так вот он не делал мне его особо. То есть он как бы просто говорил, что мы столько лет друг друга знаем, давай ты просто переедешь, будем жить, я все буду замечательно делать, я тебя люблю. И как бы вот так это все происходило.
3: Жанна не представляла рядом с собой никого, кроме Дениса. И все же его предложение пожить вместе поставило девушку перед дилеммой.
2: Я, как человек на то время, ну, насколько я уже понимала, верующая, я знала, что брак — это святое. У нас были трения по этому поводу, поэтому никакой такой сильной романтики. Скорее, даже для меня это был какой-то кризис.
3: Жанна и Денис стали жить вместе. Но девушка не думала, что ее согласие попробовать пожить в гражданских отношениях приведет к душевным терзаниям и депрессии. А когда Жанна узнала, что ждет ребенка, атмосфера в доме накалилась до предела.
4: Женщина, да, она приобретает уже целостность в семье с появлением ребенка, и дальше уже только идет борьба между мужчиной и женщиной как какими-то главенствующими элементами в семье. Идет разделение ролей, да, женщина, она хранительница очага, мужчина, он добытчик. Если это как-то сломлено или как-то криво поставлено, скажем так, тут начинаются проблемы. Или если есть разногласия на этой почве. Собственно, что у нас и произошло.
2: Думали, что появится у нас ребенок, и мы просто покажем ей, вот, ну, вот, даже через вот эти фотографии, через съемки, как мы действительно, ну, любим друг друга, чтобы она, ну, гордилась.
4: С появлением ребенка я не был готов материально в том числе, морально. Наверное, вот за период беременности я все-таки немножко как-то так осознал, что вот все-таки я уже буду отцом, что у нас семья, что это уже там, ну, не просто там тролливали, беготня.
3: Рождение дочери подтолкнуло Дениса к тому, чтобы узаконить отношения с Жанной. Но печать в паспорте не только не скрепила их союз, это было начало конца. Отношения зашли в тупик. Пришло разочарование.
2: Причины такой не было, знаете, как у других, там, может быть, наркомания, там, пьет, гуляет. Такого, слава богу, не было. Был такой, скорее, внутренний конфликт. Две личности столкнулись.
4: Она начала ставить для меня сразу же определенные рамки, что вот ты должен так, это должно быть так, это должно быть так. То есть для людей, которые пытаются восстановить семью, это были слишком радикальные требования. То, чего мы не успели, скажем так, притереть за там, начало нашей семейной жизни, мы попытаемся сделать в процессе. И пошли обвинения какие-то подозрения.
2: У меня огромное представление уже даже вот о браке, и меня злило, да, что вот некрасиво, не идеально, как оно бы могло, как я уже это понимаю. И, соответственно, я просто не относилась уважительно.
4: Для меня очень важно, чтобы в меня верили. В меня как в мужчину, как в человека, как в добытчика. Ну, наверное, до сегодняшнего дня это остается моим таким определенным комплексом, когда в меня не верят, мне очень очень тяжело.
3: Градус конфликта достиг критической точки, и разрыв стал неизбежен. Противостояние двух личностей закончилось тем, что Денис ушел из семьи.

0: резко меняют свое отношение ко мне и уходят в другую семью, скажем так. Ну, или пытаются там наладить какие-то отношения. Самый трудный момент, самый горький момент. Я поняла, что я его теряю, хлопнул дверью и ушел. Чуть не умерла, честно говоря.
1: Жанна тяжело переживала свою неудачу в создании семьи. Ее душило чувство вины перед ребенком, и возникало желание все изменить. Но обида мешала Жанне сделать над собой усилие и поговорить с мужем.
0: Для меня была крайняя обида, почему именно меня? Почему я, ну, остаюсь одна, вот, и почему отвергнута мужем, да? Что же я такое натворила? Или что я не понимаю? Что я должна изменить? Вот это меня очень обижало, оскорбляло, и, честно говоря, ну, это самое больное такое было. Я мучилась, и я не понимала. Я как женщина тогда очень страдала. Мне было, ну, крайне, это как... Ну, не знаю, может быть, кто разводился, особенно оставался с новорожденными детьми, понимает, что это как, знаете, ну вообще все те мечты, все самое лучшее, сокровенное, что у женщин, в принципе, должно было бы быть, да, в такой важный момент ее жизни, это все перечеркнуто в один момент.
1: Возможно, и ваша семья сейчас переживает кризис, и вы нуждаетесь в поддержке. Мы готовы вам помочь. Позвоните прямо сейчас по номеру, указанному на вашем экране, и наши консультанты ответят на любой ваш вопрос и помолятся о вас. На примере наших героев мы видим, что одной любви им было недостаточно для того, чтобы брак состоялся. Чего же им не хватало? Что они пропустили?
2: Дело в том, что зачастую люди под словом «любовь» понимают только свои эмоции и свои чувства. Поэтому надо различать эмоциональную любовь и волевую любовь. Эмоциональная любовь, она связана с нашими чувствами, и, которые мы испытываем, когда мы рядом с тем человеком, который нам нравится. Можно сказать, я больше люблю свои чувства, которые я испытываю, когда рядом со мной этот человек. Но эмоциональная любовь, она происходит эмоции происходят от слова «эмэвэрэ». То есть продвигать, двигать, побуждать. Uh-huh. То есть это наша реакция внутреннего мира на те события, в которых мы находимся, или на того человека. Можно сказать, когда человек любит свои эмоции, а не человека. Вот. Но есть волевая любовь. Волевая любовь, вот как раз она, это наше выражение нашей воли, нашего морального выбора, вот как относиться к тому человеку, которого ты любишь. Поэтому, если мы говорим о Божьей любви, то это, прежде всего, волевая любовь. Uh-huh. Ведь говорится, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына Иисуса Христа. Uh-huh. И выражение Божьей любви – это решение, это активное действие. Поэтому Бог призывает, прежде всего, верующих к волевой любви. То есть мы принимаем осознанное волевое решение. Допустим, если я муж, я принимаю решение любить свою жену и любить своих детей. Uh-huh. И вот в этой волевой любви как раз и кроется моральная ценность ее.
1: Хорошо. Ну вот молодые люди встретились, да, полюбили друг друга. У них возникла, скорее всего, эмоциональная любовь при этом.
2: Да, да.
1: Когда же начинается вот эта волевая любовь?
2: Ну, прежде всего, Бог предусмотрел, что волевая любовь, она должна раскрываться именно в браке. После заключения брачного союза, брачного завета. То есть одно из определений завета определяет как? Это союз двух сторон, которые раньше не имели никаких взаимоотношений, чтобы в этом союзе давать друг другу чувство уверенности, защищенности и защиты. То есть когда мы волевым решением, вступая в брак, я принимаю любить свою жену, несмотря на финансовое состояние, несмотря на физическое здоровье, несмотря на все потрясения, которые будут в жизни, это мое волевое решение.
1: Если такая праведная любовь, она покрывает множество проблем, множество каких-то грехов друг у друга, все равно почему же среди даже христианских семей все равно присутствуют разводы? Что же мы упускаем?
2: Дело в том, что нам необходимо, изучая Слово Божье, видеть, как Бог раскрывает свою любовь. То есть какие у нас должны быть взаимоотношения в семье. Если мы говорим о волевой любви, то есть как она должна раскрыться в наших повседневных взаимоотношениях. Есть очень интересная такая книга автора Том Маршалл, это «Правильные взаимоотношения». И вот в ней он говорит, что взаимоотношения между людьми базируются на четырех основных столпах, можно сказать. Первое – это любовь, которая все переносит. Второе – это доверие, самое хрупкое во взаимоотношениях. взаимоотношения, которые очень быстро разрушаются. Следующее, он говорит о почтении и уважении, которые самые пренебрегаемые людьми во время взаимоотношений. И четвертое – это понимание. То есть то, что требует самого большего времени во взаимоотношениях, чтобы понимать друг друга. И когда даже верующие, понимая, что они в браке, пренебрегают каким-либо одним из этих столпов взаимоотношений, то приходит проблема.
1: Кто должен в семье идти на уступку первым? Кто должен быть более гибким, муж или жена?
2: Если мы посмотрим, как Бог сотворил семью и взаимоотношения в семье, апостол Павел показывает как бы иерархию духовной власти в семье. Павел говорит, всякому мужу глава должен быть Христос, а жене глава муж. То есть Павел показывает, что именно муж должен брать на себя все важные решения в семейных вопросах. Он должен быть защитником семьи, инициатором всех духовных процессов. Поэтому, конечно же, прежде всего, лидерство за мужем. Но есть такой тонкий нюанс. Женщины, они были обычно более чувствительны. Поэтому инициативу должен брать прежде всего тот, кто чувствует, что что-то не так, и увидел проблему. Потому что если, допустим, жена увидела проблему, а муж еще ее не видит, то нельзя это пускать на самотек. Необходимо поговорить с мужем открыто, вывести в свет эту проблему и примириться.
1: Допустим, что я считаю, что я на 100% прав. Моя жена, она не права в каком-то вопросе. Какая моя позиция? Должен ли я ей обязательно доказать то, что она ошибается, а я вот прав, и смотри, насколько я прав?
2: Нет. Прежде всего, муж должен явить свою любовь волевую, потому что Писание говорит, любовь покрывает все. То есть даже если ты видишь неправильно какой-то поступок своей жены или то, что она ошибается, прежде всего, надо покрыть это своей любовью и защитой. Вот. И просто с любовью, может быть, ей сказать об этом. Чтобы она видела, что тобой движет нежелание доминировать над нею, заставить ее посмотреть так, как ты хочешь, а тобой движет желание, чтобы ей стало еще лучше.
1: Ситуация с нашими героями, у них развалилось практически уже все. То есть семьи не существовало практически. Что делать в такой ситуации?
2: Ну, прежде всего, необходимо прийти к автору семьи, к Богу. Потому что он сотворил человека, и сотворил человека социальным и в семье. И поэтому только Бог может помочь восстановить семейные взаимоотношения. То есть даже есть такой как бы образ, такой, представь, муж и жена, они уже далеко друг от друга. И здесь Бог. И если муж и жена идут к Богу, они приближаются друг с другом. Когда мы приходим к Богу в покаянии и признаем Его господство, что он сотворил семью, и он дает правильные законы для благословенной семьи. Бог открывает нам свою любовь и прощение, и дает нам силы прощать свою жену, дает нам силы мудрости, как проходить через трудные моменты, и проявить вот эту волевую любовь в нежности, в заботе, в дружбе, показывая, что мы ценим нашу жену, свою жену, прежде всего, как личность, который сотворен по образу и подобию, и которая дана Богом. Да? И такое отношение будет, конечно, менять.
1: Видно, что волевая любовь, она требует много усилий над собой.
2: И ежедневная работа. Бодрствовать над этими взаимоотношениями. Чтобы было доверие, чтобы была открытость, почтение, уважение. И приходить, конечно, к пониманию.
1: Да, ежедневной смерти самого себя.
2: Своего эго.
1: Да, своего эгоизма.
2: Эгоистических желаний.
1: Наша героиня Жанна Егорова переживала боль потери и терзалась вопросом, который задают себе тысячи оставленных женщин. Что же я сделала не так? И за ответом она обратилась к Богу. Давайте посмотрим.
3: Денис уехал в другую страну, где попытался создать новую семью. Но всякий раз, навещая дочь и бывшую возлюбленную, он понимал, что настоящая жизнь осталась здесь, с близкими ему людьми. А для Жанны каждый его приход был напоминанием об утраченной любви.
4: Для себя понял, что для того, чтобы вот эти мысли все не роились у меня в голове, и вот просто не раздирали голову, мне их надо выложить на бумагу. Жанна этому действительно был хороший друг на тот момент, в любом случае остается им. Она фактически единственный был человек, с кем я мог вот этими мыслями поделиться.
0: Когда тебе каждый раз спина мужа уходящего напоминает о том, что он уже не твой. Этот образ у меня иногда во сне даже. Да. Закрываются двери и уходит муж, а у меня просто, ну, вот просто земля из под ног уходит. И я хочу закричать, хочу донести до него, что ты самый дорогой, родной.
3: Именно к Богу Жанна обратилась со своей проблемой. Она понимала, что ей самой не справиться с болью, обидой и непрощением.
0: Мне нужен Господь, мне нужен Бог, мне нужен кто-то, кто будет вести меня на этом пути. Потому что я, как все люди, я раздражительна, мнительна. Ну, в таких обстоятельствах все самые худшие качества, в принципе, открываются, потому что ты борешься.
3: Как только Жанна искренне обратилась к Богу, перемены не заставили себя ждать.
0: И я поняла, что я несовершенна. Я хочу, чтобы он был совершенен. Но ведь я же несовершенна. Я только что признала, что многие вещи я делала не так, не замечала, не уважала, не любила. И вот таким образом постепенно открылись мои глаза. Поняла, что любовь, это не когда мы вот замечаем, что нам сделано, да, когда наоборот как раз, что мы можем дать.
3: Доверив Богу свою семью, Жанна поняла, все, что она может сделать для Дениса, дать ему свободу.
0: Я отпустила, но я знала, что не так это все просто у него, как кажется, что мы родные. То дать ему действительно до глубины, знаете, вот использовать тоже свой шанс быть свободным до самого вот глубины. И я дала ему этот шанс, и потом произошло чудо.
1: Канун Рождества Жанна получила от Дениса письмо.
0: Смысл такой, что он очень сожалеет, что это не его жизнь, ту, которую он постарался на себя примерить. И я понимала, что вот это вот самый важный ответ Божий, что он касается его сердца, чтобы понять, что такое этот брак, да, понять, что такое вот родные люди. Я ему просто даже рассказала, что давай поверим, вот давай начнем сначала только с Богом.
3: Денис вернулся домой. Дверь, которую он захлопнул для себя однажды, теперь распахнулась, пропуская его в новую жизнь. И главное, он поверил, что Бог может воскресить то, что умерло, его семью.
0: Я приняла это, все-таки приняла в сердце, что да, это мой муж. И от этого начал отталкиваться, что я должна его принимать таким, какой он есть. Я должна дать Богу возможность созидать его как личность таким, как он его видит, а не как я хочу. Пошли такие шаги, когда я уже замечала, что я на него не давлю, он сам тянется. И это еще больше приятно. Знаете, это вообще как бы вот эти такие мелкие вещи, но не накапливаясь. И такое вдохновение жить, и такое вдохновение еще больше что-то делать, еще больше проявлять терпение, потому что ты знаешь, что человек, знаете, поднимается. Ты вот видишь, как он поднимается, он становится мужчиной, да, он становится вот таким, каким я даже себе его не могла представить. Знаете, я всегда говорю, что у меня брак не восстановился, а он воскрес.
4: На сегодняшний день до такой степени все хорошо, что аж как-то вот это даже начинает пугать иногда, потому что мы понимаем друг друга с полуслова. То, что мы имеем сейчас, да, это хорошо. То, что было раньше, да, я не хочу к нему возвращаться ни в коем случае.
0: Это вот истинная любовь, когда ты принимаешь человека, со всеми его внутренним состоянием, кто он есть. И это может дать только, я думаю, Бог, потому что он источник любви.
1: Как только Бог вошел в жизнь наших героев, их семья получила новое начало. Андрей, отношения с Богом. Всегда ли это гарантия хороших семейных взаимоотношений?
2: Ну, это первое и необходимое условие. Но есть еще и наша ответственность. Потому что Бог, давая нам мудрость, не будет за место нас делать эти взаимоотношения нашей семьи. То есть мы не должны быть такими емелями, которые лежим на печи и просто говорят, по щучьему велению, по моему хотению, и все само происходит. Мы должны брать ответственность и трудиться над правильным взаимоотношением в семье.
1: Андрей, прежде чем мы помолимся, я хочу зачитать вопрос одной из наших зрительниц. Спрашивает Светлана из Украины. Ее муж 1,5 года жил в другой семье, а теперь хочет вернуться. Но 16-летний сын против. Муж ставит условие, что сын должен его принять, а если нет, то он ему не сын и знать его не хочет. Светлана желает восстановления семьи, так как самой тяжело поднимать 2 детей.
2: Да, это довольно сложный вопрос для такого однозначного совета. Это необходимо эту семью вести через консультации. Но что сразу видно, что муж подорвал основы доверия. Как мы говорили, что брак, да, завет, брачный завет должен давать уверенность и чувство безопасности. Так как он бросил эту семью на полтора года, он разрушил доверие к себе, как со стороны жены, так и со стороны детей. Особенно это касается подросткового возраста, потому что подростки, они очень максимально
1: относятся.
2: И видно, что сын просто не может просить предательства отца, чтобы его не было рядом в трудные моменты семейной жизни. Поэтому для того, чтобы эта семья действительно восстановилась, тут необходимо, чтобы этот мужчина снова мог выстроить доверие к себе. Это требует длительного времени, очень искренности и заботы. Только через такое доверие сын, может быть, простит его и захочет, чтобы они жили вместе.
1: Вы упомянули о консультации, которая им бы могла помочь. Кто такую консультацию может оказать?
2: Но у нас работает круглосуточная линия телефонного консультирования, поэтому все жители России, Украины могут звонить там бесплатно в любое время суток и бесплатно, анонимно получить консультацию по любому вопросу.
1: Хорошо, давайте теперь мы помолимся за ситуацию Светланы и за ситуацию многих других людей, которые сейчас оказались в серьезных проблемах в связи с тяжелыми семейными отношениями. Давайте мы сейчас обратимся к Богу.
2: Отец наш Небесный, мы сейчас молимся за наших телезрителей, особенно за тех, у кого есть проблемы в семьях. Боже, Ты сотворил человека семейным. В Твоем сердце, прежде чем Ты сотворил первого человека, уже было это откровение семьи и брака, Господь. Мы молим Тебя, чтобы Ты сохранил эти семьи, потому что Ты говоришь, что Ты ненавидишь развод. Даруй мудрости мужьям и женам, чтобы они сейчас в смирении покаялись перед Тобой и признали свои ошибки, которые они совершили в своих семейных отношениях. Чтобы они в смирении пришли к Тебе и взыскали Тебя как своего Господа. И в смирении могли открыть Твое Слово, Библию, Господь, и получить мудрость от Тебя, как восстановить эти отношения, чтобы семьи стали крепкими, чтобы дети радовались гармоничным взаимоотношениям между родителями и отношениями к ним. Храни эти семьи, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Аминь. Андрей, спасибо за беседу. Я верю, что вопросы, которые мы обсуждали, были полезны для наших телезрителей. И хочу напомнить вам, что у вас есть возможность задать свой вопрос Андрею Долганову и услышать ответ в одной из наших последующих программ. А также консультанты линии доверия готовы помолиться за вас. Звоните, задавайте вопросы, открывайте свои нужды и проблемы. На сегодня мы прощаемся с вами и оставляем вас со стихом из Библии. «Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи».

Давайте откроем книгу Деяний, глава 20. В 22 стихе говорится так. «И вот ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». Стих 24 очень сильный. «Но я ни на что не взираю». «Я знаю, что узы и скорби ждут меня, но меня ничто не поколеблет. Я не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей. Я совершу с радостью свое поприще. Ничто из этого меня не поколеблет». Это слова человека, который твердо решил совершить то, к чему его призвал Бог. Словарь Вебстера определяет решимость как целеустремленность в достижении какого-то решения, направленность на задачу, непоколебимость в своих действиях и отношениях. Я твердо решил, я не поколеблюсь ни в своих действиях, ни в отношении. Отчаяние производит желание. Желание производит решительность. Решительность производит судьбу. Я вспоминаю Рицпу, одну из наложниц царя Саула. У нее было два сына, которых повесили гаваонитяне. Она постелила на горе одежду и 3 месяца жила там, отгоняя шакалов и птиц от тел своих детей. Они были мертвы, но она решила спасти свою семью. Ее сыновья были мертвы, но она решила отгонять шакалов, отгонять птиц от своих мертвых детей. Насколько же больше должны быть решительны мы, чтобы увидеть, как наши дети обретают спасение и свободу, план и цели Божьи? У нее была твердая решимость в отношении своей семьи. Это достигло царя. Поймите, если вы настроены решительно, то вы сможете привлечь внимание царя. Именно неотступность привлекает внимание царя, когда ваш дух полон решимости жить для Бога, делать то, к чему вас призвал Бог. Даже если вы проходите трудности, вы не колеблетесь, вы будете тверды. Это очень сильно. Большинство людей терпят неудачи не из-за недостатка возможностей, образования или таланта, но из-за недостатка решимости. Наполеон сказал, что решимость сделает вас непобедимым. Решимость означает пытаться, пытаться и пытаться снова и снова, снова и снова. Это сделает вас непобедимым. Бейб Рут, известный бейсболист, сказал, что невозможно победить того, кто отказывается сдаваться. Вот почему вы еще и еще раз молитесь, мечтаете, пытаетесь. Вот почему вы просите опять и опять. Людвиг Бетховен в 5 лет мастерски играл на скрипке. К 13 годам это юное дарование был уже зрелым пианистом. К 20 годам он учился у Моцарта и Гайдена. Он написал 9 симфоний и многие камерные музыкальные произведения. В 20 лет он начал терять слух. К 50 годам он был абсолютно глухим. Но он твердо решил писать музыку, хотя и был полностью глухим. Он отпилил ножки рояля и положил его на пол.
Он ложился на пол, чтобы ощущать вибрацию музыки. Свои величайшие симфонии он написал, будучи совершенно глухим, но движимые одной решимостью. Однажды люди услышали, как он колотит кулаками по клавиатуре в отчаянии и бессилии. Он кричал: «Судьбу должно хватать за горло. Ей не удастся согнуть меня. Я одержу победу». Так же должно быть и в нашей жизни, когда мы встречаем трудности и вызовы. Вы обретете силу только в сражении, найдете успех только в проблемах, измените уровень своей решимости только тогда, когда попадете в трудные обстоятельства. Если вы не измените уровень своей решимости, не сдадитесь и не уйдете от того, что Бог приготовил для вас. Иногда надо брать судьбу за горло. Я возьму за горло болезнь, которая вышла против меня. Я возьму за горло проблемы, которые навалились на мою семью. Перестаньте жаловаться и жалеть себя. Прекратите оплакивать свою жизнь. Настройте себя на то, что называется божественной решимостью, которая говорит: «Я возьму судьбу за горло. Что бы ни произошло, меня ничто не поколеблет. Я сделаю то, что Бог сказал мне». Давид потерял свою семью, дом и продовольствие у места под названием Сикелак. Он спросил Бога: «Что мне делать?» Бог сказал: «Преследуй. Преследуй сверхъестественное, преследуй восстановление и чудо. Если Бог говорит вам идти, то потому что Он решил, что вы это получите. Он не сказал бы это, если бы Он не запланировал этого. Бог не хочет дразнить вас поражением. Бог сказал кому-то идти за мечтой, за освобождением ваших детей, идти к прорыву в вашей жизни,

Устроили пир со всем, что украли у него. Врагу нет до вас дела, пока вы играете в церковь. Это не пугает дьявола. У него вечеринка. Но когда вы решите преследовать, твердо решите и скажете: «Я возьму судьбу за горло. Я противостану атаке на меня, мою семью и мое дело. Я не собираюсь смиряться. Я решаю, что ничто меня не поколеблет. Если Бог сказал, что я буду что-то делать, значит, я буду это делать». Вам нужна божественная решимость. У Иакова была такая решимость. Библия говорит, что он хотел благословения. Он не должен был его получить. Он не заслужил его. Он не был талантливым, лучше или красивее других. Но он был самым решительным. Он боролся с ангелом до самого рассвета. Когда он боролся с ним, то Библия говорит, что в начале этого поединка ангел коснулся его бедра, того места, где нога соединяется с бедренной костью. Он отсоединил ногу от бедренной кости. Представьте эту боль. Многие из нас сразу бы сдались. Я хочу, чтобы вы представили боль Иакова, которую он терпел всю ночь. Он был так настроен, что перешел от борьбы к захвату. Когда он не мог бороться, то ухватился за ангела и не отпускал его. Ангел сказал: «Отцепись, ненормальный! Что с тобой?» Ангел сказал ему: «Отдохни немного, я ранил тебя. Я думал, ты сдашься, когда тебе станет больно, но ты зацепился не на шутку. Если только вы перейдете от борьбы к захвату». Иаков сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Послушайте, подростки, жизнь не даст вам ничего. Люди ничего для вас не сделают. Но если у вас будет решимость, даже если вы не самый умный, у вас нет того, что есть у других, но если у вас будет решимость, то вы получите это. Принесете домой и скажете: «Смотрите, что сделал Господь. Ничто из этого меня не поколеблет». У Иакова был вывих сустава, но у него была решимость получить благословение. Больно, но я держусь. Я страдаю, я в отчаянии, но я держусь. Жизнь ничего не дает бесплатно. У вас неприятности, противостояния, проблемы. Вам нужен новый уровень решимости, который придет только тогда, когда вы ухватитесь за Иисуса и скажете: «Не отпущу, пока не благословишь меня». Неудачи не одолеют меня, пока я настроен на успех. Книга Иеремии говорит о божественной решимости. Глина может развалиться в руке гончара, но Бог завершит то, что Он начал в вашей жизни. Он собирается вывести вас из страданий, из вашего греха, вашего прошлого и беспорядка. Бог решил сделать сосуд чести. Он не отвернется от вас. Может, вы упали, и вам приходится снова вставать на ноги. Вам кажется, что ваша жизнь как замкнутый круг. Я хочу сказать, что у Бога есть божественная решимость. Он завершит то, что начал. В Евангелии от Луки 18 говорится о неправедном судье. Женщина, не переставая, приходила к нему. Библия говорит, что она приходила, а судья говорил: «Я не дам тебе того, что ты хочешь». Но она приходила снова и снова и просила: «Защити меня от моего соперника! Защити меня от моего соперника!» У нее была решимость. Наконец судья сказал: «Обычно я этого не делаю, но эта женщина своими приходами и настойчивостью заставит меня принимать антидепрессанты, если не оставит меня в покое. Поэтому я дам ей то, что ей нужно». Наш Бог не такой. Он не удерживает благословения. Он просто хочет, чтобы кто-то проявил решимость и шел вперед, несмотря на встречный ветер, и сказал: «Бог, я знаю, ты можешь благословить, использовать такого человека, как я, и открыть для меня возможности. Я твой».

Мне нравится Халев. Библия говорит, что Халев и Иисус Навин были готовы овладеть обетованной землей, в которую Моисей послал их с 10 соглядатаями. Они вернулись с добрыми вестями и сказали: «Мы можем овладеть землей». Другие 10 говорили, что там исполины, что им не справиться. Каким же разочарованием стало для них скитание по обетованной земле следующие 40 лет? Они кругами ходили по пустыне, потому что Бог сказал: «Я дам умереть в пустыне всему этому поколению, пока в пустыне не родится новое поколение». И они населят землю, которую я мог бы дать вам, если бы вы решили сделать то, что я вам сказал. Представляю, как каждый день, 40 лет подряд, Халев ходил по пустыне. Один умер, второй умер, еще кто-то умер. 2,5 миллиона человек умерли за 40 лет. Вот умирает последний. Халеву было 45 лет, когда он начинал. Теперь ему 85. Библия говорит, что Халев перешел через Иордан вместе с детьми Израиля. Иисус Навин раздал наследие разным племенам и семьям. Вот вышел пожилой человек с посохом в руке и сказал: «Дай мне эту гору». 40 лет назад мои глаза увидели ее. Все эти годы я был полон решимости взять эту гору, и я возьму ее. Я видел, как умирают люди, и моя решимость все больше возрастала. Ему сказали: «На той горе исполины». Он ответил: «Если бы эти христиане не удерживали мое благословение все 40 лет скитаний по пустыне, то и эти исполины не остановили бы меня. Дайте мне мою гору». Знаете что? Он получил ее. Кому-то нужно закричать: «Дайте мне мою гору! Дайте мне мою гору! Мне все равно, сколько времени прошло». Если вы сдадитесь, опустите руки, то вы останетесь ни с чем. Но придет время, когда вы должны будете подняться на новый уровень своей решимости. Когда жизнь ударит вас, то вы встанете и скажете: «Дай мне мою гору». Женщина-хананеянка кричала Иисусу. Ученики просили, чтобы он отпустил ее. Она кричит за нами. Она говорила: «Дочь моя больна, мне нужно исцеление». Ей сказали: «Уходи». Она прошла мимо них и пришла к Иисусу. Даже Иисус сказал ей что-то очень сильное. Исцеление – это хлеб израильтян. Ты не понимаешь, исцеление – это хлеб детей. Библия говорит, что она ответила: «Да, Господи». Послушайте, но и псы едят крохи, которые падают со стола. Я представляю, как Иисус посмотрел на нее и сказал: «Надо же, кто выпустил собак?» Скоро будут изменения. Царство придет и для псов. Важные люди сидят и ничего не просят. Но вот женщина, готовая ползать под столом. У нее такая решимость, поэтому она говорит: «Если только я смогу получить крохи, мне не нужна целая буханка, дайте мне крошки, этого будет достаточно». Она получила чудо для своего ребенка. Ваши дети далеко. Вы сейчас в этом зале, но ваша вера может подняться на новый уровень решимости. Вы можете послать это чудо своему ребенку, туда, где он находится. Они могут быть за миллионы километров от Бога, но Святой Дух может прийти куда угодно. Где бы они ни были, в их спальню, в бар, чтобы освободить их, вы получите далекое чудо. Ее дочь была далеко, но Иисус сказал: «О, женщина, велика вера твоя. Да будет тебе по желанию твоему». Бог исцелил ее дочь в тот самый момент. Ее решимость получила ответ. «О, женщина, велика вера твоя. Да будет тебе».
Черчилль сказал, что успех — это способность переходить от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма. Эдисон говорил, 10 000 способов я выучил, что неудачи не действуют. Мы не позволим препятствиям украсть нашу решимость жить для Бога. Попробуйте еще раз, поднимитесь еще раз, будьте решительны. Удивительно, как быстро люди сдаются и забывают свои мечты из-за того, что их отвергли, не приняли в команду, что они не получили стипендию, что-то не случилось, их уволили, и это запутало все их планы. Они очень быстро выбрасывают белый флаг. Чтобы стать такими, какими Бог призывает нас быть, нужна стальная решимость в душе, которая смотрит на жизнь, берет ее за горло и говорит, «Я не жертва. Я не тот, кто всегда жалеет себя. Я возьму проблему за горло и задушу ее». Он был полностью парализован ниже пояса, но стал президентом Соединенных Штатов. Это Франклин Рузвельт. После болезни она стала глухой, немой и слепой, но не позволила этому остановить себя. Это Хелен Келлер. Он сильно обгорел, что врачи сомневались, что он когда-то будет ходить, но в 1934 году он установил мировой рекорд в беге. Это Глен Каннингем. Они родились чернокожими в расистском обществе. Букер Т. Вашингтон, Мартин Лютер Кинг-младший. У них была решимость сделать то, к чему их призвал Бог. Его родители пережили Холокост. Он родился парализованным ниже пояса, но стал величайшим в мире скрипачом – Ицхак Перельман. Ему говорили, что он медлительный и с признаками слабоумия. Его звали Альберт Эйнштейн. Не позволяйте дьяволу и миру говорить, что у вас ничего не получится. Ничто меня не поколеблет. Ничто меня не поколеблет. Не обязательно быть самым красивым, умным или талантливым, чтобы победить. Не обязательно быть самым одаренным. Но у вас должна быть решимость, чтобы, упав, снова встать, вернуться, взять судьбу за горло и сказать, «Ничто меня не поколеблет. Я приведу свою семью на небеса. Я сделаю то, к чему меня призвал Бог. Я увижу благословение». Я буду благословен, как Иаков, как Хананиянка. Я подниму крохи из-под стола, потому что у меня есть решимость. Пусть кто-то выпустит псов из церкви Фричапл. Бог уже устал от людей, которые ничего не хотят. Приходят в церковь и говорят, «Благослови меня, если хочешь». В принципе, мне все равно. Не очень-то и надо. Почему вам ничего не нужно? Потому что вы живете ниже того, что Бог хочет вам дать. Иначе вы бы встали каждое утро и молились. «Бог, ты нужен мне сегодня. Господь, помилуй, где мне достать денег? Господь, ты нужен мне?» Я настроен решительно. Кто-то еще? Это показывает, что вы ходите верой. Когда вы решите жить для Иисуса, то никакое искушение не сможет вас одолеть. Дьявол не сможет вас одолеть. Давление сверстников не сможет вас одолеть. Если вы твердо решили, то сможете жить в кампусе колледжа. Вы сможете жить посреди ада. Вы сможете быть единственным в семье, кто живет для Иисуса. Ничто. Ничто из этого меня не поколеблет. Аллилуйя! Воздайте Богу славу! Воскликните! Я твердо решил! Закричите! Я не сдамся! Я не отступлю! Я не выброшу белый флаг! Я не сдамся! Я твердо решил! Скажите! Ничто! Ничто! Никакие преграды! Ничто меня не поколеблет.

good news. Да, у меня есть для вас добрые вести, великие вести. Фактически, эти полчаса посвящены ничему другому, кроме как великим добрым вестям, положенным на музыку, современную, традиционную, народную музыку и музыку кантри. Но какая бы музыка ни была, смысл добрых вестей один и тот же. Бог любит нас и хочет жить с нами вечно. И Он уже заплатил за билет. Все, что вам нужно сделать, это принять и использовать его. Наша первая гостья так и сделала. Она не новичок на сцене или в музыкальном мире. У нее есть золотые альбомы, она лауреат Академии музыки кантри на 2 премии. И в 69-м году она получила награду Грэмми. У нее один из лучших альбомов всех времен. Но когда ее спрашивают о лучшем в ее карьере, она не упоминает ничего из перечисленного. Она говорит о ее поездке на Святую Землю в 76-м году, где она пела рядом с могилой в саду. И я тоже там был. Мы назвали это «Тур больших приключений». И мы поговорим об этом с ней. Но сначала она споет. «Я вижу этот одинокий крест». Давайте поприветствуем настоящую звезду, Джинни Си Райли.

0: О, Дженниси, можно обнять тебя?
1: Конечно. Здравствуй, я знаю, что ты не новичок на TBN.
0: Нет, я с TBN целый день. И ты не новичок на Gospel в Америке.
1: Расскажи мне об этой песне. Она очень трогательна и с еврейским мотивом.
0: Я записал эту песню для альбома под названием «Славьте Его». И я славлю, потому что Он верен. Я узнала, что Он верный Бог. И не только высоко в небе. Все знают, что Он Бог в небе. Но также я была в долине испытаний, и Он был там. Знаешь, хватит на целую книгу, если

я начну писать об этом. И я прошла через ужасы, страхи, и дьявол испытывал меня по-всякому, чтобы закрыть мой рот и не петь для Иисуса Христа. Но он проиграл. Я пережила через все это, поэтому я знаю,

То, о чем ты говорила, ты видела сама. То, о чем ты говоришь в песне. Ты была там, когда это происходило. И я подумал о еврейском звучании этой песни. Это произошло, потому что ты была в Израиле. И ты пела песню в саду, когда мы там были. Да, мы это записали так. Я пою эту песню так, потому что мы ее вот так записали. Это определенно то влияние из Израиля. Это специально сделано, потому что я не могу петь о том, как Иисус Христос отдал свою жизнь и умер под легкую танцевальную музыку. И я словно почувствовала его боль через эту песню. И когда я ее пою, я думаю о нашей поездке в Израиль в 1976 году. Самое великое, что я когда-либо сделала в жизни, кроме обретения спасения, это было, когда я пела песню «Удивительная милость» рядом с могилой в саду, рядом с пустой могилой, зная, что Иисус Христос не в могиле. Он воскрес из мертвых и сидит по правую руку Бога и молится за нас, святых. И эта песня напоминает мне о службе во время восхода солнца на Пасху. Да, от этого мурашки каждый раз, и я это помню, потому что мы были там вместе. Это было прекрасно. И ты пела «Удивительную милость» в саду, где Иисус был похоронен и где воскрес из мертвых. И это было далеко от долины Харпер. И мы тогда все узнали о тебе. Но ты прошла от долины испытаний до могилы в саду. И что это был за переход? Да, это переход, Пэт, но я знаю, кто держал меня за руку. Я знаю, кто привел меня туда. И это было что-то волнительное в этой поездке, о чем я раньше много не думала. Но то, от чего меня захватило дух, когда я оглядываюсь назад, это то, что я приняла тот факт, что Иисус умер на Голгофе. И я увидела это место. Я знала, что Он воскрес из мертвых, и для меня это много значило — увидеть пустую могилу. И восточные ворота. Я посмотрела на восточные ворота, и я знала, что в любой момент они могут открыться. Я стояла и думала, это может случиться сейчас. Он вернется, и ворота отворятся. И не откроются, пока он не вернется. Расскажи мне о следующей песне, потому что ты и я можем проговорить всю передачу. А как насчет следующей песни? Эта песня была небесно вдохновлена. Без сомнения, она была дана мне Святым Духом, потому что я записал ее на бумагу, слова и мелодию, буквально всего за 7 минут. Так быстро, как я могла писать карандашом на бумаге. Так что ты была просто писчиком. Точно, это песня Иисуса, потому что Он забирает наши страхи. Дженни Си Райли.

0: Let's listen to him speak, little children. Be of good faith, for I'm here to stay, so be not afraid. And his perfect love casteth out all fear. Praise his name.
1: Спасибо, Джинни Си. Вы рады, что вы смотрите «Gospel в Америке»? Сейчас вы видите адрес на экране, потому что я хочу, чтобы вы нам написали. Я хочу, чтобы вы дали мне знать, нравится ли вам музыка, которую вы слышите, или какую музыку вы бы хотели услышать, и какого артиста вы бы хотели увидеть. Дайте мне знать. Напишите по этому адресу. И словно в награду за письмо, мы собираем компакт-диски и кассеты артистов, которые приходят на передачу. И мы это храним в Калифорнии, и мы проводим лотерею. Мы вытаскиваем ваши письма, которые вы нам присылаете, и потом мы посылаем записи тем, кто написал нам. Так что, если вы напишете, у вас будет хороший шанс получить эту музыку. И я надеюсь, что вы так и сделаете. Гастроли — это часть музыкального бизнеса для любого артиста. И моя следующая гостья много этим занималась последние несколько лет. Может быть, вы видели ее выступление с Уэсом Кингом, Гэри Чепманом или Сьюзен Эштон. Сейчас она распространяет христианское послание с группой Philips Craig и Дин. Они — великолепная группа. У нее есть хит «Десятки лучших» под названием «Чудо». И в настоящее время она пишет песни для нового альбома. И сегодня она с нами. Поприветствуйте на передачу «Gospel в Америке» артистку с Reunion Records Джоанна Карлсон.

Это еще одна причина, почему я так рад, что есть Gospel в Америке. И снова у меня появился адрес на экране, чтобы вы писали мне и помогли нам выбрать артиста для следующей программы. И, может быть, вы получите компакт-диск или кассету с записями. Это как партнерство. Я сам хочу спеть песню, и она из очень особенного альбома. Он довольно новый. Эти песни были уже давно. Они были спеты и стали популярными благодаря моему тестю Реду Фоули. Конечно, он пел такие песни, как «Субботний вечер в Теннесси», «Старый Шнапс», и песня «Чистильщик обуви» из Чаттануги стала хитом номер один в поп и кантри. Я женился на его дочери, я хорошо его знал, и я хотел сделать альбом в его честь и спеть евангельские песни, из-за которых Ред Фоули был на самом деле популярен. И это одна из его любимых евангельских песен, моя, и я надеюсь, что и ваша.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать книгу Откровения. Книга, которая дает человеку надежду. Может быть, не всегда понятную, но в то же время доступную для изучения. Тема нашей встречи — гибель царства Антихриста. В гостях у нас литературовед, филолог и богослов Александр Богданенков. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
0: Александр, помните культовый фильм Леонида Гайдая, где некто Петухов СД предлагает трем советским аферистам имитировать кражу? И один из героев говорит: «Статья 89, пункт 2, 6 лет, не пойдет». Скажите, а Бог наказывает за тех, кто поклоняется зверю?
2: Да. У Бога есть тоже наказание. И об этом наказании говорит нам третья весть из трех ангелов. Давайте откроем Библию, книга Откровения, все та же 14 глава, и прочтем. Это самая большая из трех вестей. С 9 текста по 11. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем, и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его».
0: Александр, возникает сразу вопрос. Мы с вами говорили о этой системе «Дракон, дающий власть зверю». Здесь мы видим описание этого наказания. Не все так, конечно, будет просто, понятно. Но вот здесь возникает вопрос.

0: вопрос, а что за начертание, которое принимает, помогает вот этот зверь? Что в этом начертании?
1: Мы с вами сказали о том, чего Бог ожидает от людей. Хвалы, поклонения и благоговения. Мы сказали о том, как Бог разоблачает эту религиозно-политическую машину, систему, обслуживающую интересы дьявола. И теперь Господь приоткрывает нам те статьи Уголовного кодекса небесного, по которым будут судимы люди, поклонявшиеся зверю. И есть некая отметина, некий опознавательный знак у тех, кто поклонится ему. И используется в синодальном переводе слово «начертание». Это древнегреческое слово «харагма».
0: Греческое, да?
1: Греческое. Харагма.
0: Может, еще какие-то есть
1: синонимы? Вот характер от этого же самого харагма. Слова происходит. Харагма.
0: Ага.
1: Его не стоит переводить как «начертание». Его лучше... Современные переводы предлагают вариант «клеймо». Клеймо. Но я бы предпочел вариант «тавро». Клеймо, знаете, вот иногда ставилось. Ну, вспомните там «Приключения Д'Артаньяна и трех мушкетеров». Там,
0: героиня была с
1: клеймом. Да, с клеймом было.
0: Ну,
1: вот это клеймо.
0: Сегодня домашним животным могут ставить, наверное, клеймо, да?
1: А вот здесь вы несколько неправы.
0: Неправда.
1: Клеймо, которое ставится домашним животным, называется «тавро».
0: А, то есть это принципиально
1: клеймо
0: отличие, да?
1: Клеймо ставится людям. Помните, рабам, к примеру, ставилось, а тавро ставится скоту.
0: То есть это принципиальное отличие, да?
1: Для меня, знаете, почему это важно? Клеймо — верный перевод, но когда речь идет о тавро, то мы понимаем, что зверь, да, а это власть богоборческая, обозначена в книге Откровения как звериная, чудовищная власть. Зверь делает людей по образу и подобию своему. Звериному.
0: То есть и говорит на этом языке,
1: да, звериному. И поэтому слово «тавро» более уместно, чем слово «клеймо». Хотя это одно и то же, в принципе. Вспомните Освенц, Аушвиц. Концентрационный лагерь нацистов, где каждому человеку ставили клеймо. Уподобляли человека животному. Более того, клеймо носило цифровое выражение, помните?
0: Номерок.
1: Имя отнималось.
0: Просто номерок.
1: Номерок.
0: Нашивался номерок, да.
1: Не только нашивался номерок.
0: А татуировка?
1: Да.
0: Татуировка еще?
1: Татуировался всегда. Номерок.
0: Чтобы
1: человек превращался в номер.
0: То есть нет ни имени, ничего, номер такой.
1: Да. Это отношение
0: ужасно.
1: К нему было как к животному. Здесь тоже ведь одно из выражений этого самого тавра или клейма, или начертания, говоря языком синодального перевода, это номер 666. И всякий человек, поклоняющийся зверю, получит этот самый номер.
0: А 666 у нас упоминается в 13 главе.
1: В 13 главе, да. Да.
0: Может, вы сделаете пару слов?
1: Нет, вот, но мы 666 поясните. Все-таки оставим в стороне, поскольку уклонимся. Но вот на что следует обратить внимание, это место, на которое будет поставлено это тавро, или клеймо, или начертание. Вы обратили внимание? Два варианта есть.
0: Чело.
1: Чело.
0: И рука.
1: И рука.
0: Чело и рука.
1: На чело или руку.
0: Ну, только объясни, вот чело, вот
1: лоб,
0: могли бы пояснить?
1: Лоб,
0: да?
1: Лоб, да.
0: То есть, получается, сознание какое-то, или в прямом смысле это будет?
1: Давайте мы опять-таки попробуем найти ниточки интертекстуальные, откуда это берется.
0: Давайте.
1: Есть ли у нас какой-то отрывок в Ветхом Завете, который бы говорил одновременно и о руке, и о
0: А я знаю этот отрывок, Александр.
1: Ну, скажите.
0: Это Второзаконие, 6
1: глава.
0: А
1: вы правы, знаете, вы правы. Давайте откроем.
0: Почему? Потому что вот эта традиция, которая там будет указана, что отрывочек текста Священного Писания, да, то есть чтобы читать его, заострить его, да, то есть и днем, и ночью, да,
1: ну, мы сейчас вы говорите о тфилинах или филактериях,
0: да, которые традиция сегодня, языком. Как в прошлом и в настоящем.
1: Да,
0: вот это,
1: да, в иудаизме она сохраняется.
0: В коробочках, так?
1: Тфилины.
0: Так, давайте прочитаем, чтобы нам было
1: давайте,
0: ясно.
1: Давайте, 6 глава книги
0: более предметно мы поговорим.
1: 6 глава книги Второзакония. Итак, 6 глава, с 4 текста, это «Шма Исраэль».
0: Это молитва, которая всегда произносилась и произносится сегодня.
1: Да,
0: должна ежедневно.
1: Да, да, конечно.
0: В религиозной
1: Итак,
0: семье.
1: 6 глава книги Второзакония, 4 текста. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и дальше. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Итак, иудеи, буквально понимая это...
0: Вот это вот «навяжи их знак на руку твою».
1: Они придумали такие вещи, коробочки небольшие, куда клался текст Священного Писания, определенные тексты были записаны, и они повязываются на
0: голову.
1: Чело, на голову и на руку. Но вот здесь есть маленький нюанс.
0: И вот как раз вот этот отрывочек, именно фрагмент отрывка, именно за второзаконие, да, 6 главы, да?
1: Да. Но здесь есть маленький нюанс. То есть та приверженность, которую Господь ожидает от людей всем сердцем твоим, здесь и здесь, этой же приверженности добивается лжетроица. Вот эти силы, выдающие себя за Бога. Иисуса Христа и Духа Святого, они пытаются достичь той же самой приверженности.
0: Александр, давайте, позвольте мне
1: подождите, спросить. Подождите, здесь есть очень важный нюанс. На руку. Вопрос, у нас сколько рук?
0: Две руки.
1: Правильно, вы правы, как всегда. На какую из них? На какую из них? В 13 главе говорится.
0: На правую.
1: На правую, опять вы правы. На правую руку, но... филактерии навязываются иудеями на левую.
0: Вот я вспоминаю сейчас вот по фотографии. Я
1: с
0: вот,
1: челом нет проблем.
0: Я в Иерусалиме
1: почему
0: не был.
1: Почему в таком случае? Я тоже там не был. Ну
0: вот картинки,
1: мы можем
0: да,
1: видео посмотреть.
0: Видео, да,
1: да,
0: да
1: вот, картинки.
0: Вот, ленточка и потом...
1: На левую
0: да,
1: руку. На левую руку навязывают иудеи филактерии.
0: Александр, а
1: почему?
0: Вот...
1: Почему? Может быть, неверную интертекстуальную связь мы обнаружили? Нет, верную. Дело в том, что иудеи говорят следующее. Они навязывают на левую руку филактерий выше, вот на предплечье, потому что в районе сердца. Всем сердцем твоим и всем разумением твоим. Всем разумением здесь, всем сердцем левой руки.
0: Как и
1: встает вопрос,
0: жена для Адама с ребра тоже.
1: Да, а почему в таком случае на правую руку ставит свое клеймо «Тавро-зверь»? Встает вопрос. На него легко ответить. Потому что правая рука обозначает...
0: Ну, главное, некое действие.
1: Не левая рука обозначает действие. Несчастные люди, я вам скажу, левши. Вот один мой друг, левша, его постоянно бьют в метрополитене. Нещадно бьют в метрополитене. Помните, вот турникеты. Мы с вами, как люди, действующие в первую очередь правой рукой, жетон бросаем и проходим сквозь турникет спокойно. Да, да. А он делает то же самое действие, только левой рукой да, бросает.
0: Проходит через этот вход.
1: Левой рукой бросает, по сути, он бросает жетон для другого соседей, турникета соседей, и идет через иной турникет. И его все время бьет. Так вот.
0: Не везет.
1: Так вот, правая рука обозначает действие. И поэтому здесь очень важно. Люди, поклоняющиеся зверю, они не будут навязывать ничего. Ни на руку, ничего. Речь не идет ни о чипах, ни о паспортах, нет. Речь идет о следующем. Одни из них, те, кто получит клеймо «Тавро» на чело, на лоб, они будут сознательно принимать эту лжетроицу, эту ложную христианскую веру, а другие, не сознавая, лишь действиями своими будут подтверждать поклонение и прославление вот этой лжебожественной власти, понимаете?
0: А там вот в Второзаконии все же, это в буквальном смысле нужно было делать повязки над головой и на руке? Или это было символическое какое-то значение?
1: Нет, буквальное действие, как да. И на косяках
0: и на косяках
1: писать, да. Да, это было буквальное действие.
0: То есть в данном случае здесь все же чело – это сознание, да?
1: Конечно.
0: То есть то, что человек думает, чем живет и что воплощает, то есть... в сознательном своем выборе.
1: Да.
0: И рука, то, что он делает, то есть,
1: да.
0: Включая его целостность человека, да? То есть, получается, вот этот зверь, он дает возможность человеку целостно понимать и жить этим.
1: Нет. Вот. Этот зверь требует поклонения, прославления или заманивает. Но и одни люди этой ложной системе,

0: скажем, армейским языком, дадут присягу, сознавая, что происходит, сознанием, а другие просто своим действием. Им и дела нету до того, что это ложная система, что она будет... Они просто действиями своими покажут верность ей, а кто-то сознательно. Да? Вот простите, но в Советском Союзе, если мы говорим о коммунизме или о большевизме, социализме, вы думаете, все разделяли идеологию советскую?
1: Конечно, были диссиденты.
0: Нет, вот именно те, которые... были ее приверженцы. Вы думаете, все понимали о том, чему учил Ленин?
1: Нет, формальные отношения.
0: Многие, большинство, просто формально
1: конечно,
0: вступили в партию и прочее. Знаете, каких-то выгод.
1: Конечно, были идейные люди.
0: Вот.
1: Конечно.
0: Идейные — это те, кому клеймо «Тавро» будет поставлено на чело. А формальное поклонение — это те, кому будет поставлено «Тавро» на руку.
1: Которые просто вот в этой массе, в этом в потоке.
0: Да, в этом потоке, в этой массе. Несознательно.
1: Бездумно.
0: Бездумно. Но как... они все равно выкажут свою приверженность вот этой звероподобной лжебожественной власти.
1: Напоминает это третья глава книги Даниила, где на поле дыр поставил истукан.
0: Абсолютно.
1: Просто музыкальные инструменты услышали. Не спрашивайте, что это, как это, чему нужно там поклоняться и как поклоняться. Упали.
0: Об землю.
1: Бездумно.
0: И ушли. Да.
1: То есть это страшно.
0: Некая малая часть – это идейные поклонники зверя, которые действительно будут считать его богом сознательно и истолковывать, и объяснять, и других убеждать. А большинство другие – это те, кто просто в массе своей бездумно ему поклонится. Но и те, и другие получат этот опознавательный знак власти антихристовой.
1: Александр, спасибо. Но дальше возникает вопрос, ведь... Кроме начертания, здесь и упоминается и вино ярости, и вечные там муки. То есть вот хотелось бы тоже обознать.
0: Вечные муки?
1: Да. Вот вы могли бы все же вечные или как быть с этим? Что-то же за вино там ярости.
0: То, что касается вина, давайте очень легко с вами посмотрим. Смотрите, вторая весть говорит следующее. Вавилон пал, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. Да? Вавилон опоил вином своего обмана все народы.
1: Mm.
0: Ну, как пьяный не понимает свои действия, не отвечает за себя, так настолько опоил ложью.
1: То есть последователи опьяненные.
0: Опьяненные обманом.
1: Вот этим учением. Да?
0: Пропагандой. Лже-религиозной пропагандой зверя опьянены. Да? То есть не способны уже отделить. Смотрите, и в ответ на это Бог делает следующее. «Тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его». Да? То есть это как равное возмездие за то, что они опоили ложью обмана. В глобальном охвате весь мир Бог даст им пить вино гнева своего. Вот понимаете, равное возмездие.
1: Да.
0: Зуб за зуб вот это... А дальше идет целая череда, на первый взгляд, весьма смутительных текстов.
1: Да,
0: смотрите.
1: Конечно, смущает.
0: «Будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред агнцем». Это что, Колизей такой Бог устроит?
1: Да, это что-то
0: зрелище. А дальше еще страшнее. «И дым мучений их будет восходить как долго? Во веки веков».
1: И не днем, и ночью. Веков, да.
0: И еще. «И ни днем, ни ночью не будут иметь покоя». Как с этим быть?
1: Неужели
0: все-таки вечные мучения?
1: Да.
0: Неужели
1: вот, похоже,
0: бесконечное
1: что
0: терзание этих лжепоклонников?
1: Вы приводили очень интересный пример, что, может быть, за какую-то оплошность поступок человеку неужели мучиться все время?
0: Неужели за то, что кто-то там на протяжении, ну пусть, если совокупно все грехи сложить, на протяжении 10 лет прегрешений будет мучиться не 100? Не тысячу, не 100 тысяч, не миллион, не миллиард, а во веки веков. Неужели это так? Скажу вам следующую вещь. Не все, что на первый взгляд выглядит убедительным, таково на самом деле. Понимаете?
1: Ну, слова я понимаю, да. А как быть?
0: Не все, что кажется 100% убедительным, таково на самом деле. Убедительно на самом деле. Приведу вам несколько примеров. Ну, как филолог из этимологии. Из науки, которая объясняет происхождение слов и их значений. Один мой друг сделал следующее предположение, выдвинул следующую версию. Ну, знаете, как на английском ребенок.
1: Baby.
0: Baby.
1: Да, baby.
0: Он сказал следующее. Слово baby, английское слово baby, происходит от Бабилон. Ну, Бэйбилон пишется.
1: Сокращенная форма такой, да?
0: Да, как то бы есть... первые четыре буковки.
1: Буквочки.
0: Ну... Да, он говорит следующее, обосновал
1: имеет
0: так.
1: Право на вот все.
0: Очень убедительно звучит. Убедительно, очень да. Убедительно звучит. Он говорит так, смотрите. Вавилон, Бэйбилон, Бабилон – это место, где Господь смешал языки так, что они не понимали друг друга. Гуление ребенка, лепет ребяческий, детский. Родители не понимают. Не понимают. И поэтому он сказал, выдвинул гипотезу, весьма убедительную гипотезу, что baby происходит от слова Babylon. Я вам скажу нет, как филолог скажу нет. Загляните в этимологический словарь английского языка, и вы увидите, что baby, baby, ну, не y, а e,
1: да-да-да.
0: Происходит от следующего. Дети говорят ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-би-би-бо-бо-бо-бо, да? То есть губной консонант «б», вы просто выдуваете воздух и начинаете смыкать губы, губно-губные звуки, согласные. Ба-ба-ба-ба-ба. Вот попробуйте, попробуйте. Вы просто выдувайте любой гласный звук, «е» и смыкайте губы. Попробуйте.
1: Би-би-би-би-би-би.
0: Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-
1: чем? Все равно заслуживает
0: оно
1: внимания.
0: Оно интересно, но оно неверно, неверно. Или, скажем...
1: А если бы вот эта гипотеза попала бы в какие-то в академические литературы?
0: Да, из какой-нибудь Задорнов начал бы говорить, смотрите, это ведь убедительно, это ведь вот так.
1: Да, Михаил Задорнов были какие-то
0: простите,
1: идеи.
0: Простите, это кажется убедительным, но таковым на самом деле не является. Или возьмем тысяча на английском. Thousand. Thousand. Да? Thou is end. Сент – песок на английском. Thou – это местоимение из староанглийского. Если вы посмотрите Библию, к примеру, в переводе короля Якова, King James Version, вы увидите, что используется не they, you, thou.
1: Thou.
0: Да. И может показаться, тысяча, как будто это песок. Ты песок. Ну, действительно, песок. Но на самом деле тоже ничего общего не имеет. Это или иногда русский пример. Семья – это семья. Угу. Нет, семья ничего общего не имеет с числительным семь и местоимением я. Это совершенно другое. Так вот.
1: Радость это не зависит от понятия Бог Ра и поэтому.
0: Нет, да, это как чушь. Псевдонаучная, но имеющая вид убедительный.
1: Хотя
0: так
1: да.
0: Вот. Смотрите, мучим в огне и сере. Давайте несколько мест откроем. Бытие 19 главу. Здесь интертекстуальная ниточка ведет нас к истории Содома и Гоморры. Бытие, 19 глава. Как последние нечестивцы, присягнувшие верностью Антихристу, Антихрист – это тот, кто вместо Христа, не обязательно против Христа. Приставка «анти» древнегреческая может быть и иметь значение «вместо».
1: Вместо. Да. То есть это не просто какой-то богохульник, который...
0: Не обязательно, да. Как
1: просто он против. Занимает власть.
0: Вместо. Подделка. Подделка Христа, подделка Святого Духа, подделка Отца. И будут мучимы в сере и огне. Так,
1: да.
0: Как некогда были уничтожены Содом и Гоморра. Бытие, 19 глава, 24 текст, 25. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь. Будут мучимы в огне и сере». От Господа с неба, и не спроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все произрастения земли. То есть, имея такой глобальный. Все. Да. Смотрите, чтобы убедиться, что это правда, давайте откроем Евангелие от Луки, 17 главу. Лука, евангелист Лука, пишет, что Содом и Гоморра, некогда осужденные Богом в древности, во времена Авраама, они являются примером для будущих нечестивцев. Итак, Евангелие от Луки, 17 глава, 29 текст. 17 глава, 29 текст. «Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. Да? Произошедшее тогда является образцом, прецедентом для того, что произойдет в конце. Давайте откроем послание Иуды. Шестой текст. Послание Иуды, состоящее всего лишь из одной главы. Шестой текст. Послание Иуды. Шестой текст. И седьмой. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Как Содом и Гоморра, и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подверглись казни огня вечного,
1: да, огня вечного,
0: поставленный в пример. Точно, так точно будет и с сими. Итак, а дождь огненный и серный, пролившийся с неба на Содом и Гоморру, назван Иудой, братом Христовым, огнем вечным.
1: Огонь вечный.
0: И здесь очень важно прочесть второе послание Петра. Второе послание Петра, вторую главу, шестой текст. Вторую главу, шестой текст. «И если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам». Посмотрите, превратил в пепел.
1: А здесь у кого огонь вечный.
0: Огонь вечный, мы легко понимаем, все эти тексты вместе сведя, понимаем, что огонь, который все службы МЧС мира не потушит.
1: То есть мощный.
0: Он сожжет этот пламень огненный, серный, с небес низринутый, сожжет всех нечестивцев, превратив их в пепел. Ну, давайте откроем книгу Малахии. Книга Малахии.
1: То есть оно не подразумевает какой-то временной промежуток.
0: Да, да.
1: То есть она как божественный, как да, по мощности своей там, да?
0: Да, он, последствия наказания будут вечны. Последствия наказания будут вечны. К примеру, Малахии, 4 глава, 1 текст, я прочту.
1: Давайте.
0: Он описывает следующим образом грядущий день. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». Таким образом, не действие вечно, а последствия вечны.
1: Кто не может вмешаться,
0: да, как Содом и Гоморра,
1: в это наказание в божественном, никто не вмешается,
0: никто не
1: и не остановит его.
0: Его нельзя остановить. Он превратит в пепел, сожжет, как солому, попалит. Так что ничего не оставит от них. Дальше есть смущающее выражение, и дым их будет восходить во веки веков. Ну, уже не будем открывать и читать, просто вам расскажу. Помните, прежде чем сжечь Содом и Гоморру, Господь с ангелами беседует с Авраамом и торгуется,
1: да,
0: с Авраамом.
1: Да, да, да.
0: Потом уходит и творит свой суд. Утром, рано утром в Библии, в той же 19 главе книги Бытие, мы читаем, вышел Авраам посмотреть, никакого огня не видит, только дым восходит. То есть уже Авраам утром Господь сжег, утром быстро вывел Лота с двумя дочерьми и женой. И Авраам этим же утром выходит и смотрит в долину, и уже огня нет. Уже огня нет. Он не прогорел даже и полдня, и четверть дня. И видит только дым. Дым — это как последствие. И дым восходящих веков — это как вечное последствие того наказания, которое Господь применит к нечестивым. И последнее. Не будут иметь покоя ни днем, ни ночью. Давайте откроем книгу Евреям, 4 главу.
1: Время
0: наступает. Ладно, давайте я быстро скажу. Послание к Евреям, 4 главе, написано: «Посему для народа Божьего остается субботство». Помните, как суббота с древнееврейского, шаббат?
1: Шаббат – покой.
0: Да. «И нам еще остается войти в покой онный и успокоиться от дел своих, так как и Бог когда-то своих». Угу. Бог обещает спасенным покой, землю, которая не будет больше ни в войнах погряжена, ни во что. Покой на земле обетованной. Так вот, эти люди никогда не обретут покоя. обещанного Господа.
1: Александр, но все же, вот, может быть, в таких красках сгущающих, можете сказать вот светлое, доброе Священное Писание, которое что все же обнадежило зрителя, читателя?
0: Торжество царства Антихриста и подделки не будет вечным. Господь уничтожит их, стерев с лица земли. А для тех, кто сможет пройти это время скорби, для тех, кто вручит сердца свои Господу и будет верен Ему, и в действиях своих, и сознанием своим примет Иисуса Христа как своего личного Спасителя, они будут всегда, вовеки, бесконечно радоваться и торжествовать с Господом на вечной земле.
1: Александр, спасибо за интересную встречу, за интересное исследование Священного Писания. Будем ждать вас на новых встречах. Дорогие друзья, в Священном Писании написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». Господь любит человека. Господь готов подарить вам спасение. Все зависит от вас, насколько вы откроете свое сердце и готовы доверить свою жизнь Его любящие руки. Не упускайте этой возможности. Имейте возможность читать Священное Писание, постигать его и продолжать путь вместе с ним. Мир вам, вашей семье и ваше сердце. До свидания.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о маленькой девочке. Она сидела на коленях у своего дедушки и увидела, что у него на лице было много морщин. Девочка поняла, что они с дедушкой отличаются друг от друга, и спросила: «Дедушка, тебя создал Бог?» Он рассмеялся: «Конечно, дорогая, он создал меня давным-давно». Затем она спросила: «Дедушка, а меня тоже создал Бог?» Он ответил: «Да, тебя он создал недавно». Она задумалась и спросила: «Дедушка, у Бога стало лучше получаться, правда?» Сегодня я хочу поговорить с вами о тайных расстройствах. Мы можем быть благословенными в разных сферах, иметь хорошее здоровье, хорошую семью, хорошую работу, но что-то идет не так, как надо. Может, искушение, с которым мы не можем справиться, или проблемы в отношениях. Возможно, надоевшая проблема со здоровьем. Никто этого не видит. Внешне все отлично, но внутри мы расстроены. Недавно я разговаривал с одной женщиной. Она является нашим молитвенным партнером. Она и ее муж много лет верили о том, что смогут иметь ребенка, но без успеха. На наших служениях она молится о людях, которые находятся в такой же ситуации. Через определенное время они приносят своих младенцев. Они такие счастливые. Она видит ответ на их молитвы, но ее собственные молитвы остаются без ответа. Можно подумать, что она очень счастлива. Она красивая, успешная, у нее замечательный муж. Но вы не можете видеть этого тайного расстройства. Это единственное, чего она не может понять. Жизнь полна противоречий. Вы помогаете другим людям выздороветь, но сами чувствуете себя плохо. Ваши сотрудники получают повышение. Вы работаете так же усердно. У вас те же результаты, но никто не замечает вас. Если быть честным, то у всех нас есть тайные расстройства. Ситуации, которые Бог мог бы изменить. Мы знаем, что Он может открыть дверь, может убрать искушение, может дать нам ребенка, о котором мы мечтали. Но этого не происходит. Мы должны понять, что у Бога вся власть. Мы не сможем понять, почему все происходит именно так. Есть некоторые ситуации, которые Бог не замечает, которые Он терпит долгое время, прежде чем изменить их. Вам надо верить, что Он знает, как будет лучше для вас. Есть ситуации, которые не изменяются, которые Он не замечает, но если вы будете хранить правильное отношение, то это будет работать на вас. Не позволяйте противоречиям жизни огорчать вас и разочароваться в ваших мечтах. Апостол Павел написал более половины Нового Завета. Он был из влиятельной семьи, получил отличное образование. Бог невероятным образом использовал его. Но у Павла было тайное расстройство. Он называл это «жалом во плоти». Ученые спорили об этом много лет. Была ли это какая-то болезнь или эмоциональное расстройство? Или это были люди, которые были против и преследовали его? Но чем бы ни было это жало, которое беспокоило Павла, он молился 3 раза, чтобы Бог удалил это. Один из переводов говорит, он умолял Бога убрать это. Это означает, что он предъявил Богу лучший аргумент. «Бог, ты знаешь, что я делаю все, что могу. Я служу тебе, я пишу книги. Самое меньшее, что ты мог бы сделать, это исцелить меня. Если кто-то и пребывал в согласии с Богом, так это Павел». Но интересно, что Бог не убрал это жало. Он сказал: «Павел, довольно для тебя моей благодати. Моя сила лучше всего является в слабости». Вы просили Бога, чтобы Он что-то изменил? Ситуацию с вашим здоровьем, финансах, во взаимоотношениях. Вы много раз просили об этом, но ничто не улучшается. Я не говорю, что надо сдаться и остаться там, где вы есть. Пока Бог не обращает на вас внимания, это не должно красть вашу радость. Не позволяйте этому огорчить вас. У вас есть благодать. Правильное отношение будет таким: я не позволю тайному расстройству, этому жалу в моей плоти, продолжать расстраивать меня. Бог, я верю, что Твоей благодати достаточно. Я знаю, что в нужное время Ты изменишь это. Даже если Ты и не изменишь этого, я буду стараться изо всех сил. Я буду почитать Тебя.
Настройте свой разум на то, даже если ваш супруг никогда не изменится, если ваше здоровье никогда не улучшится, если вам придется терпеть ворчливого начальника остаток своей жизни, то вы не будете жаловаться. Вы не будете использовать это как оправдание. Вы будете наслаждаться благодатью. Ее достаточно для вас. Вот ключ. Не сосредотачивайтесь на расстройстве. Если бы Павел думал: «Бог, почему ты не убираешь это жало? Почему ты не меняешь моего ребенка? Почему ты не помогаешь моему бизнесу расти?» Если бы он был сосредоточен на этих «почему», то никогда не совершил бы своего предназначения. Вера доверяет Богу, даже когда жизнь не имеет смысла. Человек по имени Смит Вигглсворт был одним из великих служителей начала 1900-х годов. Он проводил большие собрания, где видел сотни исцеленных людей, видел разные чудеса. Большую часть жизни он страдал от камней в почках. Часто боль была такой сильной, что он не мог идти. Ему надо было лежать на полу час за часом, пока не приходило облегчение. Он только что видел великие чудеса, но не получал чуда для самого себя. Он мог бы расстроиться. «Бог, это несправедливо. Ты исцелил их. Почему ты не исцеляешь меня?» У него было такое отношение. «Твоей благодати достаточно для каждой ситуации. Даже когда я не понимаю этого, когда в этом нет смысла, Бог, я доверяю тебе. Я не позволю тайному расстройству удержать меня от моей судьбы». Если вы собираетесь достичь полноты своего потенциала, то вам нельзя быть слабаком. Вы должны быть воином. Будут ситуации, которых вы не понимаете, которые не имеют смысла, но Бог знает, что Он делает. Его пути лучше наших. Он горшечник, мы глина. Когда придет время, Он удалит это. До тех же пор стойте твердо и боритесь добрым подвигом веры. У вас есть благодать, в которой вы нуждаетесь для каждой ситуации. Когда Иисус исцелил человека у купальни Вифезда, который болел в течение 38 лет, то Он сказал ему встать, взять свою постель и идти. Важным было то, что Бог попросил его взять свою постель. Он ведь не нуждался в ней больше. Но Бог как бы говорил ему: «Это вещь, которая сдерживала тебя, которая многие годы мешала тебе достичь полноты. Я хочу, чтобы ты взял это с собой как напоминание о том, что я сделал в твоей жизни». Несмотря на то, что он мог ходить, что он уже не нуждался в постели, она оставалась частью его жизни. Это как противоречие. Я исцелен, я здоров, я могу ходить, но я все еще несу свою кровать. Я представляю, как он хочет помочь кому-то, кто испытывает трудности. Люди смотрят на него и говорят: «Как ты можешь помочь мне? Ты все еще носишь свою постель. Ты носишь то, что сдерживало тебя». Он отвечает: «Это не то, что вы думаете. Это не препятствие, которое тормозит меня. Это доказательство того, что Бог сделал в моей жизни». Эта постель может выглядеть как бремя, но на самом деле это средство. Каждый раз, когда я вижу ее, то это напоминает мне воздавать хвалу Богу. Напоминает мне, откуда Бог вывел меня.

меня. Если он сделал это для меня однажды, то сможет сделать это опять. Что я хочу сказать? Даже если Бог освобождает вас от определенных проблем, вы можете все еще нести свою постель. Вы можете испытывать искушения в той же самой сфере. Слабость, ограничения, возможность.

сделал себя неопытным. За прошедшие несколько лет, конечно, я вырос, стал более уверенным, но Бог не сделал меня другим человеком. Когда я выхожу сюда, то вы не видите этого, но я все еще несу свою постель. Слабости и ограничения возвращаются время от времени. Я вижу их иначе, но это не пугает меня. Это напоминает мне о моей зависимости от Бога. Есть другая причина, по которой Бог полностью не убирает постель. Если вы думаете, что можете сделать все сами, что вы все понимаете и не нуждаетесь больше в Его помощи, то скоро вы оказываетесь там, где и были. Если вы видите слабости, искушения, как напоминание, чтобы просить у Бога помощи и показать вашу зависимость от Него, то вы будете подниматься выше, несмотря на препятствия. Я могу сказать, что несу свою постель, будучи пастором церкви. Я несу ее, но живу здоровой, счастливой и победоносной жизнью. В Ветхом Завете Бог сказал Моисею, чтобы он пошел к фараону и сказал ему отпустить народ. Моисей спросил: «Бог, как он узнает, что ты послал меня? Я не происхожу из влиятельной семьи. Почему ты думаешь, что фараон послушает меня?» Бог сказал Моисею бросить свой посох на землю. Когда он сделал это, то посох превратился в змею. Он взял его, и тот превратился обратно в посох. Он сказал ему положить руку за пазуху, и когда он вытащил ее, то она была поражена проказой. Он положил ее обратно и снова вытащил, рука была полностью чистая. Бог давал ему эти знамения, чтобы Моисей пошел с верой, что фараон послушает его. Но его беспокоило другое. Он сказал: «Бог, я не могу стоять перед фараоном. Я заикаюсь. У меня проблема с речью». Вы могли бы подумать, что Бог, который только что показал ему знамение, просто коснется его языка и уберет заикание. Бог не сделал этого. Он не убрал проблему. Он сказал Моисею то же, что и Павлу. «Моисей, моей благодати достаточно. Моя сила лучше всего проявляется в слабостях. Моисей, если я бы должен был избавить тебя от заикания для того, чтобы ты смог исполнить свою судьбу, то я бы сделал это». Вы ждете, пока Бог уберет что-то, чтобы быть счастливым? Чтобы вы могли достичь мечты? Чтобы вы могли окончить школу? Если Бог не убрал этого, то это не случайно. Вы не должны провести всю жизнь в ожидании из-за того, что у вас есть тайное расстройство. Вы имеете все, что вам нужно, чтобы осуществить свою судьбу. В Писании говорится о том, что мы уносим сокровища в глиняных сосудах. У нас у всех есть изъяны в этих сосудах. Скорее всего, есть причина, по которой Бог не убирает это. Иначе мы могли бы огорчиться и расстроиться. Джоэл, если бы у меня не болела поясница, не было бы лишнего веса, а еще этот сотрудник, который действует мне на нервы, это юридическая проблема, или если бы я не пережил плохое детство, развод, обиды и боль, независимо от того, в чем ваше жало, Бог говорит нам то же, что сказал Павлу: «Моей благодати достаточно». Прекратите сражаться с этим. Не позволяйте этому красть вашу радость. Когда придет время, Бог уберет это. До тех пор наслаждайтесь благодатью. «Бог, моя жизнь находится в твоих руках. Ты знаешь, чего я хочу. Ты знаешь мои мечты. Ты знаешь то, что беспокоит меня». Возможно, я не понимаю этого. Возможно, в этом нет смысла, но я доверяю тебе. Вот ключ. Если Бог не убирает это, то это не случайно. Для этого есть причина. Павел думал, что его жало во плоти не позволило бы ему зазнаться и быть гордым. Возможно, это так. Только Бог знает. Это тайное расстройство может быть испытанием, во время которого вы покажете Богу, что будете довольны и будете стараться, даже если дела идут не так, как вы хотели. Вы будете отдавать, даже если сами не получаете. Вы будете продолжать почитать Бога, даже если не видите изменений. Бог может использовать это, чтобы поднять вас и развить ваш характер. Некоторым вещам мы можем научиться только благодаря опыту. Вы не сможете научиться чему-то, только читая книги и слушая проповеди. В
Писание говорится: «Огнем страдания испытанная вера». Так развиваются наши духовные мускулы. Вы не сможете стать сильнее, если не подвергаетесь давлению. Вы должны использовать и практиковать свою веру. Возможно, это

причиняет неудобства. Это может не нравиться вам, но если вы согласитесь, то это станет работать на вас. Вы вырастете, подниметесь выше и будете готовы к новым уровням. Вы не можете продвинуться без подготовки. Бог не даст вам большое благословение, если знает, что вы не сможете справиться с маленьким. Если бы Он дал большое, то это не было бы для вас благословением, а бременем. Это не помогло бы вам. Бог хочет подготовить вас. Ваши дары могут поднять вас на определенный уровень, но если у вас не будет характера, то вы не останетесь там надолго. Характер развивается в трудные времена, когда все идет не так, как мы хотим. Но мы продолжаем поступать правильно. Как Павел, мы просили Бога и чаще, чем 3 раза, чтобы Он убрал что-то. «Бог, убери этого человека из моей жизни, он действует мне на нервы. Бог, дай мне ребенка. Бог, измени моего супруга». Бог ничего не будет изменять или убирать до тех пор, пока вы не начнете верить. Не будете расстраиваться и разочаровываться в своих мечтах. Вот в чем секрет. Даже если ситуация не изменится, изменитесь вы. Бог подготавливает вас к новым уровням вашей судьбы. Ваш характер более важен, чем ваш талант. Вы можете быть самым талантливым в мире, но если у вас нет сильного характера, то вы не продвинетесь далеко. Мы все можем доверять Богу в хорошие времена. Это легко. Но сможете ли вы доверять Ему с тайными расстройствами, с ситуациями, которые не изменяются? Вы молились и верили, но Бог не убирает этого. Вопрос не в том, можете ли вы доверять Богу, но что более важно, может ли Бог доверять вам? Когда вы проходите испытания, то верите ли вы даже тогда, когда чего-то не понимаете? Мои родители основали церковь Лейквуд в 1959 году, когда в ней было 90 человек. Через несколько лет мой отец назначил другого человека ответственным за служение, чтобы он мог оставить церковь и путешествовать по миру. Он с успехом проводил в других странах большие евангелизации по 50 тысяч человек. Он жил своей мечтой. В 1966 году он понял, что должен возвратиться и стать пастором Лейквуд еще раз. Моя мама сказала: «Джон, когда Хьюстон услышит, что ты вернулся, то люди будут приходить тысячами». Хьюстон услышал, но ему было все равно. Люди тысячами оставались дома. Вместо того, чтобы проповедовать большому количеству людей, как папа привык, он проповедовал этим 90 человекам 3 раза в неделю, год за годом. Он думал: «Бог, я знаю, что во мне есть больше. Я стараюсь изо всех сил, я почитаю Тебя, но ничто не меняется, я не вижу роста». Тайное расстройство. Но что-то изменилось, чего мой отец не понимал. Это не количество людей на собрании, это он изменялся. Он развивал свой характер. Он доказывал Богу, что будет верен Ему в трудные времена. Если вы не верны в пустыне, то сможет ли Бог доверять, что вы будете верны в обетованной земле? Внешне отец был счастлив, он старался для этих 90 человек, но глубоко внутри он справлялся с тайным расстройством. В 1972 году казалось, что Бог открыл кран. Люди начали приезжать в Лейквуд со всего города, церковь выросла до 1000 человек и сегодня еще продолжает расти. Возможно, как мой отец, вы поступаете правильно, но не видите никакого роста и продвижения. Это расстраивает вас. Кажется, что внешне ничего не происходит, но вы стараетесь. Что-то начинает происходить внутри вас. Это Бог изменяет вас. Он поднимает и подготавливает вас. Продолжайте поступать правильно. Будьте добрыми к людям, имейте дух величия. Многие люди позволяют тайным расстройствам огорчать их, разочаровываться в своих мечтах и терять огонь. Поймите, это испытание. Если вы прибудете в вере, то Бог приведет вас туда, где вы должны быть. В Бытие есть история о 2 сестрах, Рахиле и Лии. Когда молодой человек по имени Иаков увидел Рахиль, он потерял голову. Это была любовь с первого взгляда. Рахиль была очень красивая. В Писании говорится, она была красивой лицом и красивой фигурой. Разрешите мне сказать вам, когда Бог говорит, что вы прекрасны, то это чего-то стоит.
Иаков долго не раздумывал. Он пошел к ее отцу Лавану и спросил: «Могу ли я жениться на вашей дочери?» Лаван ответил: «Да, можешь, но сначала ты должен отработать за нее 7 лет». Он работал 7 лет с ожиданием, но Лаван обманул Иакова. В те времена носили плотные накидки, так что было сложно сказать, кто под ней находился. Конечно же, на свадьбе он думал, что это была Рахиль, но на самом деле это была Лия. В Писании говорится, Лия была слаба глазами и уныла лицом. Я не уверен, что означают слабые глаза, но я знаю, что такое унылое лицо. У меня есть брат по имени Пол. Я не мог удержаться. Не хочу обидеть Лию, но Рахиль была красавицей. На свадьбе Иаков, наверное, выпил много. Он проснулся утром, обернулся, а на него смотрят эти слабые глаза. Он чуть не упал в обморок. Он побежал к дому Лавана. Что это значит? Мы так не договаривались. Я хотел Рахиль, а не Лию. Тот сказал: «Я понимаю, Иаков, но по нашей традиции сначала старшая дочь должна выйти замуж. Поработай на меня еще 7 лет, и я разрешу тебе жениться на Рахиле». Он так и сделал. Наконец он женился на ней. Любовь толкает нас на безумство. Я уверен, когда люди видели Рахиль в городе красивую, приветливую, то думали: «Вот благословенная женщина. Она такая замечательная. У нее есть муж, который обожает ее. Она происходит из хорошей семьи». Но они не видели, что у Рахили было тайное расстройство. Она мечтала о ребенке, но не могла забеременеть. Год за годом и никаких детей. Я представляю, как она говорит каждую ночь: «Бог, пожалуйста, дай мне ребенка. Пожалуйста, забери бесплодие. Бог, я хочу ребенка». Ее сестра Лия дарила Иакову одного сына за другим. 4 мальчика, сильные, красивые, здоровые. Жизнь Лии удалась. Она видела, как мечты осуществляются, полноценная семья. Но и у Лии тоже было тайное расстройство. В Писании говорится, что Иаков любил Рахиль больше, чем Лию. Я представляю, как Лия говорит каждую ночь: «Бог, почему мой муж не любит меня больше?» У каждого есть что-то. Может, вы, Рахиль, благословенная в одном, или Лия, благословенная в другом. Будут ситуации, которые могут огорчать вас, когда вы не будете понимать, почему Бог не убирает этого. Настройте себя на то, что вы не позволите этому расстраивать вашу жизнь. Делайте то, что можете. Доверяйте Богу, чтобы Он смог сделать то, чего вы не можете. Пусть ваше отношение будет таким: «Бог, я не буду огорчаться. Если это никогда не изменится, если у меня никогда не будет ребенка, то я все равно буду счастливой. Если мой брак никогда не станет лучше, я не буду расстраиваться. Если я увижу кого-то более талантливого, красивого, богаче, чем я, то я не буду завидовать и ревновать. У меня есть мир, я знаю, кто я. Пребывайте в мире, не пытайтесь выяснить, почему они смогли иметь ребенка, почему она более красивая, почему муж любит ее больше. Отпустите это. Вы никогда не поймете этого. Если вы будете хранить мир, то Бог уберет то, что должно быть убрано. Он изменит то, что должно измениться». Так случилось с Рахилью. Году спустя Бог забрал бесплодие. Она родила сына по имени Иосиф. Тайное расстройство было удалено. Большую часть жизни мой отец имел проблемы с высоким давлением. Он всегда пытался найти новое лекарство, чтобы держать давление в норме. Из-за побочных эффектов он плохо чувствовал себя. Никто не знал Писания лучше, чем мой папа. У него была большая вера. Но по некоторым причинам Бог не убирал этого. Я никогда не слышал, чтобы мой отец жаловался. Его отношение было таким: «Бог, я буду делать то, что могу. Исцелишь ты меня или нет от высокого кровяного давления». Он принял решение. К концу жизни эти лекарства вызывали у него головокружение. Он не мог спать много ночей подряд, но по воскресеньям он проповедовал от всего сердца. Никто даже не знал этого. Он мог думать: «Бог, я служил тебе 50 лет. Самое малое, что ты мог бы сделать, это ответить на мою молитву». Но он не позволял тайному расстройству удержать его от его судьбы. Он доверял Богу, даже когда это не имело смысла.
Когда ему было 77 лет, то ему пришлось проходить диализ. Однажды ночью он не мог уснуть. Он позвонил моему шурину Гэри и попросил его приехать к нему. Они говорили, и Гэри спросил у моего отца, что он думает о трудностях, которые проходил. Мой папа сказал: «Гэри, я многого не понимаю, но я знаю вот что. Его милость пребывает вечно». Это были последние слова, которые мой отец произнес. Несколько секунд спустя у отца произошел сердечный приступ, и он отошел к Богу в вечность. Это было 16 лет назад. Мне нравится тот факт, что хотя Бог не убирал этого, папа не огорчался, он умер в вере. Неважно, с каким тайным расстройством вы сталкиваетесь, вы должны принять решение, как мой отец. Даже если ситуация никогда не изменится, но вы будете продолжать верить. Мы тоже собираемся умереть в вере. Так поступили три подростка в Священном Писании. Они не поклонились золотому идолу. Царь был так разгневан, что решил бросить их в огненную печь. Они сказали: «Царь, мы не волнуемся, мы знаем, что наш Бог избавит нас, но даже если Он не сделает этого, то мы все равно не поклонимся». Это ключ. Верьте в свои мечты. Верьте в то, что Бог изменит ситуацию. Затем сделайте один шаг. Даже если это не произойдет так, как я хочу, если я не буду избавлен, то Бог, я все равно буду счастлив. Если ты изменишь это, то я буду славить тебя. Но даже если не изменишь, то я все равно буду славить тебя. Если у вас будет такое отношение, то все силы тьмы не смогут остановить вас. Друзья, не позволяйте тайным расстройствам удержать вас от вашей судьбы. Имейте новое видение. У вас есть благодать, которая нужна вам в любой ситуации. Если Бог не убирает чего-то, то на это есть причина. Не пытайтесь понять это, доверяйте Ему. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог изменит то, что должно измениться. Он удалит то, что должно быть удалено. Вы подниметесь выше, преодолеете препятствия и станете всем, кем Бог создал вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь»? Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

тому, кто искренне желает тебе добра, верить можно. Сегодня поговорим о заветах. Мы поговорим о Ветхом и Новом Заветах. Ну, когда мы говорим о книгах Священного Писания. Так эти два раздела Библии назвали из-за того, что в действительности были в истории народа Божьего два события, когда люди вступали в завет с Богом. Ну, конечно, если рассмотреть, сколько раз Бог заключал завет с определенными людьми, то этих союзов будет некоторое количество. Ну, мы помним, с Ноем заключал Господь союз, с Авраамом, и не только с ними. Но нам сейчас интересны взаимоотношения не с отдельными личностями, а с целым народом. Библия описывает таких завета два – Ветхий и Новый. Поэтому и Писание разделили на две части, хотя надо сказать, что сделали это люди. Была ли на то воля Господа, сказать сейчас трудно. Первая часть описывает историю народа, заключившего с Богом завет, который апостол Павел позже назовет Ветхим. Павел Ветхим Заветом называет не 39 книг Священного Писания, а союз людей с Богом. Вторая часть описывает события, связанные с Заветом Новым. И надо сказать, что мы имеем честь жить в то время, когда имеется возможность вступить в него. Напрашивается вопрос, а что, одного Завета было мало? Зачем понадобилось два? Я думаю, что Бог знает, что Он делает. Он желает нам добра. Тому, кто искренне желает себе добра, верить можно. Так что же такое завет? Вот определение. Слово «завет» на языке оригинала означает постановление, условие.

главе закон. О чем же тут идет речь? Ну, если говорить современным языком, то как будут складываться обстоятельства, если два человека, ну, пожелают заключить между собой какой-то договор? Ну, предположим, в сфере бизнеса, но не только, например, брачный союз, тоже договор. Ну, думаю, что дело будет происходить в кабинете у нотариуса. То есть будет составлен такой официальный документ, в котором будут указаны все реквизиты сторон. После чего грамотным языком, грамотным слогом будут описаны условия. Ну, кто чего кому обещает. Там будут оговорены разные обстоятельства, способы их решения. Также будет оговорено, как будет разрешен конфликт в том случае, если, ну, какая-то сторона возьмет и не выполнит своего обещания. Ну, случалось ли вам покупать машину или квартиру? Почитайте ваш договор, и вы все это в нем найдете. Затем нотариус попросит обе стороны написать полностью фамилии, имена и отчество каждой из сторон, причем написать нужно будет от руки, не машинописным текстом, чтобы можно было идентифицировать почерк. Затем вы распишетесь, и после того, как представитель государственной власти скрепит ваши обещания печатью, договор вступит в силу. И с этих пор вы не принадлежите самому себе, ведь вы подписали обязательство. И если вы его нарушите, то к вам через суд будут применены описанные в договоре санкции. Человек несовершен, он склонен к грехам, и поэтому, ну, что-то нужно держать в узде. Должно быть что-то, что будет держать в узде и направлять в нужное русло. И вот тут, ну, не обойтись никак без условностей, связанных с законом, прокуратурой, судами, силовыми структурами, ну и, конечно, так дальше. Все это исчезнет только в царстве Бога, на небесах, куда не войдет ничто нечистое. Ну а пока есть грех, есть и законы, которые защищают права того, с кем вы вступаете в договор, и ваши права тоже. Вот почему всякий контракт или союз заключается представителем власти, который скрепляет договор на основании закона. Вот вам и постановление, вот вам и условия, вот и закон. Библия говорит о том, как Бог заключил с народом завет, договор. И там тоже имеют место и закон, и постановление, и оговорены всякие условия. Затем официально люди засвидетельствовали о том, что они готовы выполнить все условия и соблюсти законы. Сам закон, надо было сказать, был провозглашен самим Богом вслух народа и затем записан на двух каменных скрижалях. Вы можете об этом сами прочитать в книге «Исход» в 20 главе. Но правды ради, разговор о заветах будет неполным, если мы не поговорим об одном великом народе, который непосредственно связан с обоими заветами, и с Ветхим, и Новым. Этот народ принимал непосредственное участие в обоих заветах. Вот с чего все началось. Книга «Бытие», глава 12. «И сказал Господь Аврааму: выйди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные».
Библия говорит о том, что праотцом вышеназванного народа был некто Авраам. Какой он был национальности? Об этом есть запись. Книга Второзакония, 26 глава, в 5 тексте. Написано: «Ты же отвечай и скажи пред Господом, Богом твоим, отец мой был странствующий армиянин, и пошел в Египет, и поселился там с немногими людьми, и произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный». Заметили, где произошел народ от Авраама? Нам известно, что Авраам вышел из города, который называется Ур халдейский. Город Ур находился в междуречье рек Тигра и Ефрата и был очень большой развитой столицей. Археологи, во всяком случае, утверждают, что там люди жили в каменных двухэтажных коттеджах. Получается, что Авраам, армиянин по национальности, как написано, вышел из очень большого города, из довольно комфортных условий. И выход был связан вовсе не с отказом от комфорта, а, скорее всего, с идолопоклонством, которое там процветало. Затем его потомки попадут в египетский плен, где из них произойдет большой сильный народ. Причем у этого народа пока нет никакой родины. Конечно же, все это исполнилось. Но не просто. Странно то, что у Авраама и Сары детей-то быть не могло. Сара была неплодная. Это Бог обещает, что от Авраама произойдет великий народ, посредством которого должны благословиться все народы. Но как он произойдет, если у них нет детей? Авраам долго ждал сына от Сары, и Бог обещал ему сына. Надо отдать должное. Авраам не разочаровался. Он ждал до 100 лет и получил ожидаемое, когда, в принципе, родить ребенка уже было невозможно. Это было чудо от Бога. Вот как вы думаете, мог бы теперь Авраам сказать, что это он произвел народ? Конечно же, нет. Без участия Бога у Авраама потомков не осталось бы. Не было бы просто. Поэтому Господь и сказал, что это он, Господь, произведет народ. Но от кого? От армиянина? А вот тут интересное слово. Давайте прочитаем. Оно в книге «Бытие» в 14 главе, стих 13. Написано: «Пришел один из уцелевших и известил Авраама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре». А? Впервые Авраам назван евреем. Слово «еврей» – «иври» на иврите. «Иври» – язык такой, который у иври. Оно происходит от слова «эвер» – «сторона». То есть, если говорить о реке, то у нее есть два берега, две стороны. И если кто-то перейдет из одной стороны на другую, то про него скажут, что он иври. Тот, кто перешел с другой стороны, оттуда, сюда. Авраам вышел из своего города и был иври, армиянин по национальности, который пришел с другой стороны. Потом его потомки попадут в египетский плен, где уже будут названы евреями, людьми с другой стороны, то есть странниками. Люди, которые без родины, пришельцы. А для чего они пришли? А вспомним, что пообещал Бог Аврааму: «Я произведу от тебя великий народ, и благословятся в тебе все племена земные». Вот оно предназначение. У Бога был план, так или иначе связанный с этим народом, и Библия повествует, что этот народ Бог выводит из египетского рабства в землю обетованную и заключает с ними завет. Происходит это у горы Синай. Там самим Богом вслух всего народа провозглашены 10 заповедей. Затем составлена книга завета, то самое рукописание, где более подробно описаны правила жизни в условиях завета.
Они перечислены в книге «Бытие» в главах с 21 по 23. Прочитайте сами. «Затем весь народ произносит обещание, что все вышеперечисленное будет досконально соблюдено. И, наконец, завет был скреплен жертвоприношением. Кровью жертвы покропили на книгу завета, на сам народ. Вот завет и заключен, и в него можно вступить каждому желающему». А еще в книге Второзакония написано о провозглашении благословения и проклятия. Давайте прочитаем это в 30 главе. «Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые я заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его, и постановления Его, и законы Его, то будешь жить и размножишься. И благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете. И не пробудете долго на земле, для овладения которую ты переходишь Иордан. Во свидетели перед вами призываю небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего, и слушал глаз его, и прилеплялся к нему. Ибо в этом жизнь твоя, долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвой обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать им». Заметили, все зависит от того, а будут ли верны Богу те, кто с ним заключили завет. При самом лучшем раскладе, если народ Богу верен, то он благословляется, и это привлекает другие народы. Аврааму Бог пообещал, что в семени его благословятся все народы. Например, когда Господь выводил Израиль из Египта, то он совершил в Египте очень много чудес, которые египтяне видели. И надо отдать должное, некоторые из них также были этим столь поражены, что оставили свое отечество и вышли из него, точно так же, как вышел из своего Авраам. Вот что написано о пришельцах, пожелавших вступить в завет с Богом. Исход, 12 глава. «Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли. А никакой необрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами». Что сделал Авраам? Он вышел из своего отечества, вступил в завет с Богом, при этом он был обрезан, и стал тем, кто пришел с другой стороны, иври. Что должен был сделать пришелец? Ну, извините, если он пришелец, значит, он уже вышел из своего родства и поселился у евреев. Затем он вступает в завет с Богом, обрезывается и становится как природный житель земли, на которой уже распространяется Богом данный закон. Он становится иври. Евреем становится, если не де-факто, то де-юре. Вот как благословляются представители народов. Они как бы усыновляются, прививаются к Богом созданному народу, как прививаются к растению, ветви других растений. Вопрос. Так что же, благословились ли все племена земные?
Дело в том, что читаешь Библию, и как-то становится грустно. Постоянно эти слова.

права. И стал народ блудно ходить вслед других богов. И вместо благословений проклятие за проклятием. И получается все наоборот. Вот вместо того, чтобы привлечь народы к Богу истинному, евреи сами увлеклись вслед народов с их чуждыми богами. Что-то тянуло их туда. И ведь не насильно-то. Насильно никто не тянул, сами выбрали. И про завет с Богом забыли. И что произошло? А произошло то, что как вышли евреи из египетского рабства, так и ушли в рабство обратно, только в Вавилон. Хочется сказать, ребята, ну что же вы делаете? У Бога был план, как благословить все народы. И этот план, по-видимому, не совсем удался. Так пророк Илия до того разочарован был идолопоклонством, что стал просить смерти себе у Бога. Он говорил, вот, мол, всех пророков перебили и моей смерти ищут. Господь интересно ответил, нет, Илия, ты смотришь своими глазами в одном направлении. Я вижу больше. Есть 7000 человек, которые не преклонили колено перед Ваалом. Да, народ Божий согрешил. Да, они нарушили завет. Но не все. Есть остаток, и всегда был остаток. Как бы народ ни грешил, грешили не все, так как же быть? Ведь Бог же обещал Аврааму, что благословятся в семени его все племена земные. Но неужели Бог пообещал и не выполнит? Да не может такого быть. Он знает, чего он обещал и как достичь. Написано, что Господь знал свой народ и знал, что так произойдет. И что же он предпринял? Давайте прочитаем, что предпринял Господь, и прочитаем мы в книге пророка Иеремии в 31 главе с 31 стиха. «Вот наступают дни, – говорит Господь, – когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после сих дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа. Ибо все будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомяну более». Интересно, да? Так с кем Господь желает заключить новый завет? Да, да, с теми же самыми евреями, только ему интересен уже не весь народ, а верный остаток этого народа. Позже апостол Павел скажет, что они-то и есть то самое семя Авраама, то семя, в котором должны быть благословлены все племена земные, к которому и язычники должны присоединиться. И что говорить? Сам Иисус Христос по плоти родился от кого? От евреев. Кем были 12 апостолов? Евреями. Кто ожидал сошествия Духа Святого в день Пятидесятницы? Евреи. И первые крещенные с проповеди апостола Петра. Кто? Евреи. Первый новозаветний язычник появляется в 10 главе Деяний апостолов, когда Господь апостола Петра призывает проповедовать Корнилию, офицеру римской власти. А после книга повествует о том, что Иисус останавливает на дороге Савла и делает его первым апостолом Павлом, апостолом язычников. Чем же отличается Новый Завет? А написано, что закон Божий теперь не на скрижалях написан будет, а где? В сердце человека. Заметьте, закон не отменен, он поменял место нахождения.

Рождение скрижалями становится сердце человека. В Ветхом Завете в жертву приносят животных ежедневно, в Новом Завете в жертву принесен Сын Божий и принесен единократно. Храм Ветхого Завета был на земле, храм Нового Завета находится на небесах, где священником сам Иисус, священником навек по чину Мелхиседека. И надо сказать, что сердце человека, в котором вписан закон Божий, тоже названо жилищем Бога. Ну, это в том случае, Бог живет в сердцах. Ветхий Завет заключен был на Синае при исходе евреев из Египта. Когда же заключен новый? Давайте вспомним, о чем написано в книге «Деяний апостолов». Когда воскресший Иисус перед вознесением на небо сказал ученикам собраться в горнице, ожидать обещанного от Отца Святого Духа, и после этого проявления Духа было явлено в виде языков пламени, которые почти почили на каждом из ожидавших. В то время ученики получили дар говорения на языках других народов, начали проповедовать, а это значит, что Иисус, вознесшийся на небо, предстал перед Отцом, и Отец послал обещанного Иисусом Христом Духа Святого. Ученики стали проповедовать, и от этой проповеди уверовали новые люди, которые стали вступать в уже Новый Завет через крещение. Обрезание при этом уже не требовалось. Значит, завет вступил в силу. Коли после проповеди в этот завет уже стали входить люди, это произошло после вознесения Иисуса Христа. Новый завет всеми заключается через принятие крещения, символа смерти и воскресения. При этом Новый завет включает в себя такое понятие, как рождение от Духа Святого, когда жизнь человека обновляется при помощи этой удивительной личности. Что же можно сказать по поводу того, почему Господь вел свой народ вот таким путем? Почему два завета, а не один? Почему Иисус Христос пришел не раньше, а в свое время? Что, разве Бог не знал, что его народ нарушит первый завет и не будет ему верен? Нет. Бог об этом удивительно знал. Он говорил об этом сам. Апостол Павел в послании к римлянам рассуждает о том, почему Бог допустил, что люди нарушали верность ему, евреи и язычники. Одни, он писал, грешили, чтобы пробудить ревность в других, и наоборот. И вот эти свои рассуждения Павел заканчивает такими словами о Боге. Это в послании к римлянам в 11 главе. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божьего! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему и слава вовеки. Аминь». На все вопросы ответить трудно, но в одном я уверен на 100%. Хотя ум Господа понять невозможно, но, судя по всему, Он вел ход истории таким образом, чтобы спасти максимальное количество людей из всех народов, потому что Он любит людей и желает добра, а тому, кто искренне желает добра, верить можно.

Однажды к Иисусу Христу подошел юноша. Иисус в это время находился в кругу своих учеников. Рядом были еще люди, и вот подошел некий юноша, который спросил у него: «Что мне делать для того, чтобы наследовать вечную жизнь? Что мне делать для того, чтобы войти в Божье Царство?» И когда Иисус посмотрел на этого юношу, он увидел его сердце. Вообще, в Священном Писании сказано, что Бог, Он не человек, Он смотрит не на внешность, Он видит сердце человека. Поэтому, когда мы читаем в Евангелии, что Иисус, взглянув на него, полюбил его, это говорит об искренности и чистоте сердца этого юноши, этого молодого человека. Господь, взглянув на него, ответил: «Но знаешь ли ты заповеди? Соблюдай заповеди. Не кради, не прелюбодействуй, не воруй, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать». Господь в ответе своем вспомнил вторую часть Деколога. Деколог, 10 заповедей, разделены на две части. Первые 4, они говорят о почтении и уважении к Богу. А прочие 6 заповедей, вторая часть Деколога, говорит о почтении и уважении к людям, о том, как проявлять любовь к людям. Так вот, Господь процитировал вторую часть Деколога и спросил: «Живешь ли ты по этим заповедям? Тот, кто живет по этим заповедям, имеет шанс наследовать вечную жизнь, войти в Царство Божие». «О, — ответил юноша, — я все это знаю от моего детства. Меня так воспитывали. Я рос, воспитанный на соблюдении этих заповедей». «Хорошо, — ответил Господь, — тогда тебе одно не достает. Иди, продай свое имение, получи деньги за свое имение и раздай нищим. А после этого, оставив все, приходи и следуй за мной». Кому еще Иисус говорил такие слова: «Иди и следуй за мной»? Ну, конечно, можно ответить, Он ко всем нам обращается с таким призывом, но на страницах Евангелия Он такие слова говорит апостолам в первую очередь. Кем мог стать этот юноша, который был подвергнут такому серьезному испытанию? У него было большое имение, и поэтому, когда он услышал призыв Христа оставить все и последовать за Господом, последовать тем путем, он видел, что это за путь, он видел, во что одет был Иисус, он видел, во что были одеты его спутники, он знал, наверное, наверняка знал, историю жизни спутников Иисуса, что это скромные люди, как правило. Мало среди них образованных, чего-то там большого достигших в жизни, большого положения, обладавших большим каким-то высоким положением в обществе. Это скромные достаточно люди в своей массе в основной. Поэтому он понял, его ожидает дорога, может быть, бедности, лишений, вот следование за Иисусом. Он понял, это дорога, на которой не будет роскоши и богатства. И поэтому он опечалился, наверное, поникло его лицо, видимо, глаза он опустил в землю и удалился. С такой же печалью вслед ему смотрел и Господь. Обратившись к ученикам, сказал: «Друзья мои, как трудно богатому войти в Царство Божие». В городских стенах были, естественно, ворота в каждом городе в то время. Представьте себе картину, что какой-то человек опаздывает и не успевает войти в город, пока еще ворота открыты. На этот случай всегда была маленькая такая калиточка, через которую надежного и проверенного человека, имя которого узнают, кто за него поручиться может в этом городе, его, вот этого человека, через вот эту маленькую калиточку пропускали. Ворота не открывали, а вот маленькую калиточку открывали, чтобы он прошел. Вот эта маленькая калиточка называлась игольным ушком. И Иисус добавил ко всем своим словам, которого он произнес после того, как юноша с печалью удалился: «Труднее, проще верблюду,
пролезть сквозь вот это игольное ушко, чем богатому войти со всем своим богатством в Царство Божие. Ученики посмотрели друг на друга, они сами были не прочь обладать каким-то имуществом и богатством. И более того, на тот момент, еще не до конца понимая смысл миссии Иисуса, смысл того, для чего Он пришел в этот мир, они надеялись, что их верность, постоянное присутствие рядом с Иисусом оправдают себя и когда-нибудь в будущем, когда Он сядет на престоле Израиля, они добьются и тоже получат богатство. И вдруг Он говорит: друзья, сложнее богатому войти в Царство Божие, чем верблюду протиснуться в игольное ушко. Они спросили тогда: а кто вообще тогда может спастись? Человеком это невозможно, но возможно Богу, ответил Иисус. Другими словами, богатство – это, конечно, не грех. И, безусловно, в Писании мы, читая Священное Писание, видим множество примеров людей, которые были богаты, обладали огромным достатком, но вместе с тем они названы праведниками. Ну, первый, кто приходит на ум, безусловно, это праведный Иов. И Священное Писание, когда описывает количество животных, которыми он обладал, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, дойный скот, поля, имущество, дома, у каждого из его детей было свое имение. Это был очень богатый человек, но вместе с тем праведный. Так о нем, такую характеристику дает ему Священное Писание. Авраам был человеком далеко не бедным. Господь его благословил. Конечно, Авраам свое богатство заработал в прямом смысле этого слова трудами, бессонными ночами, своими руками. Он был пастухом, у него было много слуг, у него было большое имение. Бог его благословил, и вместе с тем он назван другом Божьим. Это друг Божий. Друг Божий, является очень богатым человеком. Богатство не грех. Соломон, мудрейший человек на страницах Священного Писания, он автор книги Притчей, он автор

7 и 8 тексты. Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет. И к нему, соответственно, относятся. К нему, соответственно, относятся как к богатому. Он умеет человек вот из этого стиха так себя подать, что все к нему относятся как к богатому, как к им обладающему влиянием, властью, возможностями. А хотя у него за душой, может быть, вообще ничего нет. А другой выдает себя за бедного, а у него богатства много. Человек, даже обладая имуществом, может бы жить так, и обладая какими-то возможностями, может жить так, что вокруг все будут думать о нем как о бедном, как о бедном человеке. Восьмой стих. «Богатством своим человек выкупает жизнь свою, а бедный и угрозы не слышит». Имя. Вот исходя из первого текста, который мы прочитали, из седьмого текста. Имя, которое создает себе человек, иногда бывает реальнее и важнее реального финансового состояния. А второй текст, восьмой текст. Богатый человек имеет возможности, у него множество возможностей. Он может себя защитить, если что-то ему угрожает. Он может приобрести то, чего не может приобрести другой человек. Но с другой стороны, в жизни бедного человека порой даже не возникает тех проблем, которые возникают в жизни человека, обладающего большим имуществом. Я когда-то давно слышал такую историю о молодой супружеской паре, которые совсем недавно заключили завет брачный, союз, точнее, брачный, поженились. И у них все было в жизни хорошо, в отношениях, но не было большого имущества. Они жили достаточно скромно. Они любили по вечерам петь. Они открывали окна своего дома и вместе пели. Люди, проходившие, жившие с ними на улице, проходившие по этой улице, очень часто слышали их пение, слышали их красивые голоса и останавливались, чтобы насладиться этой гармонией голосов, от которых веяло счастьем, миром, спокойствием каким-то семейным, теплом. Людям это нравилось. И один прохожий, состоятельный довольно человек, когда вот послушал их пение, зашел к ним познакомиться, просто поблагодарить, сказать, вот как вы красиво поете, людей радуете, соседей своих по вечерам. Увидел, что у них очень скромная обстановка, и достал деньги, говорит, вот вам, хочу поблагодарить вас за концерт прекрасный, который вот я прослушал. Вот так посмеялись они, и он ушел. Через некоторое время он опять проходил по этой улице, желая остановиться и послушать пение этой супружеской пары. А пения-то не было. Его заинтересовал, он не понял, почему, что-то, может быть, случилось с ним, может, кто-то заболел, он зашел к ним в дом, обстановка оказалась уже получше, он поприветствовал хозяев, и оказалось, что с имуществом, которое вот так неожиданно на них свалилось, пришли и проблемы, они просто поссорились. Потому что они не знали, на что потратить эти деньги. У них были споры, у них болела голова от того, что они просто не знали, как обращаться на самом деле с большим имуществом, которое им пришло в руки. Это, конечно же, притча, но она о многом, она дает определенные уроки. В жизни бедного человека действительно не возникает тех проблем, которые возникают в жизни богатого человека. И в этом есть определенное, но преимущество. Рассказываю также притчу о человеке, последовавшем за Иисусом Христом. Вы помните призыв Иисуса Христа к своим последователям, как звучит? «Возьми крест свой и следуй за мной». Так вот, человек из этой притчи, вступив на дорогу следования за Иисуса, получил и свой крест. Но он ему показался таким тяжелым, он взвалил его к себе на плечи, он еле шел, сгибаясь под его ношей. Конечно, со временем ему стало проще, он окреп, он привык к своей ноше, но он постоянно думал о том, что...

Может быть, есть легче крест, может быть, есть удобнее крест. И вот у него возникла возможность обратиться к Богу и спросить об этом. Почему мой крест так тяжел? Почему ты дал мне именно этот крест, а не какой-то другой? Хорошо, ответил Господь. И подвел его к месту, где стояли кресты. Ты можешь оставить свой крест среди вот этих крестов. Выбери тот, который ты посчитаешь наиболее подходящим для тебя. И вот герой нашей притчи оставил свой крест, он сразу затерялся среди прочих, и он начал искать, какой же выбрать. Он увидел золотой, инкрустированный драгоценными камнями, очень красивый, искусно сделанный. Он подошел к нему, взялся за него. Даже приподнять его не смог. Взвалил его себе на плечо, на спину, приподнял немножко, сделал один шаг и упал с ним. Нет, этот мне не по плечу. Поставил его на место, пошел искать другой. Нашел еще один, подходящий. Но он был неудобен, какой-то узловатый, красивый, вроде бы и маленький, но узловатый, постоянно где-то давило ему, и он его не мог нести. И вот он перебирал кресты. И вдруг, взяв один себе на плечи, он почувствовал, как хорошо тот лег ему на плечо. И после этого он его приподнял и почувствовал, что он в состоянии его нести. «Вот крест подходящий мне», ответил герой притчи. «Но это именно тот, который я дал тебе в самом начале», ответил ему Господь. Да, не все могут, очень хорошая притча, согласитесь, не всем по плечу большое богатство, не всем по плечу та огромная ответственность, которая ложится на человека, когда он должен управлять большим имением, большими какими-то ресурсами. Господь может это дать, но не каждому дает, зная о возможностях, о наших возможностях и о нашей силе, насколько мы в состоянии вынести ответственность большого имущества или богатства. И тем не менее мир преклоняется пред богатством и богатыми. Поэтому не стоит удивляться, что самое большое сокровище, которым обладает Господь, Он все-таки доверил людям скромным, даже, можно сказать, бедным. Апостол Иаков в своем послании так говорит об этом. Иакова 2:5. «Послушайте, братья мои, возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его?» Хотя в Писании много примеров богатства, но большинство героев веры все-таки оставались людьми простыми. У них было другое богатство. Они действительно обладали сокровищем, неприходящим, сокровищем, которое невозможно потерять, сокровищем, которого невозможно лишиться. Это вера. Это благодать Божья. Это насыщенное и богатое содержание духовной жизни, возвышенные цели, прекрасные моральные качества, высокая нравственность, чистота помыслов и, конечно же, благословение Божье. Вот что составляло их богатство. И дело не в том, что они не могли разбогатеть. Вот я представляю себе всех этих людей, особенно учеников Иисуса, особенно апостолов. Господь очень богат, Он велик, у Него есть, Он обладает всем, что есть в этом мире. Он мог бы обогатить и апостолов, и их семьи. Это были бы баснословно богатые люди. Но дело не в этом. Через вот этих людей Господь желал показать нам, что в Его глазах является подлинным сокровищем. Но надо заметить, что
сами бедные люди, которые попадаются на жизненном пути христианина, вообще любого другого человека, они являются испытанием. Они являются испытанием. Даже те же самые апостолы, которые странствовали, в их кошельках порой ничего не было, когда они приходили с именем Иисуса в чей-то дом или приходили с именем Иисуса в какое-то селение, то, как к ним люди относились ради имени Иисуса, которое они несли с собою, было для людей испытанием. Можно было бы определить отношение людей к Богу по тому, как они относились к этим странникам, проповедующим Евангелие. Что-то похожее сегодня происходит. Что-то похожее происходит, когда я встречаю нищего, когда я встречаю бедняка. Как я к нему отношусь? Встреча с нищим и с бедняком испытывает мое сердце. В послании Галатам апостол Павел говорит такие слова. Он обращается к церкви и говорит о том, что он выполнил одно важное поручение, которое ему дала церковь. Он вспоминает, что ему сказала церковь, когда он отправлялся в миссионерское путешествие. Церковь дала ему задание помнить нищих. И вот что он пишет. «Вы мне дали задание, вы мне сказали, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точность». Вы знаете, когда я готовился к этому выступлению, прочитал вот этот библейский стих, для меня это оказалось так удивительно. Апостол Павел, его главная цель была проповедовать. Он был учителем слова, он был человеком слова, и он хорошо умел это проповедовать. Но помимо проповеди Евангелия, важной составляющей его путешествий миссионерских, когда он открывал церкви в новых местах, людей исцелял, он должен был еще заниматься благотворительностью. Такую заповедь дали ему братья в Иерусалиме, апостолы и другие христиане. И он старался это исполнять. Значит, Евангелие, оно соседствует с благотворительностью. Оно немыслимо без благотворительного отношения к бедным людям. Стоит на это обратить внимание. Вы знаете, Павел имел ремесло, и это ремесло было прибыльное в свое время. Апостол Павел хорошо изготовлял палатки. Это сегодня палатка удел, ну, туристов, путешественников, которые, добровольно оставляя уютный дом, отправляются путешествовать, хотя могли бы на машине поехать, или на самолете полететь, или на поезде поехать. Но они своими ногами желают преодолеть какой-то путь и испытать на себе невзгоды путешествия какого-то. А в те времена у людей выбора не было. Все их перемещение между городами происходило пешком. Они всегда путешествовали. Поэтому изготовление палаток было довольно прибыльным ремеслом. И апостол Павел, на страницах его посланий сохранилось это. Он, изготовляя палатки, продавал их. И деньги вырученные, часть уделял для содержания самого себя, а часть на благотворительность, чтобы поддерживать нищих. Именно поэтому апостол Павел имел полное право, обратившись к христианам, сказать о том, что каждый христианин должен трудиться своими руками. Для чего? Для того, чтобы себя кормить и уделять нищим. Это заповедь. Вот апостол Павел ее соблюдал. И действительно, не обращать внимания на бедных, игнорировать их нужды, Священное Писание говорит, это грешно, это грех. В книге пророка Амоса, один из древних пророков, так называемых малых пророков, по своему значению, безусловно, этот пророк немалый, но по объему его книга, она не такая большая, как другие пророческие книги. Так вот, в книге Амоса, в 5 главе, в 12 стихе мы читаем. Бог обращается к Израилю, к своему народу. «Ибо я знаю, как многочисленны преступления ваши,
и как тяжки грехи ваши. Вы враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедного». Посмотрите, что получается. Что одна из причин слабости древнего Израиля, а вот пророк Амос выступает и говорит уже в то время, когда Израиль сильно ослабел. Возьмите времена Давида, особенно времена Соломона. Это было мощное государство, которое расширяло свое влияние, расширяло свои границы государственные и политическое влияние, богатело. А вот времена Амоса это царство сжалось, разделенное на две части. Происходили даже междоусобные войны между Иудеей и Израилем. Израиль стал слабым, зависимым от соседей своих государством. Одна из причин – не обращали внимания на нужды бедных. Извращали на суде дела бедных. Ставили права богатых на суде выше прав бедных. И, конечно же, такое игнорирование нужд бедных людей является грехом в глазах Бога. Итак, сам Господь однажды сказал: «Нищих всегда будете иметь среди себя». Но, соответственно, это определенное испытание для нас. Нищие всегда будут рядом с нами. Даже в самом богатом государстве есть люди, обнищавшие по той или иной причине. И вы знаете, последнее время мы стали более черствыми по отношению к бедным людям. Ну, я понимаю, почему это происходит. Потому что нам все, вот когда появляется какой-то бедный человек или нищий, просит где-то на углу или проходит по вагону электрички, и мы сразу думаем, это бизнес какой-то. Это какой-то теневой бизнес, что с нас просто выманивают деньги. И вот в Писании сказано, апостол Павел предупреждал: из-за того, что будет умножаться беззаконие, во многих охладеет любовь. Я хочу обратиться к нам, ко всем, и к вам, дорогие зрители, и к самому себе, ко всем, кто слышит эту проповедь. Все-таки не должно это происходить с нами, если мы называем себя христианами. Наши сердца не должны настолько очерстветь, чтобы мы перестали помогать бедным и тем, кто беднее нас, тем, кто нуждается. Я бы хотел призвать нас всех сделать свои сердца более расположенными к благотворительности, к помощи нуждающимся. Конечно, в этом вопросе нужна осмотрительность. Но если мы реально видим нужду человека, давайте будем открывать свою руку для оказания помощи людям. Такие люди и такие моменты в нашей жизни, они испытывают наши сердца, насколько мы чутки, насколько мы добры, насколько мы отзывчивы, насколько наши сердца покорены любви и сострадательности нашего Учителя. Наш Учитель Иисус, Он сам не был богат в земной жизни, но мы знаем, что и Он, наш Господь и Учитель, уделял определенное количество денег, которое было в общем имуществе у Него и у Его учеников, отделял для благотворительности. Если сам Господь это делал, Его ученики это делали, это для нас заповедь. Амос сказал: «Пусть как вода течет суд, и правда, как сильный поток».

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном подростке. Он только что получил водительские права. Он попросил у отца одолжить его автомобиль. Отец сказал: «Сынок, давай договоримся. Если ты улучшишь свою успеваемость, будешь читать Библию каждый день и подстрижешься, то я разрешу тебе пользоваться машиной». Месяц спустя сын опять попросил отца. Отец сказал: «Твои отметки стали лучше. Ты читаешь Библию, но ты не подстригся». Он ответил: «Папа, я подумал о том, что у Моисея и Самсона были длинные волосы. Даже у Иисуса были длинные волосы». Отец сказал: «Да, сынок, но они везде ходили пешком». Сегодня я хочу поговорить с вами о весомой благодати. Бог вкладывает в вас что-то, чтобы вы могли достичь того, чего сами не могли бы достичь. Это выделяет вас из всех, поможет сделать прорыв, которого вы не заслужили. Это называется благодатью. В псалмах написано: «Благость Божия окружает нас, как щит». Это означает, что везде, куда вы пойдете, у вас будет преимущество. Богом данные полномочия откроют правильные двери. Все получится ради вас. Исаия сказал, и даже больше: «Восстань, светись, ибо слава Господня взошла над тобой». В языке оригинала эти слова означают, что вы нагружены благодатью Божией. Акцент делается на вас. Исаия сказал: «Вы не просто получили небольшую порцию благодати, чтобы как-то выживать и карабкаться. Когда дело касается благодати, то вы отягощены благодатью. Вы переполнены благодатью Божьей». Одно дело знать, что у вас есть благодать. Это важно. Но когда вы понимаете, что вы нагружены благодатью, то все обретает совершенно иное значение. Вы не будете жить в страхе. Вы расправите плечи и высоко поднимете голову. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то будете молиться смелее, будете верить в невероятные вещи. Вы будете ожидать, что для вас откроются двери, которые не открылись бы для кого-то другого. Вы будете ожидать выплаты кредита за дом, преодоления зависимости, ожидать, что ваши дети станут могущественными на земле. Когда вы знаете, что вы отягощены благодатью, то Бог даст вам засиять. Вы подниметесь на новый уровень вашей судьбы. Возможно, сегодня вы отягощены беспокойством, унынием, проблемами, болезнью, нехваткой. Вам надо подготовиться. Настало ваше время. Вместо того, чтобы быть отягощенными трудностями, вы будете наполнены прорывами, здоровьем, отягощены возможностями и радостью. В 60-х годах, когда что-то хорошее происходило, то хиппи говорили: «Это круто, парень». Вы тоже будете так говорить. Хороший прорыв из ниоткуда. «Это круто, парень». Диагноз оказался плохим, но внезапно вы поправились. «Это круто, парень». Взрывное благословение в финансах, премия, повышение, наследство, и вы заплатите кредит за дом, освободитесь от долга, вы выйдете за пределы. «Это круто, парень». Отбросьте сомнения. Избавьтесь от уныния. Имейте новое видение. Вы не получали среднюю меру благодати, которой хватит для выживания. Вы отягощены благодатью. Когда вы поймете это, то это изменит ваше представление. У вас появится смелость, вера, чтобы молиться о большем, верить в большее и ожидать благодати Божией. Иисус Навин и его люди вели бой. Близился конец дня. Он знал, что одолеет врага. Но начинало темнеть. Он мог подумать: «Мне не повезло. Время вышло». Иисус Навин знал, что переполнен благодатью. Он посмотрел и сказал: «Солнце, остановись». В Писании говорится, что солнце остановилось и не садилось, пока он не закончил свое дело. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то вместо того, чтобы думать: «Эта проблема никогда не решится», но будете как Иисус Навин и скажете: «Бог, я не вижу выхода, но я знаю, что у тебя есть выход. Плохой диагноз, но Бог, я знаю, что последнее слово за тобой. Исцеление приближается». Или: «Эта зависимость была у меня так долго, но я знаю, что наступило мое время. Свобода близка».
Интересно, насколько бы мы продвинулись и сколько осуществившихся мечтаний мы увидели, если бы поверили, что преисполнены благодатью? Вы молитесь такими смелыми молитвами. Вы ожидаете Божьего чуда в вашей жизни. Будьте смелы и молитесь, как Иисус Навин, чтобы Бог сделал что-то необычное, осуществил ваши мечты, которые кажутся такими невозможными и непрактичными. Это не для среднего человека, но хорошие новости, вы необычный человек. Вы преисполнены благодатью Божией. Настало ваше время восстать и сиять. Бог выделит вас. Он поведет вас туда, где вы никогда не были. На всем протяжении дня приходите в согласие с Богом. «Бог, благодарю Тебя, что я преисполнен благодатью. Ты являешь мне свой свет и показываешь мне то, чего я никогда не видел». Несколько лет назад мой друг продал дом. Они осматривали дома снова и снова, но не могли ничего найти. Однажды вечером они гуляли по своему району, и он увидел дом, который ему нравился. Ему нравилось расположение и район. Люди жили в нем более 30 лет, но что-то подсказало ему: «Пойди и спроси, не хотят ли они продать дом». Он подумал: «Я не могу сделать этого, это будет странно. Незнакомый человек, который стучится в их дверь». Мой друг спокойный и консервативный человек, но он никак не мог избавиться от этого чувства. Он собрался с духом, постучал в дверь и спросил, не думают ли они продавать свой дом. Ему ответили: «Мы планируем прожить здесь еще много лет». Мой друг дал свою визитную карточку и сказал: «Хорошо, если когда-то передумаете, пожалуйста, сообщите мне». 5 дней спустя ему позвонили и сказали: «Мы передумали, мы хотим продать вам дом». Что это? Весомая благодать. Постучаться в чью-то дверь и попросить их переехать, только Бог может такое сделать. Но не стучитесь в мою дверь. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то у вас будет смелость и вера, чтобы молиться о большем и верить в это. Тогда Бог явится в вашей жизни. Слишком часто мы думаем: «О, Джоэл, этого не случится со мной. У меня никогда не бывает прорывов. Я никогда не буду жить в хорошем месте. Я никогда не преодолею зависимость, никогда не выздоровею». Избавьтесь от менталитета неудачника. Посмотрите по-новому. Вы переполнены благодатью. Настало ваше время, чтобы подняться выше, чтобы выйти за пределы, увидеть осуществление мечты. Будьте смелыми, чтобы сделать шаг веры. Верьте. Бог уже дал вам все, в чем вы нуждаетесь. Мысли будут говорить обратное. Почему этого не может произойти? Направьте себя в нужное русло. «Бог, я благодарю Тебя, что Ты являешь мне свой свет. Это мое время. Мечты осуществляются, проблемы решаются. Я верю, что преисполнен благодатью. Если вы будете жить с таким ожиданием, то увидите, как Бог будет делать необычные вещи». В 2003 году мы запланировали служение в этом здании. Мы собирались провести уикенд, чтобы все смогли посмотреть это здание. 1.5 года мы делали отделку здания. У нас было приготовлено все для этого уикенда. Когда мне сказали, что коммунальные службы закрыли автостраду за несколько часов до нашего служения, никто не смог бы приехать. Мы уже не могли изменить наши планы. Мы сделали рекламу, арендовали оборудование. Мы могли бы подумать: «О, нет, мы выбрали неправильный день для ознакомления».

Писание. В Писании сказано: «Не имеете, потому что не просите». Мы не видим осуществления чего-то не потому, что Бог не сделал бы этого, но потому, что не просим. Мы позвонили в коммунальную службу и спросили:

автостраду после того, как ваше служение закончится. Если вы хотите увидеть полноту своей судьбы, то вам нужна такая смелость, чтобы молиться о большем, верить в большее и ожидать, что в вашей жизни произойдет то, что не произошло бы с кем-то другим. Не высокомерно, но будьте смелы, чтобы верить в смирении. В вас есть то, что побуждает людей быть добрыми к вам, что дает вам прорывы, которых вы не заслуживали, что неожиданно решаются неразрешимые проблемы. Что это? Это весомая благодать. Я знаю одну семью, у них есть дочь. Когда ей было 3 года, то что-то упало на эти 2 пальца и отсекло их кончики. Они приехали в травмопункт. Хирург сказал отцу: «Я сожалею, но мы ничего не сможем сделать, чтобы восстановить пальцы вашей дочери. У нее никогда не будет ногтей на этих пальцах. Они всегда будут немного короче. Кость повреждена». Отец был вежлив, но он знал, что был переполнен благодатью. Он сказал: «Доктор, я верю, что Бог может восстановить пальцы моей девочки и сделать их нормальными». Доктор был из другой страны. Он не знал ничего о вере. Он посмотрел и сказал: «Хорошо, вы можете верить, чему хотите. Я просто говорю, что кости больше нет. Пальцы никогда не будут правильной длины». Когда пришла мама девочки, то врач отвел ее в сторону и сказал: «Ваш муж в шоке. Он не принимает тот факт, что пальцы вашей дочери отрезаны». Ей сделали операцию, и 6 недель спустя родители привели девочку назад для осмотра. Когда доктор снял бинты, то его первыми словами было: «Боже мой!» Отец испугался и спросил, что случилось. Доктор сказал: «Посмотрите, ногти снова выросли, и кажется, что эти 2 пальца совершенно нормальной длины». Это было много лет назад. 2 пальца все еще совершенно нормальные. Когда вы верите, что переполнены благодатью, то увидите, как происходят невероятные чудеса. Вы можете сейчас быть в ситуации, когда все против вас. Эксперты говорят, что этого не произойдет. Вы не выздоровеете, не сможете купить дом, не увидите осуществление своей мечты. Они не принимают во внимание того, что это благодать на вашей жизни. Если бы это была средняя мера благодати, то, возможно, этого не произошло бы. Дело в том, что у вас не средняя мера, вы переполнены благодатью. Бог проявит себя в вашей жизни. Он изменит обстоятельства. Вы скажете, как эта семья: «Это весомая благодать, это благодать Бога». Друзья, будьте смелы, чтобы верить в большее, чтобы молиться о большем. Бог хочет сделать что-то, чего вы никогда не видели, сделать что-то необычное. Доктор Тодд Прайс, мой друг, он посещает Лейквуд. Он успешный врач-инфектолог. Он участвует в медицинских миссиях по всему миру. Несколько лет назад, когда он начинал медицинские евангелизации, то у него была мечта отвезти обувь нуждающимся детям в Африке. Из-за того, что дети не носили обувь, у 80% из них ноги были заражены паразитами. Это разрушало их здоровье. Доктор Прайс просто человек, который занят своей миссией. Как он мог что-то изменить? Но он знал, что преисполнен благодатью. У него была смелость, чтобы попросить большие медицинские компании и компании по производству обуви помочь ему. Его цель была в том, чтобы отвезти обувь всем детям в деревне, в которой он работал. Там было 3000 детей. Обувная компания в США узнала о том, что он делал. Ему позвонили и спросили: «Сколько пар обуви вам нужно?» Он сказал: «3000 пар». Ему ответили: «У нас есть чуть больше, чем 3000. Что если мы дадим вам 1 000 000 пар детских ботинок?» Это весомая благодать. Таков наш Бог. Когда вы мечтаете о большем, верите в большее, ожидаете большего, то Бог даст больше того, о чем вы мечтали. Некоторые из вас молятся, но это слишком мало. То, на что вы надеетесь и чего не можете достигнуть, это совсем не то, чего Бог хочет для вас. Вам надо подготовиться. Бог все приумножит. Вы увидите эту весомую благодать. В Писании говорится: «Вы не видели, не слышали, не представляете то удивительное, что приготовил вам Бог». Это для каждого из вас. Я видел, как это происходило в моей жизни снова и снова.
То, что я думал о том, что будет

пределом моих достижений было ничто по сравнению с тем, что думает Бог. Когда мне было 20 с небольшим, я вошел в ювелирный магазин и впервые встретил Викторию. Она была тем, что я не видел, не слышал и не представлял. Бог приумножил то, о чем я мечтал. Нужна была весомая мера благодати, чтобы завоевать ее. Скажу больше, нужна особая благодать, чтобы удержать ее. Когда я написал свою первую книгу «Ваша лучшая жизнь сейчас», то я подумал, было бы удивительно, если бы она попала в список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Я был бы счастлив, если бы она продержалась там хоть одну неделю. Эта книга была в списке бестселлеров более 100 недель подряд. Бог приумножил то, о чем я мечтал. Когда мы въехали в это здание, то подписали 60-летний арендный договор с городом Хьюстон. Мы всегда знали, что хотели купить его, но в то время договор был лучшим вариантом. Это здание стоило несколько сотен миллионов долларов. В 2010 году городские власти связались с нами и спросили, не хотим ли мы купить его. Мы ответили, что были бы не против, но все зависело от цены. Они провели исследование. После оценки они сказали, мы продадим его не за 100 миллионов, не за 50 миллионов, не за 25 миллионов. Мы продадим его вам за 7,5 миллионов долларов. Это весомая благодать. Это больше, чем мы могли попросить или помыслить. Павел сказал, «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей». Мы живем в такое время, о котором Павел говорил, что мы увидим преизобильную благодать. Если вы пробудите свои надежды, начнете ожидать, молиться смелыми молитвами, верить в невероятное, то Бог поможет вам засиять. Он явится и приумножит то, о чем вы мечтаете. Есть одна семья, которая посещает наше собрание. У них есть дочь с дефектом сердца. Ей надо было сделать несколько очень сложных операций. Сегодня эта девушка совершенно здорова. Эти операции не были полностью покрыты страховкой. Их больничные счета превышали 400 тысяч долларов. Ее мать – школьный учитель, отец – полицейский. Казалось, что они будут выплачивать этот долг еще очень долгое время. Но они не расстраивались и не стали жаловаться. Они знали, что были переполнены благодатью. Они молились смелыми молитвами. Они сказали, «Бог, мы не видим, как мы можем расплатиться с долгами, но мы знаем, что ты владеешь всем. Одно прикосновение твоей благодати может все изменить». Однажды им позвонили из больницы и сказали, «Мы никогда не делали этого прежде, но мы решили простить ваш долг и собираемся вернуть вам те платежи, которые вы делали в течение 2 лет». Они надеялись, что будут свободными от долга, но Бог приумножил то, о чем они и не мечтали. Он сделает это и для вас. 4 книга Царств, 6 глава. Вражеская армия хотела одолеть израильтян, но каждый раз, когда они продвигались, израильтяне уже знали, куда они идут. Царь был расстроен. Он думал, что один из его солдат был шпионом. Он созвал всех вместе и спросил, кто предатель, кто передает информацию. Капитан ответил, царь, никто из нас не передает. Есть пророк в Израиле по имени Елисей. О чем вы говорите нам тайно? Он объявляет это публично израильтянам. Царь пришел в бешенство. Он сказал, мы пойдем и захватим Елисея. В стихе 14 говорится, «И послал туда коней, и колесницы, и много войска, и пришли ночью, и окружили город Елисея». Видите, что происходит, когда вы преисполнены благодатью? Царь хотел захватить только одного человека. Вы подумали бы, что он пошлет дюжину солдат, чтобы захватить его, но он послал тысячи солдат, лошадей, колесниц, чтобы захватить одного человека, который был переполнен благодатью. Помощник Елисея встал утром и увидел, как враги окружили дом. Он сказал это Елисею. Елисей ответил, «Не волнуйся, нас могут превосходить численностью, но я знаю тайну, я преисполнен благодатью». У них много оружия и больше таланта, но у меня есть что-то более мощное – это благодать Божья. Елисей знал, как молиться смелыми молитвами. Он видел, как Бог открывает слепые глаза. Он помолился так, «Бог, пусть они станут слепы, и они не узнают меня». Враги пришли, постучали в его дверь. «Мы ищем Елисея». Он спросил, «Елисея? Вы не в том

в городе. Вам нужно пойти в Самарию. Они сказали: спасибо за вашу помощь. И Елисей сказал: позвольте мне помочь вам. Я сам отведу вас туда. Елисей привел эту вражескую армию прямо в руки израильтян. Как только они были окружены, их глаза открылись. Они поняли, что это был Елисей. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то вы увидите, как Бог делает удивительные вещи. Он защитит вас от ваших врагов. Он поведет вас и сделает вас невидимыми для ваших врагов. Даже не думайте быть слабыми и запуганными. Вы сильны, вы исполнены помазания. Вы переполнены благодатью. Когда враг видит вас так же, как было с Елисеем, то думает: я должен послать целую армию, чтобы попытаться остановить их. Он может прилагать все усилия, но его усилий никогда не будет достаточно. Когда вы преисполнены благодатью, вы не можете быть побеждены. Когда мой отец был молодым служителем в 1950-х, то он путешествовал из города в город, проповедуя в маленьких церквях и собраниях. Он возил звуковое оборудование в багажнике своего автомобиля. Однажды вечером он приехал в церковь за несколько часов, чтобы настроить это оборудование. Несколько сотен человек должны были прийти тогда. Это было грандиозное событие для моего отца. Он хотел, чтобы все прошло отлично. Из-за волнения он случайно забыл ключи в багажнике автомобиля и поэтому не смог достать звуковое оборудование. Вместе с другими людьми он пытался открыть багажник. Они трясли его, использовали вешалку, чтобы открыть багажник, но безуспешно. Казалось, что это мероприятие пропало. Когда он уже собирался сдаться, то понял, что не помолился. Что я хочу сказать о моем отце? Он молился смелыми молитвами. Он не стыдился молиться о чем угодно. Когда я был ребенком, то он молился о газонокосилке, посудомоечной машине, о чем угодно, что не работало, главным образом о моем брате Поле. Мой отец сказал людям, которые стояли там, что он будет молиться и попросит, чтобы Бог помог ему открыть багажник. Они странно посмотрели на него. Они думали: вы не можете молиться об открытии багажника. Но мой отец мог. Он сказал: Бог, я знаю, что нет ничего трудного для тебя. Мне нужно это звуковое оборудование для собрания сегодня вечером. Я прошу тебя, помоги мне как-то открыть его. Пока он молился, другие люди тихонько хихикали. Когда он закончил молиться, он подошел к багажнику, встряхнул его сильнее, чем до этого, но он все равно не открылся. Он развернулся и ушел. Когда он отошел от автомобиля, то все услышали щелчок. Сам по себе, как при замедленной съемке, багажник начал медленно открываться. Как будто говорил: «Аллилуйя!» Некоторые люди чуть не упали в обморок. Возможно, вам не надо открывать багажник, но врачи сказали, что ваши дела плохи. Почему бы вам не встать и не сказать: «Бог, я верю, что переполнен благодатью, что ты можешь сделать то, чего не может медицина. Возможно, ваш ребенок сбился с пути. У вас финансовые трудности. Ваша мечта кажется неосуществимой. Вы когда-то молились о том, чтобы Бог изменил это. Вы молились когда-то: Бог, я знаю, что нет ничего трудного для тебя. Последнее слово за тобой. Ты можешь привести меня туда, где я должен быть». Когда вы переполнены благодатью, то у вас будет смелость, чтобы верить в полноту своей судьбы. Евангелие от Луки, 1 глава. Там говорится о девушке по имени Мария. Она была обычной девочкой-подростком. Она не происходила из влиятельной семьи. Ее родители были бедными, они не были известными. В Марии не было ничего особенного, что выделяло бы ее. Но однажды ангел явился ей и сказал: «Приветствую тебя, Мария, полная благодати». Я уверен, что она подумала: «Вы пришли не к той девочке. Я не полна благодати, я самая обычная». Легко отговорить себя от того, что о вас сказал Бог. Если бы ангел явился вам сегодня, то он сказал бы то же самое. «Привет, Джеймс, исполненный благодати». «Привет, Мэри, полная благодати». «Привет, Лейквуд, исполненный благодати». Ангел сказал Марии, что у нее будет ребенок, но она не познает мужа. Иногда Бог вкладывает в наше сердце то, что кажется маловероятным.
Поэтому ангел напомнил ей, что она была исполнена благодати. Когда вы находитесь перед невероятными ситуациями, то вам надо напомнить себе, что сказал ангел, что вы также переполнены благодатью Божьей. Стих 44. Елизавета говорит Марии, главное — это верить. Другими словами, когда ангел сказал, что она была исполнена благодатью, но если бы она не поверила этому, то никогда не увидела бы этой благодати. Бог сегодня говорит вам, настало ваше время, мечты сбываются, проблемы решаются, вы подниметесь на новый уровень, вы можете позволить обстоятельствам разубедить вас в этом или сказать, как Мария, «Бог, я соглашаюсь, я верю, что переполнена благодатью, когда вы встанете, то Бог поможет вам засиять». Друзья, вы не легковесны. Вы не получили среднюю или обычную меру благодати. Вы переполнены благодатью. Будьте смелы, чтобы верить в большие вещи. Молитесь смелыми молитвами. Ожидайте, что Бог сделает что-то невероятное. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что вы еще не видели, не слышали и не представляли того, что приближается к вам. Бог явится в вашей жизни. Приготовьтесь к крупным прорывам, поощрению, исцелению и к новому уровню своей судьбы во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь» сегодня? Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Мы продолжаем говорить об абортах, их причинах и последствиях, а также об ответственном подходе к материнству. На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юля.
0: Мы в предыдущей программе говорили о том, где взять женщине ресурсы, где ей взять силы, подпитку, так называемые точки опоры, где найти для того, чтобы почувствовать в себе силы. Вот я могу родить, и я могу воспитать этого ребенка. Я могу не только дать ему жизнь, но могу обеспечить ему уход, обеспечить ему хорошее воспитание. И вот одной из точек опоры вы назвали веру в Бога. Сегодня мы будем подробнее говорить об этом, как вера в Бога поможет женщине, или, может быть, не только женщине, которая ожидает ребенка, но она находится в сложной ситуации, вот она думает, делать ей аборт или не делать. Как вера в Бога может помочь не только этой женщине, но, может быть, ну, и мужчине, ее мужу или партнеру, и другим членам ее семьи.
1: Да, Юля, действительно, вера Бога, она влияет достаточно серьезно на принятие решения и доверие Богу, оно зачастую является ключевым в принятии решения и в том, чтобы действительно человек сделал шаг в правильном направлении. И вот вера в Бога мне очень, как мне помогает такой пример, как путешествие на корабле. Когда мы плывем куда-то на корабле, у нас есть определенная цель, куда бы мы хотели приплыть. И если мы плывем и ориентируемся только в соответствии со своей интуицией, с нашим жизненным опытом, выбираем направление, то действия таких внешних сил, как ветер, допустим, какие-то погодные условия, они могут сбить нас с курса. И выбирать направление вслепую мы не можем. Согласитесь, что это было бы нелогично, нетрезво и нерационально с точки зрения вот каких-то жизненной логики и так далее. Но если мы ориентируемся на компас, если мы ориентируемся по звездам, по звездному небу, то, как правило, эти ориентиры, они достаточно надежны, и вероятность того, что мы достигнем цели, весьма высока. И вот я веру в Бога, сравниваю вот именно с компасом. Бог оставил нам Библию, Бог оставил нам возможность обращаться к Нему. И когда мы находимся в сложной ситуации, человеку гораздо легче идти по жизни, когда он обращается к Богу, обращается к Библии, молится Богу и просит о помощи, о защите, о том, чтобы он указал правильное направление для того, чтобы достигнуть тех направлений, которые он себе выбрал. И аборт – это достаточно серьезный выбор в жизни женщины и шаг, который, можно сказать, своего рода в неизвестность, в никуда. И когда она верит, что Господь будет рядом, она уверена, что она делает правильный шаг, то Бог, вопреки всем законам, логике, природе и так далее, Он будет вступаться, Он будет помогать ей и приведет именно в то направление, которое принесет ей счастье.
0: Ну вот, допустим, женщине кто-то говорит, вот нужно верить в Бога. Расскажи Богу о своей проблеме, о том, что тебя волнует. А женщина все-таки не настроена на это. Да, она, может быть, чисто формально помолится, но в голове у нее останется все равно эта мысль: я должна сделать аборт. Ситуация безвыходная. И вот доверие Богу, оно ведь должно родиться прежде всего у этой женщины, у самой внутри. Это не должна быть какая-то вот установка такая вот, я не знаю, не помню, как это в психологии называется, это явление, когда дети воспринимают ценности своих родителей, и они живут чужими ценностями, например, может быть, даже уже во взрослом возрасте они живут этими ценностями. А потом приходит какая-то вот ситуация сложная, оказывается, это не их ценности. Они их не родили, не вымучили, они не пережили их сами. Оказывается, они чужими ценностями всю жизнь жили, а своих желаний не видели. Так и вот здесь, например, вот женщине можно внушить вот чисто искусственно, надо молиться, надо верить. А вот что делать для того, чтобы вот этот процесс естественным образом у нее пошел внутри?
1: Ну, я думаю, в первую очередь, когда женщина обращается к Богу, там, ну, аргументы тут излишни. Мы можем много говорить о том, что да, тебе нужно, допустим, поступить правильно, да, тебе нужно молиться. Но в любом человеке есть потребность именно в Боге, потребность внутренняя, которую Бог заложил в человека. И какие бы ни были у нас логические аргументы, и как бы человек соглашался с ними или нет, но в трудной ситуации человек обращается именно к Богу. Очень много свидетельств о том, когда во времена Великой Отечественной войны даже написан стих о том, что нет людей, которые не верили в Бога бы в окопах, находясь под обстрелами и так далее. То есть человек, когда в трудной ситуации, он обращается к Богу, он испытывает большую потребность, когда у него

0: него больше нет ресурсов, на которые обратиться, он идет туда, и, скажем так, даже человек, который мало слышал о Боге, он обращается к нему, и это становится его уже личным опытом, его переживанием, его отношениями. И, как правило, Бог не подводит таких людей, когда они искренне ищут его поддержки.
1: Ну вот в Библии ведь есть много ситуаций, историй из жизни разных людей, которые показывают, что когда была ситуация безвыходная, и люди, ну, не знали, как поступить, Бог неожиданным образом вмешивался, ну и разруливал ситуацию так, да, как они не предполагали.
0: Я очень люблю эти истории, и эти истории, они зачастую противоречат всяким законам логики, законам природы, когда, допустим, израильский народ пришел на берег моря, и за ними гналось египетское войско, и назад пути не было, потому что там были люди, которые намеревались их убить, а впереди расстилалась ширь моря, и идти было некуда. И Бог им сказал сделать шаг к морю, хотя это был нелогичный шаг, и куда идти, если море перед тобой, по сути, утонуть со своими семьями. Но люди доверяли Богу, и они сделали этот шаг, и море расступилось. По логике, ни до, ни после. Да? Мы никогда не слышали, чтобы море, такие огромные масштабы морские, расступались перед людьми. Но они смогли пройти через море. Их враги так и не смогли их достигнуть. И мы видим, что зачастую путь, по которому ведет нас Бог, он не совсем рационален. Мы видим также пример Сары и Авраама, которая всю жизнь мечтала о том, чтобы у нее был ребенок, и ждала этого, и Бог ей обещал ребенка, и она уже стала женщиной в преклонных летах, по сути, старушкой, и понимала, что это обещание не выполнено, и где-то внутренне расстраивалась. И когда пришли ангелы и сказали о том, что да, у тебя будет ребенок, она внутри даже рассмеялась где-то, потому что она не после она не видела такого опыта, когда женщина рожает именно в преклонном возрасте, но при этом через год она родила ребенка. Опять мы видим то, что нам кажется по-человечески нелогично, то, что противоречит законам и, скажем, нашим понятиям, по которым мы привыкли жить. Мы видим, что на самом деле Бог действует в жизни людей, и мы... Надо очень помнить, когда тяжелая жизненная ситуация кажется безвыходной, и мы вообще абсолютно не видим выхода. Очень важно помнить, что Бог, Он находится рядом и готов помогать нам.
1: Ну вот, с другой стороны, вот эти ситуации, описанные в Библии, происходили ведь с избранными людьми, да, вот с Божьим народом, с какими-то отдельными личностями, на которых у Бога были свои планы. И была своя миссия у этих людей. А женщина может сказать, а вот как мне вообще Бог может помочь? Я не являюсь особенным человеком. Я не являюсь человеком, которого Бог призвал. А она, может быть, вообще забеременела вне брака. То есть, и как бы женщины, они, как правило, все-таки вот все это понимают. Они понимают, ну, какой образ жизни они ведут, понимают, что церковь, например, не одобряет жизни, не в браке, да, или каких-то связей беспорядочных. Ну, у девушки были, допустим, такие связи, да, она потом жалеет о них, но вот, тем не менее, вот она забеременела от каких-то связей. И вот у людей еще чувство вины и непонимание, как Бог именно мне вот такой-сякой может помочь.
0: Человек, он, как правило, видит из своего ракурса, из своего опыта, который он, из своих, скажем, социумов, в котором он вырос, и он видит, строит планы в соответствии с тем, вот, что он впитал на протяжении своей жизни, жизненного опыта. Но когда именно Бог вмешивается в жизнь человека, то Бог ведет нас зачастую нелогичными путями, не теми путями, которые мы хотим видеть. И вот мне приходит на память пример Моисея, когда он жил достаточно комфортно. Он жил в пустыне, у него было двое детей, его жизнь была достаточно стабильна, ему было хорошо, в принципе. Да? Он пас стада, вечером возвращался домой, было наварено, убрано, приготовлено, и своего рода зона комфорта была у Моисея, ему было хорошо в ней, стабильно, удобно и так нормально он себя ощущал, но при этом, когда приходит Бог, он говорит Моисею, выходи и иди куда? Иди к египтянам, выводи народ израильский. Моисей не хотел внутренне. Он говорил Богу: Боже, я не умею говорить нормально, я не умею какие-то вести за собой массы. Я простой человек, и мне комфортно здесь. Почему ты выбрал меня? Выбери кого-то другого. Но Бог сказал: да, я выбрал тебя, да, ты должен идти. И Моисею было страшно где-то. И один из знаков, который Бог ему дал, он сказал кинуть ему на землю посох. И когда посох превратился в змею, то Моисей, он, что ему сказал Бог? Бог ему сказал: возьми змею за хвост. И те люди, которые жили в пустыне, часто встречались со змеями, они понимали, что взять змею за хвост – это, по сути, обречь себя на смерть. Змею надо брать за голову, и тогда она не укусит. И Моисей, по сути, он все равно поверил Богу. Он взял змею за хвост, и она превратилась в посох. Это было именно тем утверждением, которое помогало ему двигаться дальше. Любой страх, который приходит в нашу жизнь, если мы его не боимся, мы, по сути, берем его за хвост и двигаемся дальше с помощью Божьей, то Бог дает нам силы двигаться, и Бог благословляет нас. И вот эта уверенность, что если Бог послал нам ребенка, если Бог послал нам какие-то даже переживания, сложности, но если мы знаем направление, когда женщина знает о том, что она ждет ребенка, очень важно ей осознать, что это важно, это ценно, и его нужно сохранить. И она доверяет должна Богу, понимать, что Бог будет идти вместе с ней, Он будет открывать те двери, которые она считала закрытыми навсегда. Бог будет решать те проблемы, которые для нее являются неразрешимыми. Очень важно именно двигаться дальше, вот вступить, скажем так, вот в это море переживаний, и море обязательно расступится.
1: Угу. И ведь в Библии написано о том, что жизнь – это дар Божий. И о том, что Бог знает каждого человека от самого начала, даже с того момента, когда только зародилась жизнь, вот первые клетки во чреве матери. И еще, ну, в одном из псалмов записано в Библии, что, ну, не помню точно дословно, но «твои очи видели мой зародыш». Ну, то есть Бог знает, Он эту программу рождения ребенка, развития ребенка, рождения ребенка, Бог изначально заложил. Это, можно сказать, что это Божий замысел, это Божья программа. Это не мы, люди, придумали себя такими, какие мы есть, как мы будем рожать детей, развиваться и жить вместе. Это Божий замысел. Поэтому, может быть, если женщина осознает, что она исполняет Божий замысел, потому то, что ей Творцом изначально заложено в нее, как в женщину, может быть, это... Но придаст силы.
0: Конечно, в первую очередь женщина, вот мы должны помогать женщине именно с каким-то внутренним ее сознанием, своей важности, важности материнства, важности пути, который вот для нее приготовил Бог. И когда женщина вот приобретает уверенность в том, что все, что не приходит в нашу жизнь, это от Бога, то тогда ей гораздо легче, конечно, идти дальше. И мы встречаем в Библии, когда Бог говорит, что все волосы на голове у нас сочтены, что даже маленькие птицы, которые живут, которые абсолютно, на наш взгляд, не имеют никакого значения, но при этом Бог говорит о том, что Он заботится о таких птицах, и ни одна из них не лишается жизни просто потому, что Бог не досмотрел. Бог заботится о каждом живом существе, которое есть в нашем окружении. Нам сложно это осознать, как вот Он контролирует все, но при этом, когда женщина понимает, что Бог в этой ситуации, Он ее видит, Он ее допустил, и Он приведет к чему-то лучшему, хорошему, то, я думаю, гораздо легче нам двигаться по жизни, осознавая Его постоянное присутствие. И меня очень сильно впечатлило такая история, к примеру, когда я раньше читала вот, ну, на православных форумах, и вот позиция, скажем так, православных священников очень часто мне казалась радикальной, когда говорили о том, что женщины проливают кровь убитых ими детей именно во время абортов, и земля наша проклята. Мне казалось очень радикальной, как-то достаточно жестко они высказываются, но читая Ветхий Завет, я заметила такую тенденцию, что Бог достаточно серьезно также относился к этим вещам, и очень много было постановлений для еврейского народа, когда, допустим, погибал кто-то из людей, и вот он был найден между городами, и человек был убит, и не было обнаружено, кем он был убит, и тогда говорилось о том, что ради того, чтобы земля не была проклята из-за этой невинной крови, которая пролита, то нужно было определить расстояние до ближайшего города, и этот город должен был приносить жертвы ради того, чтобы Бог как-то искупить именно вот эту пролитую кровь. И достаточно серьезно относились вот в древние времена именно крови, которая была пролита напрасно. Поэтому вот я стала задуматься, что действительно есть место такому рассуждению, что пролитие крови – это действительно это проклятие рода в какой-то степени, проклятие земли, о которых мы не задумаемся, потому что, скажем, в нашей культуре об этом говорится мало и редко. Но нужно понимать ответственность, которую несет, скажем так, наш поступок и какие-то далеко идущие последствия, которые могут отразиться и на дальнейшей судьбе, может быть, даже моей семьи в дальнейшем из-за этого просто решения, которое продиктовано зачастую просто нежеланием или там какими-то вот потребностями, которые, в общем-то, можно было при желании как-то принять более правильное решение и согласиться с тем, что сохранить эту беременность.
1: Ну, Светлана, для того, чтобы понимать вот женщине, что если она решается на аборт, она проливает кровь человеческую, нужно, чтобы эта женщина верила в то, что ребенок в утробе он является человеком, что это не просто, как мы говорили в одной из предыдущих программ, некий сгусток, непонятно что, а что это действительно человек. И это не просто вера, основанная на доверии и вере в невидимое, это реальные факты это подтверждают, потому что вы же говорили как-то, ну, на какой день формируются какие системы органов, когда уже сердце бьется, когда уже нервная система сформирована. И это реально, ну, как бы полноценный человек, который на своем уровне развития находится, и он развивается в утробе матери.
0: Да, я думаю, ну, для этого достаточно просто посетить кабинет УЗИ и посмотреть на своего ребенка, и уже на возрасте, на 3, 4, 5, 6 недель, на маленьком сроке беременности уже видно, как ребенок сформирован полностью, уже находятся ручки, ножки, уже сформирован мозг, и ребенок к 12 неделям, он уже достаточно активно шевелится. И поэтому женщина, увидя это, она должна осознать, что это действительно личность отдельная, отдельный человек, который обязан родиться.
1: Спасибо большое, Светлана, за участие в нашей программе. Благодарю вас. Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания.

Я сегодня буду об этом говорить. Сегодня будет проповедь на тему, о ком думает, или о чем думает Бог. Представляете, возрастая в познании Бога. Позвольте сказать вот немножко, прежде чем мы сядем. Друзья, люди узнают все больше и больше то, что-то важное. Например, они изучают медицину, изучают глаз человека или изучают сердце. Они познают все больше и больше, и тогда они смогут больше помочь человеку сердечно-сосудистыми заболеваниями. Люди познают, ну, разные сферы, да, они познают, там, ну, наука, да, культура, люди познают, вот я говорю ценно, да, медицина, полезные ископаемые, все больше и больше. Люди познают мир природы, мир биологии, мир растений и животных. Они вникают в это, они продолжают изучать, и тогда они могут спасать эти, особи, да, или популяции, они могут заботиться о них. И люди познают самих себя, человека, чтобы научиться, чтобы быть здоровыми, да? Но теперь Бог хочет, чтобы мы познавали Его. И когда мы любим Его, мы хотим познавать Его. Вы знаете, когда мы любим кого-то из Божьих служителей, например, вот пастора Рейна, то люди хотят знать, что он еще сделал, что Бог еще сделал через него. Помните Елисея, какие чудеса в Библии Бог творил? И царь позвал Гиезия и говорит, ну, его слугу, и говорит, расскажи, что еще примечательного сделал? Ну, там, не Гиезия, он говорит, позвал его, говорит, что сделал Господь через него? Он хотел знать это. И он говорит, а вот женщина, которая получила это чудо, и она ушла в другую землю жить, от голода спасаясь. И он говорит, царь говорит, верните ей все земли, весь урожай, все прибыли за то время, пока она отсутствовала. И вот так коснулись эти истории. Он познавал. Знаете, друзья, познание, оно важно во всех направлениях. Поэтому я молюсь, чтобы Господь нас благословил сегодня, и чтобы у нас была жажда к познанию Господа Иисуса Христа еще больше. Аминь. Спасибо вам. Садитесь, пожалуйста. Слава Господу. Спасибо большое, прославляющий. Какое счастье быть в родной церкви, среди любимых друзей. Я вас всех-всех приветствую, всех прославителей, всех, кто в зале. Я хочу с вами вместе еще раз прославить Бога. Аллилуйя, аллилуйя. Я хочу сказать, друзья, это невозможно передать. Это сладостное присутствие Господа Духа Святого среди нас, когда я был там. Это невозможно высказать. Вот. Очень много свидетельств, которые люди сказали об исцелении и откровения, которые были прямо в их жизни, и были свидетельства, которые они сказали на следующий день. То есть те, кто были исцелены в субботу, они звонили своему епископу Виктору в воскресенье, рассказывали, и он мне это сказал, потому что он провожал меня в аэропорт и в понедельник. И пастор звонил другой в понедельник и сказал, что вчера, что сегодня ему звонили, то есть в понедельник, и говорили еще другие, как Бог и коснулся. Это все слава Богу. То есть Господь такой удивительный. Люди пришли домой и обнаружили себя здоровыми. Это сделал наш Иисус. И Он будет делать еще больше, если мы будем познавать Его. Павел хотел познать Его и силу воскресения Его, то есть силу Его. И он хотел познать участие в страданиях. То есть он хотел познать, какой Господь. Вот братья дают нам причастие. И мы познаем, как Иисус нас любил, как Он за нас страдал. И когда мы познаем это, то что происходит с нами? Давайте вот логически. Павел говорит, я молюсь, чтобы любовь ваша возрастала в познании и всяком чувстве. Это Филиппийцам 1:8-9. Он говорит 1:8, я люблю вас всех любовью Иисуса Христа и молюсь, чтобы любовь ваша возрастала в познании. Итак, в познании, когда мы познаем, то наша любовь растет. Мы начинаем Бога любить сильнее. Ведь каждый из нас хотел бы любить сильнее Бога, да? Каждый из нас хотел бы, правда? Так давайте же познавать Его. Когда мы познаем природу, мы еще больше любим ее. Правда же? Какие красивые цветы, какие красивые животные, какие прекрасные птицы. Они такие умные, они такие хорошие. Я улыбаюсь, потому что сегодня уже была история. То есть я взял так, ну, отделил мясо, жир от мяса, и жир вынес на улицу в тарелке, фарфоровой тарелке. Думал, отнесу соседней собачке, соседям. И поставил так на крыльце. Прихожу, мяса нет. И вороны там ходят такие. Они увидели, где-то даже под крышей, такие умные.
Ну, тарелочка разбилась, ничего, она просто упала, сверила. Это не так страшно. Но они такие умные. И они увидели меня и уходят. Наверное, им стыдно было, что тарелка разбилась. Но это так говорю. Вы знаете, мы смотрим за ними, наблюдаем, и мы восхищаемся творением Божьим. Когда мы познаем творение Божье, Библия говорит, что мы одно из познаний, что через познание творения, то есть видимо, да, мы познаем Бога, мы начинаем Его любить. Когда мы узнаем человека, какой он хороший, мы начинаем его слушать, мы начинаем его уважать, ценить и, может быть, даже любить. Некоторые любят своих учителей в школе, они слушают их, и когда хороший учитель с добрым сердцем, классный руководитель или педагог, мы начинаем их уважать, правда же? А некоторые даже так любят своих учителей, они говорят, такие хорошие педагоги. Когда мы познаем Господа, а каждая среда, каждый понедельник, домашняя группа, каждое воскресенье и каждый день, когда мы читаем Библию, мы что-то познаем о Боге новое. И это нас меняет. Это нас, потому что Библия говорит, что наш человек что обновляется в познании по образу создавшего. Мы даже порой не понимаем, насколько ценно познание. Но когда мы познаем Господа, Библия говорит, наша любовь возрастает в познании. Скажем, любовь растет в познании. Скажем, аминь. Давайте скажем, любовь растет в познании. Теперь наш человек обновляется. Смотрите, мы облекаемся в нового человека, который еще и обновляется. Как прекрасно, когда наши силы обновляются. Мы отдохнули, мы покушали, да, и мы обновились. Так вот, наш духовный человек, созданный по Богу, он имеет способность обновляться. Если вы вечером, ваша подруга или друг, говорили вам по телефону, жаловались, ой, так мне плохо, ой, что-то мне так нехорошо. Но они отдохнули, помолились, утром проснулись, и вдруг настроение совсем другое. Потому что вы обновились. Библия говорит, обновляется милосердие Божие каждое утро. И наши силы обновляются. Поэтому познание очень важно. Это когда мы познаем Бога, а Павел хотел познать Его и силу Его, и участие в страданиях Его, чтобы сообразоваться, то есть быть одно целое с Его смертью, чтобы достичь воскресения мертвых. Познание держите. Вы, когда вы приходите сюда, даже в среду, вы очень правильно делаете, потому что что-то в наше сердце приходит, что мы познаем как бы больше. И тогда мы испытываем чувства к Богу, мы испытываем присутствие Божье. Хорошо. Кто из нас познал силу прославления? Когда мы славим Бога и поклоняемся, нам становится очень хорошо. Правда же? Бог начинает нас исцелять. Это познание славы Божьей в лице Иисуса Христа. Слава Господу. Кто из нас познал силу молитвы, тот знает. Когда вы молились, как вы просили, вы верили, и вдруг это, именно это помогло. Именно это совершилось. Вы познали. Кто из нас познал силу крови? Я думаю, мы все. Силу крови Христа. Когда мы покаялись в грехах, и мы стали чистыми, то Библия говорит, это кровь Иисуса Христа. Она очищает нас от всякого греха. Аминь. Есть такая песня старинная. Ты познал ли силу крови? О, скажи. И омыт ли ты кровью Христа? Это такая, ты познал ли силу? То есть есть сила крови. Сила Христа. Мы можем познать силу Святого Духа. Когда мы познали ее, со мной это случилось вот 39 лет назад, вот, тогда это нечто потрясающее. Это что-то, что изменило весь мой подход к служению, подход к жизни. Я понял, что вот именно так нужно служить, именно исполнившись Духом Святым. Как написано, вы получите силу, когда сойдет на вас Святой Дух. И поэтому они хотели это знать. И нам когда-то обратились из города Брянска, с моей родины, написали письмо и сказали, Владимир, они знали, что я получил крещение Духом Святым. Это было 90-е годы. Они сказали, приезжайте к нам, расскажите нам о Святом Духе, ну, как бы, о силе Святого Духа. Мы поехали с братьями, и Валера, и Стас, и другие, и сестры. И мы рассказывали о силе Божией, и служили. И таким образом родилась церковь. Понимаете, помните, Петр получил такое водительство, чтобы пойти к язычникам. А сотнику, римскому офицеру, было сказано, иди призови в Иопию, там Петра, иди на улицу, называемую прямую, там найдете Петра, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Друзья, познание Господа очень важно.
И я вот то, что я сейчас сказал, это не просто вступление, это руководство к действию. Пожалуйста, каждый день, хоть немножко. Вот, я хочу повторить, что когда нам кто-то нравится, например, пастор Рейн, мне очень нравился, мне всегда хотелось знать, а что еще? А что еще он скажет? Потому что в его словах была сила, была жизнь, и это было очень ценно. Мне хочется знать все истории, связанные с Александром Поповым. Мне хочется знать все полезные истории, которые ну, от жизни моего отца или Пантелей Федоровича Дубинина. Но это был удивительный Божий пророк и служитель. Слава Господу. И я думаю, что это очень правильно. И вот мы пришли сюда.

такой же Господь. Вот. Слово, которое коснулось меня, Псалом 138 и некоторые другие стихи. Пожалуйста, откройте, пожалуйста, 138-й Псалом, стих 2, и потом 17 и 18. Ну, давайте начнем. 138-й Псалом. Хорошо, второй стих. «Ты знаешь, когда я сажусь и когда я встаю». Бог знает тебя. Бог знает тебя, когда вы садитесь на стульчик в церкви. Бог знает, когда вы встаете и хотите Его славить и молиться. Он знает, когда вы ложитесь спать. Он разумеет помышления издали. Я хочу прочитать стих 17. Хорошо, ладно, 16. «Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. И вот, как возвышены для меня помышления твои». Насколько велики, возвышены помышления, как велико число их. Стану ли исчислять их, они многочисленнее песка. И когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. Слово говорит очень ясно, что Божьи помышления о тебе, они многочисленнее песка. Их очень много. Знаете, песок, как много песчинок вмещается в ладонь, мы не знаем. Но, наверное, тут сотни тысяч, а может быть и миллион, потому что они, особенно если мелкий песок. Господь говорит, что Он думает о тебе. Вот так много, больше, чем песок. Представим, когда мы знаем, что Бог думает о нас. Есть такое выражение, люди пишут друг другу, друзья пишут, я думаю о тебе. Или пишут, я скучаю по тебе. Ну вот некоторые влюбленные пишут так. I miss you, говорят, или I'm thinking of you. То есть американцы говорят, я думаю о тебе. Мама думает постоянно о детях, часто очень. Знаете, наша мама часто была задумавшись, она думала о каждом из нас. Она думала, и это очень ценно, то есть ее мысли были направлены к нам. Она думала о том, голодны ли мы. Она думала о том, как я себя чувствую, высыпаюсь ли я. Живя в другой стране, она часто думала обо мне. Она думает обо всех нас. «Сыночек мой любимый», эти были слова. «Золотой мой». То есть мы знаем, как они любят. Смотрите, это любовь думает о нас. Когда вы любите, вы думаете. Когда вы любите Бога, вы думаете о Нем. Смотрите, друзья, я как возвышены для меня помышления твои. Божьи помышления о нас регулярные, постоянные. И это что-то нам говорит. Это говорит о том, насколько сильно Он любит нас. Почему Он думает о нас? Потому что Он Бог, есть любовь, потому что Он создал нас. Он думает о нас. Порой Господь не делает что-то из-за нас, пока мы к Нему не идем, пока мы к Нему не обращаемся. Господь иногда не может что-то сделать в нашей жизни, пока мы Его не попросим. Бывает такое. Потому что Он не может просто нас простить без нашего покаяния. У нас была недавно тема покаяния. Правда же? Я благодарен и пастору Эдику за это слово. Он не может простить человека, который не осознает своей вины и не хочет перемены. То есть потому, что он не заслужил еще, то есть он недостоин прощения, потому что он еще не хочет жить по-другому. Он нуждается в прощении, он нуждается в милости, но так как нет покаяния, то Бог не может проявить милость. Милость проявляется в ответ на покаяние, на веру. Надо, чтобы было по милости, надо, чтобы было по вере написано. По вере, чтобы было по милости. И поэтому, когда сердце человека не готово, Господь ждет, но Он думает о нас. Он думает о нас, как нам помочь. Я хочу прочитать еще местописание. Это Псалом 143. Здесь легко. Одну страничку мы отлистем в Библии. Псалом 143, стих 3. «Господи, что есть человек, что Ты знаешь о нем? Сын человеческий, что обращаешь на него внимание». Смотрите, человек... Что есть человек? Ну, вы знаете, у людей есть недостатки, у людей есть проблемы там, в характере, не знаю, в их решениях. Мы все без Бога, мы были все имели проблемы. Но смотрите, какой Бог есть. Написано, человек, ты знаешь о нем. И Сын человеческий, что обращаешь на него внимание. Да обратит на тебя лицо свое, написано, и даст тебе мир. Бог обращает на человека внимание.

Вы знаете, есть безразличные люди. У них нет эмпатии. Они могут не обращать внимания, что если кто-то на улице там вот упал, например, или лежит, или, не знаю, голодный. То есть, если не обращать внимания, это было бы неправильно. Правильно как-то подумать, что же с этим человеком, чем я могу ему помочь, в чем проблема, что происходит. Вот, ну да, человек выпил, да, человек он, может быть, ну, если он, скажем, в нетрезвом виде, но все равно мы не можем быть равнодушны. Мы едем с богослужения, вот, и вот брат Александр вышел с машины зимой, я чуть-чуть проехал, и я вижу, как пожилой человек, он не может встать. Ну, что-то случилось, где-то он употребил, скажем так. И он пожилой, прилично одетый. И он мучился в этом льду, это лед и снег, и все. Разве мы не должны ему помочь, если человек замерзнет ночью? Да? Если он умрет. Потому что мы с вами живые люди, и мы понимаем, что он не прав. То, что он выпил, он не прав. Но речь идет сейчас о другом. Надо спасти его от холода, от обморожения. Согласитесь, скажите, правда же? Так вот, вы обращаете внимание, вы переживаете. Кто-то обращает внимание на людей, там, на сирот, на бедных в Африке там, и так далее. Вы знаете, Бог хочет, чтобы мы обращали внимание. Сегодня ко мне пришла одна сестра в Господе. Она служит обычно в России. Ну, здесь она живет, работает, но она ходит на богослужение. Санкт-Петербург. И она рассказала об одной ситуации. Вот как не обратить внимание? Я сегодня к церкви хочу обратиться. То есть мальчик-инвалид, скажем, ну, парень, братик ее, оба детдомовские. В один год умерла мама, потом папа и потом бабушка. В течение одного года. Бывшие жители Петрозаводска, там, ну, той области. Понимаете, и вот теперь вот больной брат. У нее два высших образования. Она работает, вот она служит брату. Попыталась устроить на работу. Ее как-то так обидели там. У нее возник страх работы. Пытается подрабатывать, кормить семью. Ну, 20 тысяч рублей получает брат-инвалид. Нужно платить квартиру. 20 тысяч рублей, вы знаете, это совсем немного. Вот. А она получает, ухаживает за другими инвалидами, получает 4-5 тысяч. Нет. 500 рублей в неделю. 500 рублей в неделю. Люди обижают еще. Вот в таком состоянии. И когда речь идет о том, чтобы служить на конференции в Санкт-Петербурге, 5 дней, следить за детками, которые приведут родители, она: я готова служить 5 дней в неделю. 5 дней готова служить, сидеть с детками. И вот эта сестра, она готова ехать в Петрозаводск, чтобы служить детям в лагере. И для этого нужно 40 евро. И она нигде не может найти эти деньги. Ее подруга мне говорит: Володя, может, кто-нибудь вот может помочь? Купить билеты на поезд, чтобы она поехала и служила. Вот смотрите, как не обратить внимания? Как не обратить внимания? Как не обратить? И где мы находимся? И в России тоже есть такие нужды. Удивительно, как люди нуждаются, как это нужно, ну, быть реагировать. Это любовь только может реагировать на это. Правда же, друзья? Поэтому сегодня у нас будет и финансовый сбор. Очень важно, если кто-то хочет послужить. Вот для этой, в частности, семьи, брат и сестра. Она почти безработная, потому что вот так трудно. На одной работе устроилась, вот ее очень сильно стали обижать, потому что она детдомовская, как-то вот получилось так. Так она необычный человек, может быть, так, папа. Вот. А на другой работе обманулись финансами, и человек вот... Поэтому вот так вот где-то что-то... И поэтому есть нужды. И Бог, написано, Он обращает внимание, и Он, живущий в нас, Он обращает внимание на людей. Он хочет, чтобы мы думали о них, чтобы мы поддерживали их, чтобы мы служили им в нашем городе, за границей. Написано о Боге, смотрите, ты знаешь о Нем, и Сын Человеческий, ты обращаешь на Него внимание. Хотя человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. И вот эта женщина, девушка, которая говорила об этом, она сейчас сама лечится в тяжелом состоянии. Весит 45 килограмм. Так ее зимой сдувало, в сугроб сдуло. И она пытается служить той женщине, той еще девушке служить. Сдуло, говорит, два парня вытащили из сугроба, шатает, потому что вот болеет.

И вот есть разные люди. Иисус всех любит. Он хочет, чтобы Он в нашей церкви, через нас, через тебя лично накормить, поддержать, принести исцеление. Господь очень думает о нас, но Он на небесах находится. Он ушел туда. Он послал нам Святого Духа, и Он сказал, идите, проповедуйте, то есть идите, провозглашайте добрую весть. Больных исцеляйте. Молитесь за больных. Прокаженных очищайте. Даром получили, даром давайте. Изгоняйте беса. Вот что Бог призвал нас всех. Правда, друзья? Аминь. Такой Господь. И Он хочет, чтобы мы познали Его. Познавали Его. Псалом 8, стих 4. Откройте, пожалуйста. Псалом 8, стих 4 и 5. Прочитаем еще. Это много раз об этом говорится. Псалом 8, там еще написано о детках, о младенцах. А в 4 стихе сказано. «Когда взираю я на небеса, на дело твоих пальцев, на луну и звезды, которые ты поставил». То есть это огромные планеты. Недавно там с Луной были связаны, вот опять скоро будет высадка на Луну опять. Когда я смотрю на это все, то что есть человек, что ты помнишь его? Что есть человек по сравнению с огромными планетами, с огромным Солнцем, которое там сотни тысяч лет светит, и эта энергия не иссякает. Она светит и обогревает нас и другие планеты. А Землю обогревает именно достаточно так, чтобы мы могли именно жить. Что есть человек, что ты помнишь его? Смотрите, Библия говорит, Господь думает о человеке, помнит о человеке, знает человека. И что дальше написано? Посещает человека. И это самое прекрасное, то, что мы ждем. Когда мы приходим в церковь, чтобы Бог посетил нас, чтобы Дух Святой нас посетил. Правда же, друзья? Мы – это вера. Вера Божия – это уверенность. Она говорит, Бог посещает церковь. Аминь. И мы начинаем простирать руки. Мы начинаем петь усердно. Мы начинаем молиться. Господь, приди, посети нас. Мы склоняем колени. То есть это знак смирения, чтобы Бог посетил нас. Давайте запишем у себя. И те, кто смотрит дома, пожалуйста, если у вас есть блокнот, запишите для себя, для вашей веры, для вашего блага. Напишите. Бог знает человека. Он говорит, ты знаешь меня, когда я ложусь. Бог помнит. Бог посещает человека. Аллилуйя. Слава Господу. И написано, как возвышены для меня помышления твои. То есть это высокие мысли. Они многочисленнее песка, то есть очень много Бог дует. Давайте в это поверим, когда вернемся домой. Давайте об этом думать, когда мы будем с вами готовить ужин или завтра проснемся. Бог думает о тебе. Ведь правда ведь не в том, как мы думаем или чувствуем, а то, что говорит Бог, правда же? Это правда. Если Он говорит, что Он думает о нас, давайте доверять Богу. Иисус думал о своих учениках, Он заботился. Кто помнит, в книге пророка Исаии, в 5 главе написано, что был у возлюбленного моего, то есть, виноградник. И Господь говорит, я его днем и ночью стерегу. Бог оберегает днем и ночью, то есть, и он ограду поставил там, Господь, то есть, чтобы, защиту поставил на вершине горы. У возлюбленного, то есть, у Господа Иисуса Христа, есть виноградник и на вершине Тучёной горы. Понимаете, Бог, Он обнес отборные лозы, построил башню, выкопал точило, ожидал, что принесет добрые грозды. Он принес дикие ягоды. Мы говорим, что Господь, смотрите, построил, выкопал, ожидал, насадил. То есть это забота Божья. Мы сейчас не говорим о том состоянии Израиля, как в тот момент Израиль вот так вот поступил. Но смотрите, что делает Бог. Он помогает в строительстве. Он помогает в квартирном вопросе. Он помогает, в защите. Он все делает. Я не знаю, когда на нас наполняет такое познание, мы, наверное, будем иногда плакать и стоять на коленях, и просто, может, даже реветь. Скажем, Господи, что я, что мы? Что ты помнишь нас? Вот такой наш Бог.
Я прошу вас каждый день, друзья, не только уделяйте время тому, чтобы попросить у Господа то, в чем вы нуждаетесь, но всегда уделите часть узнать, что, какой Он есть. Потому что, когда мы познаем Его, то наша любовь начнет расти. Мы тогда будем исполнены чувств. Мы будем тронуты Господом. Мы скажем: «Господь, я благодарю Тебя». И в этом мы убеждаемся на самом деле. То есть, один брат ему сказал, он играет в прославление там в одной из церквей, где вот я был. Он говорит: «Владимир, сегодня было так грустно на душе. Не было денег совсем. Не было ничего, чтобы даже выпить кофе». Я сказал: «Господь, вот как бы так мне трудно, как горестно было». Он ехал в церковь, и у него совсем не было денег. И он позвонил своему начальнику, сказал: «Ну, как бы вот задолженность, может быть, выплатишь». Он говорит: «Ну, я подам заявку. И вот что-то, пока он ехал, что-то произошло в сердце начальника. И вдруг, вместо того, чтобы просто подать заявку и ждать, вдруг этот брат получает. Он говорит: «Я и кофе попил, и деньги у меня есть». Говорит: «Бог помог мне». Давайте прославим Бога, правда же? Аллилуйя. И он такой был благодарный Богу, а так было грустно. Знаете, те, кто любит кофе, им хочется, им надо вот кофе попить. И бывают такие нужды, знаете, и Господь хочет, чтобы он... Ну, давайте вот эти стихи перечитывать дома снова, снова и снова. Потому что они говорят правду. И давайте вдумаемся в них. Псалом 8, повторю. «Когда я смотрю на дело твоих перстов, пальцев, что есть человек, что ты помнишь и посещаешь его?» Смотрите, он знает, он думает, он помнит, он посещает. И посещает — это самое ценное. Господь говорит: «Я приду и явлюсь ему сам». Христос говорит: «Кто вас любит?» Книга Иова, 7 глава, 17 стих. Еще немножко внимания. Я хочу вот нас вот на этом, на этих мыслях как бы вот, ну, как бы задержать, да, чтобы мы... Иова, 7 глава, 17 стих. «Что такое человек, что ты столько ценишь его?» Вот здесь говорится: «И обращаешь на него внимание свое». Внимание свое — это повторяется. А «ценишь» — это уже говорится о отношении Бога любви и заботы. Если бы мы думали, как некоторые думали раньше, чтобы вот Бог думает о нас, чтобы нас вот наказать, чтобы, ну, наблюдать за нами, так скажем, нет. Он ценит человека. Он даже ценил церковь Лаодикийская, которая вот охладела, или вот церковь, которая ни холодно, ни горяч. Он все равно говорил: «Кого люблю, тех обличаю и наказываю. Пусть ревностен и покайся». Смотрите, он не сказал: «Я не даю тебе шанса». Он говорил церковь Сардисе: «Я дал ей время покаяться». То есть дает шанс. Какой Господь? Бог исцеляет сейчас пальцы. И особенно средние пальцы, здесь суставы. Он здесь, аллилуйя, друзья. Он знает. Он знает, когда болят суставы. Он знает. Он знает, когда что-то болит. Поэтому Дух Святой приходит на собрание, где очень любят Его и поклоняются Господу, и исцеляет. Аллилуйя. Прославим Бога, пожалуйста, дайте Ему хвалу. Аллилуйя. Почему происходит исцеление? Потому что Он знает. В одном городе там подошла женщина, и Господь мне открыл. Я сказал: «Вы не ходите на домашнюю группу? Вы ходите?» Она говорит: «Нет». Я говорю: «Господь мне это сказал, и Он хочет, чтобы вы ходили». Я знаю, Татьяне это понравится, но как бы всем, кто заботится. Она, да, так удивилась. Говорит: «Вот у меня у мужа проблемы, вот все, я вот...» Я говорю: «Господь хочет». И она потом говорила сестрам, откуда Он все знает. Она так улыбалась, говорит: «Надо же, как, откуда Он это знал?» Смотрите, она не ходила на домашнюю группу. Возможно, вы не ходите на домашнюю группу, но поверьте, вас там ждут благословения. Возможно, именно там, на группу, она бы рассказала, как трудно с мужем. Возможно, бы рассказала то, что у нее там что-то не хватает. И именно там проявлена была любовь, и ее вера окрепла бы. Скажите аминь, да? Но, смотрите, вместо того, чтобы сказать об исцелении, Господь говорит о домашней группе. Он все знает. Потому что Он знает, ходим мы или нет. Господь долгое время исцеляет вот оба плечевых сустава. Друзья, принимайте. Принимайте, Иисус, Он здесь. Он знает. И когда мы приближаемся к Богу, братья, сестры, Он дает нам слово знания. Он даст нам слово знания, и Он еще больше может дать это слово, представляете? Он скажет: «И вот это еще, и это, и то». И люди скажут: «Мы просто шокированы. Откуда?» Потому что Господь все знает. Он знает.
У кого не оплачен счет, он знает, кому нужны деньги. Друзья, нам нужно продолжать молиться, верить, ходить на собрания, ходить на домашнюю группу, ходить в общение верующих, продолжать молиться. И Господь, Он сделает то, что нужно сделать. Суставы пальцев. Господь, мы принимаем исцеление. Он не хочет, чтобы эти суставы болели. Он не хочет, чтобы вы думали о старости. Он не хочет, чтобы вы думали, я слабею, ой, мне начинает и то болеть. Нет, Он хочет, чтобы вы освежились, ободрились, чтобы вы были крепкими, сильными, потом ходили по улицам, звали людей на фестиваль, проповедовали им, раздавали им Евангелие, молились, брали у них телефон, там, ну, если они вам доверяют, да, контакты, чтобы привести их в церковь, чтобы вы были бодрыми, свежими и сильными. Потому что Он знает состав наш. Он знает, что мы перст, то есть мы прах. Поэтому Господь хочет приходить и наполнять силой. Он хочет исцелять. Аллилуйя! Аллилуйя! Всемогущему Богу слава! Аллилуйя! Он знает. Он знает, что мы нуждаемся, чем мы нуждаемся. Поэтому Павел говорит, возрастайте в познании Бога. Друзья, у меня есть большое желание, говорю прямо, честно. Я хочу познавать Бога. Не хвалюсь этим, просто чувствую. Я хочу больше знать моего Господа. Когда мы читаем Евангелие, мы узнаем, какой Иисус, а Он говорит, видящий меня, видел Отца. Вот такой наш Бог. И мы недавно говорили, Он жалился над людьми. Он жалился, потому что, говорит, 3 дня при мне, и нечего им есть. А не евшими не отпущу. Не хочу отпустить не евшими. Представьте, как думает о нас Господь. Так обычно люди, мамы заботятся. Возьми с собой в дорогу, там, папа. А Иисус говорит, не хочу отпустить их неевшими. Они ослабеют в дороге. О чем заботится Иисус? Казалось бы, Он великий, возвышенный. Но нет, Ему важно и вот это. Чтобы сестра была накормлена. Чтобы была еда. Чтобы счета были оплачены. Поэтому мы должны приближаться к Нему и сказать, Господь, я прошу, Библия говорит, открывайте свои желания пред Богом. Да, мы не знали Бога. И поэтому Адам и Ева, да, отошли от Господа, не ослушались, и обрушились всякие беды, проблемы на землю. Но теперь мы вернулись к Богу. Мы вернулись к пастырю и блюстителю, то есть хранителю душ наших. Мы были как овцы потерянные, так написано, Петр говорит, но теперь вернулись. И поэтому Он заботится о нас. Представляешь, какой Господь? Примите себе это лично. Лично к себе, что Он вас так любит. Смотрите, помнит, знает, помышляет о нас, посещает нас, оберегает днем и ночью. Аллилуйя! Он заботится, Он ведет нас. Аллилуйя! Я хочу помолиться вместе с вами. Дорогой Господь, я благодарю Тебя. Я славлю Тебя, Господь, за то, что Ты с нами здесь. Аллилуйя! Аллилуйя, слава Тебе, Ты здесь. Друзья, скажу 2 стиха, которые здесь мне Господь в собрании напомнил, я их записал. Вы знаете, почему распяли Господа? Потому что не познали, написано. Отсутствие познания приносит неправильное отношение. Поэтому 1 Коринфянам 2:8. Если бы познали Господа, то не распяли бы Господа славы. Если бы познали, какой Господь, вот проблема в том, что они Его не знали. А еще, если познали Бога как Бог, но не прославили как Бога. Есть люди, которые познали, что есть Бог, но не прославили Его, то есть не стали Ему служить. Но они осуетились в умствованиях своих. Тогда омрачилось несмысленное их житие, и там начались всякие извращения, всякая мерзость. Друзья, смотрите, если бы познали, то не распяли бы. Поэтому они потом били себя в грудь. Что мы наделали? Теперь Иоанна 16, глава 3 стих. Иоанна 16, 3. Будут относиться, смотрите как. Иисус говорит, я говорю вам, чтобы вы не соблазнились, то есть чтобы потом не приткнулись, я говорю вам сейчас, чтобы потом это не было неожиданностью, и вы споткнетесь, разобьетесь, разочаруетесь. Нет, Господь говорит, изгонят вас из синагог. То есть они все были членами синагоги, все были иудеи. Вас изгонят. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Отсутствие познания Бога, оно делает людей агрессивными даже. Оно делает их гонителями.
Они создают законы против христиан. Что человек выходит на улицу Лондона, говорит о Христе, а его арестовывают. За что? Потому что не знают Бога. Христиане вышли, христианин стоит с плакатом, говорит, мы Лондон, мы англичане, мы христиане, мы христианская нация. Нам нужен Иисус, мы христиане. Потому что очень много исламистов приехало. Вот. Некоторые говорят теперь, христиане, там политические деятели говорят, мы согласны, чтобы строились у нас мечети, если нам в Саудовской Аравии разрешат построить церковь. Ну, говорят, почему нам не разрешают строить там церкви, а здесь мусульмане требуют как бы свои права, чтобы им... Ну, люди говорят, но вы знаете что? Когда они выходят на улицы и говорят о Иисусе, и испытывают гонения, и 6 или 8 полицейских ведут, он проповедник, американский проповедник, он говорит о Иисусе. О чем говорит? О том, что люди не знают Бога. Правда же, Александр? Как можно останавливать? Дайте ему, наоборот, возможность, дайте ему аудиторию, пусть он расскажет. Вот. И это, поэтому, когда они познают Бога, тогда начинают делать ошибки, неправильные отношения, гонения и преследования. И поэтому, друзья, познание Бога очень важно. Кто со мной согласится? Очень важно.

В соответствии с определением Всемирной организации здравоохранения, ментальное здоровье – это общее состояние благополучия, при котором мы можем реализовывать свой потенциал, противостоять стрессам и продуктивно, плодотворно работать, сотрудничать с людьми. А влияет ли вера на наше психологическое благополучие и каким образом?

Поговорим сегодня в студии об этом с нашими прекрасными гостями. Я рада вас приветствовать. Привет, Вика. Здравствуй, Таня. Здравствуй, Оля, Маша. Очень рада вас видеть. И сначала хотела бы вас спросить, вот вы сами как понимаете благополучие?

0: случае ментальное. Что это такое?
1: Не знаю, чувство спокойствия и счастья какого-то. Интересно.
2: Ну да, наверное, когда хорошо внутри.
0: А ты как думаешь?
3: Ну, вообще, наверное, есть ментальное, да, здоровье. Мы, может быть, здесь рассмотрим даже такой аспект, как отчасти психическое здоровье. Да? То есть у нас есть, конечно, какие-то отклонения, как психические заболевания, а мы можем говорить о неком таком психологическом комфорте, да? Когда у нас мы действительно не только чувствуем, да, спокойствие, мы чувствуем стабильность, мы чувствуем, что нам хорошо, у нас хорошее настроение. Вот. Это про такое, так скажем, ощущение счастья, комфорта. Вот. Но ментальное здоровье, оно немножечко побольше, чем вот это понятие, да, когда просто внутри как бы хорошо. Да. Это про то, что, наверное, мы как-то растем, развиваемся внутренне. Вот. А что это такое, мы, я думаю, рассмотрим чуть попозже.
0: Да, спасибо большое. Вы действительно отметили, да, что это что-то связанное там с ощущением внутреннего удовлетворения, счастья. Но если так вот широким взглядом посмотреть на окружающих нас людей, неужели рядом с нами так много действительно счастливых? И тогда вот как мы можем определить, вот этот вот человек нуждается действительно в какой-то специализированной помощи психолога или даже психиатра? Или это просто вариант нормы? Ну, согласитесь, сейчас стресса очень много. Вот как же понять, в чем различие между психически здоровым человеком, да, или психологически благополучным человеком и человеком, которому нужна помощь?
1: Мне кажется, этот вопрос к нам, как к обывателям, не совсем корректным, потому что, ну, я не владею психологическими какими-то навыками, как врачи, психологи, психиатры. Я могу лишь по вербальным каким-то признакам определить, что если человеку грустно, значит, ну, если он там ходит понурый и так далее, то у него что-то случилось. Но если человек, бывают люди, которые находятся в депрессии, но при этом они счастливы, они излучают позитив, у них все прекрасно, и ты никогда не поймешь, что у них депрессия, а потом узнаешь, что там, ну, что-то с ним случилось по его вине, инициативе.
0: К сожалению, да, такое бывает, что вроде как человек выглядит в норме, все у него хорошо, ну, потому что, да, мы склонны немножко представлять себя по-другому, да, окружающим людям. Но в то же время я думаю, что вы обращали внимание, что есть те люди, которые вот чисто там по поведению, по каким-то характеристикам отличаются. И вы начинаете задумываться, а все ли в порядке. Вот какие признаки вы для себя выделяете? Может быть, Оля, у тебя есть какие-то варианты?
3: Может быть, вообще какие-то аспекты, на что ты...
2: Нет, я вообще думаю о том, что если это не мой какой-то близкий человек, который, ну, со мной связан тесно, то чем я ему могу помочь-то на самом деле? Ну вот, предположим, начну я проявлять к нему сочувствие. Ему это нужно? Он меня знать не знает и общаться, может быть, не хочет. Но в конце концов я сама не представляю себе, чтобы я к какому-то малознакомому человеку подходила и изливала ему свои какие-то негативные эмоции.
3: Вот мне кажется, здесь вернусь к своему, да, предыдущему спичу по поводу того, что у нас есть ментальное здоровье, да, ну, как бы, может быть, зона какого-то психологического комфорта. Или, хочу разграничить еще раз понятие, есть у нас какие-то психиатрические моменты, когда человек действительно болеет психически, да, и я думаю, что здесь мы помочь, действительно, как Оля сказала, если, ну, мы мало знакомые люди, мы, наверное, не можем. Да, мы можем только, как верующий человек, помолиться. Мы можем посоветовать обратиться к врачу. Но вы представляете, вот человек, который мало знаком, подходит к тебе и говорит: а ты не пробовал сходить к психиатру? Ну, то есть, как бы, немножко некорректно, да? Мы все-таки за то, чтобы, как бы, ну, выражать человеку любовь и уважение. Ну, как бы, это одного рода, да, так скажем, болезни, и мы, наверное, больше не про них. Но вот как Вика сказала, да, про то, что есть люди, которые страдают депрессивным каким-то расстройством, да, у человека может быть депрессия, по нему можно это, ну, как бы, не разглядеть, не увидеть, если ты не общаешься с ним уже, ну, вплотную, да, то есть если ты с ним не дружишь. И вот здесь очень такой важный момент тоже начать разграничивать. Есть такое еще понятие, как апатия. Да, апатия — это не депрессия. Апатия — это когда я чувствую там себя не очень, вяло, я у меня нет сил, да, это может быть одним из симптомов депрессии, но это, депрессия всегда, она проявляется на очень длительном периоде времени. И вообще какие-то другие, ну, какие-то такого рода диагнозы, они не ставятся за короткий промежуток. Но это если только не острая какая-то фаза. Да, и здесь важно понять о том, что мы, наверное, больше говорим про какие-то такие вот ментальные моменты, как апатия, да, когда мы, у нас нет сил, когда у нас появляется какая-то слабость, да, там очень мы становимся там слезливыми, да, или, к примеру, раздражительными, да, ну, то есть что-то такое, которое, ну, как бы, оно влияет и связано с нашим эмоциональным фоном и физическим здоровьем, но не проявляется как-то сильно, не выражает какую-то, да, вот, такой момент.
0: Тут вот я бы хотела обратить внимание на момент, связанный с тем, что мы живем время достаточно тревожное, да, и что действительно это норма, когда мы на внешние события, на внутренние переживания реагируем по-разному, да. Но в то же время, наверное, вот как ты сказала, что я ж не подойду к незнакомому человеку, а как же нам общаться с нашими близкими, которым мы хотим помочь, и если мы замечаем там моменты спада настроения или той же самой апатии, да, безволия. Есть ли у нас какой-то, не знаю, во-первых, критерий, на который мы ориентируемся в поведении наших близких, а во-вторых, основания для того, чтобы подойти, может быть, как-то проявить то же самое сочувствие или там, призвать, может быть, к тому, чтобы обратиться к специалисту?
1: Вообще, я считаю, что вмешиваться в... углубляться в проблему психологическую или ну, что-то такое человека простому обывателю не надо. Ну, я конкретно могу только поддержать там, друга, подругу, который попал в такую ситуацию. Потому что можно только навредить тем, что ты вмешиваешься.
3: А почему ты так считаешь? Мы же все-таки там верующие люди, мы должны помогать.
1: Ну, я могу сделать хуже и могу еще больше усугубить ситуацию. Меня могут не так понять, я могу не так выразиться. У меня есть проблемы с поддержкой. Я не, ну, с поддержкой в плане... Ну, я не знаю, что делать в таких ситуациях. Я не доктор, я не знаю, что посоветовать. Угу. Я могу лишь поддержать и направить к доктору, но ведь он может и не пойти.
0: Не, ну это понятно. А вы вообще сталкивались в жизни с такими ситуациями, когда вам ну, хотелось кого-то поддержать, и что вы... Ну, может быть, Таня расскажет, если ты вот говоришь, что ты лучше стараешься не вмешиваться, может, у тебя есть какие-то примеры?
4: Ну, я обычно просто ну, на своих знакомых и друзьях примеры. Я просто выслушиваю, советы стараюсь какие-то не давать, просто молюсь об этом человеке и выслушиваю все. Ну, потому что, когда у человека проблема, его надо выслушать и дать ему успокоиться и время. Все. Другим ты ничем особо не поможешь. Особенно, когда я, например, тоже не имею каких-то знаний и не могу что-то прям точно сказать. Просто поддерживаю, слушаю и все.
3: Угу. Вот прям на секунду хотела дополнить, особенно Викин ответ по поводу того, что, ну вот она говорит, она не вмешивается, да? Опять же, это такая ситуация, чаще всего связана с людьми, которые очень хотят догнать, причинить, помочь.
0: Да, да.
3: Ну, то есть, когда мы хотим помочь человеку, но на самом деле он не нуждается в нашей помощи. А бывает такое, что если мы рассматриваем вот какие-то такие моменты, там, связанные с апатией или с тревогой, когда у человека тревожное расстройство, ну, не генерализированное, да, когда мы говорим про, ну, как бы он склонен к тревожности, да, или, к примеру, мы говорим, там, человек, к примеру, переживает горе, да, то есть у него сейчас тоже состояние может быть нестабильное, да, или, к примеру, какой-то длительный стресс, постстрессовый синдром, да, и вот здесь, вот в этих всех моментах мы можем, как Вик сказал, только поддержать, потому что иначе, если мы придем причинять и говорить, давай вот это сделаем, давай, вот вообще не работает. И вот если ты начинаешь работать с человеком, он приходит на консультацию, да, и начинает такой, вот я пришел работать. Он говорит, ну, удачи. Ну, то есть, как бы, вообще, эта работа, ну, как бы, в консультировании, да, и вообще, в принципе, это взаимодействие двух людей. То есть, когда человек...
1: Не только в консультировании, это
3: да,
1: всегда...
3: и вообще, в принципе, да, всегда. То есть, это работа двух, это взаимодействие. А когда ты только начинаешь причинять, ты человеку вред причиняешь, потому что в дальнейшем вот ты ему здесь помог, и все. Дальше он, у него другая ситуация жизненная, и он такой, как утенок на тебя смотрит, ну, давай, помогай.
0: Спасай.
3: Спасай. И все.
2: Вы знаете, мне еще кажется, что ты, Айгуль, сказала, что в ситуации современной нестабильности, тревожности Большинство проблем, с которыми сталкивались мои друзья, ну, честно сказать, касаются не какой-то внешней ситуации, нестабильности, а просто проблем в семье. То есть у кого-то проблемы с мужем, у кого-то проблемы с родителями, у кого-то проблемы с детьми, у кого-то проблемы со здоровьем, у кого-то не хватает денег. Ну и дальше там уже по списку. Вот. А люди, которые испытывают тревожность из-за нестабильного мира, ну, может, поменьше новостей смотреть надо просто, и все.

0: Хорошо, что у нас сейчас появился такой тренд, да, что люди начинают рассказывать о своих внутренних переживаниях, и благодаря чему перестает вот эта тема быть так завуалирована. И как вы считаете, вот эти тренды, когда люди начинают открыто говорить о своих психологических проблемах, о своих в том числе и психиатрических диагнозах, связанных с таким, как, например, там, пограничное расстройство личности, там,
1: как биполярное расстройство.
0: Биполярное расстройство и так
2: открыто
0: далее.
2: Открыто в каком смысле? На широкую публику? Или
0: да,
2: просто
0: да. Например, вот звезды очень часто сейчас заявляют, вот мне стоит такой диагноз, вот с такими трудностями я сталкиваюсь, вот так вот я себя ощущаю. Как вы считаете, правильно ли?
3: Это, конечно, с одной стороны, хорошо, что озвучиваются такие подробности личной жизни и здоровья известных людей, не только. Но, по-моему, этой информации сейчас очень много. И каждый человек может ее приписать к себе. То есть даже у меня такое было, что вот человек рассказывает там, вот такие признаки у СДВГ, вот там меня, там, мне поставили такой диагноз, следующие симптомы. И я такая... Подходит, у меня есть ДВГ. Другой там говорит, у меня биполярное расстройство, вот такие вот симптомы. Я думаю, так у меня еще и биполярное расстройство. Кто-то там про шизофрению начнет, и все, и я понапихаю в себе и сижу такая, думаю,
2: а еще вчера ты была здорова.
3: Да, да. Ну, то есть перегруз информации тоже вредит. Если ты хочешь какой-то диагноз, ну, кто-то хочет, конечно, но я имею в виду, если ты хочешь разобраться в себе и понять, здоров ты или нет, можно просто прийти к психиатру, ну, потратить эти 10 тысяч, не знаю, сколько там, 15, ну, ты же на себя их тратишь, не в пустоту уводишь. Угу. Зато будет конкретика.
1: Мне здесь вот хочется сразу сказать, зачем, ну, как бы, так просто интересно сказала про то, что, ну, хотите вы диагноз сходить к психиатру, но стоп, кстати, реально.
3: Хотите разобраться в себе и в своем психологическом состоянии.
1: Да, да, но действительно. Мне кажется, здесь очень важно затронуть, какие признаки, кстати, могут быть того, что что-то происходит внутри не так. Это нарушение сна, действительно, серьезное какое-то нарушение сна. Это не значит, что я там, к примеру,
4: потусила долго, да?
1: Да, потусила долго, знаете, сегодня не спала что-то ночью, потому что тусила. Ну, то есть это к этому не относится. Если это постоянное, регулярное нарушение циркадных ритмов, да, то есть это если нарушение, к примеру, пищевых привычек, да, то есть вы, к примеру, ели всегда, да, в принципе, нормально вам все было, а это вы все время, у вас нет, да, потери аппетита, к примеру.
0: Или наоборот.
1: Да, или наоборот, вы начинаете очень много есть, да, то есть это является вторым, как бы, признаком. Также физически вам становится постоянно учащенное там сердцебиение. Мы знаем о том, что, да, учащенное сердцебиение, оно может очень сильно влиять на психическое состояние, так и психическое состояние может влиять на сердцебиение, да, учащать пульс. Давление из-за этого такое же может быть. Если вы чувствуете, что это постоянно, да, то проверьтесь, да, связано ли это с физиологией или это больше уже психосоматическое. Да, очень сильная и большая рассеянность внимания. Это когда я вообще не могу сосредоточиться. Ну, то есть, вот, например, я знаю про себя, что я не очень внимательный человек. Но это у меня было как бы изначально. Ну, вот, да, вот у меня так. Вот. А это резкая рассеянность внимания, памяти. То есть у вас ухудшение очень сильной памяти, да, какие-то там головокружения, ну и физиологические какие-то моменты. Вы вообще не можете встать с кровати, да, то есть у вас потеря сил. Вас больше не радует то, что радовало раньше. Ну, то есть вот здесь это уже нужно обратить на внимание. Или, к примеру, вы постоянно находитесь в напряжении, или вот в этом вот постоянном, ну вот, стрессе. То есть вы чувствуете, что вы постоянно дергаетесь, драгиваете, реагируете, да, то есть это одни из таких вот симптомов, признаков, на что стоит обратить внимание и действительно уже обратиться к специалисту, если вы чувствуете, что вам плохо. Не нужно, ну, как бы на это не обращать внимания. Это как хочется сказать, что в Библии, на самом деле, мы не встречаем слово депрессия, да, как такового, но мы знаем, что Иов страдал очень многими, да, вот у него очень много было испытаний, да, и связанных с и психическим, и с физиологическим, да, здоровьем. Также, ну, есть другие примеры в Библии, когда мы видим, что герои, они тоже страдали своего рода такими, да, недугами.
0: Да, спасибо большое за образ. Я, кстати, хотела обратить внимание, да, что если мы, например, учимся анализировать себя, можно проанализировать как раз-таки эти три основные момента. Первое – это физиология, вот то, о чем говорила Маша. Второе – это психология, то есть эмоциональное состояние, потому что любые резкие изменения в эмоциональном состоянии и длительные говорят о том, что какие-то процессы происходят по-другому. И третье – это в том числе и

0: наша способность к социальному взаимодействию. Потому что если у тебя изначально психика находится в состоянии дефицита, а любое общение, оно требует усилия, то внезапно, если ты понимаешь, что тебе не хочется общаться с тем, с кем ты раньше общался, что у тебя уровень вот этого вот социальной вместительности значительно снизился, это тоже повод обратить внимание на себя.
1: И здесь можно вот еще маленький момент того, что ты в самом начале говорила про веру. Хочется обратить внимание также и зрителю сказать о том, что на самом деле, если вы чувствуете, что с вами что-то происходит внутренне, это не значит, что вы там перестали верить, это не значит, что с вами что-то не так. Да, с вами не так в плане того, что вы чувствуете какое-то недомогание, да, но это не значит, что Бог перестал вас меньше любить. Это не значит, что он от вас отвернулся или посылает вам какие-то наказания, испытания.
0: Что вы сами духовно упали.
1: Да, вы духовно упали и тому подобное. Да, это может быть один из симптомов этого. Может быть то, что вы хотите, может быть, вы чувствуете вину, да, из-за этого это прорастает, да, так скажем, в какой-то из симптомов апатии, может быть, да, это уже идет эмоциональное, да, это уже чувство вины какое-то. Но чтобы, к примеру, избавиться от этого чувства вины, важно понять, что Бог нас любит и принимает такими, какие мы есть. И мы можем в этот момент прийти и сказать: «Мне сейчас плохо, помоги». Это первый, мне кажется, такой и способ, да, когда мы можем обратиться к Богу, да, и больше доверять, да, это вот такой вот один из методов, и в то же самое время показывает о том, что вера на самом деле, она не влияет на, возможно, наше какое-то психическое здоровье.
0: И тут еще, кстати, такой момент, что вот если к нам приходит человек, у которого есть какой-то духовный опыт, со словами о том, что со мной что-то не в порядке, иногда все-таки это повод придержать фразу «ты просто больше молись» и так далее, а действительно оказать ту самую поддержку, про которую Таня говорила, что выслушать и согласиться с тем, что каждый имеет право проходить через вот этот вот период, когда ты испытываешь упадок сил и эмоциональных, и физических. Тогда вопрос еще. Может быть, кто-то из вас мог бы поделиться, действительно ли вера может помочь преодолеть какие-то состояния упадка, переживаний, может быть, даже срывов каких-то эмоциональных, да, которые происходят внезапно?
2: Не всегда.
0: Не всегда?
2: По опыту, к сожалению, не всегда. Не знаю, может, я как-то не так молилась или что-то. Не знаю, не было. Были моменты, когда не помогало ничего вообще. Пока я сама себя не вывела из этой ситуации, не вывела из этого состояния, у меня было такое, что мне говорили: какие психологи, да что они там тебе помогут, обратись к Богу, вот он все может. Я обращаюсь, а как-то ничего не происходит особо-то. Никаких изменений нет. Я думаю, так может, все-таки к человеку мне обратиться, который может мне помочь? Так что нет, на собственном опыте могу сказать, что не всегда. Могу ошибаться.
3: Согласна с Ильей, очень сильно согласна, потому что я такой человек, не всегда эмоционально стабильный, и мне, например, в стрессовой ситуации очень сложно контролировать свои эмоции. Несмотря на то, что где-то на подкорке у меня есть вера, есть Бог, я понимаю, что можно обратиться, но, возможно, из-за того, что я верующий, я реагирую мягче. Да, там эмоционально очень, но намного мягче, чем если бы я не была верующей. Если бы я, например, не верила в Бога, не была верующей, возможно, бы,
2: я бы била.
3: Моя реакция была такой, что, извините, возможно, бы меня уже не было, потому что иногда такие мысли приходят на ум после вот этих всех эмоциональных срывов, что нафиг вообще жить, и ты такой, и как ты с этим справляешься, и Бог все равно чуть-чуть, но помогает.
0: Спасибо. Спасибо вам, девочки, за то, что таким личным опытом поделились. А можете поделиться, может быть, советы от психологов, которые вам помогли перейти через вот это состояние?
2: Не воспринимать все эмоции других людей на себя. Не перенимать их. Очень хорошая фраза, что если на тебе срываются, или гнев срывают, или еще что-то, на тебя кричат без какой-либо причины, проблема не в тебе. Я раньше все через себя переносила, все думала, да что со мной не так, да почему вот так происходит? Да не во мне проблема. другом человеке.

0: Ему сейчас плохо. Он не знает, куда выдавить свой гнев. Он на меня его срывает. Как здорово, нашел себе громоотвод. Или, например, если кто-то там плачет, да, и обвиняет меня в том, что я что-то там сделал. Но я понимаю, что он не из-за меня плачет, а из-за того, что у него сложилась такая ситуация, я что-то там пыталась сделать, и я еще и виновата осталась. Угу. Здорово.
1: Спасибо. Спасибо, хороший, да, совет. А тебе что помогло?
2: Ну, тоже, вот как Вика сказала, это сложно понимать. Первое время всегда на себя, это все вот эти эмоции другого человека скидываю. Но потом пытаюсь такая, ну, как Вика говорит, стараюсь воспринимать, что это он, а не
1: спасибо.
2: Я виноват.
0: Да, спасибо. Ну, опять же, да, не всегда такое бывает, что я не виновата.
2: Да,
0: иногда надо признать вину.
2: У меня такое было, где я была виновата.
1: А как отличить?
0: Когда ты понимаешь, что ты сам накосячил,
2: да.
0: Ну, все,
2: когда
0: пора признавать.
2: Когда что-то сказал плохое, я, например, что-то... Была ситуация, я сказала не очень приятные слова. Человек очень сильно разозлился. Я за это себя винила очень сильно. Но потом я извинилась, человек не принимал извинения, но это тоже... И я такая, блин, а что делать-то? Я вроде все сделала возможное, и я просто уже такая, ладно, пройдет, как пойдет, типа.
1: То есть, получается...
2: Дала все Богу.
1: Навык, во-первых, отпустить ситуацию, во-вторых, отпустить право других людей свои эмоции выражать, да? Может быть, ты чем-то поделишься? И как ты считаешь, что тебе помогает проходить через трудности, через состояние неприятное?
3: Ну, сразу скажу, к психологам я никогда не обращалась. Не потому, что это какое-то кредо, или я считаю, что они не нужны. Просто, ну, так сложилось, что необходимости не было какой-то острой. А сложности... Ну вот, когда были какие-то сложные периоды в жизни, такие длительные, с короткими я не особо переживательный человек, и я не люблю долго переживать над какой-то простой ситуацией. А когда вот что-то такое более длительное происходило, вот всегда в конце обнаруживалось, ну, в какой-то момент, точнее, не то, что в конце, в какой-то момент обнаруживалось, что я, оказывается, что-то в жизни не понимаю, и мне нужно серьезно над собой поработать в каком-то аспекте. И вот когда... И я думаю, что это мне Бог показывал. Через людей, через какие-то, может, я не знаю, книги, может, даже фильмы. Вот. Но когда вот какая-то работа происходила, и ситуация менялась.
1: Угу. Спасибо.
4: Ну, у меня тоже, конечно, были в жизни сложные периоды, сложные случаи, и... Я могу сказать о том, что я молилась, и Бог мне посылал людей, которые помогали мне действительно справиться с этой ситуацией, потому что самой действительно, как Вика сказала, было сложно, и когда просто молишься, наверное, ну, мне тяжело, я знаю, что кому-то этот способ помогает. И здесь хочется сказать о том, что самое главное, да, в этом во всем не просто взирать, да, на Христа, но понимать, что наше психическое здоровье зависит от нас самих. И здесь очень важно понимать не просто, кто мы, да, а понимать, как Оля сказала, про то, что какие моменты мы еще должны научиться, какие выводы мы из этого делаем, и как это все может помочь нам. Потому что все, что с нами происходит, может содействовать нам во благо, как бы больно и сложно нам это не было.
1: Да, спасибо большое. Дорогие друзья, я думаю, что то время, в которое мы живем, и то состояние, которое каждый из нас проживает здесь и сейчас, также находится под контролем у Бога. И каждый из нас может быть уверен, что Божья любовь обладает огромной силой и огромным потенциалом для того, чтобы мы могли получить новый опыт, в котором мы станем сильнее, ярче и здоровее. И пусть ваша жизнь, она будет наполнена яркими красками, а ваше сердце исполнено благодарности и доверия тому, кто держит вашу жизнь в своих руках. Всем доброго дня. Спасибо большое за то, что были с нами.

0: Иерусалим – один из древнейших городов мира. Так это, Андрей, или нет?
1: Конечно же, это на самом деле, я бы сказал, может быть, самый древний город. Если бы не Иерихон, то это был бы самый древний город, конечно.
0: И здесь, по-моему, перемешались различные эпохи. Древние, и римская, и какая?
1: Мусульманская.
0: И мусульманская.
1: Да. И сальджуки, и турки.
0: И нам хотелось бы разобраться в этих эпохах и погрузиться хотя бы в какой-то период и досконально узнать, что он из себя составлял.
1: Я думаю, римский период очень интересный, и он дает хороший стартовый такой момент, откуда ты можешь дальше изучать этот город. Поэтому я думаю, мы сегодня посмотрим Иерусалим времен Римской империи. Как ты думаешь?
0: С удовольствием. Приглашаем телезрителей?
1: Да, пойдемте посмотрим.

0: Добро пожаловать в путеводитель по Израилю.
1: Идем?
0: Идем. По улочкам Иерусалима мы пробираемся, идем, чтобы узнать, как все здесь было и как народы жили в нем. Сменялись как века, эпохи, менялся облик городской, и как отсюда изгоняли, как становился он мечтой у многих, многих поколений вернуться поскорей домой. Но здесь уже другие стены, дома и город уж другой, и здесь уже совсем другая кипела жизнь из римских бань, и возводил свои проспекты здесь император Адриан. Да и тех изгнанных не ждали, а собирали Риму дань. И мы идем, чтобы увидеть те древние пласты земли, где римские легионеры когда-то строем здесь прошли.
2: Иерусалим во времена Римской империи пережил два серьезных изменения. Первое, конечно же, вы знаете, это когда был разрушен второй храм. Но следующий этап, он более драматический. Во втором веке Иерусалим был уничтожен полностью. На месте еврейского древнего города был построен римский языческий город Элия Капитолина. Мы с вами сейчас находимся в месте, которое называется музей башни Давида. Естественно, Давид здесь никогда не был, но это традиционное название. Почему мы остановились именно здесь? Потому что второй храм был разрушен. Мы знаем, что 10-й римский легион Претензис контролировал подавление восстания в Иерусалиме. 10-й легион остался в этом городе, чтобы предотвратить повторение еврейского восстания, которое было 66 по 74 года. Штаб-квартира или генштаб 10-го легиона находился на Храмовой горе, на месте, где был до этого храм. А солдаты, это порядка 10 тысяч человек вместе со вспомогательными войсками, расположился как раз здесь, на месте башни Давида и в этом направлении, где сегодня находится армянский квартал. За мной вы видите вот эту нишу. Она, конечно, принадлежит более позднему периоду. Мы видим михраб. Это углубление в стене, которое показывает направление молитвы в сторону Мекки 16 века. Надпись говорит, что этот михраб был построен во времена султана Сулеймана Великолепного. Но наша сегодняшняя тема – Иерусалим во времена Римской империи. И поэтому мы с вами начинаем вхождение в Иерусалим с этого места, где находился 10-й легион, римский 10-й легион Претензис, который был не просто солдатами. Мы знаем, что во времена Римской империи солдаты использовались не только для того, чтобы воевать или подавлять восстание. Солдаты были еще и строителями. Поэтому 10-й легион отстроил очень много чего в Иерусалиме. Здесь они квартировались, музей башни Давида и армянский квартал, который находится буквально рядом с нами. Итак, идем в Иерусалим римского периода.

Дорогие друзья, мы с вами находимся на улице Кардо. Это римское место. Мы с вами начали с башни Давида, где находился римский легион. Мы помним, почему он там находился, из-за восстания еврейского. Но было в истории два восстания. Второе восстание Бар-Кохбы, которое началось в 133 году нашей эры. И оно было, по мнению ученых, даже более кровопролитно, чем первое еврейское восстание. В это время в Риме правит император Адриан. Он настолько рассердился и разгневался на евреев, что он приказывает стереть с лица земли Иерусалим и на месте еврейского города древнего построить римский языческий город с другим названием, чтобы из еврейского самоосознания исчезло даже понятие Иерусалим. Адриан приказывает построить римский город, называет его Элия Капитолина. И как обычно в любом римском городе, по центру города проходил центральный проспект, который назывался Кардо, кардиология. Мы знаем, что центральная кровеносная система, сердце фактически по центру груди находится. Так и римляне называли вот этот главный центральный проспект Кардо, который располагался с севера на юг. Мы с вами находимся как раз на одном из Кардо. Почему на одном из? Иерусалим топографически так устроен, что римляне вынуждены были проложить два кардо – западное и восточное. Мы находимся как раз на западном кардо, которое просуществовало вплоть до прихода мусульман в 7 веке, когда мусульмане разрушали город. Это кардо было завалено, потому что находится как бы в ложбинке. Эти столбы, которые вы видите рядом вокруг меня, это древние столбы, которые были откопаны здесь, поэтому это настоящие столбы, не копии. Когда вы придете сюда, в Иерусалим, пройдетесь по Кардо, вы сможете прикоснуться к истории, потрогать ее. Древний город, римский, языческий, но в то же время очень красивый. Поэтому я вам предлагаю посмотреть на картину, которая примерно даст вам понятие, как выглядел Кардо со 2 века по 7 нашей эры.

гуляем с вами по историческим местам, это сложно представить себе, как же это выглядело в прошлом. И вот мы с вами находимся на Кардо. В конце 19 века, в 1884 году, на иорданской стороне была обнаружена древняя византийская церковь, в которой весь пол был выложен мозаикой. И не просто мозаикой, с красивыми картинами, сюжетами. Это была карта Святой Земли. Благодаря этой карте, которая была выложена примерно в VI веке, мы имеем представление себе, где точно располагались библейские места, о которых мы читаем в Библии. И на этой мозаике есть фрагмент Иерусалима. Не совсем выдержана была топография, но очень интересная карта, которая помогает исследователям, которые доказывают историческую достоверность, по крайней мере, библейских мест и других, о которых мы читаем в других исторических трудах. И вот копия вот этого фрагмента Иерусалима вы можете наблюдать на этой мозаике, на которой мы видим, что храмовая гора была пустая. То есть в период византийцев христианам было неважно, что находилось на храмовой горе, это была просто мусорка. Снизу увидите большой фрагмент храма Гроба Господня или Церковь Воскресения, двойное название есть у этого места. Достаточно небольшой город в период Византии, Иерусалим, но он помогает нам определиться, где что находилось, поэтому карта еще называется карта Мадабы или Медва, просто пол византийской церкви, который так сильно помог историкам, археологам определиться с местоположением большинства библейских исторических мест на Святой Земле.

друзья, мы с вами пересекли еврейский квартал и дошли в итоге до Стены Плача. Она находится буквально слева от вас. Сегодня жарко на улице, обязательно пейте воду. Берите с меня пример. Это жизненно необходимая вещь в Израиле, пить воду все время, даже зимой. Итак, римский

период. Наверху, на храмовой горе, храм разрушен. Римляне решают, что они будут контролировать эту территорию. Десятый легион остается в Иерусалиме. Официальное количество римских солдат в легионе – 5300 человек, включая офицеров. Кроме непосредственно солдат, должен быть обоз, должны быть какие-то медицинские службы, должна быть кухня и кузница. Поэтому в общей сложности, кроме самого непосредственно воинского контингента, в итоге доходило порядка до 10 тысяч человек один легион. Итак, мы с вами сказали, что сами солдаты располагались возле Явских ворот, в районе башни Давида музея, а генштаб находился здесь наверху. На месте разрушенного второго храма генштаб 10-го легиона находился здесь. И буквально за моей спиной внизу были римские бани, потому что мы знаем, что римские вообще граждане любили комфорт. И, естественно, если ты хочешь чувствовать себя хорошо, ты должен быть чистым. Когда ты долго не моешься, начинаешь источать неприятный запах, и вообще это дискомфорт. Поэтому римляне очень любили процесс купания, подобие финских саун. Римские бани были здесь, поэтому большие римские бани, к сожалению, от них почти ничего не осталось, но они находились буквально за моей спиной. Римский период, тотальный контроль этого города, и уже буквально 60 лет спустя Иерусалим полностью уничтожается, и здесь выстраивается римский город или Капитолина. И Кардо восточное, мы видели с вами западное Кардо, восточное Кардо находится буквально над нами, чуть-чуть как бы за вашей спиной, недалеко отсюда, буквально 50 метров восточное Кардо, которое тоже шло с севера на юг до мусорных ворот. Римский период, район Храмовой горы, стена плача, римские бани.

дорогие друзья. Мы гуляли с вами по римскому Иерусалиму. И, конечно же, мы проголодались. И мы зашли в очень хороший ресторанчик. Мне он очень, на самом деле, нравится. Считается молочный ресторан. Мяса здесь нет, но здесь есть рыба, гарниры. Все очень вкусно. Поэтому я вас приглашаю, приходите. В еврейском квартале очень много кафешек, ресторанов. На любой вкус, на любой выбор. Если вам захотелось, вы приехали зимой и хочется супчика, здесь тоже есть. Это, например, кафешка находится над музеем сгоревшего дома. Очень вкусно. Советую, приезжайте.

нашей темы Иерусалим во времена Римской империи. За моей спиной вы видите арку, которая является частью победоносных врат Адриана. Мы знаем, что в Риме есть несколько различных врат, которые различные римские императоры построили в честь своих побед, увековечить свои победы. Вопрос, зачем Адриан в Иерусалиме хотел увековечить свою победу? Мы знаем, что Иерусалим был уничтожен в 135 году, и на его месте был построен римский языческий город Элия Капитолина. И, естественно, разрушение Иерусалима произошло не на пустом месте. Мы уже упоминали с вами сегодня о том, что было восстание, второе еврейское восстание 133-135 года под предводительством Бар-Кохбы. И когда это восстание было подавлено Адрианом, императором, точнее его армией, было построено в Иерусалиме 4 победоносных врат, которые увековечивают его победу. И вот одна из этих арок буквально за мной, которая является частью конструкции, не вся она сейчас видна, были построены здания вокруг этих ворот победоносных. Но еще эта арка называется «Эко Омо» – «Сей человек» или «Вот человек». Мы помним, что Понтий Пилат, когда вывел Иисуса на суд, он сказал: «Вот этот человек, которого вы хотите осудить». Поэтому эта арка названа в честь этого события «Эко Омо», потому что мы сейчас находимся на Виа Долороса или Крестный путь. Римский период, мы видим, здесь сохранился. С этой стороны сейчас мы видим здание, но раньше здесь был небольшой рынок, где происходило торжище. Мы знаем, что не только на Кардо были магазинчики, но были еще достаточно большие места, где люди продавали лошадей, что-то более громоздкое, не только лавочка, куда ты мог зайти купить свои личные какие-то маленькие вещи. Итак, римский рынок, который, к сожалению, не виден. За моей спиной также была крепость Антония, которая была уничтожена, к сожалению, где Понтий Пилат судил Иисуса. Все это как раз относится к римскому периоду.

Дорогие друзья, наконец-то мы пришли к последней остановке нашей сегодняшней экскурсии по Иерусалиму римского периода – Дамасские ворота. И в завершение хотелось бы указать вам еще на одно ярко выраженное сооружение римского периода – Адриана. Мы уже с вами видели одну арку, которая сохранилась от победоносных ворот на Виа Долороса. Сейчас мы с вами находимся возле Дамасских ворот, или на иврите называются Сихемские ворота. Город Сихем или Шхем, сегодня это палестинский город, находится на севере. Мы с вами стоим возле Дамасских ворот, и то, что находится внизу, как раз вот эта арка внизу, это арка от, в принципе, конструкции, которую построил Адриан в честь своей победы над евреями в восстании Бар-Кохбы со 2 века, то есть со 135 года начали строить, в принципе, Элия Капитолина, римский город. Прежде всего было построено 4 этих ворот, которые всем бы показывали и напоминали о том, что с Римом воевать не стоит. Дамасские ворота сегодняшние построены намного выше, потому что, как мы уже сказали вам, в 135 году город был абсолютно полностью разрушен. Стены нынешнего старого города – это достаточно новые стены, всего лишь 16 век, турецкий период. Поэтому Дамасские ворота были построены над воротами Адриана 2 века. До скорых встреч и добро пожаловать в Израиль снова!

Римская эпоха – одна из самых больших исторических периодов Иерусалима. И в то же время она самая драматичная, потому что именно в этот период исполнилось пророчество, что не останется здесь камня на камне, и весь город был разрушен. Но приятно все-таки погрузиться в эту историю для того, чтобы ее изучить и понять все особенности. Ну а еще более приятно ходить и гулять по этому уже возрожденному городу Иерусалима с новыми стенами и с новым обществом.

За моей спиной находятся Явские ворота. Я первый раз узнал, что сами ворота – это не тот проезд, где едут там машины, а вот где сейчас проходят люди, находятся немного сбоку. Сегодня у нас была полностью пешеходная экскурсия по Иерусалиму. И я также узнал, что римляне пытались полностью стереть этот город с лица земли и стереть его название с карт. Но у них, как видите, это не получилось. Добро пожаловать в Израиль. Увидите все своими глазами.

Карбо, сердце города древнего римского периода.

0: Все, можно идти дальше. Пойдем дальше. Снимать.
1: Это западная и восточная, которая выходила к стене плача. Так вот, проезжая часть, с этой стороны столбы, над ними навес, туда дальше, от навеса ближе к стене шли лавочки.

0: Марго Блэр was just 5
1: Приветствуем в клубе 700. Отец Марго Блэр покончил с собой, когда девочке было всего 5 лет. Очень долго Марго боялась последовать его примеру, но однажды взяла пистолет, чтобы застрелиться, как это сделал отец. Я действительно хотела покончить с собой. И рядом не было никого, кто мог бы меня остановить. Марго Блэр помнит, как приемный отец катал ее на спине и водил на рыбалку. Но еще лучше, помнит то, о чем хотела бы забыть. День, когда он совершил самоубийство. Мне было 5 лет. У моего отца была клиническая депрессия и биполярное расстройство. Он был алкоголиком, я ничего не понимала. Боль, страдания и непонимание были частью моей жизни. Эмоциональные травмы лишь усугубились, когда одноклассники начали насмехаться над Марго из-за того, что ее отец покончил с собой. Они говорили, что это она виновата. Я думала, возможно, это правда. Если бы он любил меня, то не покончил бы с жизнью. Я с детства боялась, что повторю судьбу отца. Боль лишь усиливалась. В 11 лет я дружила с одной девочкой. Я пошла с ней домой к ее парню. Там был его друг, который под дулом пистолета меня изнасиловал. Я была разбита, ощущала позор и вину. Под проливным дождем Марго пришла домой, надеялась, что мама спросит, что случилось. Но этого не было.

0: произошло.
1: Я думала, что она, как мама, должна была бы понять, что со мной что-то случилось. Я во всем винила ее. А мысли о том, что я никчемная, лишь усилились. Марго с головой окунулась в вечеринки и секс. Она пыталась найти утешение и даже начала токсичные отношения с изнасиловавшим ее парнем. Это длилось до 15 лет, пока родители подруги не предложили пойти ей в церковь. Марго знала про Иисуса и даже верила в него в детстве, но потеряла веру после всего, через что прошла. Когда пастор проповедовал, у меня было такое чувство, что он обращался ко мне. Ты избрана, ты достойна, все, что происходило в твоей жизни, Бог может использовать во благо. Пастор предложил Марго креститься, и она согласилась. Она решила, что это ее шанс снова посвятить свою жизнь Иисусу. Я почувствовала мир. В тот мир я поняла, что Бог реален. Я решила, что готова к переменам. Вера в Бога побудила Марго искать высшей цели. Она перестала ходить на вечеринки и посвятила себя учебе и изучению Библии. Она закончила колледж в 19 лет и открыла свой бизнес. Марго помогала молодым девушкам разобраться с трудностями и прийти ко Христу. Но с годами ее отношения с Богом начали угасать. В тот момент я не была особо связана со своей домашней церковью, потому что много ездила. Вокруг меня были толпы людей, но не все эти люди были верующими. Конечно, это влияло на меня. Девушка попала в абьюзивные отношения, что напомнило ей о травматических переживаниях молодости. Как я могла оказаться здесь снова? Когда я была на виду, люди видели сильную и смелую женщину, которая преодолевала все трудности. Но, приходя домой, слышала голос, который говорил мне, что я никто. Я нашла пистолет в доме у одного мужчины и была готова покончить жизнью, как это сделал мой отец. Но вдруг зазвонил телефон. Я ответила. Это была моя подруга. Она сказала, я готова отдать мою жизнь Христу. Скажи мне, что я должна сделать и сказать. Я поняла, что Бог использовал мою подругу, чтобы спасти меня. В тот момент я сказала, Господь, я не знаю, как это будет, но я готова сделать все, что ты скажешь. Я буду жить, чтобы служить тебе. Марго отложила пистолет и привела свою подругу ко Христу. Она поняла, что прикрывала свои детские травмы, вместо того, чтобы позволить Богу исцелить ее. Она посвятила себя восстановлению личных отношений с Христом через молитву и Писание. Но ей нужно было сделать еще одну вещь, чтобы обрести полное исцеление – простить тех, кто ранил ее. Бог помог мне простить маму, насильника и себя саму, чтобы освободиться от тех сетей, которые так долго держали меня. Да, все это произошло со мной, но у меня еще столько всего хорошего впереди. Я должна быть голосом Божьим для других, чтобы они тоже исцелились. Сейчас Марго продолжает строить жизнь, центром которой является Христос, а также направляет женщин к единому истинному Спасителю. Я обязана Богу своей жизнью. У меня клинически подтвержденная депрессия. Сегодня. Но в то же время я каждый день обращаюсь к Отцу и провозглашаю Божью истину надо мной. Бог — Искупитель. И как бы глубоко вы ни забрались в яму, Бог избрал вас. Мы не можем контролировать то, что происходит с нами в жизни. Эта женщина перенесла насилие в 11 лет. Она любила своего отца. Он был важен для нее. Но он покончил жизнь самоубийством. Такие вещи оставляют глубокие шрамы. Дети в таких случаях часто думают, что это они что-то сделали не так. Наверное, я была виновата в том, что он не любил меня. Я была недостаточно хороша. Наверное, я подтолкнула его к этому. Я хочу напомнить вам, что у нас есть враг. Да, у нас есть Бог, который силен спасти, но у нас есть и враг. В Библии написано, он ходит, как рыкающий лев, ища кого-то поглотить. Библия также говорит, что мы были сотворены по образу и подобию любящего Бога. Мы его творение. Если враг захочет сделать что-то сейчас в вашей жизни, то что это будет? Скорее всего, у каждого будет свой ответ. Но я хочу сказать, что он пытается отдалить нас от Бога и общения с Ним. Хоть Марго и познакомилась с Иисусом в детстве, как и многие из нас. Мы приглашаем Иисуса Христа в свое сердце, но потом нас поглощает реальность. Происходят неожиданные вещи. Мы переживаем потерю, боль. Такова жизнь. Иисус сказал, «Придите ко мне, принесите все трудности мне, потому что я могу исцелить вас». И даже если ваше бремя тяжелое, его бремя легкое. Он готов взять вашу боль, взять ваши раны и исцелить вас. Разве можно отказаться от этого? Я недавно читала слова Иисуса. «Я лоза, а вы ветви». Пока мы остаемся в Нем, Его жизнь течет в нас. Но мы уходим, как сделала Марго. Она уходила несколько раз. Ее тянула боль и друзья, которые причиняли эту боль. Они отдаляли ее от того, кто мог предложить ей любовь, исцеление, мир и радость. Посмотрите на свою жизнь. Подумайте, не тянут ли вас? Иногда мы отдаляемся от Бога, потому что заняты своими делами. Когда мы приходим к Иисусу и отдаем Ему свою жизнь, мы говорим «Иисус, приди в мое сердце». И говорим не только это. Вы слышали, что сказала Марго, когда наконец-то получила исцеление? «Я отдаю тебе себя. Я отдаю тебе свои мечты, свои надежды, свои искушения, свои победы». Мы говорили уже о том, что все это должно возвращаться к Богу. И так должно быть всегда. Я знаю, что сегодня Господь говорит вам. Я здесь. Я стою у двери и стучу. Если кто-то откроет двери, я войду и буду вечерить с ним. Он просит вас прийти к нему. Он говорит, вы найдете меня, если будете искать всем сердцем. Взыщите его сейчас со мной. Просто дайте Богу тот же шанс, который даете тому, что несет разрушение в вашей жизни. Давайте помолимся вместе. Молитесь со мной. Господь, я грешница. Я знаю, кто я без Тебя. Почему я без Тебя? Не знаю, Иисус. Приди в мое сердце. Прости мои грехи. Я знаю, что все они известны Тебе. Я знаю мой позор, мою боль. Я отдаю все это Тебе, потому что Ты готов принять их и заменить Твоим Духом Святым. Будь спасителем моей души. Боже, дай мне сегодня второй шанс. Приди в мое сердце, наполни его собой. Измени мой взгляд на вещи. Дай мне силу оставить то, что отдаляет меня от тебя. Мне нужен ты. И сегодня я полностью полагаюсь и принимаю твою любовь. Я знаю, что Ты готов принять меня, какой бы недостойной я ни была. Твоя милость и благодать.

дать выше моего понимания. Я прихожу к Тебе, Боже. Помоги мне жить ради Тебя. Во имя Иисуса. Аминь. Майк Тернер и Билли Беннет неслись на лодке возле Бентон-Руж. Их внук за

Это было ужасное чувство. В пятницу вечером перед Днем Отца в 2016-м Майку Тернеру позвонил его внук Лэндон и попросил о помощи. Он сказал: «У меня сломался мотор в лодке. Забери меня, пожалуйста». Я сказал: «Хорошо, я позвоню твоему второму деду и попрошу его поехать со мной, чтобы не ехать самому среди ночи». Он согласился. Вскоре Майк забрал Билли, второго дедушку Лэндона, у которого были проблемы со здоровьем после открытой операции на сердце. После полуночи они сели в лодку и отправились на болото возле Бэттон-Руж в поисках Лэндона. Это была светлая ночь, поэтому я не включал фонари. Я хорошо видел, но под водой были пни где-то на глубине 20 сантиметров. У нас была скорость 50 км в час. А потом бах, и стало темно. Я ничего не видел и не мог дышать. Мы перевернулись. Я ударился головой о руль лодки. Я не понимал, где верх, где низ и как это случилось. Майк оказался под водой, а Билли не было видно. Я пришел в себя. Начал звать Билли. Я трижды позвал его, но он не отвечал. Я был уверен в том, что он погиб. Билли выбросило из лодки. Он был без спасательного жилета, и его ботинки тянули его на дно. Он не мог дышать и начал молиться. Мои ботинки были как два цементных блока. Они просто топили меня. Я сказал: «Господи, если ты не поможешь держаться, то забирай меня домой». У меня не было сил, но вдруг я ощутил, словно он подставил руки под ботинки и поднял меня. Майк увидел Билли в 10 метрах от лодки. У него не было сил. Он сказал, что не пострадал, но не продержится долго, если не избавится от ботинок. Я нырнул под лодку и достал спасательные жилеты. Он бросил спасательный жилет, и тот приземлился в метре от меня. Мне хватило сил, чтобы достать его. Майк подплыл к Билли и подтянул его к лодке. Они вместе забрались на нее и были рады, что остались в живых. Это Бог сделал так, что мы пережили удар такой силы без травм. Это единственный ответ, иначе не бывает. Они пытались подать сигнал фонарем машинам на дороге, но никто не остановился. Когда Майк направил фонарь на воду, то увидел новую проблему. Он сказал: «Посмотри налево». Я повернул голову и увидел трех аллигаторов. Они были в 5 метрах от лодки. А Майк говорит: «А теперь взгляни налево». Я посмотрел и увидел еще трех. Это было в 1:30 ночи. Это их время кормежки. Я начал переживать. Когда я посветил фонарем на берег, то увидел, что их там толпы, и все они спускались в воду. Им было интересно, кто мы и что делаем. Я понимал, что аллигаторы могут наброситься на нас. Я всю свою жизнь жил рядом с аллигаторами, но не в такой ситуации. Я усердно молился. Я просил Бога, чтобы Он вытащил нас отсюда. Позже они узнали, что пока они молились и ждали, Лэндон молился тоже. Он говорил: «Боже, помоги мне завести мотор». Он понял, что с нами что-то случилось. Прошло несколько часов, а мы не приехали, и как только он помолился, мотор завелся. В 3:30 утра Билли увидел свет на воде, и к ним подплыл Лэндон на своей лодке. Мне хотелось плакать, когда я увидел его. Меня переполняли эмоции. Думаю, мы бы пробыли там всю ночь. Я не хотел этого. Бог ответил нам. Мужчины вернулись домой и убедились, что это Бог помог им, когда взглянули на мотор лодки Лэндона. Я сказал: «Лэндон, заведи-ка мотор». Но он не провернулся ни на градус. Что это могло быть? У меня нет ни капли сомнений. Никто не изменит мое мнение. Это был Бог.
В воскресенье после церкви Майк и Билли собрались с семьей и отпраздновали День Отца. Они были благодарны, что Бог был с ними в нужде и

0: слышал их молитвы. Это было чудесно, это было похоже на мой первый день отца. Для меня это было как перерождение. Господь дал мне второй шанс. Мы с Майком могли погибнуть. Лэндон потерял бы одновременно двух дедов. Все были очень рады тому, как все закончилось. Это объединило мою семью. Они осознали, что сегодня ты тут, а завтра тебя нет. Никому не гарантировано завтра. Я с радостью ожидаю каждого дня. Я благодарю Бога за то, что Он сделал, делает и еще сделает. Иисус Христос присматривает за нами. Мы ощущали это, когда были в воде. Я знал, что Он помог нам. Если бы не Он, нас бы здесь не было, и мы не говорили бы с вами.
1: Это удивительная история, не так ли? Часто мы оказываемся в такой ситуации, что единственный наш вариант — молитва. И она меняет многое. Бог Небес слышит наши молитвы. Мы хотим сейчас уделить время, помолиться о вас и попросить Бога помочь вам в ваших обстоятельствах. Я хочу поделиться свидетельством. Джерри написал нам, 5 июня Эндрю молился о человеке, у которого текла кровь из носа, а врач не мог поставить диагноз. Эндрю добавил, что кровотечения прекратятся, и человек поймет это. У меня на протяжении 2 лет сильно шла кровь из носа. Когда Эндрю начал молиться за исцеление такого человека, я спросил в слезах, «Боже, это про меня? Но я недостоин». Я сразу же ощутил разницу в левой ноздре. Она настолько очистилась, что я начал дышать через нее. Она всегда была забита, и когда я попытался очистить ее, опять шла кровь. Спасибо вам за молитвы об исцелении.
0: Аминь. Джерри, спасибо, что сообщили нам. Мы радуемся с вами. Большое спасибо. Вот что пишет Ли. Мне 58 лет, и у меня всю жизнь болела шея. На прошлой неделе я смотрел «Клуб 700» и услышал, как Терри сказала, что у кого-то болит шея, и когда этот человек поворачивает голову вправо, шея начинает хрустеть. Она добавила, что боль мучила человека всю его жизнь. Я много лет молился за исцеление, и хотя до этого я был неверующим Фомой, положил руки на плечи и шею, принял исцеление от Бога, и теперь я здоров. Шея больше не болит, Бог верен и достоин всей хвалы. Ваше чудо идет к вам. Просто доверьтесь Богу и Его времени. Аминь. Спасибо, Ли. Как говорила Терри, мы будем молиться о вас. Мы рады слышать эти свидетельства и надеемся услышать еще больше. Присоединяйтесь к нам в молитве. Отец, мы в восторге от того, что имеем отношение с Тобой благодаря Иисусу, Твоему Сыну, и благодарим Тебя за то, что Ты делаешь. Ты работаешь не только с телом, но и с духом. В Иоанна говорится о самарянке у колодца. И Иисус хотел дать ей живую воду, потому что Он знал все о ней и ее грехе. Она имела 5 мужчин. И Христос сказал, «Я хочу дать тебе живую воду, потому что мир не утолит твою жажду». Если вы считаете себя недостойным быть с Иисусом, то знайте, что Он хочет отношений с вами. Он хочет дать вам живую воду каждый день вновь и вновь. Примите это во имя Иисуса Христа. И пейте эту живую воду во имя Иисуса. Терри.
1: Есть кто-то, у кого диагностировали серьезную болезнь печени. Вам прописали много процедур и лекарств. Бог исцеляет вас. Вы почувствуете тепло в этой части тела. Поднимите руки, примите это и поблагодарите Бога.
0: Бог делает духовную работу в сердцах людей. Никодим, который хотел узнать больше про Христа, пришел к нему под покровом ночи. Он хотел узнать, кто он такой. Иисус принял его. Если вы ищете Бога, то знайте, что и Он хочет найти вас. Как говорит Иеремия, Он покажет великое и недоступное. Это подтверждение вам о том, что Он видит вас. Он знает о вас все. Спасибо, Господь.
1: Вас усыновили, и вы не можете найти контакты со своей семьей. Бог откроет для вас двери. вы можете воспользоваться ими. Помните, что Он делает это для вас. Пройдите через эти двери с Ним во имя Иисуса.
0: Господь говорит, что кто-то получил исцеление плевры и легких, которые были воспалены. Вам тяжело и даже больно дышать. Господь исцеляет во имя Иисуса.
1: Кто-то ощущает тьму, психологическую тьму. Вы живете в этом. Это депрессия, от которой вы не можете избавиться. Бог забирает ее от вас. Ваше состояние изменится, потому что радость в Господе — ваша сила во имя Иисуса.
0: Господь хочет принести свет в вашу тьму. Мы молимся об этом во имя Иисуса. Напишите нам, если пережили чудо и нуждаетесь в молитве. Пишите на сайте, адрес которого указан на экране. Закончим мы словами из Псалма. «Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих».

Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV. Давид сказал, чтобы ему принесли меч, и он отрубит голову великану. Так говорит Господь, я дам вам меч, которым вы отрубите голову истукану.

0: Я родилась в семье военнослужащих. Мама часто била и обзывала меня и двух моих братьев. Это насилие нанесло урон моей самооценке. В 10 классе я с друзьями начала посещать вечеринки. По воскресеньям мы ходили в церковь, а всю неделю ходили на вечеринки. Это продолжалось и в колледже. На втором курсе я совсем опустилась. Я принимала участие в конкурсе «Мисс Теннесси». Я мечтала о победе, чтобы доказать себе, что я красива, чтобы заполучить одобрение мужчин. Я очень старалась добиться победы. Но когда ничего не произошло, когда ничего не получилось, меня постигла страшная депрессия. Я начала сильно пить. Я практически стала алкоголичкой. Однажды в церкви я встретила женщину по имени Мэрилин. Она пригласила меня в зимний лагерь Рэмп в 2008 году. И я поехала туда вместе с братом. Я вспоминаю, каким ощутимым было присутствие Божье, даже по дороге к входной двери. После служения пригласили выйти на покаяние тех, кто хотел исправить свою жизнь. Взывая к Богу, я бежала вперед, не обращая внимания на других. Я просто подняла руки к небу. После молитвы я поднялась. Слезы текли по моему лицу. Впервые я могла поклоняться Богу в свободе. После собрания я пошла в дамскую комнату, взглянула на себя в зеркало, и Бог показал мне, как Он видит меня. Бог показал мне, что я красивая. Он сказал мне, что любит меня. Впервые в жизни я осознала себя красивой. С того времени я полностью посвятила свою жизнь Богу. Теперь я целиком завишу от Него. Я живу для Него и исполняю Его призвание в своей жизни.
1: В 6 главе Бытие говорится о том, что во дни Ноя на земле жили настоящие исполины. Они жили также и после потопа, когда сыны Божии брали в жены дочерей человеческих и рождали славных детей. В Сирии был выкопан древний храм, внутри которого найдены метровые следы исполинов. Так вот, согласно Библии, некоторые великаны были настолько огромными, что у них было большое расстояние между средним пальцем и локтем. Гигант по имени Ог был настолько огромным, что его кровать была 18 исполинских локтей длины на 4 ширины. На иврите упоминается именно 18. Локоть — это расстояние между средним пальцем и локтем. Рост Голиафа был по крайней мере 3 метра. Эти великаны на самом деле существовали. Это доказывают древние дощечки и другие предметы. Великаны жили на планете. Даже велась полемика об их происхождении. За 5 минут я попытаюсь вам сегодня рассказать материал, который рассчитан на 2 часа. Во-первых, первая часть Библии появилась только через 2500 лет после Адама. Речь идет о Торе, Пятикнижии Моисея, написанном в пустыне. У Авраама или было видение, или же ему явился ангел. Также и у Исаака, Иакова и у всех его сыновей, упомянутых в книге Бытие. Так они получали слово от Бога в течение 2500 лет. В послании Иуды, 6 стихе, сказано, что ангелов, оставивших свое жилище, Бог соблюдает в вечных узах под мраком. Во втором послании Петру говорится о падших ангелах. Кто же это был? До начала времен, еще до появления Адама, сатана жил на небе, будучи архангелом. Когда сатана взбунтовал, его поддержала треть ангелов, которых Бог изгнал с небес. Это и были падшие ангелы. После того, как сатана искусил Адама, эти ангелы заполучили доступ к земле. До грехопадения они действовали ограниченно. Но после все изменилось. И Богу тогда пришлось послать на землю ангелов в виде людей. Если вы этому не верите,

то прочитайте историю о Лоте в Содоме и Гоморре. И вы тогда в этом убедитесь сами. Бог послал на землю ангелов в виде людей, чтобы те научили людей праведности. Но когда ангелы увидели дочерей человеческих, они начали брать их себе в жены, и от них родились великаны. Вы можете возразить, что на небесах ангелы не женятся. Правильно, на небесах они не женятся. Но там ангелы имеют духовные тела. На небесах у них нет нашего с вами физического тела. Если вы не верите мне, то вы не верите и в то, что Иисус жил на земле. А ведь Он, будучи Богом, одел на Себя плоть и был искушаем во всем, подобно нам с вами. Но при этом, в отличие от нас с вами, Иисус не согрешил. Вы никогда не задумывались об этом? Оставайтесь со мной. Я хочу вам это все сегодня объяснить. Таким образом и началось поколение великанов. Послушайте, это, конечно же, материал на 2 часа, но я попытаюсь его сокращенно рассказать. Причиной потопа является то, что об этом сказано в Бытие 6.5, «Великим было развращение человеков на земле, и все мысли и помышления их были зло во всякое время». Все это из-за истуканов. Богу пришлось искоренить род истуканов с помощью потопа. Виной тому стали не только злые люди, но и целый род неких существ. Об этом упоминают отцы ранней церкви в первом и втором столетиях. А также данную тему поднимают еврейские историки и ученые, которые, в частности, заявляют, что из-за падения ангелов Бог произвел потоп. Но другие источники сообщают нам о том, что они все равно жили после потопа. Они остались жить. Я исследовал данный вопрос. Бог послал 200 ангелов обратно на землю, на гору Ермонскую. Она же гора Клятвы, Северный Израиль, Голландские высоты. Бог хотел научить людей истине. На земле не было никого, кто бы мог это сделать. Но все опять повторилось, и они вновь начали рождать истуканов. Вот почему в Библии упоминается 5 гигантов, которые жили в земле израильской во времена человека по имени Давид. Голиаф, Лахмий, его брат Ишбибенов, Саф. Вы знаете, у этих великанов было по 6 пальцев на руках и ногах. Они стали последними в своем роде. Никто, кроме Давида, не хотел сразиться с 3-метровым истуканом. А теперь еврейская история. Когда Давид увидел гиганта, то спросил, кто с ним сразится? Давид услышал, как он поносил Бога. А согласно закону Моисея, поносящие Бога должны быть заброшены камнями. Таков закон. Давид бежит к ручью. Он берет 5 гладких камней, кладет их в пастушью сумку и направляется прямо к этому великану, который внушал ужас в израильскую армию. Он получил разрешение царя свести концы с этим негодяем. Саул же предложил ему одеть свой мундир. Лично меня интересует, почему Саул сам не одел свои доспехи, ведь он царь. А царю подобает быть примером. Но нет же, Саул потерял помазание. Он был высокомерным, и он даже пытался заставить Давида надеть на себя царские доспехи, чтобы в случае победы все подумали, что это он победил, что это победил Саул. Царское обмундирование отличалось от других. Его знают абсолютно все. Но оно не пришлось Давиду по душе. Давид предпочел знакомое ему оружие — 5 камней. 1 камень для Голиафа.

Голиафа. Но на пути домой ему может встретиться брат Голиафа, так что нужен и второй камень, на всякий случай. После второго забитого может встретиться еще и Исав. Нужен третий камень, четвертый для Ишбиэбенана. Давид все рассчитал. После триумфа над Голиафом к нему могут прийти остальные четыре гиганта. Помню голливудский фильм по этому поводу. Помахиваю своей рогаткой, сейчас застану второй камень. Давид попал истукану в голову с первого раза. Но позвольте напомнить вам, что это не убило его. Прочитайте, исследуйте это место Писания. Давид тогда попросил меч. После того, как истукан упал, Давид обнаружил, что из-за плотного обмундирования единственное открытое место на нем находилось выше глаз. Именно туда он и целил. Но Давид увидел, что враг еще жив. Позвольте мне теперь проповедовать. Настало для этого время. Вы приехали в Рэмп с проблемой, и теперь вы ощущаете Бога, и вам стало хорошо. Вы думаете, что ваш истукан уже мертвый. Только из-за того, что вам нравится Рэмп, исполин еще не умер. Он еще не умер. И тогда, когда вы лежите в церкви на полу три часа под помазанием, он все еще не умер. Вы нокаутируете Голиафа камнем хвалы поклонения, молитвенного собрания, на котором решаются ваши проблемы, и он все еще не умер. Но эта нужда еще не заявит о себе, если она будет полностью просто лежать с дыханием в груди. И поэтому Давид сказал, чтобы ему подали меч. Он взял тот меч, которым враг хотел его убить, и отрезал голову этому великану. Меч — это Слово Божье. Некоторые из вас продолжают забрасывать проблему камнями. И она даже уже лежит месяц или, может быть, даже два. Но Бог пытается сказать: «Вернись к моему слову, и я дам тебе меч, которым ты убьешь». То есть, ты должен своего великана убить. Я дам вам сейчас одно место в Писании. 99% из этой аудитории не знакомы с этим местом Писания. Принесите мне голову Голиафа. Принесите мне ее. Подними ее, подними голову. Смотрите. Смотрите на меня. Это настоящий размер головы Голиафа. Положи ее, Робби. Положи. Хорошо. Давид отрубил голову врага. Я задам вам следующий вопрос. Мне весело, конечно, а вам? Я хочу спросить вас. И вот вы только что убили этого Голиафа. Представьте себе. Библия повествует о том, что Давид забрал обмундирование этого исполина. Потом он забрал его меч, который в конечном итоге оказался обернутым в ковчеге Завета, который Давид позже отвоевал. Но зачем ему понадобилась голова Голиафа? Я бы эту голову просто закопал в землю. Зачем? Это непонятно. Какая-то получается мерзость. На первый взгляд, это кажется глупостью. Да, Давид сделал нечто странное. Вы знаете, я побывал в Израиле уже 35 раз. И я еще раз туда поеду. Долина Эллах простирается примерно на 29 километров. Все зависит от того, по какой дороге из Иерусалима вы туда поедете. Таким образом, Давид берет голову Голиафа. Также он забирает меч, который позже будет помещен в Ковчег Завета. Об этом мы читаем в 1 Царей 21:9. Обмундирование врага он положил в свой шатер. Вероятно, шатер Давида находился в Вифлееме. Давид подбежал к поваленному Голиафу. Он на него встал. Это логично. Он вынул меч и отрезал голову. Филистимляне, увидев смерть своего чемпиона, убежали. В Писании сказано о том, что Давид принес голову филистимлянина в Иерусалим. Он еще не царь, хотя его уже и помазали на царство. Он живет в Вифлееме. Сражение происходило.

сидели в долине Эллах. Так вот, доспехи Давид занес в шатер. Меч он отдал священнику, чтобы тот положил этот меч в ковчег завета. Окровавленную голову этого врага он тащит на гору в Иерусалим, где и хоронит ее. Вот это да! В Библии также говорится, что Давид был еще и пророком. Зачем же Давиду понадобилось тащить голову Голиафа в Иерусалим? Зачем ему это было нужно? Я прошу вас, будьте предельно внимательны. Истукан был семенем змея. Семенем змея были истуканы, которые появились на земле от падших ангелов, которые брали себе в жены дочерей человеческих. Последние пять великанов жили в Израиле во время Давида. Давид убил первого из них. Давид является семенем убийцы змея. А как же быть с тем, что Мессия произойдет от семени женщины? Да, ему надобно было родиться от девственницы, в чреве которой было помещено семя Слова Божьего. Именно это и должно было произойти. Это семя не являлось спермой, чтобы вы не заблуждались. Это семя Слова. Вы со мной? По венам Иисуса текла кровь, которая передалась Ему от Марии. У Христа не было земного отца, и поэтому Он не наследовал греховную природу Адама. Его отцом был Небесный Отец. Он был зачат от Духа Святого, поэтому, хотя его кровь выглядела точно так же, как наша, она не была запятнана грехом. Библейский стих описывает, что когда Иисуса вели на распятие, Он поднимался вверх на гору, которая по латыни называется «Калвария», а на иврите «Голгофа». Каждый раз, когда поднимались ступни ног, происходил танец на голове врага. Бог сказал, что ему нравится смотреть, как мы танцуем, потому что, делая это, мы сокрушаем голову врага под своими ногами.

силовая команда с участием Джона Джейкобса.

Как сказал Джон, мое свидетельство отличается от тех, которые вы слышали раньше. Дело в том, что мой отец был неверующим, а мать верующая. Ребята и девушки, если вы встречаетесь с неверующими людьми противоположного пола, то помните, что Библия говорит: не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Я вырос в городе Гэри, штат Индиана, и моя семейная жизнь, как сказал Джон, была не слишком сладкой. Я приходил домой и слышал пререкания моих родителей. Родители, не ругайтесь при детях, потому что это разрывает детские сердца. Знаете, разрушенные семьи сокрушают сердца. И я рос с сокрушенным сердцем, с разбитым сердцем. Но что-то со мной произошло, когда я принял Христа в свою жизнь. Я пошел в баптистскую церковь, посмотрел фильм об аде, и мне не захотелось туда идти. И я принял спасение. И я родился свыше. И как говорит Библия, когда вы принимаете Христа в вашу жизнь, старое проходит, и все в вашей жизни становится новым. И я скажу вам, что моя жизнь стала совершенно новой. В начальных классах я читал хуже большинства детей. Меня каждый день бил забияка из нашего класса. Но Бог полностью изменил мое положение. И знаете что? Когда я учился в старших классах, я жил для Бога. Я не стыдился быть христианином. И я был полностью предан Господу. Меня возмущает, что этот мир внушает молодым людям, чтобы они страшились мирских стандартов. Я хочу привести пример. Например, девочки 13-14 лет. В следующий раз, когда к тебе подойдут подруги и посмотрят на тебя и спросят: «Ты еще девственница?» Не опускай голову, посмотри им прямо в глаза и спроси: «А вы что, уже нет?» Вырастая в семье, где отец не был христианином, я начал обвинять его. Видите ли, я принял Христа в 7 лет и был предан Господу, несмотря на серьезные проблемы в семье. Мои братья, кстати, тоже не были верующими. Помнится, когда мне было 16 лет, я сделал самое трудное в моей жизни. И сегодня я расскажу вам об этом. Это было труднее, чем поднять это бревно над головой, труднее, чем все, что вы увидите сегодня на сцене. Я боролся с олимпийскими чемпионами, играл в американский футбол, который сейчас играет в Национальной футбольной лиге. Но в 16 лет я сделал то, что было труднее всего. Как я уже сказал, мой отец был неверующим, он был крупным, сердитым человеком, всю жизнь он был жестоким человеком. И я помню, когда мне было 16 лет, единственным примером мужчины-христианина, которого я помню, был мой футбольный тренер. Он тоже был крупным мужчиной, похожим на моего отца, только у него было мягкое сердце, любящее Иисуса. Он знал, что я христианин, и всегда ожидал от меня самых лучших результатов. И он говорил: «Берри, ты христианин, это дело ответственное. И если ты христианин, то я ожидаю от тебя, чтобы ты был лучше всех в беге, чтобы ты заранее приходил на тренировки, потому что ты христианин».

ты должен показывать всем пример. Помнится, у меня было много проблем в семейной жизни. Мой отец продолжал спорить с матерью, и казалось, что Бог не слышал моих молитв. И в жизни моего отца ничего не менялось. Я таил злобу на моего отца за все то, что он делал в семье. И однажды, когда мне было 16 лет, я оставил дом и не собирался туда больше возвращаться. Я убежал из дому. Я сильно поругался с отцом и пошел к пастору, который одновременно был и моим тренером по футболу. Я помню, как я зашел в его кабинет, и я посмотрел на него и сказал: «Тренер Джонсон, я больше не могу. Я больше не могу терпеть того, что происходит в моей семье, что происходит с моим отцом. А мой тренер по борьбе думает, что я стану следующим чемпионом штата и могу получить бесплатное обучение в любом колледже Америки. Но он говорит, что я должен уйти из моей семейной обстановки, и он предложил мне пожить у него». Я посмотрел на тренера и спросил: «Что мне делать, уйти из дому?» Он посмотрел мне в глаза и спросил: «Берри, ты когда-нибудь говорил твоему отцу, что любишь его?» И я сказал: «Тренер, вы не понимаете, это трудно. Видите ли, мой отец никогда не говорил мне, что он любит меня. Сказать отцу, что я его люблю, это мне даже трудно себе представить». Но он сказал: «Мой отец просто неправильно меня поймет». Он посмотрел на меня и сделал нечто очень странное. Он встал со своего кресла, распростер вот так вот руки. И я не понял, что он имеет в виду, но он повторил это еще раз. И потом он посмотрел мне в глаза и сказал слова, которые я никогда не забуду. Он сказал: «Берри, висеть на кресте тоже было нелегко, но Иисус сделал это 2000 лет назад, и ты должен пойти и сказать твоему отцу, что ты его любишь». Эти слова меня поразили. Потому что, согласно Библии, то, что мы христиане, должно быть видно из того, что мы имеем любовь. А я никогда до того не говорил отцу, что люблю его. И знаете, Библия говорит, что нет больше любви той, если кто-то положил свою душу за друзей своих. Иисус положил за меня свою душу. Как же я могу не сказать отцу, что люблю его? И это не давало мне покоя. Я сердился на отца, на тренера, что он мне это сказал, но я не мог успокоиться, потому что я не мог сказать моему отцу, что люблю его. Я мог поднять 180 килограммов, но не мог подойти к отцу и сказать ему, что я его люблю. Я был слишком слаб для этого, и я размышлял часами над этим. И было летом как-то раз, я косил траву в нашем дворе, и это был большой двор, отец находился на другом конце двора, и я косил траву, и я репетировал в уме. И я принял решение, что я подойду к отцу и скажу ему, что я его люблю. И я косил и продолжал представлять себе, как я это сделаю. Хорошо, я подойду к нему, коснусь его спины и скажу: «Я тебя люблю». Нет, это глупо. Я продолжал размышлять дальше. Наконец-то, через 3 часа, я набрался смелости. Я выключил косилку, я побежал через поле. Мой отец сбивал сорняки специальной машиной, которая делала много шуму. Я подбежал к нему, я коснулся его спины, я посмотрел на него, и я сказал ему: «Я тебя люблю, отец». Он не расслышал, и он сказал: «Что? Что?» Я сказал: «Ну нет, неужели мне придется еще раз сказать?» Я сказал: «Папа, я люблю тебя». Но он снова не расслышал, тогда я почти закричал: «Отец, я люблю тебя!» И я заметил, что эти слова его тронули на секунду. Но для него это было непривычно, потому что его отец никогда ему этого не говорил. И знаете что? Он не знал, как реагировать. И поэтому он с грозным видом сказал: «Иди работай». И знаете, это было не похоже на Голливуд, где люди обнимаются и целуются. Но что-то произошло с моим отцом в тот день. И знаете, что-то более важное произошло в тот день со мной. В наши отношения, в нашу жизнь вошла любовь Иисуса. Что-то изменилось в моем сердце. И в следующий раз мне было легче сказать ему об этом. Я помню, как 2 года спустя... Видите ли, ему понадобилось 2 года. 2 года спустя, когда я победил в чемпионате штата по борьбе, мы шли вместе с отцом, и на моей шее была медаль. Мой отец был очень возбужден, обнял меня и сказал: «Сын, я люблю тебя». И знаете что? В отношении вошла любовь Иисуса. Библия говорит, что Слово Божье живо и действенно, даже сильнее, чем Рика. Оно живет и действительно острее всякого меча. Оно проникает нас до разделения души и духа, составов и мозгов. И Библия говорит, что оно судит помышления и намерения сердечные. И я начал разговаривать со своим отцом, и при каждой возможности я говорил ему, что я его люблю. И знаете что? Я не прекращал молиться о моем отце. И вот 4 года назад я пригласил его на выступление.

выступление нашей силовой команды, и он пришел вместе с моей матерью. Он никогда бы не пришел на церковное богослужение, но он согласился прийти посмотреть, как ребята разбивают кирпичи и надувают грелки, и как они разрываются. И Джон начал свидетельствовать. И Библия говорит, что мы побеждаем дьявола.

0: Не говорил ему, что он его любит, но теперь цепи разорваны. Мой отец спасен, и у нас прекрасная жизнь. Но это не имело значения не только для моего отца. Это имело большее значение для меня, потому что я таил злобу на моего отца, и Бог освободил меня от этих цепей. Кит Дэвис. Кит будет бежать с того угла сцены. Он будет бежать на полной скорости, и он врежется в эту стену льда. Пусть эта ледяная стена символизирует ваши проблемы. Знаете, если вы христианин, это не значит, что Бог устранит ваши проблемы. Бог допустит в вашей жизни некоторые проблемы. Бог не выравнивает горы, Он просто делает вас отличным альпинистом. Но знаете, Бог обещал провести вас через проблемы невредимыми и вывести вас в лучшем состоянии. Бог обещал нам это. И пусть эта ледяная стена символизирует проблемы некоторых из присутствующих. Решение не в том, чтобы убегать от проблем, а в том, чтобы во имя Иисуса разбить их и верить, что Бог превратит эти камни преткновения в ступени лестницы. Кит Дэвис имел проблему, когда ему было 3 года. Его отец был убит при торговле наркотиками. Это проблема. Впоследствии, когда он был мальчиком, ему пришлось защищать свою жизнь, отбиваясь бейсбольной битой от любовника своей матери. Он вырос среди вооруженных грабежей, торговли наркотиками, уличных банд. Его дом был в центральном восточном Лос-Анджелесе. Там летали пули. Но когда ему было 17 лет, кто-то подарил ему евангельскую брошюру о втором пришествии Христа. И прочитав это, он осознал, что если Иисус придет, то он не будет к этому готов. И в тот же вечер он посвятил свою жизнь Господу. Он поступил в университет Южной Калифорнии, где вместе с 2 друзьями-христианинами за 4 года привел к Иисусу 75 футболистов и закончил университет первым по успеваемости в студенческой футбольной команде. Бог может провести вас через любые проблемы. Вы готовы? Сразу после того, как он пробежит через ледяную стену, он возьмет этот телефонный столб и положит его себе на голову. Он поднимет его. Это бревно тяжелое. И как тяжел груз греха. И когда мы не могли справиться с этим грузом, Иисус взял его на себя на кресте. И когда он воскрес из мертвых, он поднял этот груз. И что вы можете его поднять? А сейчас начинаем. Хорошо, ребята, сомкнитесь вот здесь. Берри, Грег, поставьте ногу здесь. Приложите все силы. Больше скорости, чем когда-либо раньше. Больше скорости и силы. Не бойся. Скажите все, Кит Дэвис. Мы это сделаем.
1: One side, Craig on the other. Get your foot up there at the bottom, Rico.

go. Come on, help us.

Послушайте меня. Знаете ли вы, что силовая команда не напрасно работает? Вы знаете, что мы вырываем людей из ада и вводим их в благодать Божию? Слушайте меня внимательно. Посмотрите мне сейчас в глаза. Я основал силовую команду 14 лет тому назад в тюрьме, когда я начал ходить по тюрьмам, разрывая наручники и грелки. И Бог открыл двери по всему миру. И знаете, что произошло на прошлой неделе? Директор одной школы в Анкоридже, штат Аляска, сказал мне: «Я организую ваши выступления по всем школам Анкориджа». Несколько месяцев назад мы были в Далласе, штат Техас. Школы в Далласе были закрыты для христианских групп, но нас пустили в 8 школ. И знаете почему? Потому что наше выступление производит такой положительный эффект, что руководство школ само приходит к нам и просит нас посещать школы. Когда Крэг Лэмли рассказывает о своей жизни, он говорит ребятам, что он знает, что это такое прийти домой и не найти в холодильнике ничего съедобного, только пиво отца. Он знает, что это такое, когда отец принимает наркотики, вставая утром и ложась спать вечером. Эти ребята слышат об этом, и мы начинаем им говорить, что им незачем следовать за толпой. Если вам приходится что-то делать, чтобы завоевать чьи-то симпатии, то вам эти симпатии не нужны. Я начинаю призывать их прекратить использовать друг друга и начинать любить людей и оставать любовь к вещам. И знаете, что происходит? Это трогает сердца всех школьников. Потому что молодые люди ищут кого-нибудь, кто бы сказал: «Вот правильный путь, идите по нему». Они ищут кого-нибудь, кто сказал бы им слово Бога. Мы не можем оставить это поколение Мадонне и разврату. Если мы это сделаем, знаете, что произойдет со следующим поколением? Миллионы гомосексуалистов окружили Белый дом и сказали: «Мы образец для современной молодежи». И если церковь не подаст своего голоса, то нам придется с этим примириться. Лучше нам что-то сделать. Я хочу вам что-то сказать. Знаете, что меня поражает? Знаете, что меня поражает? Смотрите мне в глаза. Меня поражает, что несколько извращено мышление американцев. Знаете, кто попал недавно на первую страницу одной нью-йоркской газеты? Однолетняя девочка без руки. Она стала героиней Нью-Йорка. Ее пытались абортировать, но ее не вырезали до конца. Ее мать пошла на аборт, заплатила врачу $1500, а потом мать испугалась. Ребенок начал биться в ее животе, и она отказалась от аборта. Врач потратил 1.5 часа, уговаривая на аборт. После этого она согласилась, и врач сделал процедуру. Я не знаю, как они сделали аборт острыми инструментами. Ее отпустили домой. Через некоторое время у нее началось кровотечение, и она позвонила врачу и сказала... Но врач сказал: «Ничего страшного». Но ее отвезли в больницу, и в ту же ночь она родила девочку без руки. Рука была отпилена. Послушайте, весь Нью-Йорк разгневан на доктора. Снимок девочки поместили на первой странице газеты. Врача арестовали, лишили квалификации, и его посадят в тюрьму. Все возмущены. Но подождите! Знаете, что в этом ненормально? Если бы его нож прошел намного дальше и коснулся сердца, то все бы сказали, что эта процедура прошла успешно. Этот доктор по-прежнему работал бы и

продолжал бы убивать младенцев, и все говорили бы, что это нормально. Понимаете ли вы, что-то не в порядке с мышлением американцев? Послушайте еще одну историю. Недавно в Калифорнии около банка была зарезана насмерть женщина. Она была зарезана на 18-й неделе беременности. И суд теперь подумывает о том, чтобы судить убийцу за два убийства, не за одно. А знаете, что аборт — это убийство? И послушайте еще, смотрите мне в глаза. Меня возмущает то, что нам многого не говорят. Что девочка-подросток совершит самоубийство, повышается этот шанс в 4 раза из-за того, что она делает аборт. Нашей молодежи лгут. Уолл-стрит зарабатывает на ней миллионы долларов. И знаете, если церковь будет вариться в собственном соку, то нам с этим придется примириться. Знаете ли вы, что сейчас в городе Нью-Йорке в учебниках для первого класса изображают гомосексуалистов как мужчин, спящих друг с другом и с маленькими детьми? И это показывает по программе новостей CNN. Это не какое-нибудь христианское преувеличение. Это по новостям показывали. Показывали картинки из учебников. Хотите ли вы, чтобы американским первоклассникам и дальше представляли гомосексуализм как нормальное поведение? Церковь в Америке должна загореться огнем Святого Духа. Америка в беде, поверьте мне. Есть ли здесь такие, которые сейчас сидят и чувствуют, что я как раз говорю вам, и вы говорите, что Бог говорит мне сегодня? Может, кто-то был разочарован в жизни, или у вас есть проблемы, или дьявол нашептывает вам ложь, или с вами что-то происходит, тогда позвольте мне порвать эти цепи для вас, и для вас, и для вас, и для вас, и для вас, и для всех вас. Я хочу порвать эти цепи для всех вас. Пастор, в эти выходные дни я приведу Господу 1000 душ. 1000 душ. Может быть, мы не сможем на этой неделе достичь весь мир, но мы можем достичь Халком Сити прямо здесь. И Бог вознаградит нашу веру. И найдутся другие люди, которые будут делать то же, что и мы. И мы сделаем свою часть. И пусть друзья с вами придут завтра. И это будет одно из самых лучших выступлений силовой группы. И потом я хочу молиться со всеми вами. Я люблю вас, и Иисус вас тоже любит. Не хлопайте, не играйте музыку, просто слушайте. Слушайте звук разрывающихся цепей. И не расходитесь, потому что я хочу помолиться со всеми вами. Спасибо, вы отличная аудитория. Поехали.

0: Седьмая серия. Военные тайны.
1: Солнечные данные. 20371. Летающий дом приземлился у города Капернаума. Профессор Бамбл занят ремонтом. Части Нэнси и Корки пошли на базар.
2: Сколько народу!
3: Больше, чем в любом супермаркете.
4: Смотрите, я составила список того, что нужно купить на обед.
5: Хочу хрустящий картофель.
3: Мороженое.
5: А еще фасоль, гамбургеры, огурчики.
3: Хочу мороженое с земляникой и ананасами, вот.
5: Братец, а животик у тебя от всего этого не заболит?
3: Не заболит.
4: Ладно, выбирай, что хочешь. Решайте это вы с профессором Бамблом.
5: Нет, кто же это так придумал? Профессор в этом понимает не больше Корки.
4: Ну не кричи, я тут ни при чем.
6: Дорогу римским солдатам! Дорогу! Не то задавлю! Так-то лучше. К тому же еще знает, кто здесь хозяин.

0: Какая тебе наука?
1: Ой, римляне, много из себя ставите. Ненавижу. Ненавижу римлян!
0: Это еще что?
1: Убирайтесь туда, откуда пришли!
0: Я тебя сцапаю, щенок! Я тебе покажу! Я тебе покажу!
2: Солдаты хотят поймать малыша!
3: Не хватало нам хлопот с римлянами.
4: Куда он пошел?
5: Найти его!
0: Вон он!
4: Вперед!

0: Скорее, прячься сюда.
1: Хорошо.
2: Так, где спрятался этот щенок?
0: Он вон туда побежал.
3: Угу. Вперед.
2: Вперед.
0: Назад не торопитесь.
4: Можешь полезать, они ушли.
1: Здорово, спасибо. Вы спасли меня. Нира, Нира, я вернулся.
5: Привет, Хадар.
1: Это моя сестра Нира.
5: Рада познакомиться.
4: Меня зовут Энджела.
0: Меня зовут Джастин Кейси, мисс. Тихо.
6: Меня зовут Котти.
4: Хадар, римлянин тебе ничего не повредил?
1: Нет, только ссадины на коленке.
5: Хадар, ты влюб в историю.
1: Я ничего плохого не сделал.
5: Ты каждый раз так говоришь.
4: Начал не Хадар, но он бросил камень в римлянина.
5: Как это случилось?
1: Он на меня наехал и разбил вдребезги горшок с маслом, а потом этот мерзавец служит под началом у нашего господина.
5: О, Боже! Вашего господина? Понимаете, мой брат и я слуги. Наш господин – римский центурион. У него в подчинении более 100 человек.
1: Хотите узнать, где мы живем?
0: Еще бы, пошли. Значит, ваш отец умер и не смог вернуть центуриону долг. И чтобы расплатиться, вам пришлось идти к нему в слуги.
5: Верно.
1: Работа тяжелая, он нам ничего не платит.
4: Вот да. Так-так.
5: Видите, вон в том большом доме живет наш господин.
0: Ишь ты, если он живет в таком особняке, значит, он отнюдь не бедный.
4: Такой богач просто обязан платить своим слугам.
5: Нам много не надо, но дело в том, что... Ой-ой, берегитесь!
7: Однако ты долго ходишь за водой, Нира.
1: Послушай!
5: Хадар.
3: Я вернусь домой через час, чтобы бейсбол для меня готов. Вы поняли меня?
5: Да, господин.
0: Да, такого строгого попробуй не послушайся.
4: Верно.
5: Бери за дело, Хадар.
4: Ты простудился?
1: Да пыли наглотался за господской лошади, а так я здоров.
5: Да?
7: Ай да я, вкусно пахнет. То-то вы удивитесь, узнав, что я весьма искусный повар. Надо бы еще посолить. Вкус будет изумительный. Чуть побольше тамари и чуть-чуть кетчупа.
4: Бабу знает, что он делает?
8: Счастье, что роботы не едят.
7: Так, вкусно. Это же удивительный будет сюрприз.
0: Ты же сказал, роботы не едят.
8: Мне любопытно.
4: Идея! Профессор сварил так много, надо поделиться с Нирой и Хадаром, окей?
0: Я согласен.
1: Я тоже.
7: Готов спорить, так вкусного никогда не ели.
4: Хадара такой жуткий кашель, может, ему нужны витамины?
1: Нира... Болит, жарко и больно.
5: У него жар. Я позову врача, он тебе поможет. Не бойся, Хадар, я скоро вернусь. Пожалуйста, доктор, мой брат заболел.
7: Ты можешь заплатить мне?
5: У нас нет денег. Пожалуйста, помогите ему. Доктор, доктор, Хадару так плохо, вы нужны ему.
9: Вы слуги римского центуриона, верно? Пусть он заплатит, а уж тогда посмотрим.
5: Доктор, доктор, Хадар болен, спасите его.
7: Пошла отсюда.
5: Доктор, доктор.

0: Слушайте, а мы не заблудились?
1: Да нет, что ты, идем.
2: Смотрите, Нира, Нира, ты что здесь сидишь?
1: Привет, Нира, мы принесли вам с Хадаром поесть.
0: Профессор так много приготовил, что можно устроить пир.
3: Посмотри.
4: Спасибо.
0: Что-нибудь случилось?
1: Нира, ты вроде чем-то расстроена.
4: Да, из-за брата.

0: Ой.
1: Мира, я привел своего друга, он посмотрит Хадара.
0: Ну, как он?
1: Может быть, поздно.
0: Хадар.
2: Я сделал все, что мог.
0: О, не дайте ему умереть. Не умирай, Хадар. Ой, если бы наш господин платил мне хоть немножко, я бы сэкономила. И тогда было бы чем заплатить хорошему врачу. И бедный Хадар не страдал бы.
3: Не плачь, Нира, не надо.
4: Мы чем-нибудь можем помочь, Нира? Ой, если бы Иисус был здесь.
5: Действительно, Джастин, Иисус мгновенно исцелил бы его.
0: А кто это такой?
4: Ты не слыхала про Иисуса? Это Мессия.
5: Он вылечил очень многих людей, даже тех, кто болел много лет.
4: Слушай, Нира, мы сделаем все, чтобы найти Иисуса и рассказать ему о Хадаре. Я знаю, он поможет.
6: Что? Вы хотите найти Иисуса с помощью машины времени?
4: Ведь летающий дом может облететь всю округу.
6: Если бы вы хоть немножко представляли, где он может быть.
7: Это и надо узнать.
5: Вы можете сделать невозможное?
4: Вы же гений!
3: Докажите нам это.
6: Ну ладно, попробую. Иду на взлет!

0: Тут столько овец, но... Ай!
1: Внизу какие-то леди.
0: Давайте спросим их.
2: Ой, вы посмотрите, друзья, что это такое?
3: Простите, сударыня, позвольте спросить вас. Мы ищем одного мужчину.
0: Я тоже ищу с тех пор, как умер мой муж.
2: Симпатичный, только одежка грязная.
3: Не надо стирать.
0: Профессор, по-моему, лучше согласиться.
2: Да мы быстренько.
3: Нет, нет, нет. Отдайте мне одежду. А то я простужусь и умру.
0: Даже если заболеешь, Иисус тебя вылечит.
3: Иисус меня вылечит?
0: Мы как раз его и ищем. Вы знаете, где он?
2: Вот сейчас закончим стирку и с удовольствием вам покажем.
0: О, отлично!
4: Свежая информация. Прачки сообщили, Иисус с апостолами в соседнем городке проповедует Царство Божье. Туда движется летающий дом.
0: Вон они, бежим!
1: Бежим!
2: Бежим!
5: Иисус учит нас любить Бога всем сердцем и душой, а также любить и ближнего своего, как самого себя.
0: Петр, Петр, где Иисус?
5: Иисус пошел в Капернаум навестить кого-то. Его позвал старейшина.
1: Не может быть!
6: Вполне может быть. Иисус всегда там, где он нужен.
0: А вдруг старейшина сказал ему про Хадара?
5: Наверное, к вечеру он туда доберется.
1: Лишь бы не опоздать.
0: Значит, нам надо возвращаться.
3: К вечеру? Ну, тогда я еще могу поспать. Мне нужен дневной сон.
0: Нет, спать вам сейчас нельзя.

0: Нам надо поговорить с Иисусом.
1: Рассказать ему про Хадара.
2: Ох, да.
0: Летите, пожалуйста, в Капернаум.
2: О, ваше счастье, что я такой благородный.

0: Держись. Джастин пошел искать Иисуса. Он тебя вылечит.
1: Мира.
0: Хадар.
2: А? Иисуса здесь нет?
0: Нет.
3: Мы думали, он уже здесь. Петр нам сказал, что он пошел в Капернаум.
1: И что он вылечит Хадара.
3: Если старейшина все сказал ему про Хадара, он наверняка придет.
2: Не унывай, помощь близко.

0: Деньги. Вот что мне нужно. Тогда я смогу найти врача для Хадара.
1: Кира!
2: Мира, что ты делаешь?
0: Я не краду. Это деньги, которые я честно заработала за последние 3 года.
2: Это все равно кража. Положи их назад и жди Иисуса. Я знаю, он придет.
0: Не верю. Он такой же, как все врачи в городе. Он не придет, потому что нам нечем заплатить.
2: Поверь мне, Иисус не таков.
0: Если это правда, почему он не спешит помочь Хадару? Не верю я в вашего Иисуса.
2: Мира!
3: Мира, посмотри, что случилось. Чего вы ждете? Скорее!
0: Хадар! Хадар!
4: Что у нас на обед?
0: Хадар!
5: Он совершенно здоров!
6: Все нормально.
0: О, Хадар!
4: Мира!
0: Просто не верится! В жизни так не бывает!
4: Мне снился странный сон. Скорее всего, это был сон. Высокий ясноглазый человек с бородой вошел ко мне и положил мне руку на лоб.

0: мне стало так хорошо, и я проснулся здоровым.
1: Я думаю, это был Иисус.
2: Наверняка, это был Он.
3: Я была не права.
0: Я рад, что тебе лучше. Теперь меня беспокоит только пустой желудок.
3: Он совершенно здоров.
1: О, у нас же есть средства от этого. Да, сэр?
4: Знаменитое блюдо профессора Бамбла.
0: На вид вкусно. Вкусно.
4: Правда? Вкусно? Значит, всем можно есть.
0: Так вы хотели на мне проверить, съедобно ли это?
1: Это он просто дразнил тебя. У роботов такой юмор.
5: Давайте есть.
4: Я принесу посуду. Но где же посуда?
2: Я принес ее, она где-то здесь.
3: Спасибо. О, спасибо.

0: Kto je to?
1: O, Jesús, Jesús!
2: Это Нира, сестра Хадара.
1: Спасибо, что исцелил моего брата. Он выздоровел.
3: Благодари своего господина, центуриона.
1: Как господина?
3: Это он спросил меня, не могу ли я вылечить его слугу.
1: Что? Разве не старейшина привел его сюда?
2: Я просил Иисуса просто посетить наш городок. И вот, когда Иисус входил в Капернаум, к нему подошел ваш господин центурион. Иисус, можешь выслушать меня?
3: Конечно.
2: Господи, мой слуга Хадар тяжело заболел в моем доме. Господи, я недостоин звать тебя к себе в дом. Но всего одно твое слово, и он исцелится.
3: Истинно говорю тебе, во всем Израиле я не нашел никого, кто верил бы так, как ты, римлянин.
2: Благодарю тебя, Господи.
3: Многие придут с востока и запада и воссядут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном.
2: Я пойду за тобой, ведь мне тоже подвластны люди. Если я говорю солдату «приди», он идет. Так же и я.
3: Иди, и да будет тебе по вере.

0: Но ведь господин знал, что мы с Хадаром не любим его, и вдруг решил помочь нам в беде.
1: Ты его не любишь, потому что ты служишь ему.
0: Я-то ладно, а вот Хадар еще слишком маленький, чтобы прислуживать.
1: Ты не знаешь.
0: Чего?
1: Ваш отец умер в полной нищете, и римлян взял вас к себе в слуги, чтобы заботиться о вас.
2: Но ведь он заставлял их работать бесплатно.
1: Центурион вовсе не такой человек. Что ж, я хотел держать это в тайне, но я ведь хранил и сберегал все ваше жалование.
2: Как?
1: Из любви к вам римлянин просил приберечь ваши деньги до тех пор, пока вы не вырастете.
0: Правда?
1: Более того, благодаря такому вкладу в нашем городе была построена синагога.
2: Мы ошибались.
3: Значит, он неплохой человек.
0: Я была... Какая была глупая.
4: Не так-то просто понять, насколько предан тебе другой человек.
1: Ваш господин открыл вам с братом свое сердце. Так откройте и вы ему сердца ваши.
0: О, конечно.

0: Прости меня.
1: Ну что ты, Нира, оставайся у меня и служи мне.
0: Спасибо. Я буду тебе лучшей слугой.
1: Доброй ночи, Нира.

0: воды полегче. Не спеши опускать ведро.
1: Хорошо. Ой! Ай!
2: Джастин!
0: Джастин, откликнись!
1: Я чуть не утонул.
2: Ты живой?
1: Да, я живой. Я думал, там можно искупаться, но тут слишком мелко.
2: Ну и насмешил.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». В школе я заучивал наизусть закон Ньютона и десяток других законов, но ни один из них не пригодился мне при создании семьи. Поэтому сегодня мы поговорим с вами о законах семейных отношений. Не пропустите. И с нами в студии традиционно координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Здравствуй, Андрей.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Наверное, многие слушатели со мной согласятся, что одни из наиболее сложных взаимоотношений – это взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Особенно между мужем и женой. И каждая пара делает свои какие-то ошибки. Возможно ли вообще обойтись без ошибок?
1: Да, это правильное утверждение, потому что даже мудрый Соломон в притчах сказал: «Я не понимаю пути мужчины к девушке». То есть тем самым показал, что создание семьи – это было в предвечном плане Бога. Именно Бог помогает заключить брак. Но когда люди вступают в брак, они к этому относятся как к естественному, не понимая, что есть определенные духовные и социальные законы, которые Бог вложил в свое творение. И эти законы необходимо изучать, чтобы взаимоотношения в браке были гармоничными и приносили удовлетворение как мужу, так и жене. И есть даже такое выражение, что незнание закона не освобождает от ответственности. Да. Если человек не знает законов гравитации и захочет выйти из окна 7-го этажа, он упадет вниз. Также люди, которые не знают законов, которые Бог вложил во взаимоотношения, ну, конечно, у них будет разочарование от взаимоотношений. Тем более в семье.
0: Хотя, когда молодые люди женятся, у них полная убежденность в том, что никаких ошибок впереди их не ждет. Но вот Бог нас создал для взаимоотношений, то есть мы общаемся друг с другом. Почему же нам так сложно бывает общаться?
1: Но так как Бог вот сотворил человека, и что интересно, Бог говорит: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. То есть Бог, будучи единым Богом, в себе Он соединяет единство трех ипостасей. Бога Отца, Бога Сына и Духа Святого. То есть Бог предвечно уже внутри себя имел эту гармонию взаимоотношений. И вот, сотворив человека, мужчину и женщину сотворил их. Бог сотворил человека для гармоничных взаимоотношений. Прежде всего, с самим собой. И второе – это взаимоотношения человека с человеком. И самые первые социальные взаимоотношения, которые были сотворены Богом здесь на земле, это как раз взаимоотношения между Адамом и его женой. То есть это были самые первопричинные взаимоотношения здесь на земле. И желание Бога, чтобы дети рождались в гармонии этих взаимоотношений. Поэтому взаимоотношения мужа и жены, они первичны, как социальные. И потом следствие из них – это появление детей и уже следующие категории взаимоотношений – родители и детей, детей и родителей. И даже структура 10 заповедей, которую Бог дал человеку, она содержит в себе откровение о взаимоотношениях. То есть с первой заповеди по четвертую определяет взаимоотношения человека с Богом и самим собой. А остальные, 5 и по 10, они определяют социальные взаимоотношения. Какие взаимоотношения Бог хочет видеть между людьми в обществе. И человек как личность, он раскрывается только в контексте взаимоотношений. Взаимоотношений с Богом, самим собой и взаимоотношений друг с другом. И уже апостол Яков говорит о царском законе, о законе любви, который определяет все эти 10 заповеди. Он выражается в 2 заповедях любви. Возлюби Бога всем сердцем своим, всем разумением, всею душой свою, всею крепостью, и возлюби ближнего, как самого себя. То есть незнание человека этих законов, непонимание их, несозидание этих взаимоотношений приводит к проблемам. Взаимоотношения, и особенно в семье.
0: В современном мире многие люди испытывают проблемы в семейных отношениях. И я предлагаю посмотреть один сюжет. Как и многие другие, герои нашей истории Жанна и Денис Егоровы были уверены, что их любви достаточно для крепких и счастливых взаимоотношений. Но все развалилось в один момент. Кто оказался виноват в семейной драме Егоровых? Давайте посмотрим.
2: Он был единственным человеком, который, я точно тогда была уверена, что мне никогда не причинит никакого зла вообще. То есть вот он все, вот он принимает меня такой, какая я есть. И что бы я ни вытворяла, он меня любит, он там будет заботиться. Это вот такое, с таким пониманием, в принципе, я вступала в брак.
3: У Жанны Егоровой были все основания для такой уверенности. Ведь своего мужа она знала еще со школы.
2: Мы учились вместе с первого класса. И как я так припоминаю, он был влюблен. Я знала, что он вот меня любит очень сильно с детства. И я с ним была раскована. Я смотрела на этот мир, я понимала, что его не создал человек. Это создал кто-то очень великий и разумный. И я понимала, что это надо искать. Просто что мнений много, да, философий много. Вот. И я понимала, что как человек я не могу в этом разобраться.
3: Поиски истины привели Жанну сначала в храм, а затем в католический университет. Изучая теологию, философию, девушка стала открывать для себя новый мир. Но пока Жанна витала в облаках, стремясь познать Бога, Денис жил земными интересами – музыка, карьера, налаженный быт. И во всем этом отношения с Жанной были как нечто само собой разумеющееся.
2: Как он мне сделал предложение? Так вот он не делал мне его особо. То есть он как бы просто говорил, что мы столько лет друг друга знаем, давай ты просто переедешь, будем жить, я все буду замечательно делать, я тебя люблю. И как бы вот так это все происходило.
3: Жанна не представляла рядом с собой никого, кроме Дениса. И все же его предложение пожить вместе поставила девушку перед дилеммой.
2: Я, как человек на то время, ну, насколько я уже понимала, верующая, я знала, что брак — это святое. У нас были трения по этому поводу, поэтому никакой такой сильной романтики. Скорее, даже для меня это был какой-то кризис.
3: Жанна и Денис стали жить вместе. Но девушка не думала, что ее согласие попробовать пожить в гражданских отношениях приведет к душевным терзаниям и депрессии. А когда Жанна узнала, что ждет ребенка, атмосфера в доме накалилась до предела.
4: Женщина, да, она приобретает уже целостность в семье с появлением ребенка, и дальше уже только идет борьба между мужчиной и женщиной как какими-то главенствующими элементами в семье. Идет разделение ролей, да, женщина, она хранительница очага, мужчина, он добытчик. Если это как-то сломлено или как-то криво поставлено, скажем так, тут начинаются проблемы. Или если есть разногласия на этой почве. Собственно, что у нас и произошло.
2: Думали, что появится у нас ребенок, и мы просто покажем ей, вот, ну, вот, даже через вот эти фотографии, через съемки, как мы действительно, ну, любим друг друга, чтобы она, ну, гордилась.
4: С появлением ребенка я не был готов материально в том числе, морально. Наверное, вот за период беременности я все-таки немножко как-то так осознал, что вот все-таки я уже буду отцом, что у нас семья, что это уже там, ну, не просто там тролливали, беготня.
3: Рождение дочери

0: подтолкнула Дениса к тому, чтобы узаконить отношения с Жанной. Но печать в паспорте не только не скрепила их союз, это было начало конца. Отношения зашли в тупик. Пришло разочарование.
1: Причины такой не было, знаете, как у других, там, может быть, наркомания, там, пьет, гуляет. Такого, слава богу, не было. Был такой, скорее, внутренний конфликт. Две личности столкнулись.
2: Она начала ставить для меня сразу же определенные рамки, что вот ты должен так, это должно быть так, это должно быть так. То есть для людей, которые пытаются воссоздать, восстановить семью, это были слишком радикальные требования. То, чего мы не успели, скажем так, притереть за там, начало нашей семейной жизни, мы попытаемся сделать в процессе. И пошли обвинения какие-то, какие-то подозрения.
1: У меня огромное представление уже даже вот о браке, и меня злило, да, что вот некрасиво, не идеально, как оно бы могло, как я уже это понимаю. И, соответственно, я просто не относилась уважительно.
2: Для меня очень важно, чтобы в меня верили. В меня как в мужчину, как в человека, как в добытчика. Ну, наверное, до сегодняшнего дня это остается моим таким определенным комплексом. Когда в меня не верят, мне очень тяжело.
0: Градус конфликта достиг критической точки. И разрыв стал неизбежен. Противостояние двух личностей закончилось тем, что Денис ушел из семьи.

0: резко меняют свое отношение ко мне и уходят в другую семью, скажем так. Ну, или пытаются там наладить какие-то отношения. Самый трудный момент, самый горький момент. Я поняла, что я его теряю, хлопнула дверью и ушел. Чуть не умерла, честно говоря.
1: Жанна тяжело переживала свою неудачу в создании семьи. Ее душило чувство вины перед ребенком и возникало желание все изменить. Но обида мешала Жанне сделать над собой усилие и поговорить с мужем.
0: Для меня была крайняя обида, почему именно меня? Почему я, ну, остаюсь одна, вот, и почему отвернута мужем, да? Что же я такое натворила? Или что я не понимаю? Что я должна изменить? Вот это меня очень обижало, оскорбляло, и, честно говоря, ну, это самое больное такое было. Я мучилась, и я не понимала. Я как женщина тогда очень страдала. Мне было, ну, крайне, это как... Ну, не знаю, может быть, кто разводился, особенно оставался с новорожденными детьми, понимает, что это как, знаете, ну вообще все те мечты, все самое лучшее, сокровенное, что у женщин, в принципе, должно было бы быть, да, в такой важный момент ее жизни. Это все перечеркнуто в один момент.
1: Возможно, и ваша семья сейчас переживает кризис, и вы нуждаетесь в поддержке. Мы готовы вам помочь. Позвоните прямо сейчас по номеру, указанному на вашем экране, и наши консультанты ответят на любой ваш вопрос и помолятся о вас. На примере наших героев мы видим, что одной любви им было недостаточно для того, чтобы брак состоялся. Чего же им не хватало? Что они пропустили?
2: Дело в том, что зачастую люди под словом «любовь» понимают только свои эмоции и свои чувства. Поэтому надо различать эмоциональную любовь и волевую любовь. Эмоциональная любовь, она связана с нашими чувствами, и, которые мы испытываем, когда мы рядом, ну, с тем человеком, ну, который нам нравится. Ну, можно сказать, я больше люблю свои чувства, которые я испытываю, когда рядом со мной этот человек. Но эмоциональная любовь, она происходит от слова, эмоции происходит от слова МВР, то есть продвигать, двигать, побуждать. Uh-huh. То есть это наша реакция внутреннего мира на те события, в которых мы находимся, или на того человека. Можно сказать, когда человек любит свои эмоции, а не человека. Вот. Но есть волевая любовь. Волевая любовь, вот как раз она, это наше выражение нашей воли, нашего морального выбора, вот как относиться к тому человеку, которого ты любишь. Поэтому, если мы говорим о Божьей любви, то это, прежде всего, волевая любовь. Uh-huh. Ведь говорится, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына Иисуса Христа. Uh-huh. И выражение Божьей любви – это решение, это активное действие. Поэтому Бог призывает, прежде всего, верующих к волевой любви. То есть мы принимаем осознанное волевое решение. Допустим, если я муж, я принимаю решение любить свою жену и любить своих детей. Uh-huh. И вот в этой волевой любви как раз и кроется моральная ценность ее.
1: Хорошо. Ну вот молодые люди встретились, да, полюбили друг друга. У них возникла, скорее всего, эмоциональная любовь при этом.
2: Да, да.
1: Когда же начинается вот эта волевая любовь?
2: Ну, прежде всего, Бог предусмотрел, что волевая любовь, она должна раскрываться именно в браке. После заключения брачного

0: те потрясения, которые будут в жизни, это мое волевое решение.
1: Если такая праведная любовь, она покрывает множество проблем, множество каких-то грехов друг у друга, все равно почему же среди даже христианских семей все равно присутствуют разводы? Что же мы упускаем?
0: Дело в том, что нам необходимо, изучая Слово Божье, видеть, как Бог раскрывает свою любовь. То есть, какие у нас должны быть взаимоотношения в семье. Если мы говорим о волевой любви, то есть, как она должна раскрыться в наших повседневных взаимоотношениях. Есть очень интересная такая книга автора Том Маршалл, это «Правильные взаимоотношения». И вот в ней он говорит, что взаимоотношения между людьми базируются на четырех основных столпах, можно сказать. Первое – это любовь, которая все переносит. Второе – это доверие, самое хрупкое взаимоотношения, которые очень быстро разрушаются. Следующее, он говорит о почтении и уважении, которые самые пренебрегаемые людьми во время взаимоотношений. И четвертое – это понимание. То есть то, что требует самого большего времени во взаимоотношениях, чтобы понимать друг друга. И когда даже верующие, понимая, что они в браке, пренебрегают каким-либо одним из этих столпов взаимоотношений, то приходит проблема.
1: Кто должен в семье идти на уступку первым? Кто должен быть более гибким, муж или жена?
0: Если мы посмотрим, как Бог сотворил семью и взаимоотношения в семье, апостол Павел показывает как бы иерархию духовной власти в семье. Павел говорит, всякому мужу глава должен быть Христос, а жене глава муж. Uh-huh. То есть Павел показывает, что именно муж должен брать на себя все важные решения в семейных вопросах. Он должен быть защитником семьи, инициатором всех духовных процессов. Поэтому, конечно же, прежде всего, лидерство за мужем. Но есть такой тонкий нюанс. Женщины, они были обычно более чувствительны. Uh-huh. Поэтому инициативу должен брать, прежде всего, тот, кто чувствует, что что-то не так, и увидел проблему. Uh-huh. Потому что, если, допустим, жена увидела проблему, а муж еще ее не видит, то нельзя это пускать на самотек. Необходимо поговорить с мужем открыто, вывести в свет эту проблему и примириться.
1: Допустим, что я считаю, что я на 100% прав. Угу. Моя жена, она не права в каком-то вопросе. Какая моя позиция? Должен ли я ей обязательно доказать то, что она ошибается, а я вот прав, и смотри, насколько я прав?
0: Нет. Прежде всего, муж должен явить свою любовь волевую, потому что, писание говорит, любовь покрывает все. То есть даже если ты видишь неправильно какой-то поступок своей жены или то, что она ошибается, прежде всего надо покрыть это своей любовью и защитой. Вот. И просто с любовью, может быть, ей сказать об этом. Чтобы она видела, что тобой движет не желание доминировать над ней, заставить ее посмотреть так, как ты хочешь, а тобой движет желание, чтобы ей стало еще лучше.
1: Ситуация с нашими героями, у них развалилось практически уже все. То есть семьи не существовало практически. Что делать в такой ситуации?
0: Ну, прежде всего, необходимо прийти к автору семьи, к Богу. Потому что Он сотворил человека, и сотворил человека социальным и в семье. Uh-huh. И поэтому только Бог может помочь восстановить семейные взаимоотношения. Uh-huh. То есть даже есть такой как бы образ, такой, представь, муж и жена, они уже далеко друг от друга. И здесь Бог. И если муж и жена идут к Богу, они приближаются друг с другом. Когда мы приходим к Богу в покаянии и признаем Его господство, что Он сотворил семью, и Он дает правильные законы для благословенной семьи, Бог открывает нам свою любовь и прощение, и дает нам силы прощать свою жену, дает нам силы мудрости, как проходить через трудные моменты и проявить вот эту волевую любовь в нежности, в заботе, в дружбе, показывая, что мы ценим нашу жену, свою жену, прежде всего, как личность, которая сотворена по образу и подобию, и которая дана Богом. Да? Uh-huh. И такое отношение будет, конечно, менять. Uh-huh.
1: Видно, что волевая любовь, она требует много усилий,
0: конечно,
1: над собой.
0: И ежедневная работа. Бодрствовать над этими взаимоотношениями. Да. Чтобы было доверие, да, чтобы была открытость, почтение, уважение. И приходить, конечно, к пониманию.
1: Да, ежедневная смерть самого себя.
0: Своего эго.
1: Да, своего эгоизма.
0: Эгоистических желаний.
1: Наша героиня Жанна Егорова переживала боль потери и терзалась вопросом, который задают себе тысячи оставленных женщин. Что же я сделала не так? И за ответом она обратилась к Богу. Давайте посмотрим.

0: Денис уехал в другую страну, где попытался создать новую семью. Но всякий раз, навещая дочь и бывшую возлюбленную, он понимал, что настоящая жизнь осталась здесь, с близкими ему людьми. А для Жанны каждый его приход был напоминанием об утраченной любви.
1: Для себя понял, что для того, чтобы вот эти мысли все не роились у меня в голове и вот просто не раздирали голову, мне их надо выложить на бумагу. Жанна этому действительно был хороший друг на тот момент, в любом случае остается им. Она фактически единственный был человек, с кем я мог вот этими мыслями поделиться.
2: Когда тебе каждый раз спина мужа уходящего напоминает о том, что он уже не твой, этот образ у меня иногда во сне даже, да. Закрывается дверь и уходит муж, а у меня просто, просто земля из под ног уходит. Я хочу закричать, хочу донести до него, что ты самый дорогой, родной.
0: Именно к Богу Жанна обратилась со своей проблемой. Она понимала, что ей самой не справиться с болью, обидой и непрощением.
2: Мне нужен Господь, мне нужен Бог, мне нужен кто-то, кто будет вести меня на этом пути, потому что я, как все люди, я раздражительна, мнительна, в таких обстоятельствах все самые худшие качества, в принципе, открываются, потому что ты борешься.
0: Как только Жанна искренне обратилась к Богу, перемены не заставили себя ждать.
2: И я поняла, что я несовершенна, я хочу, чтобы он был совершенен, но ведь я же несовершенна, я только что признала, что многие вещи я делала не так, не замечала, не уважала, не любила, и вот таким образом постепенно открылись мои глаза. Поняла, что любовь, это не когда мы замечаем, что нам сделано, да, когда наоборот как раз, что мы можем дать.
0: Доверив Богу свою семью, Жанна поняла, все, что она может сделать для Дениса, дать ему свободу.
2: Я отпустила, но я знала, что не так это все просто у него, как кажется, что мы родные. То дать ему действительно до глубины, знаете, использовать тоже свой шанс быть свободным до самого глубины. И я дала ему этот шанс, и потом произошло чудо.
0: Канун Рождества Жанна получила от Дениса письмо.
2: Смысл такой, что он очень сожалеет, что это не его жизнь, ту, которую он постарался на себя примерить. И я понимала, что это самый важный ответ Божий, что он касается его сердца, чтобы понять, что такое этот брак, да, понять, что такое родные люди. Я ему просто даже рассказала, что давай поверим, давай начнем сначала только с Богом.
0: Денис вернулся домой. Дверь, которую он захлопнул для себя однажды, теперь распахнулась, пропуская его в новую жизнь. И главное, он поверил, что Бог может воскресить то, что умерло, его семью.
2: Я приняла это, все-таки приняла в сердце, что да, это мой муж. И от этого начал отталкиваться, что я должна его принимать таким, какой он есть. Я должна дать Богу возможность созидать его как личность таким, как он его видит, а не как я хочу. Пошли такие шаги, когда я уже замечала, что я на него не давлю, он сам тянется. И это еще больше приятно. Знаете, это вообще такие мелкие вещи, но не накапливаясь, и такое вдохновение жить, и такое вдохновение еще больше что-то делать, еще больше проявлять терпение, потому что ты знаешь, что человек, знаете, поднимается. Ты видишь, как он поднимается, он становится мужчиной, да, он становится таким, каким я даже себе его не могла представить. Знаете, я всегда говорю, что у меня брак не восстановился, а он воскрес.
1: На сегодняшний день до такой степени все хорошо, что аж как-то это даже начинает пугать иногда, потому что мы понимаем друг друга с полуслова. То, что мы имеем сейчас, да, это хорошо. То, что было раньше, да, я не хочу к нему возвращаться ни в коем случае.
2: Это истинная любовь, когда ты принимаешь человека, со всеми его внутренним состоянием, кто он есть. И это может дать только, я думаю, Бог, потому что он источник любви.
3: Как только Бог вошел в жизнь наших героев, их семья получила новое начало. Андрей, отношения с Богом. Всегда ли это гарантия хороших семейных взаимоотношений?
4: Это первое и необходимое условие. Но есть еще и наша ответственность, потому что Бог, давая нам мудрость, не будет за место нас делать эти взаимоотношения нашей семьи. То есть мы не должны быть такими емелями, которые лежим на печи и просто говорят, по щучьему велению, по моему хотению, и все само происходит. Мы должны брать ответственность и трудиться над правильным взаимоотношением в семье.
3: Андрей, прежде чем мы помолимся, я хочу зачитать вопрос одной из наших зрительниц. Спрашивает Светлана из Украины. Ее муж 1,5 года жил в другой семье, а теперь хочет вернуться. Но 16-летний сын против. Муж ставит условие, что сын должен его принять, а если нет, то он ему не сын и знать его не хочет. Светлана желает восстановления семьи, так как самой тяжело поднимать 2 детей.
4: Да, это довольно сложный вопрос для такого однозначного совета. Это необходимо эту семью вести через консультации. Но что сразу видно, что муж подорвал основы доверия. Как мы говорили, что брак, да, завет, брачный завет должен давать уверенность и чувство безопасности. Так как он бросил эту семью на 1,5 года, он разрушил доверие к себе, как со стороны жены, так и со стороны детей. Особенно это касается подросткового возраста, потому что подростки, они очень максимально относятся к этому. И видно, что сын просто не может просить предательства отца, чтобы его не было рядом в трудные моменты семейной жизни. Поэтому для того, чтобы эта семья действительно восстановилась, тут необходимо, чтобы этот мужчина снова мог выстроить доверие к себе. Это требует длительного времени, очень искренности и заботы. Только через такое доверие сын, может быть, простит его и захочет, чтобы они жили вместе.
3: Вы упомянули о консультации, которая им бы могла помочь. Кто такую консультацию может оказать?
4: Но у нас работает круглосуточная линия телефонного консультирования, поэтому все жители России, Украины могут звонить там бесплатно в любое время суток и бесплатно, анонимно получить консультацию по любому вопросу.
3: Хорошо, давайте теперь мы помолимся за ситуацию Светланы и за ситуацию многих других людей, которые сейчас оказались в серьезных проблемах в связи с тяжелыми семейными отношениями. Давайте мы сейчас обратимся к Богу.
4: Отец наш Небесный, мы сейчас молимся за наших телезрителей, особенно за тех, у кого есть проблемы в семьях. Боже, Ты сотворил человека семейным. В Твоем сердце прежде чем Ты сотворил первого человека, уже было это откровение семьи и брака, Господь. Мы молим Тебя, чтобы Ты сохранил эти семьи, потому что Ты говоришь, что Ты ненавидишь развод. Даруй мудрости мужьям и женам, чтобы они сейчас в смирении покаялись перед Тобой и признали свои ошибки, которые они совершили в своих семейных отношениях, чтобы они в смирении пришли к Тебе и взыскали Тебя как своего Господа, и в смирении могли открыть Твое Слово, Библию, Господь, и получить мудрость от Тебя, как восстановить эти отношения, чтобы семьи стали крепкими, чтобы дети радовались гармоничным взаимоотношениям между родителем и отношением к ним. Храни эти семьи, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь.
3: Аминь. Андрей, спасибо за беседу. Я верю, что вопросы, которые мы обсуждали, были полезны для наших телезрителей. И хочу напомнить вам, что у вас есть возможность задать свой вопрос Андрею Долганову и услышать ответ в одной из наших последующих программ. А также консультанты линии доверия готовы помолиться за вас. Звоните, задавайте вопросы, открывайте свои нужды и проблемы. На сегодня мы прощаемся с вами и оставляем вас со стихом из Библии. «Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи».

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Иначе говоря» вновь с вами. Наша сегодняшняя тема – сплетни. И, насколько я понял по нашему обсуждению до начала эфира, надо нам вначале попробовать понять, что это такое. То есть не у всех однозначно есть понимание того, что такое сплетни. Давайте попробуем высказаться и попробуем понять это. Богдан, начни, пожалуйста, первым. Как ты считаешь, что такое сплетни?
1: Я считаю, что сплетни – это обсуждение чего-то негативного о ком-то. То есть это за спиной обсуждать человека, и при том плохие какие-то черты, качества или поступки.
0: А ну а если вот. Они действительно такие?
1: Ну вот это если они действительно такие, это все равно называется сплетнями. А если какие-то положительные качества, я думаю, что это не сплетни, это...
0: То есть, когда мы обсуждаем плохие другое. Негативные черты характера человека, даже если это правда, это все равно сплетня. Может, я хочу кого-то предупредить, что там, Маша, будь осторожна с этим человеком. Он ну, вот такой-такой-такой. Да. Я же из добрых побуждений. Это тоже сплетня? Маша, как ты считаешь?
2: Ну, тогда на сплетнях очень много в этом мире держится. Работодатель, когда нанимает, например, нового сотрудника, может проконсультироваться с предыдущим его работодателем и спросить... как он у вас работал, получается, какие у него черты сплетни. Характера, да. То есть они так между собой посплетничали и сделали потом вывод, взять этого человека или нет.
0: Да, интересно, замечание. Хорошо, давайте углубляемся, пожалуйста.
3: Ну, во-первых, сплетни — это что? Это информация. То есть когда мы разговариваем с кем-то, мы передаем друг другу информацию. Вопрос в том, какая это информация, хорошая или плохая. Допустим, она хорошая, да? И последствия этой информации для того человека, которого мы обсуждаем, то есть что у человека сложится, какое впечатление сложится у слушателя об этом человеке. То есть если, допустим, это положительное какое-то впечатление, почему бы и нет? Он будет думать, что этот человек хороший, там захочет с ним как-то наладить отношения, допустим, и что-то в этом роде. А если эта информация несет какую-то негатив, то, следовательно, для человека, допустим, обсуждаемого, это ведь нехорошо, ему будет плохо, то, что о нем так говорят. Поэтому нужно задуматься о последствиях этой информации для человека, как это будет, его репутация, да, она будет хорошей или плохой.
0: Ну а все-таки, а хорошее, когда мы что-то обсуждаем, это тоже сплетни с негативным оттенком. Ну так, если так чисто, может быть, подойти просто как к термину, то чисто так технически, наверное, это тоже сплетня, да? Но может быть, это сплетня со знаком плюс все-таки. Вот, Юля, а ты что думаешь вообще о том, что такое сплетня?
4: Ну, вообще сплетня, она действительно может принести, как бы вот даже положительные обсуждения могут принести вред впоследствии, потому что человек, слушая через десятые руки, может уже там переврать что-то и сам свое там привнести, и там уже будет неправда, а что-то ужасное. Хотя, можно до этого докатиться, да. Но я просто делаю вывод для себя, что если я стараюсь передавать информацию о ком-то, то это пусть будет положительная информация, если уж на то пошло, если я собиралась что-то сказать о ком-то, что пусть это будет положительно. Отрицательную позицию я занимаю только в том случае, если там спрашивают, вот ты считаешь, этот человек способен там на плохой поступок там, или еще что-то. Я скажу, это мое мнение. Я буду говорить, что он такой,
0: да,
4: там,
0: я
4: он негативный.
0: Это мой взгляд.
4: Это мое мнение, оно может быть ошибочным. Я всегда это подчеркиваю, но
0: кажется,
4: знаю, это что
0: важно.
4: Это человек может опять же прикрепить, как ярлычок, все равно, и пойти передать эту информацию как мою, что типа я откуда-то узнала, это точно достоверно, что это так. Но это будет уже вина этого человека, который слушал. Не моя.
0: Да, мне кажется, очень важен вот этот вот момент, когда ты делишься какой-то информацией, даже хорошей. Стоит подчеркивать, что это, допустим, я передаю свое мнение, или я передаю то, что я услышал, и конкретно обозначать источники, где ты это услышал. Знаете, это правило хорошего тона, например, на любом порядочном интернет-сайте. Да, если ты берешь откуда-то информацию, ты обязательно должен что сделать? Ты обязательно должен указать источник. Хорошую ты новость передал или плохую новость ты передал, но ты указываешь источник. И читатель портала или даже в газетах то же самое мы можем увидеть, и в книгах мы это можем увидеть, в научных трудах. А читатель, он уже сам может обратиться к первоисточнику и проверить, сказал ты правду или насплетничал. Поэтому, Юля, спасибо вам большое, очень хорошее замечание. Лично мне оно, наверное, тоже пригодится в жизни. Олег, вы что хотите сказать?
5: У меня такая мысль возникла, а можно вот как бы сам самого себя проверить и сделать так, то есть ту мысль, которую ты хочешь обсудить о другом человеке с каким-либо человеком, ты задай вопрос, мог бы эту новость ты с ним обсудить при том человеке, которого вы обсуждаете.
0: В присутствии этого человека.
5: Да. И вот если вопрос, ответ положительный, то пожалуйста. А если нет, то
0: то значит, это, по крайней мере, заставляет задуматься, да? А стоит ли об это обсуждать? Стоит ли об этом говорить? Вот если бы сейчас здесь присутствовал этот человек конкретный, о ком я хочу поговорить, как бы он отнесся к этому разговору? Поддержал бы он его, покраснел бы в смущении, выбежал или вообще сказал, ребят, не ваше дело, не лезьте в мою личную жизнь. Да, вот тут я вижу, что борьба за микрофон. Приятно видеть.
2: А как, например, тогда... В России, например, не развит такой институт, как ходить со своими проблемами к психологу. К психологу нас ходит к своей подруге, к другу, чтобы вот как-то там что наболело, рассказать, выплеснуть, да? Uh-huh. И часто как раз это связано с тем, что у нас какие-то проблемы в взаимоотношениях с другими людьми. Uh-huh. То есть, если мы идем к психологу, мы рассказываем как бы третьей стороне, да, вроде бы все, ну, он не знает этого человека, о ком мы там, например, говорим, да, вроде бы все, ну, по-честному, мы пошли вообще как к врачу, к специалисту. А если мы идем уже к другу, к подруге, то мы, получается, сплетничаем. Получается, ну,
0: не, про самого так... себя можно. Разве это проблема? Ну, про самого про себя-то посплетничать с кем-нибудь. Хотя это тоже неправильно, когда ты преувеличиваешь какую-то информацию, искажаешь ее о самом себе, ты провоцируешь сплетню, которая будет нести неискаженную информацию. Поэтому даже когда ты приходишь к другу или подруге и рассказываешь, там стрекороба приукрашиваешь, ты провоцируешь о самом себе сплетни.
4: Но чаще всего мы жалуемся на конкретных людей, которые, вот я почему с Машей сейчас солидарна в этом вопросе, то есть мы, нас кто-то, допустим, обидел, и этот человек там несправедливо к нам там поступил, и мы начинаем говорить, вот этот человек, вот он нам, как он так мог, я вот там страдаю от этого, вот он негодяй и так далее. И вот у этого человека-слушателя, да, у нашего друга, там, подруги, возникает мнение об этом человеке. Понятно, что оно получается, если этот друг надежный, мы знаем, что он не пойдет и не скажет никому, и не будет там делиться по секрету всему свету.
0: Достаточно, чтобы он сказал своему мужу или своей жене.
4: Да, или хотя бы мужу или жене, да, а там тоже мало ли что. Поэтому очень опасно так вот сплетничать, но вот все-таки это тоже может оказаться плачевным.
0: Ну да, Олег.
5: Мне кажется, одна из причин сплетен и вообще вот этой проблемы в том, что, да, вот как Маша сказала, что люди обращаются к психологам, это необходимо высказаться и выговориться. Но мы упускаем тот факт, мне кажется, что очень важно решить проблему, то есть не говорить об этой проблеме, а решать, то есть сходить и, так скажем, уладить конфликт, который возник и который хочется обсудить. Мне кажется, вот так вот.
0: Да, может быть, часто сплетни возникают, потому что мы не хотим решать конкретную проблему, а думаем, что выговорившись, мы сможем, собственно говоря, эту проблему как, наверное, сгладить. А это не получается, это порождает только сплетни. Я знаю, ты хочешь что-то добавить?
3: Да. Вот я вспомнила такую притчу небольшую, то, что к одному мудрецу приходит человек и говорит, вот я хочу поделиться с тобой одной информацией о человеке. И мудрец говорит ему, эта информация будет полезна мне, я буду в дальнейшем использовать ее. Ученик говорит, нет. Он говорит, а ты какую-то выгоду имеешь от того, что поделишься со мной этой информацией? Ученик снова отвечает, нет. Тогда мудрец задает третий вопрос. А о человеке, которому ты хотела рассказать мне, ему будет какая-то выгода или польза от того, что ты сейчас расскажешь мне про него? И ученик снова ответил то, что нет. И мудрец тогда говорит, зачем же тогда мне знать эту информацию, если
0: она бесполезна.
3: Бесполезна, я не буду ее использовать. И я считаю, что вот в вопросе сплетен мы должны всегда помнить об этих трех вопросах и руководствоваться. То есть перед тем, как услышать какую-то информацию, вспомнить эти три вопроса и для себя ответить точно, нужна ли нам эта информация или нет.
0: Кому она принесет пользу? Так, если суммировать, кому вот то, что сейчас я услышу, или то, что я хочу сказать, кому это принесет пользу? Тому, кто, о ком я буду говорить, принесет этот разговор пользу или нет? Мне этот разговор принесет пользу или нет? А тому, кто будет меня слушать, принесет этот разговор пользу или нет? Или это простое перемывание костей, в котором, которое не несет никакой пользы никому. Хорошие, насколько я помню, эта притча называется «Три сита». Да? И вот когда вот этот учитель, он спрашивает у своего ученика, ты просеял ли через три сита? Да, и вот эти три сита, три фильтра, мы бы сегодня сказали, три таких проверки. Кстати, о пользе. Кстати, о пользе. Слышали ли вы о такой профессии, как специалист по селф-брендингу? Никогда, наверное, не слышали, но это хорошо. Но это и хорошо. В общем, это люди, которые учат других людей, как себя пиарить, как себя продвигать. Одно из упражнений, которому учат современные специалисты по селф-брендингу, для того, чтобы продвигаться по карьерной лестнице, это правильно использовать сплетни. То есть для того, чтобы они принесли тебе пользу в коллективе. Ты знаешь, например, что твой босс или твой там, начальник самый там наверху, он увлекается, ну я не знаю, собиранием марок. И ты пускаешь слух о том, что вот ты или просишь какого-то друга своего там, или подругу, пусти такой слух в коллективе, что у тебя крутая коллекция марок. И вот этот слух доходит до начальника и помогает тебе. Ну, это такой примитивный пример, но тем не менее. Они учат, сегодня многие, значит, тренеры по вот, личному росту учат, как использовать слухи и сплетни себе на пользу. Не хочешь ты развивать ни с кем отношения в коллективе, допустим, девушка или молодой человек. Ты просишь кого-то пустить слух, что ты встречаешься с кем-то. Ну, и в таком роде. И вот вопрос, а как вы считаете, сплетни могут быть полезными? Их можно обуздать и заставить служить себе? И вообще, что вы думаете о пользе сплетен? Кто-то хочет?
3: Ну да, сплетни могут быть полезны в некоторых случаях. Вот, например, ты заметил, что у тебя там на работе кто-то украл телефон, человек знакомый украл телефон, и он может украсть еще что-то там, и ты же должен как бы предупредить, сказать другим людям о этом человеке, чтобы он больше не воровал.
0: А это сплетни или что это? Вот это, ну и, конечно, если речь только идет о конкретно доказанном преступлении человека. А если речь идет о наших домыслах, о наших догадках, и мы делимся ими, ой, сколько про нас могут рассказать, как вы считаете, много или мало? Что вы думаете об этом? Юля, помоги, пожалуйста, можешь нам решить этот вопрос, знаешь, что тебе есть что на это сказать.
4: Ну, вообще, конечно, люди, как бы такие существа, они не могут не обсуждать ничего, вот просто вот сидеть и говорить на нейтральные темы. И мне кажется, говорить о том, что давайте не будем сплетничать никогда, это очень сложно на самом деле, потому что люди всегда будут обсуждать других людей.
0: Так же, как сказать, давайте не будем есть после шести.
4: Да, поэтому, наверное...
0: Нереальная вещь, ну что, о чем вы?
4: Мне кажется, тут нужно поставить какой-то вывод, сделать именно конкретно в своей, вот в своем мире, для себя, вот в своем окружении. Можешь ли ты, допустим, доверять эту информацию конкретному человеку, зная, что он не расскажет?
0: А что думаешь о пользе сплетен?
4: Ну вот эта польза, она в этом и заключается, что человек, имея потребности выговориться и как бы обдумать эту ситуацию не один, а с кем-то, да, например, что-то произошло, и ты понимаешь, что ты не можешь ничего понять из-за чувств, переполняющих тебя. Вот у меня такое часто бывает. Что-то происходит, я не могу, пока я не выговорюсь с кем-то, который не только выслушает, но и посмотрит на эту ситуацию со стороны. И поможет мне разобраться, принять какое-то решение. Ну, вот как Олег говорил, да, нужно какое-то действие предпринимать. Но ты должен понять, что эта польза, она принесет, вот она мне нужна будет, да, впоследствии. Но как бы этому человеку эта информация, по сути, не нужна. Она как бы ему мешать, может быть, даже будет, потому что он может плохо думать о том человеке, который, допустим, вот мне навредил.
0: Но если ты говоришь о «а», ты имеешь в виду именно конкретно, когда ты обговариваешь с кем-то проблему или конфликт каким-то другим человеком. То есть касается разговор третьего человека.
4: Да.
0: И польза сплетни в данном случае, ты считаешь, это такой, так сказать, это терапия тем, что ты выговариваешься, говоря о ком-то, ну, с другим человеком, ну, там, с другом или с подругой,
4: и тот человек говорит,
0: и он говорит,
4: этот человек не виноват, на самом деле, просто ты зря так о нем думаешь. Или, например, ты не увидела всю картину целиком. И оказывается, я зря там, как бы, могу поменять мнение об этом человеке.
0: А не может быть полезнее в данном случае открытый разговор с обидчиком?
4: Это очень сложно. Очень сложно.
0: А если говорить о полезности, о степени риска возникновения слухов об этом человеке, сплетен об этом человеке, тем более, когда мы остываем после там, конфликтных ситуаций или еще каких-то, мы понимаем, что мы были предвзяты во многом. А если все это взвесить и вот как бы на чашу весов положить, то что все-таки перевесит? Вот этот сложный разговор с глазу на глаз со своим обидчиком или разговор со своим другом об обидчике? Все-таки что полезнее, что принесет больше пользы? Пожалуйста, Олег.
5: То, что Юля сказала, мне кажется, очень важно каждому из нас развивать другое качество. Не как бы выговаривание, а именно слушание. Если ты видишь, если ко мне пришел друг, да, и начинает там вот делиться о чем-то, то, что там что-то случилось, может, неприятное, и реально это произошло, и человек не прав, он говорит об этом. Я должен развить в себе качество, может быть, да, как мне кажется, умение выслушать его, взбодрить и плавно попробовать перевести тему в другое русло, не акцентируя вот на этом негативе.
0: Это огромную ответственность возлагает на того, кому вы приходите для того, чтобы поговорить. Огромную ответственность. Это должен быть человек, который точно, ну, никому не расскажет, как минимум, да. Который это себе сохранит, проглотит и в могилу с этим уйдет. Но я не знаю, это очень сложно. Как бы стоит ли к этому прибегать? Нет, каждый решает это для себя сам. Но риск возникновения сплетен после этого очень велик, разве не так? Потому что я на эмоциях, со мной что-то произошло, я приду, я такого могу наговорить про другого человека. Да, мне станет легче. Напряжение я сниму, да? Вот. Но возникает риск того, что об этом человеке, потом я о нем буду думать, ну, не такой уж он и плохой там парень, да, не такой уж там, не такая уж она и плохая все-таки оказалась подруга. Но тот разговор будет висеть как, ну, как пятно на наших, может быть, последующих отношениях, на его репутации, потому что слухи пойдут, допустим. Как бы стоит ли это того? Не лучше ли найти в себе силы и поговорить конкретно лицом к лицу со своим обидчиком? Ну, не обидчиком или человеком, с которым конфликт, Мария.
2: Мне кажется, все-таки человек идет на конкретные сплетни, если мы говорим о негативной их окраске, да, то есть человек какую-то критику высказывает, он это делает сознательно. И то есть это уже выбор, он уже составил определенное мнение о человеке и хочет именно этим мнением и делиться. То есть получается, что он не столько ситуацией какой-то может поделиться.
0: Обсудить.
2: Уже, ну, он, скажем так, точку зрения на человека он передает и делает это сознательно. Отсюда там, ну, мотивы могут быть разные. То есть и как корыстные какие-то цели тоже могут присутствовать. Уже тогда о пользе сплети, ну, вообще в другой плоскости можем говорить, да? Мне кажется, что, ну, человек должен понимать ответственность. Если вот он отстаивает, что моя точка зрения такова об этом человеке, то он должен понимать, что вот он, ну,
0: но я думаю, знаете,
2: свое
0: что?
2: Личное мнение высказывает.
0: Да, и когда вот мы говорим о пользе сплетен, мы можем там привести какие-то там разные моменты. Но как только мы себе задумаемся об их вреде, о том, сколько сплетни разрушили судеб, сколько разрушили отношений, сколько разрушили самооценок, сколько разрушили самоуважений и семей, мы поймем, что на самом деле, в действительности, при там нескольких плюсах, мне кажется, что все-таки мы должны будем признать, что это все-таки зло сплетни. Совсем, ну, недавно, наверное, года 2 назад или 3 назад, вы помните, наверняка помните, по телевизору прошла целая такая серия передач показных, когда находили у людей какие-то проблемы в воспитании детей и отбирали. Вот так это были такие показательные репортажи, показательные суды. над плохими родителями, у которых что-то случилось с ребенком. Лишали родительских прав, лишали, значит, их, рассказывали о них как о чудовищах по телеканалам, по всем. И я помню одну такую семью, и один репортер хотел попробовать показать ситуацию с другой стороны. И он вошел в эту семью, он взял интервью не так, не из-за забора, провоцируя эту семью, а попытался сделать это по-человечески изнутри. И возникла совершенно другая картина. И еще я помню, именно в это же время я читал в газете репортаж один. И там автор, журналист пишет, что-то похожее было в годах 80-х в Советском Союзе. Тоже пошла такая волна. Вот кто-то пустил из законодателей эту волну, чтобы подготовить почву для какого-то закона. Для какого-то закона, ограничивающего там родительские права или, наоборот, призванного защищать детей. Благородного, в принципе. Но нашли какого-то мальчика, ребенка в школе. Заметили, что он там то ли ушибленный был, то ли он там слишком много котлет съел на обеде, и стали говорить о том, что его родители плохо воспитывают, что о нем не заботятся. И пишут, впоследствии оказалось, что все это было неправда. Что шумиху подняли только из-за такого политического курса, который был на тот момент в стране. Это был заказ, а ребенку разрушили жизнь. Я думаю, что примеров негативных, касающихся сплетен, гораздо больше, чем любых положительных примеров, которые мы можем привести, говоря о сплетнях. Юля.
4: Вот хотела просто привести такой пример, что, ну, считая себя, да, что если я, допустим, слышу сплетню, а я, даже я не называю это сплетней, очень сложно сказать, что вот это сплетня, это очень интересная информация, которую мы часто получаем, мы не можем сразу сказать, о, мне сплетничают. То есть в этот момент мы не ожидаем чаще всего получать эту вот именно сплетню, как ярлычок, да. Вот. Просто я взяла для себя такое вот, ну, решение, приняла, что если я слышу какую-то информацию, даже если она положительная или отрицательная, но эта информация исходит от второго лица, то есть не от прямого человека, да, который говорит, у меня вот эта проблема, а даже если это жена этого человека, или муж, или брат, или даже самый близкий родственник, или лучшая подруга, неважно. Если это второе лицо, эта информация, ну, как бы, я ее принимаю, я ее слышу, но никогда не делаю определенные выводы и не предпринимаю никаких действий. То есть я не, мало того, что я не рассказываю эту информацию кому-то другому, но и сама ничего не предпринимаю, пока не, ну, ну, не получу достоверную информацию о том, что это правда. И мне это во многом помогает. Во многих, как бы, многие сплетни во мне умерли из-за этого, потому что я поняла, что да, эта информация действительно могла быть правдой, она очень похожа на правду, но она недостоверна. Я не стану ее рассказывать.
0: У вас очень в таком случае сильный характер, сильная воля. Потому что лично мне очень тяжело удержаться от формирования мнения о ком-то, когда мне рассказывают об этом человеке, когда мне про него убедительно, с таким вот лицом что-то говорят, рассказывают. Вот лично я говорю за себя, у меня подсознательно формируется какой-то образ. И сколько раз я замечал, ты начинаешь общаться с человеком, про которого тебе рассказали что-то негативное, ты хочешь, не хочешь, но вот этот вот образ, сформировавшийся, он стоит перед твоими глазами, и приходится, нужно время, чтобы этот образ рассеялся негативный. Я очень часто замечал, вот я много переезжал в своей жизни, и когда я переезжал, бывали такие люди, которые подходили ко мне и говорили: «Максим, я сейчас тебе расскажу все обо всех. Имей в виду, вот с этими осторожно будь людьми, вот это очень надежные, хорошие люди». Я замечал, в 99% случаев как раз все наоборот. Вот не знаю, хотите, верьте, но это мой личный опыт.
4: Я просто хотела добавить, почему у меня это мнение как бы выработалось. В моей жизни были просто много таких случаев, когда сплетни касались меня. И когда я переживаю вот то, что обо мне говорили, вот эти вот приукрашенные невероятных масштабов и привраты информации выливались потом на меня невероятными какими-то кошмарными ситуациями, вот, и я понимаю, что люди очень склонны вот это преувеличивать, перевирать, и когда я слышу информацию, я уже понимаю, что, возможно, это уже не та настоящая правда, которая есть.
0: Да, приходится себя так держать, да, чтобы... Но у нас заканчивается время. Мария, вы хотите, да, сказать? Пожалуйста, скажите, да, потом я сделаю выводы.
2: Просто, наверное, нужно, чтобы человек каждый понимал. Если ты сам сплетничаешь, то будь готов к тому, что сам всегда будешь являться объектом этих, таких же сплетен.
0: Да, это вернется. Безусловно. Хороший иммунитет, да, к сплетне, что ты не забываешь, что и тебе это может вернуться. Но, а в конце я хотел несколько советов дать, ну, которые я почерпнул из Библии, из Священного Писания. Не стоит удивляться тому, что вопросу как бы контроля за языком в Библии уделяется очень много внимания. Вообще Священное Писание говорит, что от языка бывает больше проблем, чем от пожара. Да? То есть так это говорит апостол Иаков. Так вот, в Священном Писании прежде всего есть заповедь. Звучит она так. «Не будь переносчиком в своем народе». Это заповедь, которая конкретно говорит о том, что носить туда-сюда по ушам, возить какую-то информацию о каком-то человеке, Господь говорит, не будь таким человеком, не будь переносчиком в своем народе. То есть такая прямая заповедь библейская, что ну не сплетничай, не надо этого делать. А как же быть? И вот Иисус Христос, в Евангелии от Матфея записаны эти его слова, он говорит следующее. Если против тебя кто-то согрешил, ну, под этими словами стоит понимать именно, ну, там, может быть, тебя кто-то обидел, сделал что-то несправедливое, что-то у тебя забрал, или словом как-то тебя обидел. Первым делом наберись мужества, наберись сил. Это слова Иисуса Христа. Пойди и обличи его один на один, с глазу на глаз. Если тебя послушает этот человек, то ты брата себе приобрел, говорит Иисус. Ну, действительно, представьте себе, что приходишь, говоришь, а человек действительно осознает, раскаивается, просит у тебя прощения. Да вы после этого как братья будете, после такого опыта. Хотя это бывает очень непросто. Если тебя этот человек не послушал, ты тогда имеешь право рассказать о своей обиде одному или двум людям. Но с какой целью? Только с одной определенной целью, чтобы взять их и пойти теперь поговорить с этим человеком вдвоем или втроем. А может быть, когда эти люди услышат и противоположную сторону, а они тебя самого остановят и скажут, стоп, да ты сам не прав. Поэтому Иисус Христос, он этой заповедью защищает обе стороны. А если этот человек не прав и не послушает свидетелей, которых ты привел, не послушает тебя, то тогда уже ваши отношения просто могут быть разорваны. И Иисус дальше говорит, и тогда ты имеешь право сказать всему обществу, что сделал этот человек. Вот такая вот библейская заповедь. И еще последнее. В Священном Писании сказано, в многословии не избежишь греха. То есть, когда ты много говоришь, когда ты много о чем-то, что-то обсуждаешь, ты рано или поздно, если ты не контролируешь этот процесс, ты согрешишь своими устами. И поэтому, когда мы говорим о ком-то, лучше ограничиться парой фраз, говорящих о его лучших чертах, и удержаться от обсуждения негативных.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Мы готовили эту программу, думая о вас. Я ваш ведущий, доктор Карл Бо, основатель и директор Музея сотворения в Глен-Роузе, штат Техас. К этой программе я действительно готовлюсь с удовольствием. Это еженедельная программа, и я думаю о ней, где бы я ни находился, за рубежом, либо дома, пытаясь отдохнуть после поездки, либо во время лекции в нашем музее. Я с нетерпением жду этой программы, потому что уверен, что многие ее смотрят. Мне не терпится поделиться с вами информацией, которую вы, наверное, никогда раньше не слышали. Ее можно проверить как и в технической научной литературе, так и в Библии, в Слове Бога. Сегодня вы посмотрите второй выпуск специальной программы «Дни сотворения». Я думал, что смогу вложиться в один урок или лекцию, но это оказалось невозможным, потому что у меня слишком много информации. Таким образом, на прошлой неделе вы посмотрели первый выпуск этой программы, а сегодня посмотрите второй. Я начал знакомить вас с тем, как без каких-либо доказательств теория эволюции утверждает, что примерно 16 миллиардов лет назад произошел большой взрыв, а затем, около 4,8 миллиарда лет назад, из обломков и мусора после этого взрыва образовалась и ветвь Ориона, и галактика Млечного Пути, и наша Солнечная система. Затем, согласно этой теории, примерно 3,5 миллиарда лет назад началось формирование бактерий, таких же бактерий, как и сегодня. Это огромная проблема для теории эволюции. Согласно ей, около 600 миллионов лет назад развиваются и ранние трилобиты, и другие живые системы, которые продолжают развиваться. Согласно этой же теории, все эти удивительные живые системы, палеозойская, мезозойская и кайнозойская эр, до самого недавнего времени не были ответственны ни перед кем. Их никто не сотворил. И они не были сделаны никем, у них не было никакой морали, потому что они появились случайно, совершенно по счастливой случайности. Они сформировались из мусора после так называемого «большого взрыва». И поэтому, конечно же, не было никакой ответственности. То есть был полный хаос, собака ела собаку, и, возможно, динозавры были огромными и ужасными ящерицами. И, по крайней мере, их так называют эволюционисты и натуралисты. И было время, когда я тоже поддерживал эту теорию, хотя я в это не верю больше. Но поскольку все появилось в результате взрыва и в результате сбора космического мусора, не было никакой речи об ответственности. И, следовательно, согласно этой теории, 2,5 или 3 миллиона лет назад появился первый человек, и у него, конечно же, не было никакой ответственности, разве что только перед своим племенем. Конечно же, совсем неудивительно, что эта теория точно так же подходит и к современному, разумному человеку. В конечном итоге он якобы также ни перед кем не несет ответственности, ведь он появился случайно, так сказать, продукт счастливой случайности. Между прочим, просто взрыв в фирме издательства не смог бы произвести очень сложную энциклопедию. Если бы в издательстве в каком-то произошел взрыв, случайно же энциклопедия не появилась бы. Та же самая логика указывает нам на то, что в результате большого взрыва никак не могли бы

появиться такие удивительные живые системы, или же очень сложная по своей структуре Вселенная, и, конечно же, не мог появиться удивительный разум человека. Никакая случайность не смогла бы произвести это, потому что в соответствии с последними данными исследователями нейробиологии, разум человека намного сложнее, чем вся остальная физическая вселенная вместе взятая. Следовательно, невозможно, чтобы причина появления этого ума была меньше, чем сам результат. Сама вселенная не смогла бы произвести ни единого разума человека, ведь мозг единственного человека более сложен, чем вся остальная физическая вселенная вместе взятая. Давайте вернемся к главной концепции. На прошлой неделе я говорил вам о том, что натурализм предполагает все это. Позвольте мне представить вашему вниманию краткий эскиз. Каковы последствия всего этого? Если все эти системы образовались натуралистическим путем, это значит, что нет никакой надежды на будущее. Видите ли, космологи утверждают, что в конечном итоге, когда соберется достаточно массы во Вселенной, во всех 225 миллиардов галактик, в каждой из которых примерно полмиллиарда звезд, тогда опять произойдет огромный огненный взрыв, и Вселенная как бы сложится сама на себя, и опять будет большая авария или большой взрыв. Или же, если этой массы во Вселенной будет недостаточно для сжатия всех этих удивительных галактик, что привело бы к этому, тогда, как они говорят, эти галактики будут все время растягиваться и растягиваться, и звезды будут дальше одна от другой, и это приведет к так называемой тепловой смерти, потому что все замерзнет. И, конечно, если все не закончится большим замораживанием, или если Вселенная не сложится на себя, в соответствии со вторым законом термодинамики, которого еще называют энтропией, мы постоянно теряем энергию. Это значит, что в конечном итоге ее будет недостаточно для практического использования, и тогда все закончится. Надеюсь, вы усваиваете это. Таким образом, если мы появились натуралистическим путем, нас ждет либо большое сворачивание, либо замораживание, либо просто большое фиаско из-за того, что не хватит энергии. Но если сам Бог сотворил нас по своему особенному замыслу, тогда последствия совершенно другие. На прошлой неделе я рассказывал вам о первом дне сотворения. Вначале Бог сотворил небо и землю. Земля была пустынна, и на ней не было ничего. Тьма скрывала океан, и Дух Божий носился над водами. И тогда Бог сказал: «Да будет свет», и появился свет, и он был частью энергии, и параметры дизайна этого света заключали в себе все ингредиенты, необходимые Богу для того, чтобы осуществить свой замысел в отношении всей Вселенной. И он довольно быстро сотворил чудесные вещи. Как мы знаем, на второй день Бог сказал: «Да будет небесный свод», и над землей повис небесный свод. На прошлой неделе мы обсудили его, хотя вкратце. Мы упомянули, что в переводе с иврита слово, которое описывает небесный свод, подразумевает кристаллическое вещество, то есть вещество, входящее в водный свод. Свод, который образовался над землей. Этим объясняется его бледно-розоватый цвет. А водород, который был наполнен энергией, именно так и сияет. Между прочим, в тех условиях на четвертый день, когда Бог сотворил звездные тела, если бы вы жили после шестого дня сотворения, то могли бы вы видеть все эти тела в полном цвете. Откуда нам это известно? Когда НАСА хочет сфотографировать глубокое пространство космоса, они используют фильтры. И они у нас были перед потопом Ноя. Сам свод небесный был этим фильтром. И через эти фильтры можно видеть звезды в их полном цвете. Знаете ли вы, что некоторые из них голубые, красные, зеленые, светооранжевые, пурпурные, золотые, янтарные, некоторые из них черные, некоторые белые, но все звезды просто невероятны. Таким образом, на второй день Бог сотворил небесный свод. Это подводит нас к третьему дню в серии Божьей рабочей недели над сотворением. Была ли это
неделя, буквальной? Конечно, в переводе с иврита слово «йом» означает «день», имеется в виду буквально.

Солнечный день, если контекст четко не указывает, что это век или эпоха. И в Ветхом Завете большинство этих слов переведено как «буквальный солнечный день». Всего лишь несколько исключений в определенном контексте четко подчеркивают длительный эпический период. Так что же все-таки подразумевается под этим словом? Буквальные дни или целые века? Иисус сказал, с самого начала Бог сотворил Адама и Еву, а также и дом для них, имея в виду буквальную природу и структуру земли тех дней. Но нам необходимо знать и о научной, и академической причине этого. Итак, на третий день Бог сказал, да появится суша. Все внутренние структуры планеты Земля произошли от энергии света и водной структуры. Как раз в них и был заложен этот потенциал. Сверху эта суша была покрыта земной корой. А теперь давайте посмотрим на вот этот глобус. Этот глобус является работой Роберта Саммерса, всемирно известного художника и очень хорошего, доброго христианина, истинного приверженца теории сотворения. Итак, на третий день была сотворена вечная структура Земли. Ее дизайн превосходно сбалансирован. Здесь и гранитная кора, над которой мы видим глину, и землю, и почву, и также, конечно же, воду. Под этим гранитом находится огромный водный резервуар, который еще называют глубоким резервуаром. А под ним мы видим то место, в котором задерживаются все радиоактивные вещества. Все это превосходно сбалансировано. Над ним находится темная асфальтовая полоса, производящая теплоту и соответствующим образом ее распределяющая. Теперь мы смотрим на ядро Земли с пульсирующим электромагнитным источником. И, кстати, это символ Иисуса Христа, являющегося великим краеугольным камнем самой жизни. Таким образом, сотворенная на третий день Земля была просто прекрасной. Все сдерживающие реакторы были превосходно сбалансированы, в результате чего была и мягкая радиация, и также было тепло. И теперь смотрите внимательно. Эта асфальтовая полоса также заботливо обеспечивала тепловой энергией и соответствующую температуру и воду. Затем была создана целая огромная система водоносного слоя. Все эти воды постоянно циркулировали. Здесь мы видим четыре огромных реки. Вот это верхняя их часть. И эти воды были в постоянном круговороте. Ботаники обнаружили, что если поднять обтекающую температуру воды хотя бы на 3 градуса, имеется в виду вода почвы, питающая корни растений, тогда эти растения вырастали бы просто огромными и намного быстрее, чем они растут сегодня. В дополнение к этому они также обнаружили такую же реакцию растений и на розовый цвет. При нем также они были бы намного больше и росли бы намного быстрее. А насколько нам известно, когда-то розовым был небесный свод. Итак, целая комбинация факторов может изменить всю нашу структуру жизни. Взять хотя бы растение. Надеюсь, вы, кстати, понимаете все это и усваиваете это. Надеюсь, что вы это все записываете или хотя бы отмечаете в уме, потому что я хочу, чтобы вы поняли, что модель сотворения — это самая высокая наука, оснащенная прекрасными объяснениями. Их ей предоставляют как ископаемые, так и то, что окружает нас сегодня. Таким образом, на третий день была сотворена прекрасная среда для ботанических форм жизни и для растений. С самого начала как раз они и были первыми живыми системами, кроме самого Бога. Как сказано в Библии, у этих растений был и плод на лозе, и семена в плоде. И это чрезвычайно важно заметить, опять-таки, плод был на лозе, и семена были в плоде. И это было в первый же день сотворения. Это подводит нас к концепции, о которой я упомянул уже несколько раз во время нашей передачи. Но мне необходимо это еще раз сделать, потому что я понимаю, что нам постоянно присоединяются все новые и новые зрители.

Поэтому периодически мне необходимо кое-что повторять из того, о чем я уже рассказывал несколько месяцев или недель назад, ведь я хочу, чтобы вы все были в курсе. Таким образом, на третий день была сотворена прекрасная среда.

словами, насколько это важно, непосредственная молодость и функциональная зрелость. Они с самого начала были в полной зрелости, готовы плодоносить. Ведь через несколько дней Адаму и Еве нужно было есть эти плоды, и они готовы были плодоносить и размножаться. Поэтому у них была эта молодость и функциональная зрелость, мгновенная молодость. Функциональная зрелость. Это подводит нас к четвертому дню. На четвертый день Бог сотворил одно светило большее, чтобы властвовать над днем, а другое меньше, чтобы властвовать над ночью. Часть этого меньшего светила, властвующего над ночью, была и частью небесного свода, чем и объяснялось это нежное сияние. Теперь проследите вот зачем. Поскольку над землей был небесный свод, кристаллический, естественный глаз или оболочка, вся ночь была в полумраке, никогда не было слишком темно. Это также благоприятствовало и росту, и благополучию, и роману в жизни людей. Бог оберегал людей, которых собирался сотворить на шестой день, Адама и Еву. Он чудесно окружал их любовью и милостью. Таким образом, когда Бог сотворил одно светило большее, чтобы властвовать над днем, а другое меньше, чтобы властвовать над ночью, вовлекая в это и свет небесного свода, Он также сотворил и звезды, чтобы они сияли над землей и указывали время года. Космологи и астрономы обнаружили удивительную вещь. Эти звездные тела отдалены друг от друга огромными расстояниями. Они окружены целыми стенами других звезд. Но существует семь звездных ярусов. Когда я впервые узнал об этом из литературы, я был совершенно изумлен. Семь ярусов звезд. И если заглянуть вовнутрь структуры Земли, мы также отмечаем семь разных фаз. В самой атомной структуре элементов также прослеживаются семь потенциальных фаз. Электроны проходят через них, чтобы приблизиться к ядру атома. И цифра 7 играет здесь доминирующую роль. И эта структура прослеживается по всей Вселенной. Семь разных ярусов звезд, между которыми также несколько звезд. Все они на огромном расстоянии друг от друга. И затем все больше и больше звезд. Я хочу вот что подчеркнуть. Самое большое количество галактик и звезд находится снаружи. Бог знал, что делал, когда Он сотворил эту структуру. На четвертый день, когда Бог отдал самую большую часть Вселенной этим звездам, инерция вблизи центра Вселенной, которым является планета Земля, инерция этих живых систем и движение внутренней структуры в огромной степени начала зависеть от движения и инерции этих звездных тел на огромном расстоянии друг от друга. И физики установили, что если бы не инерционное движение этой огромной массы Вселенной и этих звездных тел, нам бы с вами, чтобы поднять даже один палец, нужно было бы столько лошадиных сил, как и у большого трактора. И чтобы потом остановить движение пальца, когда мы начнем его поднимать, его нужно будет остановить. Чтобы остановить, нужно было бы столько же лошадиных сил. Можете себе представить, как бы тогда выглядел человек, ведь ему нужны были бы мышцы, которые выполняли бы работу трактора. И это всего лишь для того, чтобы пошевелить пальцем. Подумайте, а если бы надо было поднять ложку и порадоваться плоду своей работы, это было бы совершенно невозможным. Поэтому Бог в своей святой мудрости переместил большую часть массы в эти звездные тела за пределами нашей Солнечной системы, ближе к другим огромным галактикам, чтобы мы с вами нормально могли двигаться и без труда шевелили бы своими пальцами и так далее. А сейчас давайте немного повеселимся. Пожалуйста, пошевелите своими пальцами. И сделайте это с благодарностью, потому что Бог прекрасно все запланировал, иначе бы это просто было бы невозможно. Ну что ж, у нас осталось всего лишь несколько минут, чтобы
завершить обсуждение этой концепции. Итак, мы проанализировали четвертый день. На пятый день Бог сотворил

рыбы птиц, и рыба была совершенно прекрасна. От маленьких рыбинок для аквариума до огромных голубых китов. Как помните, на третий день Бог сотворил планктон. Я просто напоминаю, чтобы вы следили за ходом операции. Затем Бог сотворил чудесных птиц, чтобы они летали в прекрасном розовом небе. И ведь именно таким это небо и было до потопа. И это подводит нас к шестому дню. Нам необходимо остановиться где-то. Шестой день. Между прочим, давайте вернемся на минутку к пятому дню. Ведь Бог в этот день также сотворил и насекомых. И они проиллюстрированы вот здесь. Это сотворение в завершенном виде. И эти насекомые невероятны. Мне нужно будет провести специальный урок по дизайну растений и насекомых и об их взаимоотношениях. Размах крыльев сегодняшних стрекоз примерно 10-11 сантиметров. Но судя по раскопкам, размах крыльев той же стрекозы, которую мы сейчас называем Меганурапсис, очень часто был более метра. Это большая стрекоза. Совершенно потрясающее творение. Итак, на пятый день были сотворены рыбы, птицы и насекомые. И теперь мы подошли к шестому дню, когда Бог сотворил рептилий. Сначала они были такими, как этот огромный тираннозавр Рекс. Кстати, вот этого я люблю показывать в нашей программе. Он наш постоянный старый друг. Мы часто меняем обстановку здесь, на сцене, но его всегда оставляем, потому что он дружелюбный динозавр. Знаете, если бы мы с вами были в начале сотворения в саду Эдема, он бы очень дружелюбно относился к нам, я в этом уверен. Хотя у него и были найдены очень острые зазубренные зубы, но они не для того, чтобы жевать мясо. Эти зубы помогали ему подбирать тростники и траву. В зубах тираннозавра Рекса был найден хлорофилл. Это значит, что он прежде всего питался растениями. И после открытия Су, самого большого тираннозавра Рекса в полном виде когда-либо найденного, было обнаружено, что у него также и самая большая обонятельная система. То есть у него большая носовая полость. Вот здесь это не просто отверстие, а довольно растянутый продолговатый мозг. Как раз поэтому у Т-рекса такое прекрасное обоняние. В самом худшем случае в начальном мире он был животным, которое питалось падалью. Но во время потопа это изменилось. Таким образом, Бог сотворил замечательных рептилий. Затем Он также сотворил и млекопитающихся. Одно из моих любимых — это слон. Он охлаждает себя своими ушами. И когда он сжимает или гофрирует свои уши, он ограничивает циркуляцию крови к ушам, и они сверху покрыты тысячами крохотных вен. Вы видели их в зоопарке, как он всегда шевелит своими ушами, и сужением циркуляции своей крови возле ушей он удерживает тепловую энергию в себе. Он не хочет слишком быстро охлаждаться. А когда он расширяет, раздвигает свои уши, к ним приливает больше крови, и он избавляется от лишней теплоты. Следовательно, он постоянно сам поддерживает свою температуру. Мы верим, что, скорее всего, и стегозавр использовал тот же механизм при помощи своих спинных пластинок. Он принадлежит к той же семье динозавров. Теперь мы подошли к очень важному шестому дню, когда был сотворен человек. И Адам верил в своего Творца, Создателя. Ева была благодарна за все то, что их окружало. Они вместе прекрасно гармонировали со всем, что сотворил Бог. Но Бог также сделал их и морально ответственными друг перед другом и перед всем царством, перед Ним. Можете себе представить, Адам и Ева, как и все их потомки, владели всей рыбой в море, всеми птицами в воздухе. Они были одарены властью над всем тем, что было на планете Земля. Но будет день, когда Бог возродит планету Земля. Но этому будут предшествовать и вознесение живыми на небо, и период великого горя. Но тогда мы будем уже с Господом.
Я с нетерпением жду этого часа. Господь возвратится для тысячелетнего века правления. За этот период будут восстановлены многие вещи на земле, и затем Бог установит вечный век. И таким образом я просто говорю о восстановлении всего этого и о том, что семь дней были только началом Божьего плана для вас, хотя они очень важны. Также не менее важно осознавать, что эти дни были буквальными, потому что именно это и говорит нам Библия. И если бы это были не буквальные солнечные дни, у нас не было бы жизнеспособной, авторитетной, заключительной записи Божьей воли для человека. Иисус Христос сам позаботился о том, чтобы эти были буквальные дни и достоверные дни. Если к этой записи что-либо прибавить или удалить из нее, тогда можно было бы изменить и ваше имя в вечной записи, от которой зависит, где вы находитесь и проведете вечность. Вот почему Иисус сказал, чтобы мы оставили все так есть, доверившись Его святости и божественности. И я всем своим сердцем верю в то, что эти дни были буквальными, и взаимоотношения всех этих живых систем были совершенно необходимы. 98% растений зависят в своем размножении от птиц и насекомых, и все это в соответствии с Божьим сотворением.

Вам дан духовный дар, который можно сравнить с кистью в Божьей руке. И вот он берет палитру своей благодати, смешивает цвета и помогает вам становиться все более похожими на Христа, чтобы преображать жизнь других людей в сотрудничестве со Словом Божьим, с Церковью и со Святым Духом. И больше

Больше всего я мечтаю, чтобы вы распознали свое предназначение. Духовные дары – дело серьезное. Позвольте мне повторить. Знать свой духовный дар, развивать свой духовный дар и применять его на практике – дело серьезное. Я приведу вам 5 причин, почему, просто для того, чтобы вас мотивировать. Причина первая – это направленность и цель вашей жизни. Если вы четко осознаете свой дар, основной мотивационный дар, а также дары служения, через которые он проявляется, это придает направленность и цель вашей жизни. Вторая причина – свобода, чтобы принять себя и наслаждаться тем, кто ты есть. Ключевое слово здесь – свобода. Знаете, все мы просто люди, и когда кто-либо вызывает у нас восхищение, мы подсознательно стремимся подражать этому человеку. Поэтому представьте, какая это свобода – осознавать, каким Господь тебя создал, и просто сказать: «Вот это да! Мне не нужно быть таким, как кто-то другой. Мне не нужно говорить, как говорит кто-то другой». Как это замечательно! Я свободен быть таким человеком, каким создал меня Господь. Третья причина – это радость. Радость, когда вы влияете на жизнь других. Радость, когда вы восполняете нужды добрыми делами, к которым Бог вас призвал. Помните слово «харизмата» – «дар». Его первая часть «хариз» – это корень слова «благодать». Но это еще не все. Если взять часть от этого слова, получается радость. Радость, благодать и дар – все это однокоренные слова. Реализовывая свои дары, вы непременно ощутите огромную радость. Четвертая причина – вы утвердитесь в своей победе во Христе. Это богословская причина. Мы с вами уже вспоминали стих из послания к Ефесянам 4:9. «А вошел», что означает как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Весь этот фрагмент Писания говорит о победе Христа над грехом, победе Христа над смертью, победе Христа над сатаной и свидетельство этой победы – дары, которые Он дал людям. Если вы знаете свой дар и используете его, то всякий раз у вас должно возникать ощущение: «Этот дар у меня потому, что я победитель вместе со Христом». Это подтверждает, что вы ценны для Бога, что вы в команде победителей, что хоть жизнь и сложна, хоть все мы живем в падшем мире, у вас есть сверхъестественная способность, напоминающая вам о том, что Христос – победитель, а вы – сонаследники вместе с Ним. Пятая причина – это ответственность. Вас спросят за то, как вы распорядились своим даром. Первые 4 причины были позитивными. Ура, разве я могу это пропустить? Но пятая причина несколько иная. Придет день, когда я предстану пред судилищем Христовым, и Бог будет меня судить. Вопрос, который будет решаться на этом суде, не спасение. Христос уже приобрел мне спасение на кресте. Там будет решаться вопрос, как меня наградить. И меня не спросят, сделал ли я столько же, сколько Билли Грэм или такой-то пастор, миссионер или еще какой-нибудь великий служитель. Бог спросит меня: «Чип, что ты сделал с тем, что я тебе дал? Я доверил тебе энное количество времени на земле, энную сумму денег, энное количество сил, такие-то духовные дары. Что ты сделал с тем, что я тебе дал?» Не знаю, как вы, но я бы не хотел, поднимая свой взор к Нему, попросить: «Господи, не мог бы ты еще раз повторить то, что касается даров? А то я так и не разобрался, что у меня за дар». В таком случае, я думаю, Бог ответит: «Чип, но я ведь ясно сказал об этом в своем слове. Итак, достаточно ли у вас мотивации? Хотите ли вы идти дальше? Потому что, в конце концов, я предложу вам несколько конкретных шагов по применению этого материала, и они наверняка потребуют, чтобы вы вышли из зоны комфорта. От вас потребуется труд, затрата сил. Ведь худшее, что может произойти, это если вы поставите свою тетрадь на полку, подпишите на корешке «духовные дары», и потом, натыкаясь на нее, будете вспоминать: «Точно, точно, я проходил этот курс». Об этом я вам сказал, а теперь дальше. Чтобы вы не только обнаружили, но и развили свои духовные дары, необходимы 3 условия. Первое – это ясность. Это есть у вас в пособии. Развитие даров начинается с ясности. Давайте немного повторим. Есть 3 вида духовных даров. Во-первых, у каждого верующего есть один основной мотивационный дар – Римлянам 12:6-8. Помните историю об официанте, опрокинувшем поднос?
Во-вторых, этот мотивационный дар, это стремление, эта способность может выражаться в разнообразных дарах служения. И в-третьих, когда мы выражаем наш мотивационный дар посредством даров служения, Дух Святой определяет, какие проявления или какие конкретные действия более всего пойдут на пользу тем, кому мы служим. Я понимаю это так. Вот моя основная мотивация. Вот дары служения, через которые я буду выражать эту мотивацию. А Бог сам решит, как именно проявится этот дар и какой эффект произведет в жизни людей. Вы спросите, откуда я это взял? Если вы пропустили предыдущее занятие, посмотрите на ссылку вверху таблицы. Я почерпнул этот подход из первого послания к Коринфянам 12:4-6. Там сказано: «Дары различны, но Дух один и тот же, и служение различное, а Господь один и тот же, и действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех». И помните, что это не откровение с горы Синай, а мнение Чипа Ингрэма. Но я тщательно изучал этот вопрос. В 4 главе 1 послания Петра сказано: «Служите друг другу каждый тем даром в единственном числе, какой получил». В 12 главе Римлянам: «Учитель ли в учении, увещатель ли увещевай?» Опять-таки предполагается, что у каждого есть один ведущий дар. Думаю, это мнение имеет хорошее библейское обоснование. Конечно, учитывайте, что существует много разных учений о духовных дарах. И все же я считаю, что подход, данный у вас в пособии, где дары разделены на три колонки, это хороший практический подход. Он классифицирует дары таким образом, чтобы облегчить их применение. И, наконец, послушайте мой любимый стих. Первое послание к Коринфянам 12:7. «Но каждому дается проявление Духа на пользу». Давайте помнить и никогда не забывать, что мы с вами не пытаемся приобщиться к какому-то магическому ритуалу. «О, Господи, яви мне мои дары, яви мне мои дары». Нет, это дар благодати. Для чего Бог вложил его в вас? Чтобы вы служили другим людям. Это дар, который нужно отдавать. От него не будет никакого толку, если вы будете держать его при себе. Дело не в том, какой я одаренный, сколько у меня даров, как они проявляются и сколько тестов и опросников я уже прошел. Дело в том, как мне понять, каким Господь меня создал и в какой среде Он может лучше всего меня использовать, чтобы больше людей узнало Христа или приблизилось к Нему. Понимаете, о чем я? Итак, я думаю, что первое – это ясность. Вам нужно уяснить, что к чему. И, кстати, если для вас это все еще слегка туманно, не переживайте, по ходу все прояснится. Мы еще пройдемся по разным дарам чуть позже, но это только теория. Чтобы по-настоящему раскрыть, развить и применить свой дар, вам нужно вступить в игру, заняться служением, служить реальным людям. Остальное Бог прояснит по ходу дела. Итак, первое – это ясность. Второе, что вам необходимо, чтобы развить свои дары, это базовое понимание всех новозаветных даров. Некоторые наверняка подумали: что ж, очень интересно он объяснил нам всю левую колонку. Мотивационные дары, харизмат, это все ясно. Но как же остальные две колонки? Что это за дары? Ведь если вы, подобно мне, бывали на христианских мероприятиях, вы наверняка слышали массу интерпретаций этих даров. Так расскажите мне коротко и ясно, что это за дары. Что ж, пристегните ремни, некоторые говорят, что я очень быстро говорю. Возможно, это и так, но вот сейчас вы услышите, что такое быстрая речь. Просто хочу вам напомнить, что описание даров есть у вас в пособии, а сейчас я сделаю быстрый обзор. Но главное, о чем я молюсь, чтобы уже сейчас Дух Святой направлял ваши мысли, и вы, предположительно, выявили у себя один, максимум два мотивационных дара. И дальше, пока я буду описывать дары служения, чтобы вы думали: может быть, это и есть мой дар служения, может быть, поэтому происходит то-то и то-то. Итак, вы готовы? И, кстати, некоторые из этих даров неоднозначны. И я хочу напомнить вам, что я долго изучал и исследовал все это. Но меня зовут Чип, а не Моисей и не Иисус. Это то, к чему пришел я. Однако есть очень благочестивые люди, также подробно изучавшие эту тему и, возможно, видящие ее несколько иначе. Поэтому я молюсь, чтобы вы были благомысленнее фессалоникийцев и, подобно верийцам, ежедневно разбирали Писание, точно ли это так. Если у вас дар учительства, то я не сомневаюсь, что вы так и сделаете. Но я беспокоюсь о людях с другими дарами. Итак, вы готовы? Апостольство, определение – это
сверхъестественная способность основывать церкви или другие

служения и руководить их развитием. Это способность служить людям других культурных традиций с целью основания церквей. Обратите внимание на разницу между должностью апостола и даром апостольства. В послании к Ефесянам 4:11 сказано, что Бог поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Он учредил четыре должности, которым соответствуют одноименные дары. Это в 4 главе. А теперь загляните во 2 главу того же послания. Здесь говорится о зарождении церкви. Она была утверждена на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Чтобы занимать должность новозаветного апостола, нужно было быть с Иисусом со времени Его крещения, а также быть свидетелем Его воскресения. Если только вам не 2000 лет, вы не являетесь новозаветным апостолом. Это ясно? Однако слово «апостол» буквально означает «посланник». Просто посланник – тот, кто должен что-то исполнить. Есть другие места в Новом Завете, где кого-то называют посланником, то есть апостолом, причем ясно, что это не один из 12. Как мы знаем, Христос говорил, что эти 12 несут особую ответственность и подвергнутся особому суду. Я верю, что дар апостольства существует и сегодня, в то время как должность апостола упразднена. Ведь что еще делали апостолы и ранние пророки? Они передавали людям откровения от Бога. Когда церковь была основана, еще не было первого послания к Коринфянам, не было Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, не было книги Откровения. Но теперь, когда все это есть, что мы читаем в конце Откровения? «Если кто приложит что к ним...» К словам книги сей, «на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей». Задачей апостолов было заложить основание церкви, а когда это было сделано, должность апостола, как приносящего откровение от Бога, перестала быть необходимой. Однако дар апостольства остался. Я называю этих людей духовными предпринимателями. Второй дар в этом списке – пророчество, сверхъестественная способность провозглашать Божью истину авторитетно и ясно в подходящее время с учетом особенностей культуры, заметьте зачем, с целью исправления, покаяния или назидания. Эта способность точно доносить до людей значение Слова Божьего. Также заметьте, что это может быть и мотивационным даром, вашей основной мотивацией. Но мотивация может быть и другая, например, увещание или даже милосердие. Я знаю одного лидера прославления, чья основная мотивация – милосердие. У него болит сердце о людях, он очень сострадательный, он всегда помогает обездоленным, страждущим, людям, находящимся у черты. К тому же он очень творческий человек и талантливый художник. Но когда он готовит прославление, когда он рисует, он делает это с пророческой властью. Он провозглашает, кто такой Христос, и делает все, чтобы прозвучала Божья истина. Это его дар служения. Как и в случае с апостольством, должность пророка упразднена. Нам не нужны вторая или третья книги Откровения или третье послание к Коринфянам, но как служение провозглашения Божьей истины этот дар существует и очень актуален. Далее, третий дар – благовестие. Это способность чрезвычайно эффективно приводить неверующих к спасительному познанию Иисуса Христа. Некоторые обладатели этого дара более преуспевают в личном благовестии, а других Бог больше использует в массовых мероприятиях или в миссионерстве. Как бы то ни было, эти люди стремятся делиться своей верой, и у них это получается. В результате происходят две вещи. Во-первых, заблудшие люди приходят ко Христу. Во-вторых, другие верующие тоже хотят научиться благовествовать. У многих из вас нет дара благовестия, но если вы близко пообщаетесь с евангелистом, ваша духовная температура и ваше участие в судьбе неверующих непременно возрастут. Это дар, который Бог дает людям, чтобы те действительно переживали о погибающих и протягивали им руку помощи. Переходим к следующему дару – пастырь и учитель. Заметьте, что это единственный двойной дар в Новом Завете. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Здесь говорится об одних и тех же людях. Здесь не сказано «иных пастырями, иных учителями». Давайте определим, что же это за дар. Пастырь-учитель – это человек, обладающий способностью направлять, питать, защищать и лично опекать паству, то есть верующих.
Не все люди, послушайте внимательно, не все занимающие должность пастора или

старейшины, например, как я, кто был пастором 25 лет, должны непременно обладать этим даром. Иными словами, вам не обязательно иметь дар пастыря-учителя, чтобы занимать эту должность. Вы можете служить пастором на основании дара увещания или, скажем, пророчества. Заметьте и обратную сторону. Многие, обладающие этим даром, не занимают должности пастора и не обязаны ее занимать. Вы наверняка встречали людей, любящих других, опекающих, пасущих их. Часто это бывают лидеры малых групп или учителя воскресной школы, где их всегда окружают группки подопечных. Это те, кто думает, интересно, как там Валя? Что-то ее сегодня нет. Интересно, как Борис? Эй, Борис, как дела? На прошлой неделе ты рассказывал, они пасут своих овец. Ведь это и есть буквальное значение слова «пастырь», «пастух». А переносное значение – надзирать, присматривать, заботиться о духовном росте. Это двойной дар. С одной стороны, это забота, питание. Ведь что делает пастух для овец? Защищает, направляет, кормит. Так вот, человек с даром пастыря все это умеет. Но кроме того, он умеет преподавать Слово Божье так, чтобы его подопечные духовно возрастали. И это не обязательно должно совпадать с высоким постом в церкви. Думаю, многие люди с этим даром теряются в теле Христовом, поскольку они думают, знаете, я не ощущаю призвание от Бога идти в семинарию или библейскую школу и учиться на пастора, но я хочу заботиться о людях. И, кстати, это может быть человек любого пола, как и в случае других духовных даров. Просто мы привыкли воспринимать слово «пастор» в значении церковной должности, но это также и отдельный дар. А как насчет вас? Следующий дар учительства – это сверхъестественная способность понимать и подробно разъяснять библейскую истину, способность находить истину, сообщать ее и убеждать слушателей в ее значимости. Заметьте, это также может быть и мотивационным даром, и даром служения. Мы не будем долго на этом останавливаться, скажу только, что если внимательно послушать разных талантливых проповедников, особенно в нашей стране, вы убедитесь, что их дар служения – учительство, но при этом они руководствуются разными мотивационными дарами. Например, когда я слышу Чарльза Суиндала, могу поручиться, что его основной дар – это увещание. Вы замечали, когда он говорит, он как будто обнимает вас за плечи и дает практические советы, как учить? Также мне вспоминается другой проповедник с западного побережья. Он говорит очень четко, ясно, но очень догматично. Вот как должно быть. Серого для него не существует, есть только черное и белое. Готов поручиться, что он руководствуется даром пророчества. Так что послушайте, как учат разные люди. Вам нужно осознать вот что. Может быть, учительство – это ваш дар служения, вы хотите преподавать, но в то же время не видите себя учителем. Что ж, возможно, учительство для вас – это способ выражения другого основного дара. Например, учить, руководствуясь даром увещания. Это как будто консультировать много людей одновременно. Руководствуясь даром пророчества – это призывать людей к покаянию и росту. Недавно мы в путешествии по Библии проводили одно мероприятие, и у нас был учитель, чей мотивационный дар – также учительство. Он преподнес нам столько прекрасной ясной информации, все это сопровождалось слайдами. У меня просто голова лопалась, потому что у него что ни предложение, то жемчужина, которую хочется унести с собой. Поэтому я конспектировал с бешеной скоростью. Что же касается его, он распознал свой дар, и вместо того, чтобы стать пастором, продолжал исследовать, исследовать и исследовать. У него мягкое сердце, и это учитель, который учит, исходя из дара учительства. Если вы никогда не слышали, не читали, не использовали материалы Кена Боа, рекомендую, они четкие, ясные, потрясающие. Чудотворство. Первое послание к Коринфянам, глава 12, стихи 10 и 28. Это способность служить проводником, через который Бог совершает сверхъестественные дела. Чудеса являются свидетельством Божьего присутствия и истинности Его Слова. Судя по всему, они наиболее часто происходят в контексте миссионерской деятельности. Благая весть авторитетна сама по себе, однако иногда Бог по благодати совершает чудеса, чтобы подтвердить ее и открыть двери для провозглашения Божьего прощения и жизни во Христе. Запишите ссылку Евреям 1:24. Там говорится о чудесах и знамениях, и мы затронем это через минуту. Но сначала представьте себе раннюю церковь, особенно в тех странах, где распространено несколько соперничающих мировоззрений, где люди теряются, во что мне верить. Или представьте, что вы апостол, вы идете по центру Эфеса или Коринфа, и на каждом углу стоит статуя какого-то бога, а вам нужно рассказать народу, что Христос – Мессия, что Бог посетил нашу землю, что Он воскрес из мертвых, и вы этому свидетель. А люди отвечают: ага, конечно.

конечно. И тогда Бог решает, что ж, нужно кое-что сделать, чтобы подтвердить, что это мой посланник. За все время Ветхого и Нового Заветов было три периода чудес. Период Моисея, когда тот впервые открыл людям истину, период Илии, когда тот заново напомнил эту истину, и период апостолов. Однако этот дар существует и сейчас. Иногда Бог совершает чудеса, и, кажется, это особенно часто происходит в других странах, где большая нужда в подтверждении и доказательстве. Тогда Бог выходит за рамки того, что мы называем законами природы, и совершает чудо. Мы с Филом недавно вернулись из Индии. Там у нас огромное служение, и в прошлом году мы обучили там более миллиона людей. Индия – огромная страна, там говорят на множестве разных языков. У нас там есть так называемые старшие учителя, которые, в свою очередь, руководят 50-100 учителями. И мы собрали всех этих людей на наш новый курс «Чудесная измененная жизнь» по 4 главе послания к Ефесянам, а кроме того, они сдавали свои отчеты. Все это было через 10 дней после того, как ударило цунами. А все эти учителя были местными, но говорили по-английски, так что для обучения это было очень удобно. И вот они отчитывались о проделанной работе. Там также присутствовали наши братья из Шри-Ланки. Если помните, цунами просто стерло с лица земли целые области Шри-Ланки. Так вот, когда наши учителя начали отчитываться, один брат встал и рассказал, мы были в церкви, и цунами двигалось прямо на нее. Тогда пастор собрал всех людей, и они молились и вместе просили Бога, чтобы цунами обошло церковь стороной. И когда они стояли в молитве, вокруг церкви как будто возникла невидимая стена. Цунами прошло стороной от церкви. Получается, что либо наши служители в Азии самые большие вруны и напрочь забыли про честность, либо Бог решил проявить свое величие, остановив то, что было неизбежно по законам природы. Бог совершает чудеса, чтобы подтвердить свое слово и свои дела. Дальше. Исцеление. 1 Коринфянам, глава 12, стихи 9, 28 и 30. Это способность служить проводником, через который Бог исцеляет болезни и восстанавливает здоровье. Обладатель этого дара не является источником исцеления, а только его проводником, когда это угодно Богу. Этот духовный дар не следует путать с чудесами и знамениями, сотворенными Христом и апостолами, а также не следует отрицать его существование из-за злоупотреблений, связанных с различными целителями. Во времена ранней церкви Иисус воскрешал из мертвых, Павел воскрешал из мертвых. Происходили неповторимые чудеса и знамения, и это для того, чтобы подтвердить авторитет церкви. Такого сейчас нет, но часто мы впадаем в другую крайность, полагаем, что в наше время Бог вообще не делает ничего подобного. Но в 5 главе послания Иакова нам дана заповедь «Болен ли кто, помажьте его елеем и помолитесь». И я, как пастор, могу вам сказать, бывало, что мы молились с верой и помазывали людей елеем, а потом они умирали от рака. Бывало и такое, что мы помазывали людей елеем, молились, и женщина вот с такой опухолью мозга через 2 недели пошла на обследование, и от опухоли ничего не осталось. Как и почему это происходит, понятия не имею, но иногда Бог решает исцелить человека, и это часть его общего плана, который он выполняет в жизни каждого. Следующий дар – вспоможение. Он упомянут в 1 Коринфянам 12, 28. Это способность повышать эффективность служения других членов тела Христова. Это единственный случай употребления данного слова в Новом Завете. Судя по всему, этот дар отличается от дара служения. Некоторые авторы полагают, что дар служения направлен на помощь группе людей, тогда как дар вспоможения – на помощь одному конкретному человеку. А некоторые говорят, что служение и вспоможение – это одно и то же, но ведь это разные слова. У меня есть друг в Санта-Крузе, старейшина церкви по имени Дик Пейн. Мотивационный дар Дика – это, несомненно, служение, но он всегда был очень близок к людям. Он специально избрал целую команду служителей, чтобы заботиться о каждом человеке в церкви лично. И даже когда речь шла о починке чего-то в церкви, он всегда помогал на личном уровне. Должен признаться, я не очень умею работать руками. Бывало, сидим мы на собрании церковного совета, а у меня выходной в пятницу. В церкви много дел, а я сижу и думаю, ой-ой-ой-ой, моя жена хочет, чтобы я починил то-то, то-то. Стиральная машина у нас сломалась.
А Дик как-то сказал мне: если у тебя что-то сломалось, звони мне. И в течение, наверное, 10 лет так и было. Дик приходил ко мне домой, и мы, скажем так, чинили это вместе. Я лежал на полу и подавал ему инструменты. Помощь Дика позволяла мне расти в моем служении, ведь она снимала с меня массу проблем. И, кстати, это еще и очень

служила моему браку, ведь для нас было сущим бедствием мое неумение и моя нелюбовь починять и ремонтировать. Итак, дар вспоможения – это помощь на личном уровне. Это когда человек стремится помогать другим лично, проявлять к ним любовь практическими, видимыми способами, а Бог в результате этого взращивает духовное служение. Дар управления, лидерство. Слово «управление» встречается в Новом Завете только один раз, а за пределами Библии оно обычно означало то, что делает рулевой с кораблем, управляет им, поворачивая в нужную сторону. Из этого следует, что духовный дар управления – это способность направлять церковь или христианскую организацию к достижению ее целей путем управления ее делами и реализации определенных планов. У человека может быть дар лидерства и не быть дара управления. Я тому живой пример. Дар управления – это понимание того, что нужно организации, чтобы успешно и эффективно функционировать, а также духовная способность планировать, осуществлять планы, идти к цели и достигать того, что организация через служение ее членов исполняет предназначение, данное ей Богом. Некоторые из вас просто от природы знают, как организовывать, как руководить, как внедрять планы в жизнь. Более того, когда что-то плохо организовано, это сводит нас с ума. Вы не понимаете, как люди могут этого не замечать. Кстати, это один из способов определить свой духовный дар. Для вас это абсолютно естественно. Это как призма, через которую вы видите мир. И очень часто духовный мир заявляет о себе не в действии, а в противодействии. Вы сопротивляетесь чему-либо, так как не можете понять, почему оно не организовано как следует. Вы так и видите все недостатки. Дар лидерства, как правило, задает вопрос «что?», «что нам нужно сделать?». Дар управления отвечает на него через «как?», «как мы можем это сделать?» и «каким образом можно достичь цели?». Дар мудрости – это способность применять принципы Слова Божьего на практике, в конкретных жизненных ситуациях, а затем избирать наилучший план действий в подходящее время. Применяя этот дар, его обладатель умело делится проницательностью и рассудительностью, облекая их в форму правильных советов. Эти люди пропитаны Писанием, у них дар мудрости. Одно дело просто знать Библию, другое – видеть хаос, трудности, проблемы нашей жизни, соотносить их с истиной Божьего Слова и понимать, как это Слово вместе с мудростью от Духа Святого помогает справиться с жизненными ситуациями. Недавно я общался с Ховардом Хендриксом, моим наставником на протяжении 25 лет. Мы вместе выступали в Библейском институте Муди. Профессору, как мы его называем, уже 80 лет, и я не знаю, сколько еще мы сможем наслаждаться его обществом. Я преподавал один день, а он следующий. И вот мы встретились в коридоре, а такие люди, как я, всегда думают, у кого бы им научиться чему-то полезному. Поэтому я спросил: «Профессор, у вас есть планы на завтрак?» «Нет». «А можно я с вами позавтракаю?» Он ответил: «Да, конечно». Мы условились о времени и вместе позавтракали, а он человек очень прямолинейный, так что на светскую беседу у нас ушло меньше минуты. Потом я подумал, сколько раз мне еще выпадет такая возможность, и выложил все на чистоту. Я уже столько-то лет в браке, дети выросли, и все теперь по-другому. Я знаю свои слабости, вот они. Вы меня знаете уже 25 лет, так что... И еще у меня есть такая большая проблема, не знаю, что с ней делать. А потом я скажу вам, что потом». Потом я просто ел свой омлет. Когда я вернулся оттуда, то пересказал все его слова Терезе о том, как любить взрослых детей и новых родственников, что происходит с людьми, когда им 50, потом 60, что нужно делать, чтобы в твоей жизни было достойное завершение. Вот это дар мудрости, дар знания. Это способность анализировать и систематизировать истину ради блага других. Это удивительный дар. Его обладатель говорит с пониманием дела, проникает в саму суть вопроса. Кроме того, слово «знание» может включать информацию, полученную сверхъестественным путем с целью служения людям. Это когда Бог открывает кому-то что-то такое, о чем невозможно узнать естественным путем. Кстати, это один из тех даров, которые в теле Христовом чаще всего извращают. Достаточно включить телевизор, и вы увидите, как нельзя его использовать. Тем не менее, помните случай с Петром? К нему пришли Анания и Сапфира. Петр ничего не знал, и они ему говорят: «Мы продали свое поле за такую-то сумму». А Петр отвечает: «Анания, для чего согласились вы солгать Духу Святому?» Он точно знал, что произошло, знал сердце Анании. Каким образом? Через дар знания. Иногда, чтобы подготовить вас к служению, Бог может вам дать знание о том, о чем вы никак не могли узнать сами. А сейчас, ступаю на скользкую почву,

Некоторым из вас придется немного успокоиться, а другим не слишком радоваться в зависимости от ваших взглядов. Но хочу сказать, что этот дар действительно извращается, когда люди начинают говорить: «Бог открыл мне, что тебе нужно развестись с женой, пойти на такую-то работу, сделать то-то и то-то». Знаете что? Если Бог захочет с вами поговорить, Он позвонит на ваш номер, а не на чей-то. Но знаете, иногда мы вместе с водой выплескиваем и младенца. Что если Бог хочет подготовить нас к служению, если это не противоречит Писанию и оснащает вас на выполнение того, к чему призвал вас Бог? Думаю, такое бывает довольно редко. Честно говоря, я не понимаю этого дара, но, к слову сказать, я не понимаю многих из этих даров. Я просто объясняю вам, как могу. Некоторые из них остаются для меня загадкой. Расскажу вам одну историю. Это было до того, как я узнал что-либо о дарах. Я был молодым христианином, 3 года во Христе, студент последнего курса, и на весенние каникулы я приехал домой с несколькими друзьями. Я каждый день играл в баскетбол, хорошо проводил время. Как-то раз мы поехали во Флориду, чтобы поиграть и искупаться в океане. У меня было время посидеть на пляже, почитать Библию. На небе не облачко, солнце садится, не знаю, как вы, а я бы хотел всегда ощущать такую близость с Богом. К сожалению, так не бывает. Но тогда у меня было такое ощущение, словно я могу протянуть руку и коснуться Бога. У ног плескался океан, солнце садилось, а я просто наслаждался Божьим присутствием и возрастал в вере. И вот далеко-далеко появился силуэт, какой-то парень шел к пляжу, и у меня тут же всплыла мысль: этот парень, идущий сюда, гомосексуалист. Сейчас он подойдет и сядет рядом, и я хочу, чтобы ты рассказал ему обо мне. Я сижу и думаю, какими грибами я объелся вчера вечером, то есть, что здесь вообще происходит? У меня какие-то галлюцинации. Так что я продолжаю читать Библию. Он подходит все ближе, я смотрю на него, и опять этот парень гомосексуалист. Он в огромной нужде, расскажи ему о моей любви. И, кстати, такое со мной происходит крайне редко. Просто рассказываю вам все как есть. В общем, короче говоря, этот парень идет, проходит мимо меня, я думаю, иди, иди, не останавливайся. И тут он поворачивается, подходит ко мне, я в шоке, не может быть. Он садится рядом, я вижу, что у него красные глаза. Бог меня уже подготовил. Он начинает говорить: «Я только что расстался со спутником жизни. Я заметил, что у тебя тут Библия, и мне просто нужно с кем-то поговорить». 45 минут спустя мы вместе помолились, и он исповедал Христа своим спасителем. Все, что я хочу сказать, не знаю, как Бог это делает, но это уж точно не для того, чтобы впечатлять людей, не для того, чтобы вгонять нас в мистическое настроение. Часто ли со мной такое случается? Не очень. Но время от времени я ощущаю неожиданные побуждения. С вами такое бывало? Например, вы ведете машину. Я ехал по дороге 3 недели назад и увидел мужчину, идущего под дождем. В наше время не хочется подбирать кого-то на дороге. Что, если это маньяк какой-нибудь? Так что я проехал мимо, но внутри что-то меня не отпускало. Подбери его и отвези туда, куда ему нужно. А я себе думаю, все-таки у меня жена, дети. Не хотелось бы, чтобы они услышали в новостях, что Ингрэма убили на дороге. И опять этот голос: подвези его. Я поворачиваю на ближайшем съезде, еду обратно, останавливаюсь прямо перед ним и спрашиваю: вас подвезти? А это был человек из совершенно другого социального слоя. Он посмотрел на меня с подозрением. Странно, что это ты задумал. Но все-таки он сел в машину. Хотелось бы вам сказать, что он тоже помолился молитвой покаяния. Нет, думаю, я просто сделал доброе дело, которое Бог для меня приготовил. Он не помолился, не сказал: теперь я понял, что Христос – ответ на все мои проблемы. Я просто проявил к нему любовь во имя Христова. И знаете, у меня в машине лежала Библия. Я слушал христианскую радиопередачу, и он тоже ее послушал 10 минут. Так что иногда Бог дает слово знания, но нужно всегда сверять его с Писанием. Я бы сказал, если у вас вдруг возникает побуждение сделать добро, проявить любовь, пожертвовать чем-то ради кого-то, есть все основания полагать, что это от Бога. Дар веры – это способность видеть, что хочет совершить Бог, и иметь уверенность, что это свершится, даже если обстоятельства говорят об обратном. Дар веры превращает видение в реальность. Кстати, посмотрите на таблицу, что получается. Допустим, мотивационный дар человека – учить или проповедовать. Его дар служения – пасторство и учительство, или, скажем, пророчество. Люди его слушают, потом бум-бум, у них развивается дар веры. «Ага, я понял».
Одна женщина слушала по радио нашу передачу. Недавно она приходила в гости в церковь «Мост», где я сейчас проповедую. Но полгода назад она слушала нашу передачу, где в конце мы молились и говорили: «Поверьте Богу, Он всемогущий, всесильный, Ему можно верить». Это долгая история. Женщину зовут Брук. Она рассказала, что произошло, и привела как свидетелей брата, мужа и невестку. По ее словам, с ней никогда не случалось ничего подобного. «Я слушала вас по радио, и в конце была молитва, где вы сказали, что нужно верить Богу. Нужно просить Его о помощи и верить, что Бог не Бог прошлого, что Он и сегодня отвечает на молитвы и делает великие дела». Она рассказала, что долго болела, самостоятельно могла сделать не больше 6 вдохов. Никто не мог ее вылечить, ей пришлось уйти с работы. Она даже не могла вставать с постели и передвигаться. И вот она рассказала: «Я услышала это, и вдруг Бог дал мне веру. Я помолилась, а на следующий день пошла к врачу, и от моих симптомов ничего не осталось». Интересно, у нас что, служение исцеления? Понятия не имею, но вот такое было проявление. Видите ли, когда вы используете свой мотивационный дар в служении, к которому Бог вас призвал, когда вы служите, кто-то при этом получает слово мудрости. Вот что нужно делать. Нужно правильно расставить приоритеты. Или кто-то получает слово знание. Вот что тебе нужно сделать. Или, как в этом случае произошло исцеление, сверхъестественное проявление Божьей силы. Разве Бог не может сделать все, что ему угодно? Мне кажется, что, изучая тему даров, мы часто делимся на лагеря. Этот лагерь считает так-то, тот совсем иначе, эта группа слишком увлекается такими-то дарами, и при этом мы упускаем из виду самое важное. Я думаю, у каждого есть дар благодати, каждый из нас – кисть в Божьей руке. Это был дар веры, а теперь развлечение духов, или просто развлечение. 1 Коринфянам 12:10. Это способность отличать дух истины от духа лжи. Обладатель этого дара способен отличить настоящее от поддельного, божественное от бесовского, истинное учение от ложного, а в некоторых случаях духовные мотивы от плотских. Если вы наполняете разум Писанием и делаете то, что Бог от вас ожидает, то иногда Бог дает особенную способность к развлечению. Если группе людей нужно принять важное решение по поводу служения или совета директоров, или церкви, или семьи, лучше, чтобы среди них присутствовал человек с этим даром, который бы различил, от Бога ли это. Если вы, как в нашем случае, нанимаете людей на работу и стараетесь их организовать, чтобы сделать то, что нужно, если вы строите партнерские отношения с другими организациями, вам необходимо точно знать, правильно ли поступают эти люди и правильные ли у них мотивы. Будут ли они верно распоряжаться вашими материалами, деньгами? Поэтому вам и нужны люди с даром развлечения. У вас наверняка было нечто подобное. Вы чувствуете, что-то не так, но никак не можете уловить, что именно. А позже узнаете, что очень многое было не так. Может быть, Бог учит вас обращать внимание на такие звоночки и перепроверять их? Это дар развлечения. Дальше следует дар языков, способность получать и передавать духовные знания на языке, который обладатель дара не изучал, чтобы другие верующие могли получать назидания, высказывания на ином языке должны быть переведены либо самим говорящим, либо человеком с даром истолкования языков. Этот дар обычно вызывает множество разногласий. Слово «язык» – «глоссолалия» – также означает диалект, как во второй главе Деяния. Это реально существующий язык – французский, русский, любой известный науке язык. Очень часто люди неверно понимают дар языков, когда связывают его с особым уровнем духовного роста или святости, или духовной власти. Мы еще затронем этот вопрос на следующем занятии. А пока скажу лишь, что если у вас есть вопросы по поводу языков, действия Духа Святого, духовного роста, то мы разработали специальный курс под названием «Дух Святой. Как переживать его присутствие 24 часа в сутки». Там мы взвешенно, тщательно рассматриваем все эти вопросы. Сейчас я не хочу углубляться в эти дебри. Повторю только, что дар языков касается реально существующих языков, и он совершенно не связан с уровнем духовного роста или святости. Это способность говорить на языке, который вы никогда не изучали. И, разумеется, дар истолкования языков – это когда кто-то говорит на французском или русском, и по какой-то причине Бог сверхъестественным образом вмешивается в ситуацию и дает вам способность понимать и переводить язык, который вы никогда не изучали. Может ли Бог сделать такое? Случалось ли такое при благовестии разным племенам? Конечно. А теперь сделайте глубокий вдох-выдох.
Я и в самом деле быстро говорил, да? Чтобы развить свой духовный дар, во-первых, нужна ясность. Нужно ясно понимать, что такое духовные дары и какие дары бывают. Во-вторых, нужно иметь представление о каждом из даров. Думаю, вы понимаете, что существует много материалов на эту тему. Я дал вам только краткие определения каждого дара, чтобы, по крайней мере, вы могли сказать: «Ага, теперь я сам могу глубже исследовать этот вопрос». Наконец, третье, что необходимо для развития своего духовного дара, это тренироваться. Я назову вам четыре способа, как тренировать дары на практике. Первое – это принимать участие в жизни людей и восполнять их нужды. Вы действительно хотите развить свой дар? До этого момента мы с вами говорили о теории, правда? Это все равно, что смотреть видеоуроки по плаванию. Плавать можно так-то и так-то. Это фристайл, вот так делается грибок назад, так грибок вперед. Можно просмотреть много видеоуроков по плаванию и прочитать много книг, но пока не зайдешь в воду, плавать не научишься. Духовные дары – это выражение любви к людям, участие в их жизни. Что это означает? Это означает служение. Даже если вы еще не совсем уверены, вы ведь не обязаны записываться в служение на 5 лет или до второго пришествия. Обратитесь в свою церковь или в какое-нибудь служение и скажите: «Знаете, я еще точно не знаю, какие у меня дары, но я хочу послужить 3 месяца в этом деле, а после 3 месяцев я помолюсь и подумаю». В любом случае, вам нужно принимать участие в жизни людей. Второй способ – это участие в малой группе. Участие в малой группе. Искренние отношения. Ведь зачем нужны дары? Для того, чтобы Божье присутствие, Божья сила и Божья любовь изливались на других людей через ваш дар и через действие Духа Святого, как через Писание, так и через ваши поступки. Но этого не произойдет, если ваша христианская жизнь состоит в следующем. Я хожу в церковь по воскресеньям, сижу в 20-м ряду, слушаю проповедника, он хорошо говорит, слушаю, пою песни, ухожу. На следующей неделе снова прихожу, слушаю, пою песни, ухожу. Вот только не понимаю, почему я не ощущаю радости, не понимаю, почему Бог не действует через меня. Да потому что нужно быть среди людей, которые знают вас, и вы знаете их, понимаете друг друга, делитесь тем, что у вас на сердце, открываете потаенные мысли и чувства. А иначе вы никогда не узнаете свой дар. Только те, кто любит вас, кто наблюдает вас в общении, служении, только эти люди смогут заметить и признать ваш дар. Третий способ – это постоянно учиться и продолжать образование. Дар можно сравнить с мышцей. Бог дал вам мышцы изначально, но они могут быть развиты или не развиты. Как мы укрепляем и развиваем свои мышцы? Посредством тренировки. Поэтому нужно постоянно тренироваться и учиться. Нужно посвящать этому время, упражняться, прислушиваться к отзывам и таким образом достигать зрелости. Например, если у вас дар учительства, как его развивать? Учите других, читайте, учитесь сами. Уже много лет я постоянно слушаю в машине аудиозаписи разных выдающихся учителей, чьи уроки сильно повлияли на мою жизнь. И первый вопрос, который я задаю себе: «Боже, что мне нужно изменить в своей жизни?» А второй: «Что делает этого человека таким хорошим учителем? Его материал, стиль изложения, тщательность подготовки, откровенность? Боже, я хочу усовершенствовать свои навыки учителя». Единственный способ, как я могу развить свой дар, это учиться у других. И так нужно копаться, разбираться, читать книги, посещать семинары, делать все необходимое, ведь духовные дары – дело серьезное, правда? И для Бога, и для церкви. И последнее, что нужно, это готовность регулярно идти на риск, регулярно идти на риск. Вы можете читать книги, слушать кассеты, изучать таблицы, вести с другими беседы за чашкой чая. Знаешь, у меня, наверное, дар учительства или увещания, точно не уверен. Давай еще посидим и побеседуем о том, кем мы можем стать когда-нибудь. Но вот что я вам скажу, если вы поняли, о чем мы здесь говорили, вам нужно сделать так. «Да, я очень волнуюсь, мне страшно. А что, если у меня не получится? Я ведь не уверен в себе, как и любой человек в этом мире. Ладно, думаю, у меня такой дар, возможно, я ошибаюсь. И что только люди подумают, а? И прыгнуть в воду. Вам нужно нырнуть головой вперед и сказать себе: я точно не уверен, какой у меня дар, но я уже достаточно об этом думал, так что пора прыгать в воду. Я буду участвовать в жизни людей, в служении, буду восполнять нужды. Мне очень страшно. Господи, помоги.
и начать проявлять любовь к людям, и начать делать то, к чему больше всего рвется ваше сердце. И я вас уверяю, что вы не только намокнете, вы вырастете, у вас появится радость, люди будут ощущать вашу любовь, вы перестанете быть христианином, который просто отсиживает служение и уходит. Вы будете кистью в руке художника, оставляющей вокруг себя яркие краски благодати.

вы увидите, как меняются жизни людей, разницу между «до» и «после», и будете инструментом Божьего чудесного преображения. И точно вам говорю, никаких

0: Пожалуйста, отпустите меня. У меня нет денег. Центурион, умоляю, не бросайте меня в тюрьму. У меня жена и двое маленьких детей. Спасибо тебе. Прошу вас, не надо. Пожалейте меня. Центурион, умоляю. У меня жена, двое детей. Мне жаль, но я ничем не могу помочь. Пожалуйста. Пожалуйста. Неужели у Рима нет милосердия к бедным? Я ничем не могу помочь. Нет. Нет, умоляю вас, ради моей семьи. Пожалуйста. Пожалуйста.
1: Влезай в повозку.

0: Господи, я верю. Что у меня завтра, Луций? К сожалению, то же, что и сегодня. Судья говорит, что еще предстоит арестовать сотни людей. Хорошо. Спасибо, Луций. Луций, можно с тобой немного поговорить? Я надеюсь, что ничем не обидел вас, сэр. Нет, нет, Луций. Разве можешь ты обидеть меня? Ты хороший слуга, лучший друг, который у меня есть. Расскажи мне о том человеке, в которого ты веришь, об Иисусе. Вы видели его? Вы почувствовали то же, что и я, когда впервые увидел его? Я что-то почувствовал. Не могу понять, Луций. Он Мессия. Теперь о нем многие говорят. Его даже называют Господом. Сегодня, когда я забирал бедняков в тюрьму, то он поднимал их на ноги, помогал им, давал им надежду. А потом посмотрел на меня. Я почувствовал такой стыд. Я почувствовал... Луция. Все хорошо. Мне жаль, Флавиус. Я уже встречался с такой болезнью. Боюсь, он не доживет до утра. Но утром он чувствовал себя хорошо. Мне очень жаль. И ты ничем не можешь помочь? Спасти его может только чудо. Простите. Пожалуйста, пропустите. Пришла беда, учитель. Иисус, учитель, я никогда ничего не просил. Мой слуга умирает. Он единственный, самый лучший друг, который у меня есть. И если есть человек, способный его спасти, то это ты, Господи. Ты слышал? Он назвал его Господом. Я пойду с тобой и исцелю его. О, нет, нет, Господи. Я не достоин того, чтобы ты входил в мой дом. Но если ты просто скажешь, что он исцелен, я знаю, он исцелится. Во всем Израиле я не встречал такой сильной веры. Ступай. По вере твоей да исполнится. Луция! Луция! И вы ходили к Иисусу? Да.
1: Свободен. Я свободен. Мое сердце больше не во тьме. Он посмотрел на меня и открыл мне дверь. Я свободен. И я верю.
0: Многие доктора смотрели моего сына, но никто не смог ему помочь. С ним произошел несчастный случай? Нет. У него есть жар? Нет. Как у него с аппетитом? Хороший. Тогда что заставляет вас думать, что он болен? Я... Лучше вы сами все увидите. Вы что-то недоговариваете. Он же не прокаженный? Нет, нет. Доктор... Калеб — мой единственный сын. Если вы вылечите его, я готов работать всю жизнь, чтобы расплатиться с вами.

0: Сердце хорошо работает. Для мальчика, который все время лежит, у него очень сильные руки и ноги. Он не всегда так спокойно лежит.
1: Иногда, то есть довольно часто, он внезапно становится очень возбужденным.
0: Все хорошо, Калиб. Помогите! Уберите его! Уберите его! Все хорошо, Калиб. Тебя никто не обидит. Папа рядом. Ваш ребенок одержим бесами. Он не одержим. Сэр, я видел проделки дьявола. Говорю вам, он одержим. Это невозможно. Ну как вы можете утверждать обратное? Потому что... если Калиб одержим... значит, его нельзя вылечить. Это правда. Доктора тут бессильные. Но, возможно, Калиба исцелит кто-то другой. Есть священники, которые утверждают, что могут изгонять бесов. Мы к ним уже обращались. Шарлатаны. Они наживаются на бедах людей.
1: Может быть, стоит еще попробовать?
0: Нет. Калиб неодержим. Он болен. И я не успокоюсь, пока не найду доктора, который его вылечит. Господи, как ты творишь такие чудеса? Петр, если вера твоя размером хотя бы с горчичное зернышко, ты можешь сказать горе «подвинься», и она сдвинется со своего места. Что? Что бы вы ни пожелали, если вы молитесь праведно и верите, что получите его, будет вам оно дано. Пожалуйста, пожалуйста, пропустите.

0: Ее единственный сын. Может того, она похоронила мужа всего несколько месяцев назад. Добрейшая женщина. Просто не знаю, как она все вынесет. Просто не знаю. Не плачь. Мальчик, я говорю тебе, встань. Мама?
1: Он жив. Он живет. Он живет. И его любовь ко мне бесконечна. Мне так радостно знать, что он рядом со мной. Я молюсь каждый день. Я хочу поделиться.

0: Пришло время вам идти и делать то, что делаю я. Я дал вам силу изгонять бесов, излечивать все болезни и недуги, даже воскрешать мертвых. Помните, все возможно для того, кто верит. Не берите за свою помощь деньги. Вы получили свой дар бесплатно и делитесь им бесплатно. Теперь ступайте и не бойтесь. Бедный маленький Калеб, ты действительно думаешь, что ему понравится? Все дети любят игрушки. А что, если мы подарим ему эту игрушку, и она так обрадует его, что он снова станет обычным мальчиком? Я думаю, все возможно. Подайте бедным слепым. Сэр, помогите слепым. Уже несколько дней мы не зарабатываем ни копейки. Я голоден, Изи. Я тоже, Бен. Пойду к Жуэлю. Он всегда дает нам поесть. Пойдем. Только не нужно ничего рассказывать про человечка, которого мы мастерим для Калеба. Он еще не окончен. Изи, ты же знаешь, я не умею хранить секреты. Бен, тебе придется научиться. Итак, давай сформулируем утверждение. Повторяй за мной. Я умею хранить секреты. Я умею хранить секреты. Изи, мне кажется, получается. Я умею хранить секреты. Я умею хранить секреты. Прости, Калеб. Я не хочу, чтобы ты покалечился. Когда ты поправишься, то сможешь ходить сам, куда пожелаешь. Я обещаю. Доброе утро, Жуэль. Смотри, что мы смастерили для Калеба. Бен. Изи, прости. Я пытался. Но не очень усердно. Очень красивая игрушка. Калебу она наверняка понравится. Как поживает маленький Калеб? Боюсь, не очень хорошо. Мне пришлось привязать его. Жуэль, мне очень жаль. Наверное, это единственный выход. Карин испекла утром хлеб. Возьмите. Ты хороший человек, Жуэль. Луч света в темном царстве.
1: Жуэль! Я встретила в городе одну женщину. Она рассказала, что раввин по имени Иисус воскресил ее сына.
0: Карин.
1: Он творит чудеса, Жуэль. Он дал силу своим 12 ученикам, и двое из них сейчас в городе.
0: Они творят чудеса? В нашем городе? Изи, может, они и нам смогут помочь?
1: Жуэль.
0: Карин. Я ничего так не желаю, как выздоровление Калеба. Но у нас нет денег на шарлатанов.
1: Но эти люди отказываются брать деньги за свою помощь.
0: С трудом в такое верится. Калеб!
1: Калеб! Калеб! Жуэль!
0: Калеб! Не нужно, сынок! Нет!

0: Помогите! Калиб! Калиб!
1: Спасибо вам. Я никогда не забуду, что вы помогли мне.
0: Благослови тебя Бог, женщина. Говорят, вы можете исцелять людей. Настолько, насколько ты веришь в исцеление и молишься. Сколько вы за него хотите. Вера в Иисуса — наша единственная награда. Несколько лет назад что-то произошло с нашим мальчиком. Некоторые говорят, что он одержим бесами. Мы не можем с ним справиться. Он был таким счастливым мальчиком. Он прекрасный мальчик. Если вы можете чем-то помочь... Мальчик, во имя Иисуса я говорю тебе, исцелись! Иоанн, подержи его. Я еще раз попробую. Всемогущий Господь, ты все можешь. Я приказываю бесам оставить этого чудесного мальчика. Тише, сыночек. Папа здесь. Папа любит тебя. Не помогает. Я знал, что все вы шарлатаны.

0: Мы их никогда не найдем, Изи.
1: Нет, найдем, обязательно найдем, Бен. И мы исцелимся.
0: Друзья мне сказали, что вы ищете апостолов Иисуса.
2: Да.
0: Вы знаете, где их найти?
3: Нет, но я только что пришел в город с самим Иисусом.
0: Позвольте, я отведу вас к нему.
2: Ты слышал, Бен?
0: Иисус вернет нам зрение.

0: Это ты, Иисус?
1: Это он, Бен, я чувствую его.
0: Вы верите, что я могу исцелить вас?
2: О, да.
0: Да, Господи. Пусть же будет вам по вере вашей. Бен? Изи? Бен!
3: Бен!
0: Спасибо тебе, Иисус! Теперь ступайте и никому не рассказывайте о том, что здесь произошло. Солнце заходит. Солнце встает. Я прославляю Его. Я каждый день прославляю Его. Восславляю имя Его.
4: Эти глаза снова видят. И каждый слепой сможет снова видеть, как я.
0: Я свободен, потому что я верю.

0: Не догонишь меня, не поймаешь. Иди ко мне.
1: Я поймал тебя.
0: Нет, я поймал тебя. Калиб. О, Калиб, прости меня. Я подвел тебя, сынок. Я перепробовал все, что только мог придумать. Но боюсь, все безнадежно. Джоэль! Карин! Откройте! Ничего не замечаешь. А что мне делать? Притворяться слепым? Что произошло? Правда, Жуэль. Мы снова видим. Не могу поверить. Честно, смотри. Там стул. Там тарелка. Там окно. Это должно быть мышь. Он бежит в норку. Кто вам помог? Как такое произошло? Мы не можем тебе сказать.
1: Иисус!
0: Я ничего не говорил. Разве я что-то сказал? Учитель, все было так, как ты и сказал. Мы творили чудеса. Я знал, что у вас получится, Петр. Мы исцеляли больных. Мы исцеляли хромых. Мы изгоняли бесов. Но, учитель, однажды... Учитель... Это мой сын. Он одержим бесами. Я приносил его к твоим ученикам, но они не смогли исцелить его. Дай мне ребенка. Прошу тебя, если можешь, исцели его. Если ты веришь, все возможно с верой. Я не знаю, могу ли поверить. Я столько раз верил. Я хочу поверить. О, Господи, помоги мне. Пожалуйста. Помоги моему неверию. Злой дух, приказываю тебе, оставь этого мальчика и никогда к нему не возвращайся.

0: Папа.
1: Папа.
2: Калиб. Спасибо, учитель. Благодарю тебя. Пойдем к маме, сын.
1: Я свободен. Свободен. Он пришел ко мне, прикоснулся и смотрел с такой любовью. Я свободен. Я верю.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на 8-ю сессию «Как нести свой крест как героиня». Она соответствует последней, 14-й главе книги. В предыдущей сессии мы прошли много глав. Извините, что не дала вам номера, но все они главы о мечах. Я хочу поговорить с вами вот о чем. Уильям Бут сказал, мы должны проснуться, а иначе наше место займет кто-то другой, понесет наш крест и, следовательно, заберет у нас венец. Понимаете, мы владеем крестом и венцом, но оба они, как и наш меч, невидимые. Они видимы не согласно тому, как выглядят, но люди могут сказать об эффекте их влияния на нашу жизнь. Поэтому нам необходимо знать, у нас действительно есть царская позиция власти. В послании к евреям 2:6-8 это описывается так. «Что значит человек, что ты помнишь его? Или сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью венчал его, и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его». Читая этот текст в контексте знания, что он об Иисусе, мы знаем, что на какое-то время он был ниже ангелов, потому что отверг свою божественную природу и стал сыном человеческим. Отверг свои права и привилегии Сына Божьего. Однако сейчас он уже не в той позиции. Он снова был увенчан славой и честью, и все покорено под ноги его. Мы во Христе. Вопрос тут не в половых различиях. Мы все во Христе. И во Христе мы посланники небес, живущие на земле. Нам необходимо понимать, что Иисус отказался, чтобы облечь нас. Вам незачем отказываться. Вам необходимо облечься в Его одежду праведности. И вам необходимо жить достойно доверия и посланничества небес. Итак, давайте поговорим об этом. На самом деле, я вернусь к основам ученичества. Иисус обращается к Своим ученикам в Евангелии от Матфея 16:24. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною». И как нам исполнить эту очень персональную директиву в жизни? Обратите внимание, тут сказано «возьми крест свой», то есть личный крест. Понимаете, мой крест — это не ваш крест. Ваш крест отличается от моего. Я следую за Иисусом. Мы обе следуем за одним и тем же. Но я отвергаю себя не так, как вы. Я буду отвергать себя в областях, которые отличаются от ваших. Но вот директива. Вы берете его, крест, и следуете за Христом. Итак, три элемента. Отвергнуть себя, взять крест. Один перевод говорит «неси», другой «подними», третий «возьми» и следуй за ним. Так что значит нести свой крест? Я вам честно скажу, я поняла, что не знала ответа на этот вопрос. Раньше я уже упоминала о том, что люблю задавать вопросы. Люблю собирать информацию через социальные медиа. В ту самую ночь накануне Пасхи я упала в постель в 2 часа. Я убедилась в том, что все легли спать, что моя мама улеглась. Было 2 часа ночи. Только я опустила шторы и забралась в свою постель, и уже начала засыпать, как Дух Святой задал мне вопрос. Он сказал, «Лиза, ты весь день говорила о кресте. Что значит нести свой крест?» Я была уставшей и потому сказала, «Это значит отвергнуть себя». Он сказал, «Нет». Отвергнуть себя значит отвергнуть себя. Это первый шаг. Но что значит нести свой крест? Я сказала, «Отказаться от моей воли и жертвовать». Он сказал, «Я не хочу твоей жертвы. Я хочу твоего послушания». Что значит нести свой крест? Я стала думать. Должно быть, ответ мне неизвестен, и, скорее всего, я не найду его в 2 часа ночи. Но ничто из этого не остановило вопросы.

начал говорить мне: «Где ты хранишь свой крест, Лиза? Как ты знаешь, что несешь его? Сколько он весит? Как ты знаешь, что оставила его дома?» Он задает мне эти вопросы. Я думаю о своей молитвенной комнате, я думаю о гараже, я думаю об этом месте перед входной дверью, но вдруг я села в кровати и сказала: «Хорошо, я не знаю». Что-то происходит, когда каждый из нас признает, что чего-то не знает. Бог говорит: «Отлично, я так рад, ты признала, что не знаешь ответа. Я помогу тебе найти его». Он сказал мне: «Пойди, возьми свой список». Я пошла и взяла этот список из 550 ответов, который написала на конверте. Я взглянула на список, и вот что должна вам сказать. У меня самый плохой в мире почерк. А это значит, что я его сама толком не могу разобрать. Я посмотрела на список и говорю: «Пока я все не забыла, надо переписать ответы». Я взяла список и стала переносить его в свой iPod. Я сплю со своим iPod, потому что каждый раз перед сном я читаю. Я перенесла список в iPod, и когда дошла до последнего слова, то услышала голос Духа Святого: «Вот крест». Он сказал: «Все эти слова и больше — это крест». Все, что обеспечил крест — мир, любовь, радость, искупление, благодать, милость, безопасность, исцеление, всеоружие, прощение и остальное — все это и намного большее ты выносишь в свой мир. И делаешь это, следуя за мной. Он сказал: «Все, что я сделал в твоей жизни, это и есть крест». Богу не нужно, чтобы мы были распяты снова. Писание говорит, что мы уже были распяты со Христом. И тем не менее мы живем. Нам необходимо жить в полноте всего того, что крест обеспечил нам. Павел знал о том, как это выглядит, намного больше, чем я понимала. И вот как он написал это несение креста. Во втором послании Коринфянам 4:7 он говорит: «Мы носим это драгоценное послание о кресте в непрекрашенных глиняных сосудах наших обычных жизней. Крест, который я несу, — это все, что Иисус сделал для меня. Крест, который несете вы, — это все, что Он сделал для вас». Но дело не в нас только, но также и в том, что Он может сделать для других. Поэтому нам необходимо понимать, мы носим сокровища в наших земных сосудах. Вот что мы носим. Сокровища. И мы не уделяем его только тем, кто, по нашему мнению, достоин, или так, как, по нашему мнению, это должно происходить. Если вы сосуд, вы позволяете пить из него или изливаете из него воду. Нести свой крест — значит изливать живую воду в надломленный мир. Для этого в нашей обычной жизни у нас каждый день есть для этого возможности. Послание к Римлянам 12:1-2 в переводе послания гласит: «Поэтому вот что я хочу, чтобы вы делали с Божьей помощью. Брали свою каждодневную, обычную жизнь, сон, питание, хождение на работу, повседневные дела, и полагали перед Богом как жертву. Принятие того, что Бог делает для вас, это лучшее, что вы можете сделать для Него. Не приспосабливайтесь к своему обществу настолько, чтобы бездумно встраиваться в него. Вместо этого сосредоточьте свое внимание на Боге. Вы будете изменены изнутри. С готовностью распознавайте, чего Бог хочет от вас, и быстро реагируйте на это. Знаете, когда я смотрю на жизнь Иисуса, то прихожу к выводу, что никто не сделал больше чудес, чем Он. При этом Он не провел ни одного крусейда. Из церквей, в которых Он проповедовал, Его выгоняли. Нигде Он не проводил еженедельных служений. Во всем перечисленном нет ничего плохого. Но знаете что? Ничто из этого не относится к повседневной жизни. Возможно, вы не стоите за кафедрой, но уверена, что у вас есть повседневная, обычная жизнь. Что могло бы произойти, если бы каждый из нас стал принимать все, что Бог сделал для нас,
и стала говорить другим людям о том, что он хочет сделать для них.

Что, если бы каждая из нас молилась и говорила: «Отец Небесный, пусть все, что я приобрела благодаря распятию Твоего Сына, имеет полное выражение в моей жизни и через нее. Сегодня я делаю выбор отвергнуть грех и свои прежние ограничения и следовать за Тобой, возвеличивая Тебя». Я считаю, что если мы будем молиться такими молитвами, этот мир начнет видеть Иисуса. Поэтому давайте идти в этом вместе. Вы согласны, что крест был выражением безусловной любви Бога к людям? Вы согласны, что многие миллионы по-прежнему ожидают услышать выражение этой любви? Что нам необходимо делать? Писание говорит, что Иисус проявлял любовь к людям через то, что кормил голодных, изгонял бесов, исцелял больных, противостоял религии и воскрешал мертвых. В Евангелии от Матфея 4:23 сказано: «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Давайте следовать Его примеру. Ну а что, если этого не происходит? Знаете что? Проповедь частичного Евангелия приводит к частичным результатам. Когда мы станем проповедовать полное Евангелие, мы начнем видеть Его полноту в нашей жизни. И когда мы начнем видеть Его в своих жизнях, оно будет реализовываться через них. А что насчет прощения? Думаем ли мы, что этот мир нуждается в прощении меньше, чем в день, когда Иисус умер на кресте? На самом деле, я считаю, что еще ни одно поколение не было так сковано виной, стыдом и страхом, как это. Поэтому нам необходимо нести людям крест прощения. А как мы это делаем? Так, как это делал Иисус. Евангелие от Матфея 9:2-8. «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При сём, некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий». Как видите, Иисус сделал это как Сын Человеческий, а не как Сын Божий. Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Если Иисус делал это как Сын Человеческий, наполненный Духом Святым, насколько более можем это делать мы, как дочери Всевышнего Бога, сокрытые в Нем и молящиеся вместе? Я верю, что вы жаждете увидеть чудеса и знамения. Я верю, что по мере того, как прощение начнет течь, и мы будем безбоязненно и не смущаясь провозглашать свет и надежду, Бог будет с нами через чудеса и знамения. Поэтому давайте следовать за Ним, зная о том, что власть прощать и исцелять дана нам. Это мощно. Вы понимаете? Итак, если Бог с нами, Он тот же и желает проявить свою силу на земле, то почему мы сомневаемся? Почему мы колеблемся? Почему останавливаемся? Мы защищаем Его репутацию? Или же защищаем свою? Верим ли мы в то, что Бог исцеляет на больших служениях, или же Он делает это и в обычных торговых центрах? В этом случае о вас не напишут в журналах, но Бог коснется страждущей души. Я знаю, что лично в моей жизни было много случаев, когда надо было сделать паузу, но я не делала ее. Сколько раз надо было коснуться кого-то, но я этого не сделала. Сколько раз Иисус говорил: «Следуй за мной вот сюда». А я отвечала: «Не могу, занята. Я иду в другом направлении». Но знаете что? Мы движемся вперед, и мы несем свой крест, так же, как и Слово. Я сравнивала Слово и крест с мечом.
Я думаю, что если вы видите все эти вещи, вдруг крест становится инструментом освобождения людей. Крест становится инструментом их освобождения от обмана, плена и дает им способность правильно рассуждать, через что бы они ни проходили.

Потом они привели к гробнице Петра и Иоанна. Но ученики сначала не поверили женщинам. Не поверили они и Петру с Иоанном. Так что прежде, чем мы с вами увидим чудеса и знамения на земле, что, как я знаю, желание всех нас, нам надо разобраться с почвой наших сердец. Разобраться с сомнением, с неверием. Я думаю, что Иисус говорил им примерно так. Вы что, серьезно обсуждаете это? Сидя за столом, я только что воскрес из мертвых, а вы спорите о том, правда ли это? Я же все время был с вами. Как вы можете такое делать? Нам надо решить для себя, как мы будем называть Иисуса. Он царь царей и Господь господствующих, или просто хороший учитель? Если он просто хороший учитель, нам не следует ожидать чудес и знамений. Но если он сын живого Бога, если он действительно воскрес из мертвых, если он восседает на престоле, и ему дана вся власть и сила, тогда нам надо говорить, кто он есть. И не называть его просто хорошим учителем, ставя его в ряд с другими популярными ныне учителями и пророками. Мы говорим языком чудес Божьих, любым способом, каким он может быть услышан. Я слышала историю о жизни матери Терезы, и рассказывала о том, как она... Вначале она ухаживала за умирающими людьми, но потом Бог сказал, «Я хочу, чтобы ты служила прокаженным и утешала их». Она ответила, «Только не прокаженные, только не прокаженные, я не могу». Но как только она сказала, «Хорошо, Боже, я пойду к прокаженным. Если даже заражусь, я сделаю все, я пойду». И знаете, как только в своем сердце она решила, что будет касаться их, начались исцеления от проказы, и она перестала распространяться. Я думаю о том, как часто мы не движемся вперед из-за того, что отказываемся касаться людей, совершать дела людей, совершать дела веры, дела послушания. Хорошо, Боже, я сделаю это. Мне непонятно, но я просто буду доверять Тебе. Иисус касался больных. Он позволял людям касаться себя. В книге Деяний 5:12-42 сказано, «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». Иисус не просто хороший учитель. Он помазанник. И опять-таки, это я говорила на протяжении всей этой серии. Наше имя — христиане, что значит «помазанники». Нам необходимо проповедовать Иисуса, помазанника, и понимать, что в Нем мы тоже помазанники. Помазание получают не на служении. Вы уже помазаны в Нем, потому что вы во Христе, а Он помазанник. Не позволяйте людям ограничивать то, что Бог дал вам даром. Не отходите от этого. Писание говорит, «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса». Чудеса и знамения были для них обычным делом. Но у нас есть люди, которые никогда не видели ни чуда, ни знамения. И они хотят знать, хочет ли Бог что-то сделать. Они говорят, «Боже, дай мне знамение». Я вам скажу, крест — это знамение, а вы — Божье чудо. А мир наблюдает и ждет, чтобы вы несли ему истину Евангелия и несли свой крест как героиня. 2, 4, Павел говорит в первом послании Коринфянам 2:4-5. «И слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости». Можно я остановлюсь на этом? Мы живем во времена самых ярких проповедников из всех, кого я слышала. Даже не могу вам сказать, как часто я удивляюсь их убедительности, их мудрости, их умению и таланту проповедовать. Но Павел сказал, «Я полагаюсь не на это». Он сказал, «Но в явлении Духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Мы слишком долго уповали на мудрость мужчин, мудрость женщин, но нам необходимо уповать на силу Божью.
если проповедовать Евангелие без силы, как я уже говорила,

силы не будет. Если проповедовать половину Евангелия, будут половинчатые результаты. Если на основании Евангелия делать свои выводы, едва ли вообще что-то будет. Нам необходимо проповедовать полное Евангелие. В 10 главе послания к евреям сказано: «Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Я вижу приближение этого дня. Суть не в «я должна ходить в церковь», а в «я вижу приближение этого дня». И вам необходимо быть рядом с братьями и сестрами с мечами. Вам надо закаляться и тренироваться, потому что наступает день, и он не так далек, когда вам надо будет вступить в битву. Мне очень понравилось мое исследование о мечах. Конечно, я изучила всю Библию, пользуясь своей классной программой «Логос», и изучила все места, где есть слово «меч». В 10 главе книги Захарии я нашла что-то ободряющее. Пророк говорит: «Придите домой, исполненные надежды пленники. В этот самый день я провозглашаю награду. Все, что вы потеряли, вернется к вам вдвойне. Теперь Иуда – оружие мое». Иуда — это хвала. «Я натяну лук и вложу в него Ефрема, словно стрелу. Я разбужу сынов твоих, о Сион, чтобы они противостали сынам твоим, о Греция. С этого времени люди — мои мечи». Как это потрясающе! Бог говорит, что вы — меч в его руке. Вместе с лошадьми и колесницами. Вы — меч. Вы — продолжение руки Божьей. Вы — свет. Вы — рука, которая касается тех, кого никто не касался. Вы — меч в руке Божьей. Иисус есть Слово, которое Отец облёк в плоть. Мы живем для того, чтобы Слово Иисуса воплотилось в нашей жизни. Слово Божье — меч духовный. И, будучи телом Его, мы становимся живыми мечами. В 103-м псалме говорится: «Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий». Мы пылающие мечи, которые провозглашают путь Бога и освещаем дорогу. Мы несем теплоту другим и позволяем этому пламени очищать и выковывать нас, чтобы мы всегда были лезвием меча, обновляемым в присутствии Божьем. Необходимо понимать, знаете ли вы, что крест дал вам позицию не быть жертвой, не кричать и плакать. Крест дал вам позицию героини. Несите его с надеждой в сердце, с верой в невозможное, с любовью к людям. У учеников даже не было времени и возможности записать все, что сделал Иисус. В Евангелии от Иоанна 21:25 сказано: «Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». У меня насчет этого есть теория. Возможно, что-то из этого сюрприз для нас. Возможно, что-то из этого — то, что мы сделаем, и что будет записано для следующего поколения. Итак, что будет записано о нас? О каких чудесах и знамениях следующее поколение скажет? Многое и другое сделало прошлое поколение, но если говорить об этом подробно, то и мощный компьютер едва ли вместит это. В вашем будущем чудеса, знамения, предназначение и надежда. Итак, слушайте Духа Святого. Помните о том, что крест обеспечил для вас. И несите его в свой повседневный, обычный мир, ожидая необычного, потому что Бог сделал вас не целью для врага. Он избрал вас быть героиней. Еще до того, как враг нацелился на вас, как на врага, Бог избрал вас быть Его дочерью. Пусть это согревает ваше сердце. Поднимитесь в силе и несите свой крест, как героиня.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

0: предыдущих сериях.
1: Она хочет развестись.
2: Я не могу дышать.
1: Эрик, Эрик!
2: Что, если Бог пытается мне что-то сказать?
1: Например, что?
3: Извините, сэр, вы не могли бы дать нам что-то?
4: Это будущие мамочки.
2: Кому?
4: Нет другой беременной девушки. Худые сообщества развращают добрые нравы. Думаю, кто-кто, а ты должен бы это знать.
0: Ты решил меньше зарабатывать, хорошо. Но как нам самим теперь жить? Или тебя это не касается?
4: Ты всю жизнь бежишь от Бога, и точно так же поступаешь сегодня.
1: Я бежал от него, думая, что он похож на тебя.
4: И какой же он, Эрик?
2: Хочешь его увидеть? Посмотри вокруг. Открой глаза.
4: Эрик?
0: Эрик!
4: Эрик!
3: Папа?
5: Евреям 9:27 говорит: «Человеком положено однажды умереть, а потом суд». И здесь сокрыты две гарантии. Мы все умрем и все явимся на суд Божий. Когда это произойдет, будет важным только один факт, один момент. Вы решились следовать за Иисусом, потому что в тот день многие предстоящие пред Богом скажут: «Я последователь», на самом деле являясь всего лишь зрителем.
0: Ты поспала?
3: Немного. Я не могу оторваться от чтения дневника. Целый год он думал и молился о нас. Ты не любишь этот дом?
0: Почему?
3: Папа так сказал.
0: Когда он такое сказал?
3: Это правда? Тогда почему ты согласилась на переезд?
0: Потому что я хотела быть хорошей женой. Думала, что он будет сердиться на меня, если я не соглашусь.
3: Думаешь, это веская причина?
0: Если от меня требовалось именно это, то да.
4: Нужно ехать.

0: Недавно мне пришлось ехать из Цинциннати, штат Огайо, домой, в Луисвилль, штат Кентукки. Дорога занимает около часа. Стоял чудесный день. Я в охотку поехал, предвкушая встречу с семьей и обед. И вот примерно, когда я должен был въезжать в Луисвилль, я увидел надпись «Добро пожаловать в Лексингтон». Лексингтон находится в часе езды от Луисвилля. И я был не единственным, кто там оказался. Передо мной здесь оказалось уже множество людей. А все дело в том, что от трассы 71 на Луисвилль ответвляется еще одна трасса, номер 75, по которой я и поехал, сам не зная того. Я ехал по трассе 75 в полной уверенности, что еду по трассе 71. Внешне они ничем не отличались. Сейчас, когда я оглядываюсь назад, я думаю, что по дороге должен был видеть какие-то указатели. Должны были быть явные признаки того, что я еду не по той трассе. Но я был уверен в себе, и потому даже не допускал возможности, что еду в неправильном направлении. Я не могу не думать, что, возможно, есть много людей, которые включили круиз-контроль в своей жизни, врубили на полную христианскую музыку в салоне, может быть, даже прицепили рыбку на бампер. И они думают, что находятся на правильном и узком пути, который ведет их в жизнь вечную. Но на самом деле они идут по широкому пути, ведущему в погибель. Я не хочу внушать вам параноидальный страх. Я верю Библии и тому, что она говорит о спасении, что ничто не может отделить нас от любви Христовой. Я верю в Иисуса и знаю, что Он удержит меня от падения. Но еще я доверяю Библии, которая говорит, что в последний день придут многие и будут думать, что они спасены. А окажется, что это не так. Еще Иисус сказал, «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоей воли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Иисус не сказал, что такое произойдет с некоторыми. Он не сказал «кое-кто», Он сказал «многие». И для более глубокого понимания написанного в 7 главе Матфея, нам нужно ответить самим себе на несколько вопросов. Первый. Я думаю, что я христианин только потому, что так себя называю. В стихе 21, 7 главы, Иисус проводит четкое разделение между теми, кто говорит, и теми, кто делает. Отмечу только, что мы не спасаемся своими делами. Мы спасены жертвой Иисуса Христа на кресте. Но то, как мы живем и что мы делаем, явно свидетельствует о том, верим ли мы в то, что сами говорим. Именно потому Иаков в Новом Завете говорит, «Вера без дел мертва». Исповедать Иисуса Господом — это не просто назвать Его Господом. Это значит жить определенным образом.
1: Боже, мне страшно. Когда я замечаю, как выросла Натали, я понимаю, что потерял слишком много времени. Она уже учится в колледже. Ей нужно еще так много узнать, и я не знаю, смогу ли научить ее этому. Я попросил ее стать волонтером в нашем центре. Искренне надеюсь, что она согласится. Ты в порядке?
2: Нет. Та девушка просто бесит меня.
1: Которая?
2: Вон та, в красном жакете. Она думает, что я здесь только, чтобы обслуживать ее, а сама сидит как королева.
1: Как ее зовут?
2: Я не знаю.
1: Почему?
2: Потому что она ненавидит меня.
1: Уверен, как только вы познакомитесь...
2: Этого не будет.
1: Зачем ты делаешь это?
2: Она злит меня. Она такая неблагодарная.
1: Я не об этом. Я спрашиваю, почему ты здесь?
2: Ты меня попросил.
0: Представьте, что я с семьей уехал в путешествие на целый месяц. И на время нашего отсутствия мы попросили молодую читу присмотреть за нашим домом. Мы с женой оставили им тетрадь со всеми подробными инструкциями, которые только могут им понадобиться. Мы подробно описали, как поливать цветы, как ухаживать за нашими питомцами. Там даже содержались инструкции такого плана. Мусор вывозят по четвергам. Не забудьте его вынести в среду вечером. Или кран в подвале течет. Поэтому убедитесь, что вы хорошо закрыли воду. И представим себе далее, что эта пара хорошо разобралась в этой тетради и решила твердо выполнять все предписания. Но посмотрим на эту ситуацию через 30 дней. Тогда мы обнаружим, что дорожка к дому загромождена мусором. Они его просто не удосужились выставить на улицу. Все растения погибли, кран в подвале вообще не закрыт, так что весь дом уже затопило. Потом я решаю заглянуть на задний двор, и там обнаруживаю кладбище домашних животных. Они, оказывается, все умерли. А потом мы с женой стучимся в дом. Они нам открывают с этой тетрадкой в руках и с радостными восклицаниями. Несколько раз повторяют, насколько полезна информация в этой тетрадке. Оказывается, что они даже выучили наизусть некоторые ее разделы. По вечерам они вместе читали отдельные места из этой тетради, подчеркивая те инструкции, которые им казались наиболее важными. Они даже начали собираться маленькими группками и читать эту тетрадь вместе. Что я им скажу? Я скажу: «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Правильно? Потому что мало просто знать. Нужно еще и делать. Недостаточно знать волю Отца Небесного. Нужно еще и жить в ней. Вот второй вопрос. Я думаю, что являюсь учеником, основываясь на своем духовном опыте. Если вы посмотрите на то, что говорят зрители Иисусу в 7 главе Евангелия от Матфея, то увидите, что они пытаются оправдать себя, говоря: «Не от твоей воли имени мы пророчествовали, и не твоим ли именем бесов изгоняли, и не твоим ли именем многие чудеса творили». Как по мне, это достаточно впечатляющий список. Большинство из нас в жизни не изгоняло демонов и не творило чудес. Но именно поэтому Иисус приводит этот пример и через него показывает, что наш духовный опыт оказывается не столь уж важен. Не на этом основывается наша уверенность.
1: Сегодня я поссорился с Натали. Эта затея ей не по душе. Я надеюсь, что я правильно поступил. Если нет, покажи мне, Господи.
2: Если хотите мороженого, пойдите и возьмите.
1: На!
2: Или у вас ног нет?
1: Достаточно, Натали.
2: Я не хочу слушать, как меня кто-то называет тупой.
1: Кто сказал, что ты тупая?
2: А как ты думаешь?
1: Как ее зовут, Натали? Ты не обязана быть здесь. Иди домой.
2: Почему? Почему? Потому что я не знаю ее имени?
1: Потому что сама не хочешь.
0: Пожалуй, самым показательным в определении «ученик вы или зритель» является ваш ответ на вопрос: «Вы ученик Иисуса?». Если вы начинаете говорить, что ходите по выходным в церковь, что кладете деньги в корзину, или вы участвуете в каком-то служении, поймите, в этом нет ничего плохого. Но неужели вы в самом деле думаете, что Богу нужна ваша помощь? Неужели вы думаете, что кто-то может заработать благорасположение Бога, выполняя определенный перечень религиозных ритуалов? Бог хочет, чтобы вы знали, что вы зарабатываете Его любовь вовсе не добрыми делами. Его не интересуют ваши добрые дела. Его интересуете вы. Он хочет близких отношений с вами и хочет, чтобы вы знали Его, а Он знал вас. И это хороший вопрос, не так ли? Знаете ли вы Иисуса, и знает ли Он вас? К этому все сводится. Отдали вы Ему свое сердце или нет? Он для вас все или нет? Вкладываете ли вы в отношения с Ним больше, чем в отношения с кем-либо? Думаю, мы часто путаем понятие «знать Иисуса» и «знать об Иисусе». Но есть разница между знанием и близостью.
2: Я хочу вернуться.
1: Нет.
2: Я не буду больше жаловаться.
1: Да дело же не в этом. Я тоже иногда расстраиваюсь и начинаю жаловаться.
2: Тогда почему я не могу вернуться?
1: А зачем ты хочешь вернуться?
2: Потому что именно это мы и должны делать, правильно? Мы решили следовать за Иисусом. Мы продаем все, мы бросаем работу, продаем дома. Это сложно, но мы все равно будем это делать, потому что мы должны, правильно?
1: Это я должен делать.
2: Не хочу, чтобы люди думали, что я лицемерка.
1: Над, это никак не связано с тем, сколько мы жертвуем или что мы делаем. Знаешь, что отличает верующих от притворяющихся верующими? Любовь.
2: Она все еще здесь?
1: Да.
2: Можно я подойду к ней?
0: Иисус не впечатлен тем, что его имя написано у вас на бардачке, или тем, что вы слушаете христианскую музыку в плеере, или даже тем, что вы никогда не пропускаете воскресное богослужение и на все даете правильные ответы. Все это хорошо, но имеет смысл только когда делается из любви к Нему. Иисус сказал, что хочет, чтобы мы любили Его всем сердцем Своим и всею душою Своею и всем разумением Своим. А потом Он добавил, «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Именно любовь открывает в нас истинных учеников Иисуса. «Потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Он хочет, чтобы вы любили своего ближнего настолько, чтобы даже могли отдать за него жизнь. Он хочет, чтобы вы любили его настолько, чтобы взять свой крест. Так ли это для вас? Какую дорогу избрали вы? Зритель или ученик? Все сводится к любви.

0: Сегодня мы будем говорить об Эрике Нельсоне. Я знаю, когда мы будем это делать, на вас нахлынут воспоминания. Многих будут душить слезы, и это ничего. Библия говорит, что есть время плакать. Есть много вещей, по которым вы будете скучать. Знаю, что многие в этом зале, полном его друзей, будут сильно скучать по нему. Скучать по тем изменениям, которые вошли в их жизни именно через него. Эрик был особенным для вас. Разговаривая со многими людьми, я вдруг понял, что жизнь Эрика как бы состояла из двух частей, разделенных между собой неким событием. Когда он решил полностью посвятить свою жизнь Иисусу, все для него изменилось. И хотя именно сегодня его похороны, но умер он именно в тот день. Он умер для себя, решив следовать за Иисусом. Как можно описать такую жизнь? Я попросил некоторых из вас, чьи жизни были изменены влиянием Эрика, сказать о нем несколько слов.
1: Впервые повстречала Эрика 5 лет назад. У меня тогда не было дома, и мне было мучительно стыдно. Но он был настолько добр, что накормил меня и ребенка. В следующий раз мы повстречались в центре, и он предложил нам остаться. Библия говорит, чистое и непорочное благочестие есть то, чтобы презирать сирот и вдов и хранить себя неоскверненными от мира. Эрик так и жил. Он подарил нам надежду. И мы все знаем, где он сейчас находится.

0: Я встретила Эрика в самый ужасный день моей жизни. И центр был последним местом, в котором я хотела бы оказаться. Но мне некуда было идти. Я не доверяла Эрику. Думала, что его доброта показная. Никто так от всего сердца не поступает, думала я. Я ненавидела всех. В особенности одну девушку. Натали, ты знаешь, о ком я говорю.
1: Привет. Я хочу сказать, извини меня. То, как я поступила, это совсем меня не красит. И мне не следовало говорить так с тобой, особенно в присутствии людей. Это было неправильно, и я так больше не буду делать. Ты простишь меня?
0: Да.
1: Меня зовут Натали. А тебя?
0: Лили.
1: Что ж, Лили, рада с тобой познакомиться.
0: Никто до этого никогда передо мной не извинялся. Когда ты сделала это, ты открыла мне искренность намерений твоего отца. Потому что сама была искренна. Это показало мне Бога. Я так благодарна каждому из вас.

0: Эрик зашел ко мне одним субботним утром и помог мне починить машину. У меня одного это никак не получалось, а сам я все время думал о тех проблемах, которые были в моем браке. Где-то через 2 года после этого мы встретились за чашкой кофе. Бог использовал совет Эрика, чтобы спасти мой брак.
1: Когда в прошлом году умер наш сын, люди не знали, чем и как нас утешить. Они не знали, что и говорить. Эрик много не говорил. Он просто выслушал нас и помолился. И это было именно то, чего нам так не хватало. На прошлой неделе была первая годовщина со дня смерти нашего сына. В 9 утра позвонил Эрик. Он просто хотел узнать, как мы. Я не мог даже ничего сказать. Уже через 5 минут он приехал к нам.
0: Он полностью оплатил наш ремонт и даже запретил мне отдавать ему эти деньги. Сказал, просто благословите другого человека.
2: Эрик часто нас навещал на протяжении недели. Он всячески старался помочь нам и устроил сына в летний детский лагерь. Он обо всем позаботился. Все время, сколько муж болел, нам постоянно привозили еду. Не знаю, как Эрик это делал, но он держал свое слово.
0: Я был так одинок. Но Эрик был рядом, тогда, когда никого рядом не было.
3: Каким-то образом Эрик узнал, что я потянула спину. Он приехал с Тони, покосил нашу лужайку и вырвал все сорняки на клумбе.
0: Он пригласил меня на обед и обличил меня. Мне это, конечно, не понравилось, но это было именно то, что мне нужно было услышать. Я видел, что моя судьба ему не безразлична.
2: Я думала, что Эрик спятил, приведя всех этих ребятишек. Но они много и усердно работали и были очень к нам внимательны.
0: Я долго отказывался от приглашения Эрика. Но в конце концов пришел в центр вместе с ним. Это изменило мою жизнь. Бог изменил мою жизнь. Я так благодарен ему. Когда в конце концов я признал, что у меня есть зависимость, именно Эрик помог мне в ту минуту. Он всегда был рядом.

Кто-то сказал, что похороны — это когда мы закрываем глаза умершему и открываем глаза живущих. Я думаю, лучше всего мы почтим память Эрика, если каждый вспомнит пару моментов с ним и попробует представить себя на его месте. Эрик принял решение полностью следовать за Иисусом Христом, и это все изменило. Сколько вы сможете изменить жизней, если решите следовать за Иисусом? Давайте помолимся. Небесный Отец, здесь, в присутствии смерти, мы благодарим Тебя, дающего жизнь. Господи, мы благодарим Тебя, что через жизнь Эрика мы могли немножко увидеть, как выглядит Твой Сын. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь.

Папа учил меня, что такая жизнь стоит того. Я тоже хочу жить так, как он. Я хотела бы делать это вместе с тобой.

Дорогие друзья, приветствую вас, любимые Божьи, возлюбленные, все, где бы вы ни были, кто сейчас смотрит, чтобы принять. И я благодарю Господа, что у нас вот такая привилегия, возможность. И я благословляю каждого, кто сейчас в этом участвует, потому что это совместное наше служение, которое высвобождает Бог для каждого из нас. И спасибо Господу, спасибо, потому что все от Него, все через Него и все к Нему. И спасибо, что мы есть, спасибо, что мы живем в такое удивительное время. Оно непростое, но мы благодарим Господа за то, что мы спокойные, потому что все нам ко благу. Из всего мы учимся, научаемся каким-то новым моментам нашего существования здесь, на земле, как на небе. И знаете, сегодня вот я хотела поделиться, может быть, такими вещами, которые вы уже и слышали, и знаете. Кто-то, может быть, нет, но что-то такое особенное, что Бог открывает. Хотя Бог открывает каждому, лично каждому, очень особенно. И мы благодарим за Его многообразие и Его многозначность, но это все одно в Нем для того, чтобы мы могли быть в единстве вот этого времени, когда Бог свою церковь удивительную, свою

благословенную, свою невесту, свое тело и свою посланницу здесь на земле, он ее приготавливает так, что врата ада нас не одолеют. Господь, спасибо за твое верное, могущественное слово, которое исполняет то, что ты в него вложил. И я хочу вот немножко начать с 14 главы Иоанна. Здесь тоже есть какие-то вещи, которые мне хотелось бы поделиться с вами. 14 глава Евангелия от Иоанна. С 1 стиха. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте». Это говорит Иисус, говорил своим ученикам. «Что в доме Отца моего обителей много. И если бы не так, я сказал бы вам, что я иду приготовить место вам. И когда пойду, приготовлю вам место, приду опять, возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». А куда иду я, вы знаете, и путь знаете. Но интересно, что даже в этот момент ученики, которые были уже с Иисусом достаточно длительное время, Фома, например, сказал ему, что «Ну, Господи, не знаем, куда ты идешь». Он ему сказал, «Знаете?» А он говорит, «Не знаем». «И как мы можем знать путь?» Иисус сказал ему. Я думаю, что очень многие уже это место знают. И я тоже его, знаете, знала уже давно. Познала, прочитала, запомнила и даже исповедовала. Но глубину, которая стоит за каждым словом и каждым вот этим предложением у Бога, Дух Святой открывает нам по мере нашего духовного роста. Так вот, Иисус сказал ему, «Я – путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус говорит, «Я путь, и истина, и жизнь». Что это? Как мы можем это видеть? Но интересно, что он, во-первых, тут вот я выше прочитала, он говорит, что «в доме Отца моего обителей много, и если бы я не так сказал бы, что я иду приготовить место вам». И когда приготовлю место, тогда приду и возьму вас. Вот это вот, так сказать, отправная точка вот этого пути. Это путь, конечно, по-человечески нам надо видеть физическими глазами, куда это, что и как. Но это путь нашего духовного начала нашей жизни. Той жизни, которая нам дарована от Бога еще раз. Да, мы все вот имеем день рождения, но у нас есть день рождения, когда мы родились заново. Или, можем сказать, родились свыше. Это тоже я не буду читать. Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, где Никодим пришел к Иисусу Христу ночью, и он стал говорить, что да, ты вот такой, вот ты такие вещи делаешь, что это невозможно, если ты не от Бога. Он не стал ему долго там рассказывать, какой он, и как это так, и сяк, и почему. Он ему сказал очень просто, что кто не родится свыше, там это Иоанна там 3:3, там и дальше там 5:6, там что кто не родится свыше, тот не может войти в Царство Божие. И кто не родится от воды и духа, тоже не может вот в это войти. А что это войти? Это как раз вот начало этого пути, на который мы, так сказать, получается, начинаем быть вживлены, что ли, скажем так. Мы не просто родились физически в видимом мире, а мы начинаем быть живыми для духовного мира Божьего, для Божьей духовной реальности. И сейчас вот эти слова, которые написаны в Библии, мы можем их понимать уже, так сказать, на более нашем современном языке и имея вот какие-то свои такие представления. Потому что физическое представление – путь – это вот путь. Дорога там и так далее. Прямая, кривая, там по горам, по долам или еще как. Но здесь вот этот наш путь – это начинается наша жизнь совместная. Рождение из Бога, через Него, с Ним.
и здесь на земле, как на небе. Понимаете, как это? И вот что здесь касается обителей. И вот эта обитель, которую Иисус здесь говорит, что в доме Отца Моего много. Теперь мы можем, знаете, как это видеть? Ну, по-человечески или по-земному мы можем себе представлять там какие-то территории или города и так далее, и так далее. В духовном мире это тоже какие-то вот такие духовные ипостаси, которые что-то означают. Но в первую очередь вот для нас наше рождение – откуда оно? Где оно у нас? Это внутри нас. Но мы это увидели в зеркале? Нет. Мы это как-то, вот, не знаю, вот именно по-земному как-то вот, пережили? Нет. Но по-духовному я помню себя, когда вот что-то произошло в моей жизни в начале. У меня вообще такое свидетельство, что мне никто никогда не говорил про Иисуса Христа, про то, что надо покаяться там или еще что-то. Но мне стали приходить мысли. Это мысли, но это даже не совсем мысли. Я могу сказать, что это какие-то такие особые переживания, что я вдруг стала понимать, что мне надо покаяться. Хотя такого слова я даже вообще не знала. В моем лексиконе такого слова не было, потому что я жила в советское время, которые Бога не было, и все знали, что его нету. Но я захотела, я поняла, что это связано с Богом, и что он меня как-то вот зовет, что я должна что-то как-то двигаться не так, как я жила раньше. Я жила обычной, хорошей жизнью, у меня все было, и я вполне была по внешним параметрам удовлетворена. Но по моим внутренним параметрам, каким-то неосознанным, я чувствовала, что мне чего-то не хватает. А чего? Иисус говорит, я приготовил для вас, иду приготовить вам место. Так вот, что это за место, которое Бог нам приготовил? Это место, во-первых, это внутри нас. Конечно, чтобы приготовить нам место, Богу пришлось родиться, ну, это мы имеем в виду, что это Сын Божий, Иисус Христос, который родился очень тоже удивительным способом по вере этой молодой женщины. Она тоже, я уж не знаю, что она там почувствовала, когда Дух Святой на нее сошел, но, по крайней мере, она согласилась с этим и сказала, да будет так, как вот ей сказал ангел. И вот это было начало приготовления этого пути для нас через Иисуса Христа и приготовление этого места, в котором мы сейчас находимся. Ну, те, кто уже поняли, те, кто приняли, те, кто в это входят, осознают, ну и мы будем продолжать осваивать это место. Это место находится внутри нас, где Бог соединяет нас с собой, примиряет нас с собой, потому что это очень важный момент. И еще, если взять параллельно вот место, я не буду его зачитывать, я вам просто скажу, это 2 Коринфянам 5:17, где написано, кто во Христе, тот новое творение, такое, которое вот все старое прошло, начинается что-то такое, новое творение, это наш новый человек. Он начинается тоже не сразу взрослый, он начинает жить внутри нас, рождается от Духа Божьего. И каким образом, когда уже Иисус родился, прожил на земле там 30 лет, потом он в 30 лет вышел на служение, до этого никто не знал, кто он и что, но когда он вышел на служение, когда он там принял водное крещение и так далее, и так далее, и 3,5 года он вот уже утверждал, проявлял вот эти качества Бога-человека, и он был 100-процентный Бог и 100-процентный человек, и вот этот путь, который для нас, он говорит, я иду приготовить. Вот он начал его готовить, он уже его и раньше готовил, а здесь он вышел уже, так сказать, на завершающую стадию этого пути, и эта завершающая стадия пути, она в каком-то смысле касается и Божьей Церкви. И дальше, когда он говорит, что я истина,
для нас истина, для обычного человека истина, ну, это что-то очень правильное, записанное, ну, или озвученное. Но он говорил, что я есть. То есть истина – это не просто слова, это не просто какая-то доктрина правильная, а это жизнь, которую он жил, будучи человеком. То есть истина – это Бог, и это тоже Бога-человек. И вот здесь стали к нему притягиваться люди, которые были тоже Богом предназначены. И также вот для всех нас, те, которые уже верующие, мы не просто верующие в кого-то, но мы предназначены Богом. И Бог знал, мы, в общем-то, его не просто дети, а мы его сыновья. Потому что в Библии есть такое место, что есть сыновья Божьи и есть сыны противления. Но, в принципе, все люди рождены и были, так сказать, сотворены Богом и написано по его образу и подобию. И если это взять начало Библии, самая первая книга «Бытие», вторая глава, когда Господь, он взял вот это вот тело Адама, которое было сделано из праха, и он вдохнул себя. Адам, он вдруг открыл глаза, посмотрел, и кого увидел? Он увидел Бога Отца. И стал, написано, Адам душою живою. Это еще одна наша внутренняя духовная часть. Но даже будучи просто людьми, живущими в этом мире, мы живем через тело, которое мы видим, но у нас две части внутри нас, невидимые. Это дух и душа. Так вот, она появилась духу Адама, он ожил, и душа, которая тоже ожила, и тело стало живым. И знаете, что стало отличать это тело, которое было до того, как оно приняло Божий Дух, и после того, как приняло? В этом теле потекла кровь. Когда человек умирает, кровь у него больше не течет. В Старом Завете, я опять не буду читать это место, говорить, написано, что в крови жизнь. Как это? По-человечески пока не исследовано, как это. Хотя мы знаем уже теперь, из чего кровь состоит, и что нужно, и так далее, и так далее. И кровь важная, так сказать, часть нашего существования. Но то, что в крови находится душа, вот этого соединения никто не видел. Но что произошло потом? Почему нам нужно то, что Иисус приготовил? Кровь Иисуса, она, к сожалению, и сам человек, ну, кто уже это знает, кто еще не знает, не читал, это тоже первая книга Библии, «Бытие», где человек попал в ловушку от невидимых врагов, которые и сейчас есть, человека ненавидящие, духи зла, демоны и так далее, бесы. Но человек попался через то, что он стал слушать. То, что, в общем-то, слушать можно, но как на это реагировать? Адам и Ева, когда уже Бог сотворил, вот про Адама и Еву тоже очень много, но я сегодня не буду говорить, как Бог сотворил, он одного человека поделил на две части, но суть такая, что оба они попались в ловушку в том смысле, что они поверили лжи. Хотя это была полуправда, но они поверили. И через это они попали в измерение, которое называется «добро и зло», потому что они съели от этого дерева, которое Бог сказал «нельзя». От дерева познания добра и зла вкушать. Потому что Бог сказал, вы смертью умрете. Они не очень это понимали, потому что что такое смерть? И сейчас-то люди не очень понимают, хотя они видят вроде что-то. Но и тогда что стало происходить? Бог пришел, Бог хотел им помочь. Но, к сожалению, они были в таком замешательстве страха, самообвинения, что Адам обвинил Бога. Он сказал, что вот эта женщина, которую ты мне дал. И вот это тоже вошло в генетику греховности человека. То есть, по сути, если сказать это одним таким заключением, то генетика через кровь
человека от родителей,

Она испорчена так сильно, свою идентичность, происхождение от Бога, из Бога человек потерял. И это трагедия, конечно. Бог хотел помочь.

мы и в школе проходим, и еще людей мы видим, что сейчас происходит, когда люди мечутся. И в первую очередь вот это такое вот внутреннее состояние человека – это неудовлетворение раз, это накопление негативного, такого раздражающего, какого-то болевого состояния, из которого человек сам выйти не может, и он всегда ищет виноватых. И что пришло? Пришло вот это состояние, и это значит, что вечный человек перестал быть вечным, потому что смерть приобрела свою силу и власть через этих духов всех, контроль и так далее. И вот это измерение добра и зла или измерение власти, оно до сих пор. Но Бог нас, благодаря тому месту, что Иисус сказал, что «я иду приготовить вам место», что Он приходил, и мы знаем это место, что Он не просто пришел, Он умер на кресте для того, чтобы наша кровь могла поменяться. И теперь, когда человек стал жить такой жизнью, пришли болезни, всякие разрушения, всякие трагедии и так далее, и так далее. И вот это все, причина этого в том, что человек живет жизнью, которую ему Бог не предназначил жить. Это жизнь, по сути, смерть. И это происходит, и человек привык к этому. И тот враг, который управляет человеком, он говорит, ну, это нормально, это же исторически, это так все сложилось. Но это значит, что мы находимся не в том месте, не на том пути, и не живем по истине Божьей любви, и что эта жизнь, которая есть истинная жизнь, она сокрыта, и она находится в Боге. И теперь, когда Иисус после своего смерти и воскресения пришел к ученикам, Он тоже в них вдохнул. Он сказал, примите Духа Святого. И Он вдохнул этот Дух, который был в нем. И Он еще пролил кровь. Это было тоже очень важно. И теперь у нас вот есть существенные вещи, через которых мы приходим к Богу, в единство с Ним и попадаем в то место, которое Он нам приготовил, когда мы говорим «Да, Господь, я хочу познавать Тебя, я хочу узнать, кто я на самом деле, какой я, и я хочу жить». Это естественно, и, потому что любой человек хочет жить, никто не хочет умирать. И спасибо, что Бог даровал нам вот эту любовь безграничную. И прийти к Богу нету ограничений. Это для лично каждого, это для всего человечества. Но это действует так, когда Иисус Христос каким-то образом, невидимым для нас, приходит жить в нас. И мы рождаемся заново, и мы рождаемся вот внутри нашего сердца, потому что в Старом Завете написано, Бог говорит, я дам вам новое сердце. И вот в этом новом сердце, где мы и с Богом становимся одно. И это вот этот путь истинной жизни. И Господь, спасибо, что мы можем в этом быть, пребывать, расти. И теперь, Господь, спасибо за каждого, кто уже в этом находится. И для тех, кто ищет еще большего откровения, понимания, какой Бог и какие мы на самом деле, потому что это одно из самых важных моментов, будучи верующими, это не просто знать наизусть слово, хотя это хорошо, это не просто, так сказать, иметь общение со своими, но это жить той жизнью близости, такой личной жизни, где ты и Бог, и там Бог и Отец, потому что Иисус сказал, «Я в Отце, вы во мне, а я в вас». Вы понимаете, это настолько удивительно глубокое откровение о том, где это место и где мы находимся, и из чего мы живем и будем жить. Это вечный баланс жизни, который Бог предназначил для нас от начала. И мы, слава Богу, начинаем понимать этим и пользоваться. Так что вам благословения.
тем, кто нуждается в исцелении, кто нуждается в ободрении, кто нуждается в

таком вот просвещении, чтобы возрадоваться, потому что мы радуемся из вот того, что Бог внутри нас, мы в нем, и это навсегда, и это могущественно. И пусть это будет вашей каждодневной молитвой: «Господь, ты во мне, и я в тебе». Мы вместе, мы одно, и это я новое, новое творение, созданное тобою на великие дела. И, Господь, спасибо, что это навсегда, и это могущественно. Будьте благословенны. Принимайте Божье новое помазание и внутри для нового человека, и снаружи, чтобы через нас Бог мог распространять свое царство, которое внутри нас, вокруг нас, потому что мы для этого Богом рождены, вот для этого нашего времени. Во имя Ишуа. Аминь.

Здравствуйте. За 18 месяцев Хейли похудела на 40 килограммов. Но этого казалось мало. Сколько бы ни показывали весы, Хейли хотела худеть еще. Но вскоре она ощутила ужасную тяжесть своих желаний. Я была одержима идеей сбросить вес, стать еще худее. Меня зовут Хейли Эйбли. Сейчас я живу в Северной Каролине, но родом из Бью. Известный факт, что на юге любят хорошо поесть. У нас дома всегда была газировка. Мы не пили простую воду. Если овощи, то консервированные. Нас не учили правильно питаться. Я часто искала утешение в еде. Поэтому имела лишний вес и думала, что буду такой всю жизнь. Я приходила на урок и понимала, что у меня отдышка. Я стыдилась своего вида и поэтому не ходила в зал. Мне больше подходил бег. Это могла быть долгая пробежка. Я бегала, пока не начинала чувствовать себя худой. Я начала записывать все, что ела, все свои калории. Я стала одержима этим. Я постоянно ела. Ела то, что продавалось под видом здоровой пищи. Это были полуфабрикаты, батончики с протеином и так далее. Я ошибочно считала, что это здоровая еда.

0: Я сбросила 40 килограмм за полтора года и вышла на желаемый вес – 60. Но как только я достигла этой цели, мне стало мало. Я не думала о своем здоровье, а только как стать еще худее. Каждый раз, когда я становилась на весы, думала, ты можешь сбросить еще столько же. Даже если я сбрасывала 2,5 килограмма, мне всегда было мало. Тогда мне было нелегко. Для меня была важна только цифра на весах. Я не замечала, кем я стала. Не видела девушку, похудевшую на 40 килограммов. Когда я смотрела на себя в зеркало, то видела такой же, какой я начинала. Я жила во лжи. Ты страшная, толстая, отвратительная. Тебя никто не полюбит, и ты не выйдешь замуж. Ты никогда не станешь хорошей. Мне казалось, что я достигну какой-то точки, и все, смогу остановиться. Но, как я говорила, это был цикл. Я дошла до 55 килограммов. Я знала, что Бог существовал, но не обращалась к Нему. Эта одержимость была для меня как цепи. Я знала, что Он реален и что любит меня, но я тогда не знала о том, какой Он видит меня. Мне было важно лишь то, какой меня видит общество. Помню, на каком-то празднике я откусила кусочек торта, пожевала его и выплюнула, потому что не хотела лишних калорий. Я стояла возле урны и вдруг поняла, что так нельзя, и мне нужна помощь. Это все было неправильно. Вскоре я познакомилась со своим мужем Беном. Мы нашли церковь, которая нам понравилась. Церковь Святого Марка в Берлингтоне. Там я начала учиться читать Библию и ежедневно проводить время с Богом. Я начала понимать, что говорит Бог про меня и кем Он меня называет. Это изменило мое мышление. Теперь вопрос был не в том, кем я считала себя, а в том, какой меня создал и видел Бог. Бен помог мне понять базовые принципы правильного питания. Не смотреть на еду, как на врага. Еда полезна для тела. Не вся еда плохая. Она призвана давать нам силы, выдержку и фокус, чтобы жить. Несколько лет назад я начала свой блог «Наша сбалансированная порция». Я хотела делиться своей историей и рецептами блюд, которые регулярно готовлю. Я знаю, что есть много молодых девушек, которые испытывают то же, что и я. Я очень благодарна, что этот путь помог мне навсегда изменить мое физическое и духовное состояние. Теперь они навеки связаны. Иисус всегда был главным героем. Он пришел, чтобы спасти меня. Он обновил все в моей жизни. Когда я смотрю сейчас в зеркало, то вижу себя, человека, который полностью освободился от оков, связанных с проблемами с пищеварением, с неправильным восприятием тела. Я сотворена по образу Божьему. Я прекрасна. Я должна любить себя так, как меня любит Иисус. Если вы сможете посмотреть на себя так, как на вас смотрит Бог, даже в трудные времена вы поймете, что вы прекрасное и избранное дитя Божье. Если у вас будет Иисус, у вас всегда будет тот, на кого вы сможете положиться. И чужое мнение не важно.
1: Amen.
0: Услышьте сегодня эту истину. Вы возлюбленные Бога. У вас есть тот, кто любит вас так сильно, что отдал свою жизнь, чтобы вы могли ходить в свободе. Многие люди идут по жизни, будучи скованы определенными вещами. Возможно, вы всю свою жизнь были христианином, верили в Иисуса, но какие-то вещи сковывали вас. Может, это такие же проблемы, как у Хейли. Пищевое расстройство, алкогольная зависимость, проблемы с похотью. Какой бы ни была проблема, знайте, друзья, вы не одни. Все мы несовершенные сосуды. Бог знает это. Он подумал об этом и послал своего сына на смерть, чтобы мы могли жить в свободе. Он знал, что сила греха действует в нашей плоти. Именно поэтому Иисус Христос пришел умереть за нас. Он хотел, чтобы мы победили зависимость не своими силами, а в силе и Духе Отца. Когда я смотрела свидетельство Хейли, то вспомнила стих к филиппийцам, где сказано: «Начавший в вас доброе дело будет совершать его». Верен обещавший. Он верный Бог. Я верю, что сегодня Он хочет освободить вас. Возможно, вы многие годы были в каких-то оковах и не знаете, как обрести свободу. Я верю, что сегодня ваш день. Он хочет освободить вас. Цепи могут быть разрушены лишь тогда, когда вы скажете: «Боже, я не могу исправить это. Я не могу сделать это своими силами. Я взываю к Тебе и приглашаю Тебя в эту сферу моей жизни и моего сердца, которые я не отдала Тебе в полноте. Помолитесь сейчас со мной и пригласите Бога в свою жизнь». У Него есть свобода для вас сегодня. Сегодня ваш день. Это новый путь. Вы будете ходить в исцелении. У Него есть исцеление для вас, друзья. У Него есть освобождение для вас. Он умер на кресте, чтобы мы получили прощение за наши грехи и стали полноценными по эту сторону небес. Поэтому помолитесь сейчас со мной и пригласите Бога, чтобы Он исцелил и освободил вас. Он не осуждает вас. Приходите такими, как есть. Ваш Небесный Отец ждет вас. Давайте помолимся. Отец Небесный, я обращаюсь сейчас к Тебе во имя Иисуса. Я хочу, чтобы Ты пришел и очистил мой дом, Иисус. Очисти мое сердце. Ты видишь эту проблемную сферу. Я кладу ее к Твоим ногам. Исцели меня, Боже. Освободи меня от бремени греха. Греха, который связывал меня так долго. Во имя Иисуса, освободи меня. Дух Святой, приди. Приди сейчас. Освети мое сердце, мой разум, мое тело, чтобы ходить в свободе, чтобы получить большее откровение о том, кто я во Христе Иисусе. И сейчас, во имя Иисуса, мы разрушаем всякие замыслы и твердыни, которые превозносятся выше имени Иисуса. Мы разрушаем их во имя Иисуса и складываем их у подножия креста. Спасибо, Отче, за то, что делаешь в моей жизни. Я отдаю все Тебе. Я отдаю то, что не отдавала ранее. Я складываю все у Твоих ног. Пусть будет Твоя воля. Я прошу и молюсь во имя Иисуса. Аминь. Отец, я возношу своих братьев и сестер, которые только что повторили эту молитву. И я прошу во имя Твоего Святого Духа. Я верю, что Он движется сейчас. Продолжай освобождать людей, Иисус. Продолжай освобождать их умы. Боже, спасибо Тебе за то, что Ты делаешь. Во имя Иисуса. Аминь и аминь. Имя Жваншенг означает «рожденный сильным». Когда он был еще в утробе, его мама сказала, что он будет как Геркулес. Но вскоре после его рождения врачи сказали, что он умрет в течение суток. Миссис Йенг верила, что ее ребенок будет сильным. Находясь в животе, он постоянно толкался. Я сказала мужу, он будет как Геркулес. Семейство Йенг живет бедно и не могло позволить себе роды в больнице, и поэтому их ребенок родился дома. Отец дал ему имя Жваншенг, или рожденный сильным. Но вскоре малыш начал слабеть. Он не мог нормально дышать, усваивать питательные вещества. За несколько недель его вес упал на 25%.
1: Он лежал в кроватке и не двигался. Его лицо стало очень худым. Кожа из розовой превратилась в желтую.
0: Однажды родители увидели кровь в его стуле и сделали ему травяную настойку.
1: Я пошел в горы, чтобы собрать травы. Мы попросили наших мертвых предков вложить благословение в эти травы. Моя мать привязала их к животу Жваншенга и сказала, что он вырастет здоровым, но ему стало лишь хуже.
0: Он впал в кому. Его глаза закрылись, лицо стало фиолетовым, а губы посинели. Его дыхание было слабым. Я очень испугалась. Врач сказал, что у Жваншенга опасная бактериальная инфекция и повреждена толстая кишка. Без операции он может умереть в течение суток.
1: Я плакал и думал лишь о том, как он улыбался мне, как он хлопал и целовал меня. Я начал звонить родственникам и друзьям, чтобы взять денег в долг, но никто не хотел давать. Я мог больше не увидеть своего сына.
0: Мистер Йенг обратился за помощью в больнице, и там ему дали контакты CBN. Когда мы узнали о том, что Жваншенг нуждается в экстренной операции, то сразу же взялись за ее организацию. Он набрал почти 5 футов. Он любит давать пять и громко хлопать. Он любит ползать по земле, кататься на коровах и пасти овец.
1: Я в шутку говорю, Жваншенг, ты такой сильный, что папа едва может удержать тебя. Кроме того, люди из CBN рассказали нам про Иисуса и про то, что он является единственным Богом, и теперь мы хотим узнавать этого Бога.
0: Спасибо партнерам CBN, которые помогли нашему сыну. Вы сделали его настоящим Геркулесом.
1: Через несколько дней после родов Кристине пришлось взглянуть в глаза смерти. У нее случился инсульт, и она едва могла двигаться. Доктора не давали ей надежды на выздоровление. Дни перерастали в недели, месяцы в годы. Все это время Кристина полагалась на Бога, который обновлял ее силы.
0: Я могу умереть, но не хочу этого.
1: Прошло несколько дней после того, как из-за высокого давления 30-летней Кристине Кирни пришлось сделать кесарево сечение. Девочку, которую она назвала Ханна, была здорова, а у Кристины случился инсульт. Началось кровотечение, и ее отвезли в операционную.
0: Они везли меня, я спрашивала, я умру? Единственный их ответ был, мы постараемся предотвратить это, и я отключилась.
1: Врачам удалось остановить кровотечение, но они не понимали, почему у Кристины такое высокое давление. У нее диагностировали предэклампсию, болезнь, из-за которой давление поднимается во время беременности, но оно у Кристины должно было стабилизироваться после родов.
0: Они не сталкивались с такой ситуацией, как у меня. Это было страшно. Я все еще могла умереть. Мне сказали, что если я выживу, то могу рассчитывать лишь на минимальную активность.
1: Кристину перевели в стационар и начали давать лекарства, которые практически не помогали. Спортсменке и бодибилдеру пришлось столкнуться с новой реальностью. Последствия инсульта были серьезными, и доктор сказал, что они могут остаться навсегда.
0: Помню, как я себя чувствовала. Было ужасно. Я не могла ходить, делала только базовые вещи. Сложнее всего было психологически. Я думала, неужели так будет до конца жизни? Мне было тяжело принять это. Я гневалась и раздражалась.
1: Кристине было трудно, и она решила положиться на веру и молитву.
0: Я знала, что многие молятся за меня. Я просила Бога дать мне силы и решительности, чтобы встать с постели. Я не хотела принимать то, что мне говорили врачи. Я молила Бога: «Прошу,

0: что я буду в таком состоянии всю жизнь, что мне постоянно придется принимать лекарства, чтобы хотя бы ходить. Я легла на пол и закричала во все горло. Я была очень расстроена. Помню, как я глянула на себя в зеркало и ужаснулась от увиденного. Я не узнавала себя.
1: Кристина хотела быть мамой, но ей предстоял непростой путь. Тем не менее, она знала, что с Божьей силой сможет справиться с этим.
0: Я была беспомощна и напугана, но черпала силу в Боге. Каждый день открывала Библию и сразу приходила в мир. Молитва была единственным лекарством. Это было время для разговоров с Богом. «Хорошо, Боже, мы справимся с этим. Я смогу это сделать. Посмотрим, удастся ли мне продвинуться чуть дальше».
1: Кристина взялась за работу. Она выбрала комплексную диету и снова начала тренироваться.
0: Я помню, что мне было грустно от того, что я едва могла сделать 3 повтора.
1: Шли месяцы и годы. Состояние Кристины начало улучшаться. Она перестала принимать лекарства и снова вернулась в подвижность. Но это было непросто.
0: Молитва помогла мне пройти через это все. Много раз я готова была рвать волосы на голове, но я спрашивала Бога, что мне делать? И Он давал мне покой среди бури. Бог говорил мне, чтобы я двигалась дальше. Он давал мне мир и покой.
1: Кристине понадобилось 4 года, чтобы полностью восстановиться. Сейчас она наслаждается материнством и снова принимает участие в соревнованиях по бодибилдингу. В лекарствах нет необходимости, и давление остается в норме.
0: Молитва – удивительная вещь. Мы ограничены, а Бог нет. Он поддерживал меня на каждом шагу. Благодаря ему я здесь. Он действительно хочет, чтобы у нас было лучшее в этой жизни.
1: Аминь. Кристина говорила о спокойствии во время бури. Мы будем молиться о том, чтобы мир и покой пришли сегодня к вам в вашей буре. И мы также будем молиться, чтобы Дух Святой двигался в силе. Мы с Эшли здесь, чтобы молиться за вас. Для нас это честь, мы верим в силу молитвы и хотим молиться, чтобы сила Божья была на вас. А перед этим я хочу прочитать свидетельство. Эшли, ты связана с ним. Лиза из Харрисона, Нью-Джерси, 13 лет, страдала от вертиго. Однажды она смотрела нашу программу и слышала, как ты, Эшли, сказала. Нас смотрят несколько человек с вертиго. Я верю, что Бог стабилизирует вас, чтобы не было головокружений, чтобы вас не качало каждый раз, когда вы встаете или поворачиваете голову. Вам больше не придется страдать от этого. Будьте исцелены. Примите исцеление сейчас. С верой Лиза подняла руки и приняла исцеление, заявив «это про меня». Внезапно ее мир изменился, словно кто-то включил свет. Лиза говорит, что полностью исцелена от вертиго. 13 лет страданий.
0: Вот это да. Удивительно. Еще один ответ на молитву. У Алана из Санрайз было молоткообразное искривление пальца ноги. Он часто ощущал острую боль, и ему делали инъекции стероидов. Врачи сказали, что следующий шаг – операция. Однажды Алан смотрел «Клуб 700» и услышал, как один из ведущих сказал, «У кого-то проблемы с большими пальцами ног, и вы ощущаете острую боль. Ваши пальцы скрючены, но Бог выравнивает их, освобождает вас от боли во имя Иисуса». Алан принял исцеление. Боль сразу же ушла и больше не возвращалась.
1: Аминь. Будем молиться. Господь, мы приходим к Тебе во имя Иисуса. Оно содержит в себе власть и силу над болезнями и немощами, депрессией и тьмой. Мы молимся во имя Иисуса. Господь, мы просим о тех, кому тяжело. Бог, Отец, я вижу людей, находящихся во тьме. Они чувствуют ее. Господь, пролей свой свет в их ситуацию. Помоги им почувствовать тепло и силу Духа Святого во имя Иисуса.
0: Я увидела темные облака. Люди находятся в каком-то тумане. Я верю, что солнце пробьется через эти облака. Сын Божий Иисус Христос убирает туман. Нас сейчас смотрит человек, у которого хроническая сердечная недостаточность. Я услышала это. Я верю, что Бог оживит сердце этого человека и исцелит физически и эмоционально. Я верю, что Бог движется в теле этого человека,

0: во имя Иисуса. Спасибо тебе, Бог.
1: Возложите свои заботы на Господа, потому что Он заботится о вас. Об этом сказано в 1 Петра. Вы должны передать Ему свое бремя. Возложите свои заботы на Господа, потому что Он заботится о вас. Одна женщина услышала, как Эшли молилась о спасении, но решила, что она недостойна принять любовь Божью. Господь говорит вам сейчас: «Я люблю тебя». У Господа есть будущее и надежда для вас. Он не отказался от вас, не отказывайтесь и вы от Него. Спасибо, спасибо за твою любовь, Иисус.
0: Я ощущаю то же самое. Это может касаться этого же человека или кого-то другого. Вы чувствуете стыд. Бог призывает вас к себе, Он зовет вас, не стыдитесь. Приходите к Нему такими, как есть, и Он изменит ваше сердце, разум и жизнь. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Аминь. Бог жив. Он действует, слава Богу. Закончим мы со стихом из Матфея. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Пусть Бог благословит вас и до скорой встречи.

0: Приветствую еще раз. Мы опять на «Лицемерию нет». И сегодня будем говорить о теме посещения церкви по привычке. Ну или по какой-нибудь другой причине, лицемерной причине, скажем так.
1: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
0: Люди посещают в основном, некоторые люди посещают церковь, потому что это их убеждение, что они должны там быть регулярно, они поклоняются Богу, они там какие-то обряды производят. А вот далеко не все так, и некоторые приходят туда, кто-то по привычке, кто-то потому что ему выгодно, кто-то ему потому что ему невыгодно не приходить, кто-то еще там по разным каким-то причинам. Явно вот лицемерные такие причины. Это хорошо или плохо? Вот главный вопрос.
2: Ну, по крайней мере, Священное Писание говорит нам. Послание к евреям, 10 глава, текст 25. Угу. И не оставляйте собрания.

0: вашего. Угу. Как есть у некоторых обычай.
1: Виталий Бахтин, священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
2: А, то есть некоторые настолько уже у них в обычаи вошло не приходить,
0: ну,
2: да?
0: Ну, вот получается так. Даже во времена уже апостола Павла такая тенденция была. Ну вот поэтому совет Павла, он остается актуальным и значимым. Не оставляйте собрания.
2: Да.
0: Почему не оставлять собрания?
2: Мы уже говорили,
0: ваше?
2: Сколько христиан во всем мире, только в церкви их почему-то всех нет.
3: А смысл какой регулярно приходить человеку, если ему вот не хочется, ему неинтересно там, скучно?
4: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
3: Ну, он не хочет. Вот зачем ему идти туда, в собрание?
0: Ну, такой вопрос. Хлеб необходимо есть?
3: Ну, хлеб
0: каждый
3: необходимо.
0: День.
3: И воду пить.
0: А вот не хочется хлеба есть.
2: Через день захочется.
0: И воды или жидкости, допустим, пить не хочется. Ну и что произойдет через 7 дней, если человек не будет употреблять жидкость?
5: Через 2 дня захочет очень сильно, даже раньше.
0: А вот не захочет, и через 7 дней что наступит?
3: Обезвоживание организма.
0: А это чем чревато?
2: Ну, смерть, ну что ж.
3: Ну, смерть.
0: Так и тут. Принцип один и тот же. Если Священное Писание говорит так, значит так. Потом, ведь как Иоанн написал, если же ходим во свете, в первом послании, первая глава, если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом.
3: А имеют ли они это общение? Ходят ли во свете, когда приходят вопреки своему желанию? Там что-то происходит, какой-то процесс, когда вдруг тебе не хотелось, но ты пришел, собрал себя в пучок, в кулак, пришел, ну и все, здесь нормально все вроде стало. Захотелось, и Слово Божие стал слушать с удовольствием. Или это вот что-то из области фантастики?
0: Есть вещи, которые мы делаем через «не хочу». А это нужно делать, это жизненно важно. И примеров таких в жизни полно. Я как-то читал, по-моему, у Жюль Верна, где там застряли они во льдах Арктики, их корабль начал льдом, значит, раздавливать, да, и нужно было пилить лед при 45-50 градусном морозе. Кто-то мог остаться в каюте и сидеть там. Там комфортно, пока еще тепло, значит, уютно, а там трескучий мороз, этот лед пилить. Но это нужно делать, иначе корабль раздавит. Вот точно так же многие потерпели, как Павел написал, кораблекрушение в вере. По какой причине? Да потому что люди сами себя отстраняют от общения со Христом и обществом Божиим. И поэтому происходит смерть духовная.
2: Я вот представляю,
0: она неизбежна.
2: Себя.
0: Она просто неизбежна. И если человек приходит на богослужение, пусть даже через «не хочу», там, находясь в собрании Божьего народа, он обретает благодать все равно и уходит наполненный домой.
2: Наполненный?
0: Наполненный. Обязательно наполненный. По-другому быть не может.
2: К сожалению, не всегда. По крайней мере, те, с кем мне приходилось общаться, не каждый свидетельствует о наполненности после богослужения. Некоторые, выходят с такой же скучной миной, с какой они сюда пришли. Вот. И особенно это может касаться подростков или тех, которые пришли вместе с родителями. Ведь не редкость такой, когда родители берут своих детей тоже в церковь. Угу. Вот. Либо они не могут их оставить дома, либо не хотят, либо хотят им привить любовь к церкви, вот, как-то воцерковить их. Вот, и они приходят, этим скучно там. Вот они стоят, вот идет служба, он там стоит или сидит, или ну, где как. И он ничего не понимает, ему неинтересно, ему хотелось мяч на улице побить. И он какой пришел пустой, такой ушел пустой.
0: Я вот про себя скажу. Может быть, нехорошо говорить, но скажу. Я вырос в семье, у меня мать была адвентистка, отец был коммунистом. Вот такой парадокс. Угу. Так? Я читал много книг разных, особенно характера фантастического и приключенческого. Мне нравятся книги про охоту, про природу, Виталия Бьянки и так далее. Но я всегда читал Евангелие. Мне не всегда хотелось его читать, но я его читал, потому что надо. И знаете, что я испытывал проще чтения? Одной главы Евангелия. Вот помню я это четко с первого класса. Какая-то благодать. И умиротворение всегда наступало. Много книг можно прочитать. Но они несут вот внутреннего такого мира, такого вот настроя духовного. А эта книга

0: она несет в себе вот внутреннюю силу. Ну, правильно сказал Достоевский, Господи, что это за книга Священное Писание? Какое чудо и какая сила, данная с нее человеку. Это надо ощутить. И независимо от того, хочешь или не хочешь, это делать надо.
1: Так вот, может быть.
0: И происходит чудо внутри.
1: Так вот, может, этого и достаточно. Сидеть и дома самому читать эту книгу. Это действительно, я согласен, происходит умиротворение. Я тоже читаю Библию ежедневно.
2: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
1: А церковь-то это же другое дело. Ну, не хочется идти в церковь. Дома хочется читать Библию, а в церковь не хочется идти.
3: А в церкви найдется какая-нибудь бабушка, которая тебя где-нибудь дернет за что-нибудь, не так оделся, не так сел, не так встал, не так как-то...
1: Или пастор уже 15 раз одно и то же говорит.
0: Что такое бывает?
1: Ну, в смысле разными словами, но он уже как бы чувствуется, что, может, он исчерпал свой ресурс, или у него какая-то любая тема, это вот ты слушаешь монотонно, неинтересно.
0: Кроме этого, есть общее пение, духовных гимнов.
1: Так, может, эти песни уже 100 раз все перепели и надоели еще хуже, чем пастор.
0: Ну, что уж это. Я еще раз повторю, это хлеб и вода, нам же не надоедает никак.
1: Нет.
0: Мы каждый день вкушаем хлеб, пьем воду, потому что без этого нельзя, это основа жизни. Точно так же и здесь. Хоть они 1000 раз пропеты, но они всегда звучат по-новому. Не знаю. Я вот не рассказываю вам сказки. Я рассказываю вам свой опыт личный. Каждый раз любое богослужение – это фантастическое приключение. И когда человек идет с таким настроем на богослужение…
3: Вот здесь вот позвольте вас перейти.
0: С таким
3: вот
0: настроем.
3: Да.
0: А настрой он есть, потому что есть опыт прошлого собрания. А это фантастическое приключение. И хочется повторить снова.
4: А если не пережил раз, два, три?
0: Но это же зависит от самого человека, с чем мы идем.
4: Вот здесь я согласен. Вот с чем мы идем, вот с каким, что мы хотим вообще там. Хотим мы пережить вновь или хотя бы в первый раз, может быть, но хотим ли мы пережить эту встречу с Богом, я не знаю, с друзьями. Вот. Но если нет вот этого желания, вот тогда что?
0: Вот рассказывает это такой пример. Один служитель церкви пришел посетить женщину, ну, сестру-прихожанку, домой. Она стирала белье. Это такой банальный пример, но он имеет место быть. Она сконфузилась, отложила белье в сторону, и пастор ее спрашивает, о чем я говорил 4 недели назад? Она говорит, не знаю. Ну, а 3 недели назад? Не помню. Ну, а вот прошлый раз на богослужение? Она говорит, не знаю. Теперь уже служитель сконфузился. Она говорит, не переживайте. Ваши проповеди действуют на меня точно так же, как это белье. Я не знаю, что я с ним делаю. Мну там чего-то, тру, оно становится другим и чистым. Вот так ваши проповеди действуют на меня. Хотя не помнить ни одной. Но это естественное ощущение, оно происходит. Вот это опыт, который освящение, нужно пережить. Вкусите, да? И увидите, как благ Господь. Вкусить надо. Угу. Те люди, которым неинтересно богослужение, они не вкусили. И не увидели, как благ Господь. Надо вкусить. Вот как говорил Спержин, по-моему, как нужно Священное Писание читать. Прочтите этот текст. Прочтите еще раз. И еще раз. И посмотрите на него и так, и эдак. Потом жуйте его, как корова жует жвачку. Сосите его, как младенец сосет грудь матери. Сверлите его, как червяк сверлит яблоко. А потом плескайтесь в нем и купайтесь в нем. И когда вы вдоволь наплескаетесь, улягтесь на его поверхность.
3: Ага, а потом напишите книжку с ересью.
0: Постепенно пропитываясь и наполняясь им. Вот если такое есть...
4: Ну, это красиво, конечно.
0: Но это говорил
3: красиво, но реальность жизни почему-то такова, что кого не спросишь, даже людей, которые ходят в церковь не первый год, а то порой и уже и десяток лет, и спрашиваешь их, вы Библию когда последний раз открывали, читали? И уже не стыдно как-то становится. И понятно, в принципе, пообщаешься чуть, понятно, что не вчера, и не сегодня, и не неделю назад.
1: А я вот читаю,
3: и они начинают спрашивать, а почему? А он говорит, а я вот. Как открою Библию, так у меня глаза закрываются, потому что мне скучно, потому что я спать хочу.
0: Ну, это уже серьезная проблема. Это об этом Христос, наверное, сказал пусть мертвецы хоронят своих мертвецов.
3: В таком случае. Теперь все, можно списать этих людей.
0: Он для них есть возможность реанимироваться.
3: Вот они читают без толку, они ходят, получается, без толку. А смысл тогда ходить, лицемерить, самому себе врать, что я приду, и что-то поменяется. Хотя 10 лет хожу, и ничего не меняется.
0: От чего это происходит?
4: Ну, если 10 лет не меняется, это, конечно, уже серьезно.
0: От чего это происходит? Какая причина? В чем причина? Потому что люди ожидают что-то получить. Вот человек созданный получатель, и он привык все получать. А кто-то сказал, кто привык только брать, того ничего не тронет. Это правда. И вот такая категория людей привыкла только брать. Они приходят в церковь, чтобы что-то получить, что-то взять. Угу. Таких людей ничего не тронет. Ни Божья благодать не тронет. Ни Священное Писание уже не трогается абсолютно и совершенно. Ни жертва Христа, они просто не рассуждаются. Совсем. А ведь рассуждать об этой жертве нужно каждодневно. Когда мы берем стакан в руки с водой, мы должны помнить, что это стакан воды благодаря только жертве Христа, которую Он принес на Голгофе. Каждый кусочек хлеба говорит об этой жертве. Вот такое сознание, понимание, если оно есть, живой будет христианин. А кто мертв, Павел сказал, так встаньте, или встань спящий, и воскресни из мертвых, да осветит тебя Христос. Есть такое определение. И это не схоластика, это реальная жизнь. Вот вопрос Андрей говорит. И Дмитрий, да, и Андрей тоже говорит. Да. Что вот молодым людям неохота идти в церковь, там скучно все, неинтересно, псалмы какие-то занудные и так далее. Ну, песни христианские занудные, нет там...
3: Ну, то, что далее. Нравится.
0: Да, то, что нравится. Что-то они слушают через наушники, через смартфоны эти современные, айпады и так далее. Вот. Я вспоминаю себя, когда я учился в школе. Богослужение в субботу – это закон номер один. Нас никто не тянул. Я жил без отца и матери в другом городе совершенно, учился там. Но суббота – это закон номер один – идти на богослужение. Хотя, какие там были в ту пору проповедники? Взятые от сахи, не имеющие образования богословского. Вот мой дядя, например, он имел образование 4 класса. Это считалось здорово. Он был преподавателем в школе, учителем русского языка. Ну, в ту пору, вот, те 50-е годы, да. Вот. И он говорил проповедь так. У него набор изысканных стихов. Он знал их текстов, он знал их наизусть. Он выходил, штук 20 их цитировал наизусть. Это была проповедь. Знаете, как ложилось хорошо на сердце? Я вот помню эти проповеди, состоящие из текстов Священного Писания. Без всяких комментариев. Сегодня мы кучу комментариев нагородим, да? экзегезу приведем. Почему скучно и неинтересно? Нет живых опытов общения с Богом. Их нету. Это проблема. Человек разучился слышать голос Божий. Даже когда он выезжает на природу, вместо того, чтобы послушать пение птичек, по шелест листвы, или там на поле поехать, где засеяно поле рожью, послушать разговор колосьев в июльский день, он берет с собой тот же айпад, всыхает себе в уши и слушает этот грохот там на природе. Вот это проблема номер один. Я недавно в интернете обнаружил такую карикатуру, сидит молодой человек, значит, у него здесь наушники, телевизор спереди, а с правой стороны этот приемник мой, все это грохочет, кричит, он говорит: «Господи, как же трудно услышать голос твой». А вверху так облачко и надпись: «Надо приглушить кричащий звук мира, чтобы услышать голос». Вот этот звук мира надо заглушить. Я смотрю, христиане слушают похабную музыку в машинах. С грохотом въезжает даже в христианский культурный центр. При таком раскладе дел голос Божий расслышать невозможно. И в церкви в том числе.
3: Ну вот человек оставил все это дело. Поднял себя через «не хочу», через там еще какие-то свои проблемы. Пришел в церковь, пробыл в церкви час-два часа на службе. Спел вместе со всеми, послушал проповедь и ушел пустой.
0: Не может такого быть. Не верю. Не верю.
3: Потому что это противоречит вашему опыту. Ваш опыт другой. Но это не значит, что такого опыта нет у людей. И очень многие люди свидетельствуют о таком своем опыте.
0: Не верю, Некрасов сказал.
3: На самом деле, вы сказали, вот единственное, что я заметил из всего этого общения, вы сказали, что вы приходили с желанием.
0: Да.
3: Что есть у этих людей, с чем они не приходят, получается? Что препятствует им получать?
4: Я думаю, вот, Андрей, это не только опыт Виталия Семеновича,

0: У меня вот, например, тоже такой опыт был. Ну, может быть, не совсем такой. У меня было так, что я шел без всякого желания. Угу. Без всякого настроя. Я просто знал, что ну, надо идти, ну, потому что это время встречи с Богом. Вот. И когда приходишь, окунаешься в эту атмосферу, угу. что-то на самом деле происходит. Что-то вот, меняется внутри
1: вот,
0: человека.
1: Вот, вот.
0: И я не хочу сказать, что это абсолютно все должны то же самое переживать. Есть, наверное, и такие, о которых вот вы говорите. Правда, есть. Я и сам таких людей встречал. Но когда это с человеком происходит из года в год, и уже, как вы говорите, если 10 лет, ну, здесь уж, наверное, этому человеку, я не знаю, смысла, может быть, тогда уже и нет. Раз он... А хотя, кто знает, может быть, на 11-й год что-то там изменится.
2: Ну, вот я согласен с Виталием Семеновичем в том, что тем людям, которые 10 лет ходят, и им все это скучно и тошно, надо попробовать... послужить в этой церкви.
1: Вот.
2: Попробовать
0: что-то сделать.
2: Что-то начать делать для тех людей, которые тоже ходят. А вот если перейти к сути вопроса, вот нужно ли идти в церковь, если не хочется, да, вот, то я вот как думаю, что если, значит, как мы сказали, 10 лет человек не ходит в церковь, это отдельная проблема, да. Угу. Но вот если человек регулярно ходит, но вот одну там субботу или две субботы ему хочется побыть в тишине, он от всего устал, я не вижу в этом проблемы. Может, иногда нужно остаться дома и одному.
0: Если это способствует,
2: духовному там, росту, развитию. Иногда нужно что-то переосмыслить, остаться одному, подумать. Но в целом ходить в церковь... Вот человек... Да, надо читать Библию, надо молиться, а не хочется. Что делать? Это то же самое, как и с церковью. Не хочется идти в церковь, а что делать? Да? Я думаю, что надо искренне об этом Богу сказать. Своей молитвы. Угу. Господи, я не хочу ходить в церковь. Вот не хочу. Я не хочу читать Библию, не хочу молиться.
1: До свидания, Господи.
2: Да, но понимаю, что это надо. Это надо, но я это не хочу. Искренне сказать, Господи, сделай что-нибудь, вызови это желание. Бог может изменить, желание в сердце может пробудить, и все. Люди бывают, вот, как Виталий Семенович, более дисциплинированные, да, надо и пошел. А некоторые более прислушивающиеся к своим желаниям. Но на поводу своих желаний тоже не всегда идти ведь правильно.
1: Да.
2: Поэтому лучше, если эта проблема в сердце появилась, я бы посоветовал этому человеку искренне об этом сказать Богу и сказать, Господи, измени это в моем сердце. Угу.
3: Получается, то лицемерие, которое есть у этого человека, пока он ходит, надо каким-то образом перейти на откровенность, то есть убрать лицемерие убрать хотя лицемерие. Бы из соседних вещей, чтобы добраться до этой. То есть он ходит фактически лицемерие, он может даже сам, в принципе, это осознавать. Вот. И если, как вы говорите, надо Богу сказать, Господи, я не хочу, ты сделай что-нибудь, вот, это уже преодоление определенного лицемерия.
2: Да, и это, я считаю, что это честнее и пред собой, и пред Богом, и на такие молитвы Бог всегда отвечает.
3: Но при этом, вот он сказал, я не хочу, и что ему теперь после этого делать? То есть, вот помолился он такой молитвой, сразу ничего не произошло. Вот, он, ему поднимать себя, опять собирать себя в кулак и опять идти?
2: Ну, здесь уже от ситуации, конечно, зависит. Может быть, есть смысл еще пообщаться с пастором на эту тему. Ну, вот, рассказать ему о своих желаниях. Здесь главное, чтобы не было равнодушия. Если человек не хочет, и он равнодушен к этой ситуации, скорее всего, он перестанет ходить в церковь. И, скорее всего, в результате того, что он перестал ходить в церковь, в том числе, вера его будет слабеть. Это однозначно. Человек, не посещающий, добровольно не посещающий богослужение и собрание, он слабеет вере. Как ни крути, это закон духовной жизни, один из принципов духовной жизни. Да? Поэтому я бы не злоупотреблял. Лучше пересилить иногда себя, чем подвергать риску.
3: Не посещением.
2: Да.
3: Как написано, как есть у некоторых обычаи, вы читали в самом начале.
2: Пойдет в привычку, и хуже будет.
0: Угу. Мне кажется, всегда были те, которые, ну, которым не хочется идти. Вот. Всегда такие люди есть, и они будут. Но говорить им о том, что ну хорошо, так и оставайтесь, раз не хочется, сидите дома, это, конечно, неправильно. Все-таки для них, вот для тех даже, которым не хочется, нет настроения и желания, все-таки единственная возможность и единственный шанс что-то изменить в своем настрое, в своих предпочтениях, вкусах, желаниях, это все-таки там, когда ты туда придешь. Да. Потому что если ты не придешь, 100% у тебя не появится оно уже, это желание. И чем дальше, тем больше.
1: Это, наверное, связано или согласуется или идентично тому, что делает человек зарядку физическую по утрам или нет. Вот он ее делает, и он уже не может ее не делать. Да. Угу. Правда? Потому что мышцы просят. Они хотят этой нагрузки. И если утром ее не дал, целый день кисель киселем, потому что не сделал зарядку. Так точно так же и здесь, в духовной жизни. Тот же самый принцип. Мышцы духовно ослабеют. Ну а если вот такой тупик и безысходность, как написала Наталья Щеглова? Разбей безысходность верой, отчаяние молитвой.
3: Вот обратите внимание.
1: Небо дает не мерой силы в бурях и битвах. Пусть не найти ответа и не видна дорога, из всех тупиков на свете есть выход к престолу Бога. Но нет другого пути. Вот он есть, все, как хотите. Для христианина однозначно и определенно.
3: Вот интересно получается. Мы впервые вот в этом лицемерию нет, сколько мы говорим. У нас тема получилась такая, что мы рекомендуем в этом конкретном случае лицемерить. Вы обратили на это внимание?
1: Нет.
0: А потому что мы в самом начале делали и некоторые оговорки. Лицемерие, лицемерию, ну, как бы рознь получается. Угу. Потому что не всегда то, что не соответствует твоему внутреннему миру, вот, ну, то, что ты внешне выражаешь, не всегда это является чем-то плохим.
3: Угу.
0: Не всегда это Бог осуждает. То есть есть вещи, которые, мы говорим, это проявление воспитанности, это проявление культуры или этикета. Ну, то же самое и здесь, вот, в общении со своими единоверцами или в общении с Богом. Когда ты сидишь дома, то ну, все-таки лучше тебе встать и пойти, и общаться с единоверцами, иначе у тебя точно желания не будет. А там хоть есть возможность какая-то, что...
3: А помните, что мы даже в самом начале говорили, то, что лицемерие по отношению к церкви, то есть приходящий в храм лицемер хуже неверного. По крайней мере, так некоторые верования трактуют.
0: Но лицемерие как корысть, как желание что-то приобрести, личную выгоду для себя самого. Вот это, конечно, да. Плохо.
3: Или, может быть, лицемер, который не хотел меняться, опять же, вы говорили тогда, что...
1: Вот. Это самая страшная форма лицемерия.
3: Самая страшная форма, которая как раз-таки хуже неверного, да?
1: Она
3: является именно той, когда он лицемерит, делает это сознательно и не собирается меняться. В данном случае мы говорим о человеке, который хочет таки поменяться. У него просто по какой-то причине что-то не состыковывается, и так у него не получается. Вот. Но если бы человек не хотел меняться и продолжал приходить, то действительно можно десятилетиями приходить, ничего не будет.
2: В данном случае лицемерием будет оставаться дома и при этом называть себя верующим человеком и говорить при этом, я просто не хочу, останусь я дома, мне там скучно и неинтересно. Это будет большим лицемерием,
3: верно,
2: чем пойти через «не хочу», потому что у тебя проблема духовная. Раз ты не хочешь. И решать эту проблему.
0: А почему то большее лицемерие?
2: Ну, потому что ты называешь себя верующим человеком. И при этом ничего не делаешь для того, чтобы измениться и исцелиться от этой да, от этой ситуации.
1: Понятно, что христианская жизнь – это битва. И битва с самим собой прежде всего. И победить в этой битве надо самого себя сначала. И если этого не произойдет, ну как об этом Христос сказал? Нужно упасть, что сделать? На камень. И разбиться о него. Со всеми амбициями, желаниями нашими плотскими, несовершенными. Как говорил Мартин Лютер, кажется, говорил, нашими желаниями дорога вымощена в ад. Так вот оно, желание или нежелание. Не хочу идти. Так, если такие желания культивируются без конца, и, скажем, из месяца в месяц, из недели в неделю, они просто культивируются. Ну и нормально,
3: и
1: хорошо.
3: А потом и не появится, и нет,
1: и не будет появиться. И все на этом, и духовная жизнь умерла.
3: Да.
1: Но это надо понимать это. И нужна духовная самодисциплина. Без этого никак нельзя. Если Павел сравнивает себя с воином, сравнивает себя с кем еще? С бегуном, да?
3: Да.
1: На ристалище. Так бегите, чтобы получить. Ну, это на самом деле так.
3: Ну, это значит, усилия надо выйти и проявлять усилия. А и Христос говорил, что с этого времени Царство Божие силой берется. То есть уже невозможно просто так вот, ничего не делая, не предпринимая ничего. Получается, что мы должны менять себя. Вот помнится, когда мы еще определение лицемерию искали, было какое-то определение, где оно такое заумное очень было, где проскальзывало, что лицемерие граничит с шизофренией, что, что там постоянная борьба внутри происходит.
2: Когнитивный диссонанс.
3: Да. Вот. И вы сказали, что у христианина эта борьба должна быть.
1: Да.
3: Вот. И если этой борьбы нет, значит, он либо уже весь из себя святой, чего в жизни едва ли встретишь, либо он уже просто труп. Вот. Поэтому, да, в церковь по привычке, в церковь нехотя, но ходить, получается, надо, потому что надо. Это единственный способ выжить.
0: Не можешь двигаться, ложись в этом направлении.
3: Да.
0: И лежи.
3: Да. Ну что ж, надеюсь, это поможет и нам в общении с некоторыми другими людьми, и, может быть, поможет кому-то, кто нас услышит, даст силы, что ли, двигаться в этом направлении тогда, когда не хочется и нет каких-то других стимулов, помогающих им в этом.

По словам Ганимана, основателя гомеопатии, гомеопатия – это духовная наука. И более того, для того, чтобы лечиться этим методом, нужна вера, так как наука уже опровергла этот метод. Но во что именно нужно верить? Гомеопатия – псевдонаучное направление альтернативной медицины. В гомеопатии используются сильно разведенные препараты. Концепция лечения по принципу «подобное излечивается подобным». Есть три теории, на которых гомеопаты основывают действие своих лекарственных средств. Лекарственных в кавычках, так как не доказано, что они имеют терапевтический эффект. В основе гомеопатии лежит известная с древних времен виталистическая философия, предполагающая наличие в организме человека жизненной силы, от которой зависят все происходящие в нем процессы. Еще в гомеопатии терапевтический эффект связывался с духом лекарства. Однако в дальнейшем, вследствие развития химии и физики, классическая медицина сильно обогнала гомеопатию, оставшуюся на старых позициях, которым за более чем за 200 лет не нашлось подлинного научного объяснения. Виталистическая энергия, которая используется в гомеопатии, это энергия прана, или ци, или чи. И данная энергия представляет различных божеств, так как, согласно учению, является частью этих божеств. Эту энергию описывает йог Юрий Бхарат следующим образом. Другими словами, прана – это само воплощение блаженства. Она не подвержена упадку или умалению, она бессмертна, так гласит учение. Эти качества принадлежат только брахману, а не пране, как ее понимают в обычном смысле этого слова. Прана – это только символ, чтобы вызвать в уме образ брахмана, а не что-либо другое. Кандидат физико-математических наук, доцент МИФИ Владимир Решетов утверждает, что формально гомеопатические препараты можно считать идоложертвенными, так как это своего рода поклонение духу лекарства. И он считает гомеопатию безусловно вредной, так как она сеет мистический взгляд на мир, размывает сознание. В качестве лечебной субстанции врачи-гомеопаты используют специально приготовленную воду, этиловый спирт или сахар, то есть, по сути, заговоренные продукты. Гомеопатия поэтому является просто примитивной магией, где в качестве тайного имени призываемого духа лекарства служит латинское название соответствующего вещества. Эта точка зрения была поддержана в докладе настоятеля собора святого Александра Невского в Новосибирске протоиереем Александром Новопашиным. По его сведениям, научный эффект применения гомеопатических препаратов не доказан. Должных исследований не проводилось. Ссылаясь на ряд публикаций, отец Александр настаивал на том, что гомеопатия связана с астрологией, оккультизмом, агни-йогой, влиянием космических энергий и так далее. Некоторые гомеопаты утверждают, что действие гомеопатических средств при высоких разведениях лишь усиливается, объясняя это тем, что вода обладает памятью, осуществляющей передачу биологической информации. Но современные научные данные о физико-химических свойствах воды и растворов исключают возможность существования памяти воды. Гипотеза о существовании памяти воды не подтверждена проводившимися исследованиями. Автор идеи памяти воды Эмота утверждал, что вода – это план нашей реальности, и что эмоциональные энергии и вибрации могут изменить ее физическую структуру. Он утверждал, что вода, подвергнутая воздействию позитивной речи и мыслей, создает визуально приятные кристаллы льда, а негативные намерения приводят к образованию уродливых ледяных образований. Алексей Фалеев, кандидат технических наук, в своей статье «Мошенничество на нашем здоровье» утверждает, что Масару Эмота не публикует результатов своей работы в научной печати, а это является обязательным требованием к человеку, называющему себя ученым. Более того, как отмечается в статье, Эмота не имеет естественного научного образования. Первое – его образование по специальности «Международные отношения», а второе – докторская степень по альтернативной медицине.
Он продолжает. На основе псевдонаучных спекуляций Эмота Масару активно создает новое планетарное религиозное движение – религию Хадо. При этом он не забывает и самого себя, активно рекламируя и продавая собственную продукцию – бутылочки с правильной водой, книги о воде, фотографии воды, песни воды, графины для воды и так далее. Алексей Паевский, научный журналист, будучи в должности заместителя редактора отдела науки интернет-издания газета.ру в статье, посвященной фильму «Великая тайна воды», критикует Эмота. Наш герой на самом деле создатель новой религиозной секты, продающей намоленную воду. Ганиман взял за единицу разбавления воды 1,99, обозначив это значение латинской буквой С. Популярная норма гомеопатических препаратов – это 2C или даже 3C. Современные исследователи знают, что при таком разбавлении маловероятно, что молекула разбавляемого вещества вообще не исчезнет. То есть само лекарство не окажется совершенно нейтральной водой или мелом. Всемирная организация здравоохранения считает опасным доверять лечению инфекционных заболеваний гомеопатическим средствам, в том числе лечить ВИЧ, малярию и туберкулез. Национальный совет по здоровью и медицинским исследованиям Австралии официально заявил, что гомеопатия не несет пользы здоровью и может навредить. В 2017 году Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН выпустила меморандум, который признает гомеопатию лженаукой. В меморандуме изложены рекомендации, направленные на исключение гомеопатии из системы российского здравоохранения. В рамках меморандума комиссия предложила Министерству здравоохранения Российской Федерации исключить медицинское употребление гомеопатии в муниципальных и государственных лечебных учреждениях, а также рекомендовала аптекам не продавать гомеопатические лекарственные препараты. Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований РАН заявила, потенциальный вред гомеопатического лечения возможен в тех случаях, когда пациент отказывается от эффективной медицинской помощи в пользу гомеопатического лечения, потенциально увеличивая риск развития нежелательных исходов заболевания, которые в противном случае могли бы быть предотвращены с помощью своевременного традиционного медицинского вмешательства. Помимо воды в целительстве используются камни или кристаллы. В англоязычном мире исцеление кристаллами тесно связано с духовным движением New Age. Практикующие исцеление кристаллами утверждают, что определенные

И физические свойства, такие как форма, цвет и отметины, определяют болезни, которые камень может излечивать. В 1999 году исследователи Френч и Уильямс провели исследование с целью изучения силы кристаллов по сравнению с плацебо. 80 добровольцам было предложено промедитировать либо с кристаллом кварца, либо с камнем плацебо, который был неотличим от кварца. Многие участники сообщили, что ощущали типичные эффекты кристаллов. Однако это происходило независимо от того, были ли кристаллы настоящими или плацебо. В 2001 году Кристофер Френч, глава исследовательского отдела аномалистической психологии в Лондонском университете, и его коллеги из колледжа Goldsmiths рассказали о своем исследовании исцеления кристаллами и сделали заключение, написав следующее: «Нет никаких доказательств того, что исцеление кристаллами работает сверх эффекта плацебо». Помимо воды и кристаллов, в псевдонаучном лечении используются пирамиды. Энергетические пирамиды New Age и эзотерики называются, так сказать, на сооружение в форме пирамиды, которые якобы являются преобразователем или накопителем некой неведомой биоэнергии. Современная наука считает это утверждение псевдонаучным. Следующее заметное печатное упоминание об особых свойствах пирамиды было зафиксировано в патенте за номером 91304, выданном в 1952 году жителю Праги Карлу Дрбалу, отделом патентов и изобретений Республики Чехословакии. В этом патенте утверждается, что оставленное внутри пирамиды лезвие на сутки для бритвы самозатачивается. В интервью газете «АИФ. Здоровье» Эдуард Павлович Кругляков, российский физик, сказал следующее. «Если не ошибаюсь, много лет назад один чешский инженер 1 апреля, что знаково, опубликовал статью про уникальные свойства пирамид. При проверке патента в открытых источниках можно увидеть на его последней странице знак, такой же, как на реверсе купюры $1 США». Незаконченная пирамида, на вершине которой всевидящее око и надписи сверху и снизу, которые интерпретируются как масонские знаки любителями теории заговора. Это наводит на мысль о том, что либо сам автор изобретения увлекался конспирологией и маргинальными научными теориями, либо весь патент является фейком. Концепция того, что лезвия могут самозатачиваться просто от нахождения в такой пирамиде, логически не имеет никакого разумного объяснения. В книге пророка Иезекииля написано: «И что приходит вам на ум, совсем не сбудется. Вы говорите, будем как язычники, как племена иноземные, служить дереву и камню». В книге пророка Аввакума во 2 главе также написано: «Горе тому, кто говорит дереву, встань, и бессловесному камню, пробудись. Научит ли он чему-нибудь? Вот он обложен золотом и серебром, но дыхания в нем нет». В книге «Деяния», 17 главе, также указано: «Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого». Концепция лечения по принципу «подобное излечивается подобным» противопоставляется гомеопатами принципам научной фармакотерапии. А вода, как уже доказала наука, не обладает биологической памятью. А если верить гомеопатам, то лечащей силой в этих лекарствах, дозы которых ничтожно малы для организма, являются не сами лекарства, а дух или жизненная сила. То есть, по сути, гомеопатия является примитивной магией.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на седьмую сессию. Мы будем говорить о разных видах мечей. Мы поговорили о важности говорения слова. Мы поговорили о том, почему вам необходимо быть вооруженными. А теперь мы поговорим о конкретных мечах. Я думаю, мы сгруппируем места Писания и сможем рассказать об этих мечах вам. Первый меч, о котором я хочу рассказать, у меня, к сожалению, нет его иллюстрации. Это будет меч света. И когда я говорю о мече света, я говорю о способности различать. Я говорю о том, что каждой женщине необходимо развить в своей жизни не подозрительность, а различение. И я хочу поговорить с вами о том, что оно развивается в нашей жизни через практику. В послании к Евреям 4:12 сказано: «Ибо Слово Божие живо и действенно». Мы об этом говорили. «И острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Таким образом, у нас есть возможность использовать Слово Божье для различения помышлений и намерений сердца. Еще один стих Писания, которым я была заинтригована, говорит: «У которых чувства навыком приучены к различению добра и зла». Через постоянное использование наши чувства навыком приучаются к различению добра и зла. В 130 стихе 118 псалма сказано: «Откровение, раскрытие слов твоих». Как видите, слово как бы сокрыто. Речь не только об открытии страниц. Слово как бы сокрыто. Речь о раскрытии, развертывании, открытии подарка Слова Божьего. Просвещает, вразумляет простых. Псалом 118:130. Поскольку мы живем во времена, когда тьму называют светом, а свет — тьмой, нам необходимо развлечение. И вы скажете: «Да, в этом я уже разобралась. Всех консерваторов я определила как хороших, а всех либералов — как плохих». Нет, суть развлечения не в определениях. Нам незачем зачислять людей в категории. Нам необходимо знать о том, что существует нечто большее того, что мы видим. Нам необходимо быть способными различать. Я нашла одно из определений развлечения и считаю его блестящим. Развлечение — это способность распознавать свет на расстоянии. Для того, чтобы увидеть очевидное, развлечение не требуется. Помню, когда я только приняла спасение и пришла в церковный мир, люди получили психологическую травму, потому что у меня был двойной пирсинг ушей с обеих сторон. Люди не знали, что это значит, потому что с одной стороны это значило, что ты лесбиянка, а с другой — просто, ну не знаю, что ты была непослушным ребенком. Я понятия не имею. Но когда они узнали меня получше, возникла проблема, потому что то, как я выглядела, определяло меня одним образом. Но когда они слышали мои речи, то видели нечто другое. Мне всегда было так дискомфортно от того, что я не вписываюсь, что меня не воспитывали как христианку, что я не училась в воскресной школе, что мои родители не были проповедниками. Я чувствовала, что начала свою христианскую жизнь с отставания. Я вспоминаю этого драгоценного человека. Он вместе со своей женой приглашал меня к себе домой. Они были мне как родители и помогали пройти через проблемные ситуации. Помню, как я сказала: «Дейл, я не вписываюсь. Я просто не вписываюсь». А он сказал: «Дорогая, тебе и не надо вписываться. Если ты впишешься, ты никому не сможешь помочь». Я говорю: «Но я хочу вписаться. Я так устала чувствовать себя, как будто я снаружи. Как будто я снаружи и заглядываю внутрь». Он сказал: «Лиза, снаружи ты увидишь то, что люди, находящиеся внутри, не видят. Бог сделал тебя такой. Он возьмет все из твоего прошлого и сделает светом в твоем будущем. Поэтому не бойтесь теней своего прошлого, потому что Бог сделает их светом в вашем будущем». Столь многие христиане приходят в христианский мир, и их свидетельство становится чем-то, чего они боялись. То есть, я делала то и делала это, но больше не буду, я обещаю, обещаю. Нет, знаете что? Бог хочет искупить это. Бог хочет взять это и сделать светом на пути кого-то еще, кому нужно увидеть это в будущем. Истинное развлечение — это превосходность добра и непричастность к злу. Мы смотрим на то, кем человек может быть, кем он становится, а не на то, кем он является в данный момент.
Иоганн Вольфганг фон Гёте сказал: «Обращайтесь с людьми так, как если бы они были такими, какими должны быть, и помогайте им становиться теми, кем они стать способны». Развлечение побуждает людей войти в то, что они способны делать. Чтобы было понятно, я хочу поговорить о том, как это работает в ходатайстве. Во многих случаях мы не знали, как ходатайствовать, потому что у нас были странные идеи. О ходатайстве. Я не стараюсь никого принизить. Поймите, я люблю молитвенных воинов. Итак, я не принижаю вас, но вам необходимо меня послушать. Многие годы мне было жаль Иисуса. Писание говорит, что Иисус всегда жив, чтобы ходатайствовать. Вспоминая это место Писания и зная, что делают ходатаи на земле, я представляла себе Иисуса в молитвенной комнате, который взывает в молитве, а потом, приходя к отцу, говорит: «Отец, ну серьезно, сколько еще?» А отец говорит ему: «Давай назад в молитвенную комнату, Иисус. Продолжай молиться за них». Ходатаи в моем понимании были людьми в темных комнатах, которые иногда выходили на свет. Они говорили вещи, которых никто не понимал, но это было нормально, потому что они были ходатаями. Это было шестое служение в Библии. Все, что они говорили, в моем понимании, превосходило прочее, потому что они жили в молитвенной комнате. Но знаете что? Когда я начала изучать о развлечении и стала изучать о ходатайстве, я обнаружила, что одно из определений ходатайства было подниматься. Оно означает вторгаться, оно означает управлять. Оно означает вести переговоры. Оно означает посредничать, оно означает вмешиваться. Это значит, что вы становитесь между человеком и судом. Становитесь в проломе. Это не значит, что вы открываете тайные грехи людей. Это не значит говорить: «Ты знаешь, что я вижу в свете будущего? Избавься от всякой тьмы, потому что у Бога есть предназначение для тебя». Вот как мне кажется самый лучший пример земного ходатайства Иисуса, потому что наивысшим выражением его ходатайства была смерть на кресте и потом воскресение. Он не остался в гробнице, он воскрес. Но вот пример того, как Иисус поступил с женщиной, взятой в прелюбодеянии. Писание говорит, что фарисеи привели ее к Иисусу со всеми этими обвинениями. Вот что говорит Моисей. Что ты скажешь? В Библии сказано, что Иисус чертил на земле. Но когда они продолжили, Иисус встал. Встав, Он посмотрел на них и сказал: «Тот из вас, кто без греха, первым брось в нее камень». И снова сел. Они все стали думать о том, что он только что сказал. Писание говорит, что все они стали уходить, начиная со старших. Когда из обвинителей не осталось никого, женщина стояла перед Иисусом. И он сказал: «Где твои обвинители?» Она сказала: «Не осталось ни одного». Он сказал: «И я не обвиняю тебя. Иди и впредь не греши». В то время, как она уходит, Иисус обращается к народу и говорит: «Я — свет миру». Мы различаем согласно свету. Согласно закону Моисея, эта женщина заслуживала осуждения. Бог дал ей милость. Единственный, кто мог побить ее камнями, был Иисус. Но он сделал свой выбор: «Я не осуждаю тебя». А дальше он дал ей силу благодати. «Иди и впредь не греши». Вот так и должно выглядеть ходатайство. Мы не осуждаем. Мы даем людям силу ходить в свете. Я знаю, что в книге я осветила этот вопрос намного подробнее, но следующий меч, о котором я хочу поговорить, — это меч жатвы. Сейчас сюда выходит прекрасная Ханна с чем-то таким, что выглядит особенно пугающе. Это мачете. Когда я изучала мечи, я решила выбрать мачете как меч жатвы. На самом деле, это единственный меч, исконный для Северной Америки. У нас нет никаких классных мечей. У нас есть мачете. Но чем больше я изучала мачете, тем больше изумлялась ему, потому что оно имеет более 25 применений. Теперь у меня во владении есть мачете, потому что мне его подарили, и я не знаю, как выживала без него. Я имею в виду, его используют для обрезки деревьев, для уничтожения сорняков. Но в основном эти 25 использований мачете можно разбить на 4 главные группы. Если ты будешь делать эти движения без риска что-то со мной сделать, это будет замечательно.
Итак, первое. Мачете очищают пути и сохраняют тропы. Да, с их помощью избавляются от растений, чтобы видеть проложенные тропы и создавать новые. Второе. Мачете изменяют окружающую среду. Сделай вид, как будто ты срубаешь ветви, чтобы создать укрытие. Они изменяют окружающую среду. Они просто скашивают растения и создают безопасную окружающую среду. И третье, что они делают, меня это пугает, собирают урожай. Собирают урожай. Урожай зерновых. Вы используете мачете для сбора зерновых. Четвертая функция мачете — они убивают змей, потому что когда вы очистили тропы, изменили окружающую среду, когда вы собираете урожай, вы обнаруживаете змей. Потому что когда на вашей земле начинают происходить такие вещи, то, что было сокрыто, начинает выходить на свет. Итак, мачете — меч жатвы. Большое спасибо, Ханна. Следующий меч, о котором я буду говорить — меч песни. Мисс Джули придет.

поможет нам с этим. Должна вам сказать, что по поводу именно этого меча я испытываю радостное волнение. Не знаю, видите ли вы это, но на самом деле у него три разных рукоятки. Две нижних — это определенно двуручный меч, но есть и верхняя, которую можно применять самыми разными способами. Но самое уникальное в этом мече — его лезвие. Не знаю, видите ли вы это, но при изменении света оно выглядит как пламя. Он называется фламберже, по-французски «пламеняющий меч». Это интересно, потому что, как мы упоминали ранее, в книге «Бытие» говорится о пламенеющем мече, который сам по себе вращался во всех направлениях. Но я выбрала этот меч как меч песни по причине образцов звуковых волн. Понимаете, когда мы начинаем петь, наше пение изменяет звуковые волны. Вот что характерно для волновых колебаний этого меча. Когда он входит в контакт с лезвием меча противника, то заставляет это лезвие вибрировать и трястись в его руке, в результате чего или замедляются движения противника, или ослабевает хватка, или такие колебания обезоруживают противника. Думаю, интересно то, что пламенеющий меч — это то, что не давало нам вернуться назад в Эдем. Но песня — это то, что возвращает нас к вратам. Нет, не Эдема, но во врата небесные. Спасибо, Джули. Я немного поговорю об этом до того, как... Папа, пусть она перестанет. Пусть перестанет. Нам это не нравится. Но мне было плохо. На следующий день мы поехали в аэропорт Орландо. Я посадила Джона в самолет, вернулась домой, отправила мальчиков играть во двор, упала на ковер и поставила песни Хиллсонг. Одна из песен называлась «Ты отец для тех, у кого его нет». В тот момент я впервые в жизни почувствовала себя лишенной отца и позволила этой мысли предстать во всей полноте. Я стала плакать. Я говорила, я безотцовщина. Не потому, что он умер, а потому, что отвергает меня. Я помню, как я плакала и полностью отдалась этому чувству. И тут я почувствовала, что Бог смеется. Я думаю, что только что произошло? Мне ведь так больно. А ты что, рассмеялся? Это же просто ужасно. Я сказала все это и услышала слова Бога. Ты на все это смотришь неправильно. Поскольку ты целиком и полностью покинута и отвергнута своим отцом, ты целиком и полностью удочерена мной. То, что ты видишь как отверженность, я вижу как удочерение. Я встала с ковра и думаю, как печально для Джона. Я новая любимица Бога. У Джона есть отец здесь, на земле. У него отношения с Богом через посредника, а у меня прямой контакт. Шли годы, и ситуация с алкоголизмом моего отца становилась все хуже. С течением времени он оказался в центре для больных алкогольной деменцией. По какой-то причине у меня возникло чувство, что я должна поехать и увидеться с ним. Это было Рождество 2010 года. Я, Джулианна и Аддисон. Нет, это был 2009 год. Я, Джулианна и Аддисон привезли Ашера, чтобы он увидел моего отца. Когда вышел мой папа, это уже не был большой, внушающий страх итальянец, каким я его помнила. Он был совсем хрупким. От прежнего отца ничего не осталось. Мы сели рядом с ним. Он почти не мог говорить. Мы задавали ему вопросы, а он кивал. Он толком не понимал, кто такой Аддисон, кто такая Джули, кто такой Ашер. Но я привезла с собой фотографии. Я показала ему фото, где он был с Аддисоном, и продолжала говорить. Вдруг он показал на фото его и Аддисона, а потом показал на него. На том фото Аддисону было года два. Он понял, что на фото он с Аддисоном, что перед ним сын Аддисона, и вдруг разум вернулся к нему. Я знала, он понимал, что я его дочь, что перед ним мой сын, его жена, и что рядом с ним сидит его правнук. Я посмотрела на него. В его глазах я видела, что он осознает происходящее.
И подумала про себя: «Отец Небесный, что мне сказать этому чужому для меня человеку, который идет в ад? Что мне сказать?» И я услышала: «Скажи ему, что он был хорошим отцом». Я подумала: «Но это ложь! Не буду я говорить, что он был хорошим отцом! Он был ужасным отцом!» Я услышала, как Дух Святой ответил мне: «Он был настолько хорошим, насколько знал. Скажи ему, что он был хорошим отцом». Но я упрямая. Я сказала: «Он мог бы читать книги, мог бы поговорить с хорошими отцами, он мог бы подумать, как стать лучше. Он просто не очень-то и хотел быть хорошим отцом». И знаете что? В ответ я ничего не услышала. Потому что знаете, как поступает Бог? Он что-то говорит вам. А потом вы делаете или не делаете. Но он никогда не меняет свое решение. Он не спорит с вами. Я взяла руки отца в свои, подняла их перед собой и, глядя ему в глаза, сказала: «Папа, ты был хорошим отцом». Как будто электрический разряд прошел по его телу. Я увидела, как его глаза наполнились слезами. Глядя мне в глаза, он взял мои руки и поцеловал их. И потом он сказал единственное слово за все время, что мы были там. Он сказал: «Спасибо». Когда он сказал «спасибо», Аддисон встал. Джули стала плакать. И мы начали молиться за этого надломленного, израненного человека, который многие годы жил под такой тяжестью. Мы сказали: «Отец, прости его. Он нам ничего не должен. Мы благодарим Тебя за то, что он из царства тьмы взят в Твое царство света. Мы прощаем ему грехи, прощаем ему долги». Все это время папа только кивал головой и плакал. Он не мог произнести молитву покаяния, физически не мог, но он знал, что происходит. Мы уложили его в кровать. Я пошла и поговорила с одной из медсестер. Я сказала: «Просто хочу убедиться, что моя контактная информация записана правильно». Он встал и прошел мимо нас. Он уже не знал, кто мы. Он сел и вместе с другими людьми стал смотреть фильм. У нас был лишь один момент времени. Где-то через год я стала чувствовать, что-то не так. Я стала думать: «Может быть...» Я спросила маму, она сказала, что с отцом все в порядке. «Но я чувствую, что-то не так. Папа скоро умрет. У меня были сны». Она ответила: «Да глупости, он еще всех нас переживет. Ты что, шутишь? С ним все нормально». Но я чувствовала, что нет. Накануне Нового года я резала овощи и смотрела новости. По телевидению ведущая рассказывала о своем отце. Она показывала фотографии, как она рыбачила с ним с лодки и все такое. И, очевидно, у нее с отцом были прекрасные отношения. Потом она сказала: «До свидания, папа. Мне будет не хватать тебя». И тут я поняла, что плачу. Я подумала: «Ну вот, это предменопауза. Что, я теперь буду плакать с незнакомыми людьми об их отцах, которых никогда не знала? Ну и дела. Довольно долго я буду плакать вместе с незнакомыми людьми». Тут я услышала: «Нет, ты плачешь, потому что в этом году ты попрощаешься со своим отцом». Прошло 5 дней, и я была в Канаде. Я проснулась рано и чувствую, что-то не так, что-то не так, и не могу уснуть. Что-то не так. Включаю телевизор, смотрю несколько передач, но чувство, что что-то не так, не уходит, а просто переполняет меня. Закончив записи, включаю сотовый телефон и вижу список звонков. Вот звонок от моего младшего сына, так что я позвоню ему первому. Я говорю: «Арден, с тобой все в порядке?» Он отвечает: «Не могу найти свой фиксатор, а папа не знает номер протезиста». Я говорю: «Понятно». Я понимаю в духе, дело не в этом. Следующий номер. «Лиза, это Шерри из Messenger International. У Джона нет номера протезиста». Я думаю: «Ну и ну». 8 звонков насчет протезиста для Ардена. «Миссис Бивир, нам нужен номер карты для фиксатора вашего сына, потому что его мы не будем заменять. Вам надо его купить». Я: «О, нет». Но вот незнакомый мне номер, и я подумала: «Вот что я сделаю. Пройду через таможню и иммиграционный контроль, а потом позвоню по этому номеру». Я уже на другой стороне. Набираю номер и слышу начало записи. Все, что я помню. «Как вы знаете, ваш отец умирает.
Сегодня с утра мы капаем ему морфин. Я подумала, что сейчас упаду в обморок. Я нажала «набрать снова». Я даже не прослушала сообщение до конца, а нажала кнопку «набрать снова». И говорю, «Да не знаю я, что мой отец умирает. Откуда мне знать, что мой отец умирает?» Она говорит, «Я сейчас иду. Он в хосписе. Я сейчас подойду к нему. Если он в сознании, я приложу свой телефон ему к уху, и вы сможете с ним поговорить». Я говорю, «Да я в самолете. Я попробовала сойти. В Орландо рейсов не было, так что я подумала, полечу в Денвер, а оттуда в Орландо завтра утром». Я была в панике. Она добралась до места и перезвонила мне. Люди снимают свои сумки с полок и ставят в проходе. Стюардессы смотрят на меня с неприязнью, а я прощаюсь со своим папой. Я говорю, «Папа, это Лиза. Я хочу, чтобы ты знал, я завтра прилечу. Но если ты не можешь ждать, можешь идти. Я помню, как ты учил меня нырять. Я помню, как ты брал меня на рыбалку». «Хорошо. До свидания». Я приехала домой, позвонила брату, собрала своих детей. Я пробыла дома 15 минут, и тут мне позвонили и сказали, что папа ушел. Я помню, как подумала, жаль, я никогда не смогу с ним попрощаться. Было договорено так, что не будет никаких похорон, никакой поминальной службы. Его просто кремируют. Помню, я стала плакать. Мои мальчики ради меня пошли на большую жертву. Всю ночь, завернувшись в одеяло, они вместе со мной смотрели разные фильмы. Но я помню, как я чувствовала. Не знаю. Январь, февраль, март, апрель 2011 года я ездила и проповедовала о верности Божьей. А потом в мае этого года я с верностью Божьей встретилась. Я проводила конференцию в Джесконвилле, Флорида. Посмотрела на людей и увидела девушку, которая была похожа на Шелли, когда она заколет волосы. Но только волосы у девушки были рыжие. Я заметила ее еще на первой сессии. Потом была еще сессия о родительстве. Там я ее тоже видела. Потом я отправилась в отель, спустилась в холл, и вот она там. Я решила обязательно познакомиться с ней. Подошла к ней и говорю, «Здравствуйте, я Лиза». Она отвечает, «Лиза, я Эйприл». Мы говорили по телефону. Я говорю, «Я не знаю ни одной женщины из Джексонвилла с рыжими заколотыми волосами по имени Эйприл». Она говорит, «Нет, нет, нет. Я проехала 6 часов, чтобы рассказать вам о вашем отце. Я та самая, которая держала телефон для вашего умирающего отца, чтобы вы могли поговорить с ним». Она мне объяснила. В договоре было сказано о том, что никто не должен был говорить ни вашему брату, ни вам о смерти отца. Но я знала, что ваша фамилия до замужества была Тоскано. Когда вы оставили записку в тот вечер, когда приезжали, я вывела связь между Бевир и Тоскано. Она сказала, «Я прочла все ваши книги. Никак не должно было быть, чтобы Лиза не попрощалась со своим отцом. Поэтому я позвонила вам со своего сотового». И она сказала, «Я хочу рассказать вам о вашем отце. Он был ужасным пациентом. Я обслуживала его последние 5 лет. Он угнал машину. Его избила полиция. Он избил другого пациента. Он сбегал из клиники и был известен как склонный к насилию. Но последний год он был просто ангелом». Я посмотрела на нее и спросила, «Последний год?» Она сказала, «Да, последний год. Он был ангелом». Вот тогда я поняла, когда я простила своего отца, он позволил Богу простить его. Когда я простила ему долги, он принял то, что Иисус сделал для него. Кто ждет от вас, чтобы вы простили им их долги? Кого в своей жизни вы боитесь любить? Кого вы боитесь простить? Вы не представляете, как важно опустить меч. Я попрошу вас помолиться. И кого Дух Святой покажет вам, к тому человеку и пойдите. Не обязательно это ваш отец. Может быть, мама. Может быть, друг. Но Дух Святой даст вам правильные слова, чтобы сердца этих людей были восстановлены, и чтобы они смогли пойти на небеса во имя Иисуса.

0: Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.
1: Предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня у нас в гостях Рэйчел Чен.

Привет, я Рэйчел Чен. Я проведу с вами следующие 30 минут и расскажу немного о моей музыке и моем служении. Следующая песня называется «Ты должен любить меня». Я написала ее, когда читала Псалом 44:12, «И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». Было время в моей жизни, когда я только и думала о мнении людей о себе, о том, как они смотрят на меня. Но самое важное то, какими Иисус видит наши сердца. Он видит ваше сердце. Иногда мне кажется, что это потерянная добродетель, особенно в нашей стране среди подростков. Мне 16, и так легко начать думать только о том, как ты выглядишь, что ты носишь, последние тренды. Но мне так нравится в нашем Спасителе то, что Он всегда смотрит на сердце. Он сказал это в Своем Слове. Я хочу призвать вас всегда думать о том, что внутри, и не так много о внешнем, потому что на это смотрит Иисус. Следующая песня называется «Ты и твоя любовь». Она говорит о том, как Иисус делает меня счастливой. Он забирает все наши заботы. Он сделает это и для вас. Через что бы вы ни проходили, радостные или печальные переживания, Он всегда с нами. Он сказал, «Возложите ваши заботы на меня». Вот какой у нас великий Бог. Надеюсь, вам понравятся две мои следующие песни.

Одна из причин, почему я решила записать свой альбом под названием «Иди», в том, что в церкви есть недостаток духа, особенно в молодой церкви. Мне 16 лет, и я увидела, что моим сверстникам так трудно быть в огне по Богу. А в его слове говорится буквально «Будьте горячи или холодны ко мне, но не будьте теплыми, потому что тогда я извергну вас из уст моих». Это такое глубокое и сильное утверждение моего Спасителя. Я думаю, нам нужно относиться к Слову так, как оно написано. Это Слово Божье. Это Слово Божье, которое Он дал нам. Оно само по себе такое благословение. Я хочу в первую очередь ободрить моих сверстников, чтобы они на самом деле были в огне по Христу. Мы юные, и часто это используется как оправдание тому, что наша вера разбавлена. Но я думаю, пришло время нам быть в огне. И когда мы будем взрослеть, мы будем становиться еще больше в огне и страсти по Богу. Потому что когда Он вернется, я хочу, чтобы Он застал нас усердно трудящимися для Его Царства. Следующая песня называется «Готовые и ожидающие». Она о моей близкой подруге, которая мне была как сестра. Я была так близка с этой девушкой, но она отошла от Господа. Это стало одним из самых трудных переживаний в моей жизни, потому что я так сильно люблю ее. У меня было желание, чтобы она познала Господа, чтобы она любила Его Слово, как это делала я, но она не стала. После молитв я ощутила, что Господь говорит, что пришло время отойти от этих отношений, потому что они не прославляют Его имя. И тогда я подумала, «Хорошо, Господь, Ты вложил это в мое сердце, будет трудно, но Ты будешь со мной, помогая мне пройти через это». И хотя было тяжело, я видела, что Господь сделал через это, как Он работал в моем сердце. И точно так же я знаю, что если я отойду от Господа, Он поступит так же. Он отделится от меня. Вот почему так важно, чтобы я постоянно пребывала в Его Слове, чтобы мы, верующие, пребывали в Слове Божьем и назидали друг друга. Бог может призвать нас сделать что-то необычное. Он может сказать, «Возьми свой крест и следуй за мной», как сказано в Слове. Вы готовы сделать это? Вы назвали себя христианином. Готовы ли вы идти за Ним везде? Всегда будет борение. Один из моих любимых стихов, кажется, это в Луки. Там сказано, «Горе вам, если все люди будут хорошо говорить о вас». Это довольно тяжело, потому что христиане, даже подростки, хотят, чтобы их любили люди. Но Бог говорит, что как раз этого нам не нужно желать. Мы не должны нравиться миру, мы должны отличаться от мира. Наши жизни должны отражать Библию. Я хочу спросить вас, если вы принесли в жизнь Библию, будет ли это продолжаться? Может ли ваша жизнь стать продолжением того, что говорится в Слове Божьем? Я не пытаюсь давить на вас. Я задаю и себе те же вопросы. Всегда будет такой путь. Нам всегда нужно будет молиться и спрашивать, «Иисус, соответствует ли моя жизнь Твоему Слову?» Еще одна песня, которую вы услышите, называется «Даже здесь». Она обращена прежде всего к моим братьям и сестрам в странах третьего мира, где столько нищеты, где так много войн, где экономика рушится. И людям, живущим там, трудно понять, как Иисус может любить их там. Но Он приносит радость даже в такие места. И также я обращаюсь к людям, которые борются в каких-то сферах. Например, разводы. Это разбивает сердце. В этом мире столько боли, так много боли, но так чудесно, что Иисус обещал принести нам мир. Если вы придете к Нему, Он даст вам мир. Так что я хочу призвать вас, слушая следующие две песни, осознать, не время быть теплыми в своей вере. Иисус с вами, Он желает вас, но Он не будет умолять, упрашивать вас следовать за Ним. Он говорит, «Я великий чудесный Бог, я достоин того, чтобы за мной идти». Он обещает это, и я точно вам говорю, что Он достоин того, чтобы идти за Ним.

Я была рада провести с вами эти 30 минут. Если вы хотите поддержать связь с моим служением, вы можете зайти на мой сайт rachelchenmusic.com. Заходите ко мне на Facebook, Twitter, пишите на электронную почту. Я хочу поддерживать с вами связь. Вы также найдете там расписание туров. Мне бы хотелось пожать вам руку, узнать, что Бог делает в вашей жизни. Следующая песня называется «Покоюсь в тебе». Я написала ее, когда моя семья переезжала. Мы продали дом и переехали совсем в другой конец штата. И хотя было очень трудно, я ощущала мир, который окружал меня всегда. Я написала эту песню, чтобы отблагодарить Господа, который всегда со мной и позволяет мне покоиться в Нем. Он нужен мне, был нужен мне и всегда будет нужен, и вам тоже. Надеюсь, эта песня побудит вас успокоиться в вашем небесном Отце, который любит вас.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». В школе я заучивал наизусть закон Ньютона и десяток других законов, но ни один из них не пригодился мне при создании семьи. Поэтому сегодня мы поговорим с вами о законах семейных отношений. Не пропустите. И с нами в студии традиционно координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Здравствуй, Андрей.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Наверное, многие слушатели со мной согласятся, что одни из наиболее сложных взаимоотношений – это взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Особенно между мужем и женой. И каждая пара делает свои какие-то ошибки. Возможно ли вообще обойтись без ошибок?
1: Да, это правильное утверждение, потому что даже мудрый Соломон в притчах сказал: «Я не понимаю пути мужчины к девушке». То есть тем самым показал, что создание семьи – это было в предвечном плане Бога. Именно Бог помогает заключить брак. Но когда люди вступают в брак, они к этому относятся как к естественному, не понимая, что есть определенные духовные и социальные законы, которые Бог вложил в свое творение. И эти законы необходимо изучать, чтобы взаимоотношения в браке были гармоничными и приносили удовлетворение как мужу, так и жене. И есть даже такое выражение, что незнание закона не освобождает от ответственности. Да. Если человек не знает законов гравитации и захочет выйти из окна 7-го этажа, он упадет вниз. Также люди, которые не знают законов, которые Бог вложил во взаимоотношения, ну, конечно, у них будет разочарование от взаимоотношений, тем более в семье.
0: Хотя, когда молодые люди женятся, у них полная убежденность в том, что никаких ошибок впереди их не ждет. Но вот Бог нас создал для взаимоотношений, то есть мы общаемся друг с другом. Почему же нам так сложно бывает общаться?
1: Но так как Бог, Он сотворил человека, и что интересно, Бог говорит: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. То есть Бог, будучи единым Богом, в себе Он соединяет единство трех ипостасей. Бога Отца, Бога Сына и Духа Святого. То есть Бог предвечно уже внутри себя имел эту гармонию взаимоотношений. И вот, сотворив человека, мужчину и женщину сотворил их. Бог сотворил человека для гармоничных взаимоотношений. Прежде всего, с самим собой. И второе – это взаимоотношения человека с человеком. И самые первые социальные взаимоотношения, которые были сотворены Богом здесь на земле, это как раз взаимоотношения между Адамом и его женой. То есть это были самые первопричинные взаимоотношения здесь на земле. И желание Бога, чтобы дети рождались в гармонии этих взаимоотношений. Поэтому взаимоотношения мужа и жены, они первичны, как социальные. И потом следствие из них – это появление детей и уже следующие категории взаимоотношений – родители и детей, детей и родителей. И даже структура 10 заповедей, которую Бог дал человеку, она содержит в себе откровение взаимоотношений. То есть с первой заповеди по четвертую определяет взаимоотношения человека с Богом и самим собой. А остальные, 5 и по 10, они определяют социальные взаимоотношения. Какие взаимоотношения Бог хочет видеть между людьми в обществе. И человек как личность, он раскрывается только в контексте взаимоотношений. Взаимоотношений с Богом, с самим собой и взаимоотношений друг с другом. И уже апостол Яков говорит о царском законе, о законе любви, который определяет все эти 10 заповеди. Он выражается в 2 заповедях любви. Возлюби Бога всем сердцем своим, всем разумением, всею душою свою, всею крепостью, и возлюби ближнего, как самого себя. То есть незнание человека этих законов, непонимание их, несозидание этих взаимоотношений приводит к проблемам. Взаимоотношения, и особенно в семье.
0: В современном мире многие люди испытывают проблемы в семейных отношениях. И я предлагаю посмотреть один сюжет. Как и многие другие, герои нашей истории Жанна и Денис Егоровы были уверены, что их любви достаточно для крепких и счастливых взаимоотношений. Но все развалилось в один момент. Кто оказался виноват в семейной драме Егоровых? Давайте посмотрим.
2: Он был единственным человеком, который я точно тогда была уверена, что мне никогда не причинит никакого зла вообще. То есть вот он все, вот он принимает меня такой, какая я есть, и что бы я ни вытворяла, он меня любит, он там будет заботиться. Это вот такое, с таким пониманием, в принципе, я вступала в брак.
3: У Жанны Егоровой были все основания для такой уверенности. Ведь своего мужа она знала еще со школы.
2: Мы учились вместе с первого класса. И как я так припоминаю, он был влюблен. Я знала, что он вот меня любит очень сильно с детства. И я с ним была раскована. Я смотрела на этот мир, я понимала, что его не создал человек. Это создал кто-то очень великий и разумный. И я понимала, что это надо искать. Просто что мнений много, да, философий много. Вот. И я понимала, что как человек я не могу в этом разобраться.
3: Поиски истины привели Жанну сначала в храм, а затем в католический университет. Изучая теологию, философию, девушка стала открывать для себя новый мир. Но пока Жанна витала в облаках, стремясь познать Бога, Денис жил земными интересами. Музыка, карьера, налаженный быт. И во всем этом отношения с Жанной были как нечто само собой разумеющееся.
2: Как он мне сделал предложение? Так вот он не делал мне его особо. То есть он как бы просто говорил, что мы столько лет друг друга знаем, давай ты просто переедешь, будем жить, я все буду замечательно делать, я тебя люблю. И как бы вот так это все происходило.
3: Жанна не представляла рядом с собой никого, кроме Дениса. И все же его предложение пожить вместе поставило девушку перед дилеммой.
2: Я, как человек на то время, ну, насколько я уже понимала, верующая, я знала, что брак — это святое. У нас были трения по этому поводу, поэтому никакой такой сильной романтики. Скорее, даже для меня это был какой-то кризис.
3: Жанна и Денис стали жить вместе. Но девушка не думала, что ее согласие попробовать пожить в гражданских отношениях приведет к душевным терзаниям и депрессии. А когда Жанна узнала, что ждет ребенка, атмосфера в доме накалилась до предела.
4: Женщина, да, она приобретает уже целостность в семье с появлением ребенка, и дальше уже только идет борьба между мужчиной и женщиной как какими-то главенствующими элементами в семье. Идет разделение ролей, да, женщина, она хранительница очага, мужчина, он добытчик. Если это как-то сломлено или как-то криво поставлено, скажем так, тут начинаются проблемы. Или если есть разногласия на этой почве. Собственно, что у нас и произошло.
2: Думали, что появится у нас ребенок, и мы просто покажем ей, вот, ну, вот, даже через вот эти фотографии, через съемки, как мы действительно, ну, любим друг друга, чтобы она, ну, гордилась.
4: С появлением ребенка я не был готов материально в том числе, морально. Наверное, вот за период беременности я все-таки немножко как-то так осознал, что вот все-таки я уже буду отцом, что у нас семья, что это уже там, ну, не просто там тролливали, беготня.
3: Рождение дочери подтолкнуло Дениса к тому, чтобы узаконить отношения с Жанной. Но печать в паспорте не только не скрепила их союз, это было начало конца. Отношения зашли в тупик. Пришло разочарование.
2: Причины такой не было, знаете, как у других, там, может быть, наркомания, там, пьет, гуляет. Такого, слава богу, не было. Был такой, скорее, внутренний конфликт. Две личности столкнулись.
4: Она начала ставить для меня сразу же определенные рамки, что вот ты должен так, это должно быть так, это должно быть так. То есть для людей, которые пытаются восстановить семью, это были слишком радикальные требования. То, чего мы не успели, скажем так, притереть за там, начало нашей семейной жизни, мы попытаемся сделать в процессе. И пошли обвинения какие-то, какие-то подозрения.
2: У меня огромное представление уже даже вот о браке, и меня злило, да, что вот некрасиво, не идеально, как оно бы могло, как я уже это понимаю. И, соответственно, я просто не относилась уважительно.
4: Для меня очень важно, чтобы в меня верили. В меня как в мужчину, как в человека, как в добытчика. Ну, наверное, до сегодняшнего дня это остается моим таким определенным комплексом, когда в меня не верят, мне очень, очень тяжело.
3: Градус конфликта достиг критической точки, и разрыв стал неизбежен. Противостояние двух личностей закончилось тем, что Денис ушел из семьи.

0: резко меняют свое отношение ко мне и уходят в другую семью, скажем так, ну или пытаются там наладить какие-то отношения. Самый трудный момент, самый горький момент. Я поняла, что я его теряю, хлопнула дверью и ушел, чуть не умерла, честно говоря.
1: Жанна тяжело переживала свою неудачу в создании семьи. Ее душило чувство вины перед ребенком и возникало желание все изменить. Но обида мешала Жанне сделать над собой усилие и поговорить с мужем.
0: Для меня была крайняя обида, почему именно меня? Почему я, ну, остаюсь одна, вот, и почему отвергнута мужем, да? Что же я такое натворила? Или что я не понимаю? Что я должна изменить? Вот это меня очень обижало, оскорбляло, и, честно говоря, ну, это самое больное такое было. Я мучилась, и я не понимала. Я как женщина тогда очень страдала. Мне было, ну, крайне, это как... Ну, не знаю, может быть, кто разводился, особенно оставался с новорожденными детьми, понимает, что это как, знаете, ну вообще все те мечты, все самое лучшее, сокровенное, что у женщины, в принципе, должно было бы быть, да, в такой важный момент ее жизни, это все перечеркнуто в один момент.
1: Возможно, и ваша семья сейчас переживает кризис, и вы нуждаетесь в поддержке. Мы готовы вам помочь. Позвоните прямо сейчас по номеру, указанному на вашем экране, и наши консультанты ответят на любой ваш вопрос и помолятся о вас. На примере наших героев мы видим, что одной любви им было недостаточно для того, чтобы брак состоялся. Чего же им не хватало? Что они пропустили?
2: Дело в том, что зачастую люди под словом «любовь» понимают только свои эмоции и свои чувства. Поэтому надо различать эмоциональную любовь и волевую любовь. Эмоциональная любовь, она связана с нашими чувствами, и, которые мы испытываем, когда мы рядом, ну, с тем человеком, ну, который нам нравится. Ну, можно сказать, я больше люблю свои чувства, которые я испытываю, когда рядом со мной этот человек. Но эмоциональная любовь, она происходит эмоции происходят от слова «МВР». То есть продвигать, двигать, побуждать. Uh-huh. То есть это наша реакция внутреннего мира на те события, в которых мы находимся, или на того человека. Можно сказать, когда человек любит свои эмоции, а не человека. Вот. Но есть волевая любовь. Волевая любовь, вот как раз она, это наше выражение нашей воли, нашего морального выбора, вот как относиться к тому человеку, которого ты любишь. Поэтому, если мы говорим о Божьей любви, то это, прежде всего, волевая любовь. Ага. Ведь говорится, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына Иисуса Христа. Ага. И выражение Божьей любви – это решение, это активное действие. Поэтому Бог призывает, прежде всего, верующих к волевой любви. То есть мы принимаем осознанное волевое решение. Допустим, если я муж, я принимаю решение любить свою жену и любить своих детей. Uh-huh. И вот в этой волевой любви как раз и кроется моральная ценность ее.
1: Хорошо. Ну вот молодые люди встретились, да, полюбили друг друга. У них возникла, скорее всего, эмоциональная любовь при этом.
2: Да, да.
1: Когда же начинается вот эта волевая любовь?
2: Ну, прежде всего, Бог предусмотрел, что волевая любовь, она должна раскрываться именно в браке. После заключения брачного союза, брачного завета. То есть одно из определений завета определяет как? Это союз двух сторон, которые раньше не имели никаких взаимоотношений, чтобы в этом союзе давать друг другу чувство уверенности, защищенности и защиты. То есть когда мы волевым решением, вступая в брак, я принимаю любить свою жену, несмотря на финансовое состояние, несмотря на физическое здоровье, несмотря на все потрясения, которые будут в жизни, это мое волевое решение.
1: Если такая праведная любовь, она покрывает множество проблем, множество каких-то грехов друг у друга, все равно почему же среди даже христианских семей все равно присутствуют разводы? Что же мы упускаем?
2: Дело в том, что нам необходимо, изучая Слово Божье, видеть, как Бог раскрывает свою любовь. То есть какие у нас должны быть взаимоотношения в семье. Если мы говорим о волевой любви, то есть как она должна раскрыться в наших повседневных взаимоотношениях. Есть очень интересная такая книга автора Том Маршалл, это «Правильные взаимоотношения». И вот в ней он говорит, что взаимоотношения между людьми базируются на четырех основных столпах, можно сказать. Первое – это любовь, которая все переносит. Второе – это доверие, самое хрупкое во взаимоотношениях. взаимоотношения, которые очень быстро разрушаются. Следующее, он говорит о почтении и уважении, которые самые пренебрегаемые людьми во время взаимоотношений. И четвертое – это понимание. То есть то, что требует самого большего времени во взаимоотношениях, чтобы понимать друг друга. И когда даже верующие, понимая, что они в браке, пренебрегают каким-либо одним из этих столпов взаимоотношений, то приходит проблема.
1: Кто должен в семье идти на уступку первым? Кто должен быть более гибким, муж или жена?
2: Если мы посмотрим, как Бог сотворил семью и взаимоотношения в семье, апостол Павел показывает как бы иерархию духовной власти в семье. Павел говорит, всякому мужу глава должен быть Христос, а жене глава муж. Uh-huh. То есть Павел показывает, что именно муж должен брать на себя все важные решения в семейных вопросах. Он должен быть защитником семьи, инициатором всех духовных процессов. Поэтому, конечно же, прежде всего, лидерство за мужем. Но есть такой тонкий нюанс. Женщины, они были обычно более чувствительны. Uh-huh. Поэтому инициативу должен брать прежде всего тот, кто чувствует, что что-то не так, и увидел проблему. Uh-huh. Потому что если, допустим, жена увидела проблему, а муж еще ее не видит, то нельзя это пускать на самотек. Необходимо поговорить с мужем открыто, вывести в свет эту проблему и примириться.
1: Допустим, что я считаю, что я на 100% прав. Uh-huh. Моя жена, она не права в каком-то вопросе. Uh-huh. Какая моя позиция? Должен ли я ей обязательно доказать то, что она ошибается, а я вот прав, и смотри, насколько я прав?
2: Нет. Прежде всего, муж должен явить свою любовь волевую, потому что Писание говорит, любовь покрывает все. То есть даже если ты видишь неправильно какой-то поступок своей жены или то, что она ошибается, прежде всего, надо покрыть это своей любовью и защитой. Вот. И просто с любовью, может быть, ей сказать об этом. Чтобы она видела, что тобой движет нежелание доминировать над ней, заставить ее посмотреть так, как ты хочешь, а тобой движет желание, чтобы ей стало еще лучше.
1: Ситуация с нашими героями, у них развалилось практически уже все. То есть семьи не существовало практически. Что делать в такой ситуации?
2: Ну, прежде всего, необходимо прийти к автору семьи, к Богу. Потому что он сотворил человека, и сотворил человека социальным и в семье. Uh-huh. И поэтому только Бог может помочь восстановить семейные взаимоотношения. Uh-huh. То есть даже есть такой как бы образ, такой, представь, муж и жена, они уже далеко друг от друга. И здесь Бог. И если муж и жена идут к Богу, они приближаются друг с другом. Когда мы приходим к Богу в покаянии и признаем Его господство, что он сотворил семью, и он дает правильные законы для благословенной семьи. Бог открывает нам свою любовь и прощение, и дает нам силы прощать свою жену, дает нам силы мудрости, как проходить через трудные моменты, и проявить вот эту волевую любовь в нежности, в заботе, в дружбе, показывая, что мы ценим нашу жену, свою жену прежде всего как личность, который сотворен по образу и подобию, и которая дана Богом, да, uh-huh. И такое отношение будет, конечно, менять. Uh-huh.
1: Видно, что волевая любовь, она требует много усилий, конечно, над собой.
2: Ежедневная работа. Бодрствовать над этими взаимоотношениями. Да. Чтобы было доверие, да, чтобы была открытость, почтение, уважение, и приходить, конечно, к пониманию.
1: Да, ежедневной смерти самого себя.
2: Своего эго.
1: Да, своего эгоизма.
2: Эгоистических желаний.
1: Наша героиня Жанна Егорова переживала боль потери и терзалась вопросом, который задают себе тысячи оставленных женщин. Что же я сделала не так? И за ответом она обратилась к Богу. Давайте посмотрим.
3: Денис уехал в другую страну, где попытался создать новую семью. Но всякий раз, навещая дочь и бывшую возлюбленную, он понимал, что настоящая жизнь осталась здесь, с близкими.

0: ему людьми. А для Жанны каждый его приход был напоминанием об утраченной любви.
1: Для себя понял, что для того, чтобы вот эти мысли все не роились у меня в голове и вот, вот просто не раздирали голову, мне их надо выложить на бумагу. Жанна этому действительно был хороший друг на тот момент, в любом случае остается им. Она фактически единственный был человек, с кем я мог вот этими мыслями поделиться.
2: Когда тебе каждый раз спина мужа уходящего напоминает о том, что он уже не твой, этот образ у меня иногда во сне даже, да. Закрываются двери и уходит муж, а у меня просто, ну, он просто земля из под ног уходит. Я хочу закричать, хочу донести до него, что ты самый дорогой, родной.
0: Именно к Богу Жанна обратилась со своей проблемой. Она понимала, что ей самой не справиться с болью, обидой и непрощением.
2: Мне нужен Господь, мне нужен Бог, мне нужен кто-то, кто будет вести меня на этом пути, потому что я, как все люди, я раздражительна, мнительна, ну, в таких обстоятельствах все самые худшие качества, в принципе, открываются, потому что ты борешься.
0: Как только Жанна искренне обратилась к Богу, перемены не заставили себя ждать.
2: И я поняла, что я несовершенна. Я хочу, чтобы он был совершенен. Но ведь я же несовершенна. Я только что признала, что многие вещи я делала не так, не замечала, не уважала, не любила. И вот таким образом постепенно открылись мои глаза. Поняла, что любовь, это не когда мы вот замечаем, что нам сделано, да, когда наоборот как раз, что мы можем дать.
0: Доверив Богу свою семью, Жанна поняла, все, что она может сделать для Дениса, дать ему свободу.
2: Я отпустила, но я знала, что не так это все просто у него, как кажется, что мы родные. То дать ему действительно до глубины, знаете, вот использовать тоже свой шанс быть свободным до самого вот глубины. И я дала ему этот шанс, и потом произошло чудо.
0: Канун Рождества Жанна получила от Дениса письмо.
2: Смысл такой, что он очень сожалеет, что это не его жизнь, ту, которую он постарался на себя примерить. И я понимала, что вот это вот самый важный ответ Божий, что он касается его сердца, чтобы понять, что такое этот брак, да, понять, что такое вот родные люди. Я ему просто даже рассказала, что давай поверим, вот давай начнем сначала только с Богом.
0: Денис вернулся домой. Дверь, которую он захлопнул для себя однажды, теперь распахнулась, пропуская его в новую жизнь. И главное, он поверил, что Бог может воскресить то, что умерло, его семью.
2: Я приняла это, все-таки приняла в сердце, что да, это мой муж. От этого начал отталкиваться, что я должна его принимать таким, какой он есть. Я должна дать Богу возможность созидать его как личность таким, как он его видит, а не как я хочу. Пошли такие шаги, когда я уже замечала, что я на него не давлю, он сам тянется. И это еще больше приятно. Знаете, это вообще как бы вот эти такие мелкие вещи, но не накапливаясь. И такое вдохновение жить, и такое вдохновение еще больше что-то делать, еще больше проявлять терпение, потому что ты знаешь, что человек, знаете, поднимается. Ты вот видишь, как он поднимается, он становится мужчиной, да, он становится вот таким, каким я даже себе его не могла представить. Знаете, я всегда говорю, что у меня брак не восстановился, а он воскрес.
1: На сегодняшний день до такой степени все хорошо, что аж как-то вот это даже начинает пугать иногда, потому что мы понимаем друг друга с полуслова. То, что мы имеем сейчас, да, это хорошо. То, что было раньше, да, я не хочу к нему возвращаться ни в коем случае.
2: Это вот истинная любовь, когда ты принимаешь человека, со всеми его внутренним состоянием, кто он есть. И это может дать только, я думаю, Бог, потому что он источник любви.
3: Как только Бог вошел в жизнь наших героев, их семья получила новое начало. Андрей, отношения с Богом. Всегда ли это гарантия хороших семейных взаимоотношений?
4: Это первое и необходимое условие. Но есть еще и наша ответственность, потому что Бог, давая нам мудрость, не будет за место нас делать эти взаимоотношения нашей семьи. То есть мы не должны быть такими емелями, которые лежим на печи и просто говорят «по щучьему велению, по моему хотению», и все само происходит. Мы должны брать ответственность и трудиться над правильным взаимоотношением в семье.
3: Андрей, прежде чем мы помолимся, я хочу зачитать вопрос одной из наших зрительниц.

0: спрашивает Светлана из Украины. Ее муж полтора года жил в другой семье, а теперь хочет вернуться. Но 16-летний сын против. Муж ставит условие, что сын должен его принять, а если нет, то он ему не сын и знать его не хочет. Светлана желает восстановления семьи, так как самой тяжело поднимать двоих детей.
1: Да, это довольно сложный вопрос для такого однозначного совета. Это необходимо эту семью вести через консультации. Но что сразу видно, что муж подорвал основы доверия. Как мы говорили, что брак, да, завет, брачный завет должен давать уверенность и чувство безопасности. Так как он бросил эту семью на полтора года, он разрушил доверие к себе, как со стороны жены, так и со стороны детей. Особенно это касается подросткового возраста, потому что подростки, они очень максимально
0: относятся к
1: всему. И видно, что сын просто не может просить предательства отца, чтобы его не было рядом в трудные моменты семейной жизни. Поэтому для того, чтобы эта семья действительно восстановилась, тут необходимо, чтобы этот мужчина снова мог выстроить доверие к себе. Это требует длительного времени, очень искренности и заботы. Только через такое доверие сын, может быть, простит его и захочет, чтобы они жили вместе.
0: Вы упомянули о консультации, которая им бы могла помочь. Кто такую консультацию может оказать?
1: Но у нас работает круглосуточная линия телефонного консультирования, поэтому все жители России, Украины могут звонить там бесплатно в любое время суток и бесплатно, анонимно получить консультацию по любому вопросу.
0: Хорошо, давайте теперь мы помолимся за ситуацию Светланы и за ситуацию многих других людей, которые сейчас оказались в серьезных проблемах в связи с тяжелыми семейными отношениями. Давайте мы сейчас обратимся к Богу.
1: Отец наш Небесный, мы сейчас молимся за наших телезрителей, особенно за тех, у кого есть проблемы в семьях. Боже, Ты сотворил человека семейным. В Твоем сердце, прежде чем Ты сотворил первого человека, уже было это откровение семьи и брака, Господь. Мы молим Тебя, чтобы Ты сохранил эти семьи, потому что Ты говоришь, что Ты ненавидишь развод. Даруй мудрости мужьям и женам, чтобы они сейчас в смирении покаялись перед Тобой и признали свои ошибки, которые они совершили в своих семейных отношениях. Чтобы они в смирении пришли к Тебе и взыскали Тебя как своего Господа. И в смирении могли открыть Твое Слово, Библию, Господь, и получить мудрость от Тебя, как восстановить эти отношения, чтобы семьи стали крепкими, чтобы дети радовались гармоничным взаимоотношениям между родителем и отношением к ним. Храни эти семьи, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Аминь. Андрей, спасибо за беседу. Я верю, что вопросы, которые мы обсуждали, были полезны для наших телезрителей. И хочу напомнить вам, что у вас есть возможность задать свой вопрос Андрею Долганову и услышать ответ в одной из наших последующих программ. А также консультанты линии доверия готовы помолиться за вас. Звоните, задавайте вопросы, открывайте свои нужды и проблемы. На сегодня мы прощаемся с вами и оставляем вас со стихом из Библии. «Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи».

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Иначе говоря» вновь с вами. Наша сегодняшняя тема – сплетни. И, насколько я понял по нашему обсуждению до начала эфира, надо нам вначале попробовать понять, что это такое. То есть не у всех однозначно есть понимание того, что такое сплетни. Давайте попробуем высказаться и попробуем понять это. Богдан, начни, пожалуйста, первым. Как ты считаешь, что такое сплетни?
1: Я считаю, что сплетни – это обсуждение чего-то негативного о ком-то. То есть это за спиной обсуждать человека, и при том плохие какие-то черты, качества или поступки.
0: А ну а если вот. Они действительно такие?
1: Ну вот это если они действительно такие, это все равно называется сплетнями. А если какие-то положительные качества, я думаю, что это не сплетни, это...
0: Не знаю, когда мы обсуждаем плохие другое. Негативные черты характера человека, даже если это правда, это все равно сплетня. Может, я хочу кого-то предупредить, что там, Маша, будь осторожна с этим человеком. Он ну, хотя, вот такой. Я же из добрых побуждений. Это тоже сплетня? Маша, как ты считаешь?
2: Ну, тогда на сплетнях очень много в этом мире держится. Работодатель, когда нанимает, например, нового сотрудника, может проконсультироваться с предыдущим его работодателем и спросить... Как он у вас работал, какие у него черты характера, да. То есть они так между собой посплетничали и сделали потом выводы, взять этого человека или нет.
0: Да, интересно, замечание. Хорошо, давайте углубляемся, пожалуйста.
3: Ну, во-первых, сплетни — это что? Это информация. То есть когда мы разговариваем с кем-то, мы передаем друг другу информацию. Но вопрос в том, какая это информация, хорошая или плохая. Допустим, она хорошая, да? И последствия этой информации для того человека, которого мы обсуждаем, то есть что у человека сложится, какое впечатление сложится у слушателя об этом человеке. То есть если, допустим, это положительное какое-то впечатление, почему бы и нет, он будет думать, что этот человек хороший, там захочет с ним как-то наладить отношения, допустим, и... Что-то в этом роде. А если эта информация несет какую-то негатив, то, следовательно, для человека, допустим, обсуждаемого, это ведь нехорошо, ему будет плохо, то, что о нем так говорят. Поэтому нужно задуматься.

0: о последствиях этой информации для человека, как это будет, ну, как бы его репутация, да, она будет хорошей или плохой.
1: Ну, а все-таки, а хорошее, когда мы что-то обсуждаем, это тоже сплетня с негативным оттенком? Ну, так, если так чисто, может быть, подойти просто как к термину, то чисто так технически, наверное, это тоже сплетня, да? Но, может быть, это сплетня со знаком плюс все-таки. Вот, Юля, а ты что думаешь вообще о том, что такое сплетня?
2: Ну, вообще сплетня, она действительно может принести, как бы вот даже положительные как бы обсуждения могут принести вред впоследствии, потому что человек, слушая через десятые руки, может уже там переврать что-то и сам свое там привнести, и там уже будет неправда, а что-то ужасное. Хотя, ну, можно до этого докатиться, да, но я просто делаю вывод для себя, что если я как бы стараюсь передавать информацию о ком-то, то это пусть будет положительная информация, если уж на то пошло, если я собиралась что-то сказать о ком-то, что пусть это будет положительное. Отрицательную как бы позицию я занимаю только в том случае, если там спрашивают, вот ты считаешь, этот человек способен там на плохой поступок там или еще что-то. Я скажу, это мое мнение. Я как бы не буду говорить, что он такой,
1: Да,
2: там,
1: я
2: он
1: подчеркну, что это
2: негативный.
1: мой взгляд, да,
2: Это
1: это
2: мой,
1: не...
2: это мое мнение, оно может быть ошибочным. Я всегда это подчеркиваю, но
1: Мне кажется, это
2: знаю,
1: очень
2: что
1: важно.
2: это, ну, человек может опять же прикрепить, как ярлычок все равно, и пойти передать эту информацию как мою, что типа я откуда-то узнала, это точно достоверно, что это так. Но это будет уже вина этого человека, который слушал, не
1: Да,
2: моя.
1: мне кажется, очень важен вот этот вот момент, когда ты делишься какой-то информацией, даже хорошей. Стоит, может быть, мне кажется, стоит подчеркивать, что это, допустим, я передаю свое мнение, или я передаю то, что я услышал, и конкретно обозначать источники, где ты это услышал. Знаете, это правило хорошего тона, например, на любом порядочном интернет-сайте. Да? Если ты берешь откуда-то информацию, ты обязательно должен что сделать? Ты обязательно должен указать источник. Хорошую ты новость передал или плохую новость ты передал, но ты указываешь источник. И читатель портала или даже в газетах то же самое мы можем увидеть, и в книгах мы это можем увидеть, в научных трудах. А читатель, он уже сам может обратиться к первоисточнику и проверить, сказал ты правду или насплетничал. Поэтому, Юля, спасибо вам большое, очень хорошее замечание. Лично мне оно, наверное, тоже пригодится в жизни. Олег, вы что хотите сказать?
3: У меня такая мысль возникла, а можно вот как бы самого себя проверить и сделать так, то есть ту мысль, которую ты хочешь обсудить о другом человеке с каким-либо человеком, ты задай вопрос, мог бы эту новость ты с ним обсудить при том человеке, которого вы
1: В
3: обсуждаете.
1: присутствии этого
3: Да.
1: человека.
3: И вот если вопрос,
1: Хороший
3: ответ
1: фильтр.
3: положительный, то пожалуйста. А если нет, то
1: То значит, это, по
3: держите
1: крайней мере, заставляет
3: свой язык.
1: задуматься, да? А стоит ли об это обсуждать? Стоит ли об этом говорить? Вот если бы сейчас здесь присутствовал этот человек конкретный, о ком я хочу поговорить, как бы он отнесся к этому разговору? Поддержал бы он его, покраснел бы в смущении, выбежал или вообще сказал, ребят, не ваше дело, не лезьте в мою личную жизнь. Да, вот тут я вижу, что борьба за микрофон. Приятно
4: А
1: видеть.
4: как, например, тогда в России, например, не развит такой институт, как ходить со своими проблемами к психологу? К психологу нас ходят к своей подруге, к другу, чтобы вот как-то там что наболело, рассказать, выплеснуть, да? И часто как раз это связано с тем, что у нас какие-то проблемы в взаимоотношениях с другими людьми. То есть, если мы идем к психологу, мы рассказываем как бы третьей стороне, да, вроде бы все, ну, он не знает этого человека, о ком мы там, например, говорим, да, вроде бы все, ну, по-честному, мы пошли вообще как к врачу, к специалисту. А если мы идем же к другу, к подруге, то мы, получается, сплетничаем.
1: Не, ну про
4: Получается
1: самого
4: так.
1: вот себя можно. Разве это проблема? Ну, про самого про себя-то посплетничать с кем-нибудь. Хотя это тоже неправильно, когда ты преувеличиваешь какую-то информацию, искажаешь ее о самом себе, ты провоцируешь сплетню, которая будет нести неискаженную информацию. Поэтому даже когда ты приходишь к другу или подруге и рассказываешь, там, с три короба приукрашиваешь, ты провоцируешь о самом себе сплетни.
2: Но чаще всего мы жалуемся на конкретных людей, которые, вот я почему с Машей сейчас солидарна в этом вопросе. То есть нас кто-то, допустим, обидел. И этот человек там несправедливо к нам там поступил. И мы начинаем говорить, вот этот человек, вот он нам, как он так мог, я вот там страдаю от этого, вот он негодяй и так далее. И вот у этого человека-слушателя, да, у нашего друга, там, подруги, возникает мнение об этом человеке. понятно, что оно получается, если этот друг надежный, мы знаем, что он не пойдет и не скажет никому, и не будет там делиться по секрету всему свету.
1: Достаточно, чтобы он сказал своему мужу или своей жене.
2: Да, или хотя бы мужу или жене, да, а там тоже мало ли что. Поэтому очень опасно так вот сплетничать, но вот все-таки это тоже может оказаться плачевным.
1: Ну да, Олег.
3: Мне кажется, одна из причин сплетен и вообще вот этой проблемы в том, что, да, вот как Маша сказала, что люди обращаются к психологам, это необходимо высказаться и выговориться. Но мы упускаем тот факт, мне кажется, что очень важно решить проблему, то есть не говорить об этой проблеме, а решать, то есть сходить и, так скажем, уладить конфликт, который возник и который хочется обсудить. Мне кажется, вот так вот.
1: Да, может быть, часто сплетни возникают, потому что мы не хотим решать конкретную проблему, а думаем, что выговорившись, мы сможем, собственно говоря, эту проблему как, наверное, сгладить. А это не получается, это порождает только сплетни. Я знаю, ты хочешь что-то добавить?
0: Да. Вот я вспомнила такую притчу небольшую, то, что к одному мудрецу приходит человек и говорит, вот я хочу поделиться с тобой одной информацией о человеке. И мудрец говорит ему, эта информация будет полезна мне, я буду в дальнейшем использовать ее. Ученик говорит, нет. Он говорит, а ты какую-то выгоду имеешь от того, что поделишься со мной этой информацией? Ученик снова отвечает, нет. Тогда мудрец задает третий вопрос. А о человеке, которому ты хотела рассказать мне, ему будет какая-то выгода или польза от того, что ты сейчас расскажешь мне про него? И ученик снова ответил то, что нет. И мудрец тогда говорит, зачем же тогда мне знать эту информацию,
1: если она бесполезна.
0: Бесполезна, я не буду ее использовать. И я считаю, что вот в вопросе сплетни мы должны всегда помнить об этих трех вопросах и руководствоваться. То есть перед тем, как услышать какую-то информацию, вспомнить эти три вопроса и для себя ответить точно, нужна ли нам эта информация или нет.
1: Кому она принесет пользу? Так, если суммировать, кому вот то, что сейчас я услышу, или то, что я хочу сказать, кому это принесет пользу? Тому, кто, о ком я буду говорить, принесет этот разговор пользу или нет? Мне этот разговор принесет пользу или нет? А тому, кто будет меня слушать, принесет этот разговор пользу или нет? Или это простое перемывание костей, которое не несет никакой пользы никому. Хорошие, насколько я помню, эта притча называется «Три сита». Да? И вот когда вот этот учитель, он спрашивает у своего ученика, ты просеял ли через три сита? Да, и вот эти три сита, три фильтра, мы бы сегодня сказали, три таких проверки. Кстати, о пользе. Слышали ли вы о такой профессии, как специалист по селф-брендингу? Никогда, наверное, не слышали, но это хорошо. Но это и хорошо. В общем, это люди, которые учат других людей, как себя пиарить, как себя продвигать. Одно из упражнений, которому учат современные специалисты по селф-брендингу, для того, чтобы продвигаться по карьерной лестнице, это правильно использовать сплетни. То есть для того, чтобы они принесли тебе пользу в коллективе. Ты знаешь, например, что твой босс или твой там начальник самый там наверху, он увлекается, ну я не знаю, собиранием марок. И ты пускаешь слух о том, что вот ты или просишь какого-то друга своего там или подругу, пусти такой слух в коллективе, что у тебя крутая коллекция марок. И вот этот слух доходит до начальника и помогает тебе. Ну, это такой примитивный пример, но тем не менее. Они учат... Сегодня многие, тренеры по вот, личному росту учат, как использовать слухи и сплетни себе на пользу. Не хочешь ты развивать ни с кем отношения в коллективе, допустим, девушка или молодой человек. Ты просишь кого-то пустить слух, что ты встречаешься с кем-то. Ну, и в таком роде. И вот вопрос... А как вы считаете, сплетни могут быть полезными? Их можно обуздать и заставить служить себе. И вообще, что вы думаете о пользе сплетен? Кто-то хочет?
5: Ну да, сплетни могут быть полезны в некоторых случаях. Вот, например, ты заметил, что у тебя там на работе кто-то украл телефон, человек знакомый украл телефон, и он может украсть еще что-то там. И ты же должен как бы предупредить, сказать другим людям о этом человеке, чтобы он больше не воровал.
1: А это сплетни или что это? Вот это? Ну и, конечно, если речь только идет о конкретно доказанном преступлении человека. А если речь идет о наших домыслах, о наших догадках, и мы делимся ими, ой, сколько про нас могут рассказать, как вы считаете, много или мало? Что вы думаете об этом? Юля, помоги, пожалуйста, можно нам решить этот вопрос, знаешь, тебе есть что на это сказать.
2: Ну, вообще, конечно, люди, как бы такие существа, они не могут не обсуждать ничего, вот просто вот сидеть и говорить на нейтральные темы. И мне кажется, говорить о том, что давайте не будем сплетничать никогда, это очень сложно на самом деле, потому что люди всегда будут обсуждать других людей.
1: Так же, как сказать, давайте не будем есть после 6.
2: Да, поэтому, наверное...
1: Нереальная вещь, ну о чем вы?
2: Мне кажется, тут нужно поставить какой-то вывод, сделать именно конкретно в своей, вот в своем мире, для себя, вот в своем окружении. Можешь ли ты, допустим, доверять эту информацию конкретному человеку, зная, что он не расскажет?
1: А что думаешь о пользе сплетен?
2: Ну вот эта польза, она в этом и заключается, что человек, имея потребности выговориться и как бы обдумать эту ситуацию не один, а с кем-то, да, например, что-то произошло, и ты понимаешь, что ты не можешь ничего понять из-за чувств, переполняющих тебя. Вот у меня такое часто бывает. Что-то происходит, я не могу, пока я не выговорюсь с кем-то, который не только выслушает, но и посмотрит на эту ситуацию со стороны и поможет мне разобраться, принять какое-то решение. Ну, вот как Олег говорил, да, нужно какое-то действие предпринимать. Но ты должен понять, что эта польза, она принесет, вот она мне нужна будет, да, впоследствии. Но как бы этому человеку эта информация, по сути, не нужна. Она как бы ему мешать, может быть, даже будет, потому что он может плохо думать о том человеке, который, допустим, вот мне навредил.
1: Нет, но если ты говоришь о «а», ты имеешь в виду именно конкретно, когда ты обговариваешь с кем-то проблему или конфликт с каким-то другим человеком. То
2: да.
1: есть касается разговор третьего человека.
2: Да.
1: И польза сплетни в данном случае, ты считаешь, это такой, так сказать, это терапия тем, что ты выговариваешься, говоря
2: да.
1: о ком-то, ну, с другим человеком, ну, там, с другом или
2: да,
1: с подругой,
2: и тот говорит,
1: обсуждаешь того,
2: да,
1: с кем
2: и он говорит,
1: у тебя
2: этот человек не виноват,
1: возник.
2: На самом деле, просто ты зря так о нем думаешь. Или, например, ты не увидела всю картину целиком. И оказывается, я зря там как бы могу поменять
1: Слушайте,
2: мнение
1: а
2: об
1: может,
2: этом человеке.
1: А не может быть полезнее в данном случае открытый разговор с обидчиком?
2: Это очень сложно.
1: Ну,
2: очень сложно.
1: А если говорить о полезности, о степени риска возникновения слухов об этом человеке, сплетен об этом человеке, тем более, когда мы остываем после там, конфликтных ситуаций или еще каких-то, мы понимаем, что мы были предвзяты во многом. А если все это взвесить и вот как бы на чашу весов положить, то что все-таки перевесит? Вот этот сложный разговор с глазу на глаз со своим обидчиком или разговор со своим другом об обидчике? Все-таки что полезнее, что принесет больше пользы? Пожалуйста, Олег.
3: То, что Юля сказала, мне кажется, очень важно каждому из нас развивать другое качество. Не как бы выговаривание, а именно слушание. Если ты видишь, если ко мне пришел друг, да, и начинает там вот делиться о чем-то, то, что там что-то случилось, может, неприятное, и реально это произошло, и человек не прав, он говорит об этом. Я должен развить в себе качество, может быть, да, как мне кажется, умение выслушать его, взбодрить и плавно попробовать перевести тему в другое русло, не акцентируя вот на этом негативе.
1: Это огромную ответственность возлагает на того, кому вы приходите для того, чтобы поговорить. Огромную ответственность. Это должен быть человек, который точно никому не расскажет, как минимум, да? Который это себе сохранит, проглотит и в могилу с этим уйдет. Но я не знаю, это очень сложно, как бы стоит ли к этому прибегать. Нет, каждый решает это для себя сам. Но риск возникновения сплетен после этого очень велик, разве не так? Потому что я на эмоциях, сам у меня что-то произошло, я приду, я такого могу наговорить про другого человека. Да, мне станет легче, напряжение я сниму, да? Вот. Но возникает риск того, что об этом человеке, потом я о нем буду думать, ну не такой уж он и плохой там парень, да, не такой уж там, не такая уж она и плохая все-таки оказалась подруга. Но тот разговор будет висеть как, ну, как пятно на наших, может быть, последующих отношениях, на его репутации, потому что слухи пойдут, допустим, как бы стоит ли это того? Не лучше ли найти в себе силы и поговорить конкретно лицом к лицу со своим обидчиком? Ну, не обидчиком или человеком, с которым конфликт, Мария.
4: Мне кажется, все-таки человек идет на конкретные сплетни, если мы говорим о негативной их окраске, да, то есть человек какую-то критику высказывает, он это делает сознательно. И То есть это уже выбор, он уже составил определенное мнение о человеке и хочет именно этим мнением и делиться. То есть получается, что он не столько ситуацией какой-то может быть делиться.
1: Уже,
4: ну, он, скажем так, точку зрения на человека он передает и делает это сознательно. Отсюда там, ну,

0: мы себе задумаемся об их вреде, о том, сколько сплетни разрушили судеб, сколько разрушили отношений, сколько разрушили самооценок, сколько разрушили самоуважений и семей, мы поймем, что на самом деле, в действительности, при там нескольких плюсах, мне кажется, что все-таки мы должны будем признать, что это все-таки зло сплетни. Совсем недавно, наверное, года два назад или три назад, вы помните, наверняка помните, по телевизору прошла целая такая серия передач показных, когда находили у людей какие-то проблемы в воспитании детей и отбирали. Вот так это были такие показательные репортажи, показательные суды над плохими родителями, у которых что-то случилось с ребенком. Лишали родительских прав, лишали, значит, их, рассказывали о них как о чудовищах по телеканалам, по всем. И я помню одну такую семью и один репортер хотел попробовать показать ситуацию с другой стороны. И он вошел в эту семью, он взял интервью не так, не из-за забора, провоцируя эту семью, а попытался сделать это по-человечески, изнутри. И возникла совершенно другая картина. И еще я помню, именно в это же время я читал в газете репортаж один. И там автор, журналист пишет, что-то похожее было в годах 80-х в Советском Союзе. Тоже пошла такая волна. Вот кто-то пустил из законодателей эту волну, чтобы подготовить почву для какого-то закона. Для какого-то закона, ограничивающего там родительские права или, наоборот, призванного защищать детей. Благородного, в принципе. Но нашли какого-то мальчика, ребенка в школе. Заметили, что он там то ли ушибленный был, то ли он там слишком много котлет съел на обеде, и стали говорить о том, что его родители плохо воспитывают, что о нем не заботятся. И пишут, впоследствии оказалось, что все это было неправда. Что шумиху подняли только из-за такого политического курса, который был на тот момент в стране. Это был заказ, а ребенку разрушили жизнь. Я думаю, что примеров негативных, касающихся сплетен, гораздо больше, чем любых положительных примеров, которые мы можем привести, говоря о сплетнях. Юля.
1: Вот хотела просто привести такой пример, что, ну, считая себя, да, что если я, допустим, слышу сплетню, а даже я не называю это сплетней, очень сложно сказать, что вот это сплетня. Это очень интересная информация, которую мы часто получаем. Мы не можем сразу сказать, о, мне сплетничают. То есть в этот момент мы не ожидаем чаще всего получать эту вот именно сплетню, как ярлычок, да? Вот. Просто я взяла для себя такое вот, ну, решение, приняла, что если я слышу какую-то информацию, даже если она положительная или отрицательная, но эта информация исходит от второго лица, то есть не от прямого человека, да, который говорит, у меня вот эта проблема. А даже если это жена этого человека, или муж, или брат, или даже самый близкий родственник, или лучшая подруга, неважно. Если это второе лицо, эта информация, ну как бы, я ее принимаю, я ее слышу, но никогда не делаю определенные выводы и не предпринимаю никаких действий. То есть я не, мало того, что я не рассказываю эту информацию кому-то другому, но и сама ничего не предпринимаю, пока не, ну, ну, не получу достоверную информацию о том, что это правда. И мне это во многом помогает. Во многих, как бы, многие сплетни во мне умерли из-за этого, потому что я поняла, что да, эта информация действительно могла быть правдой, и она очень похожа на правду, но она недостоверна. Я не стану ее рассказывать.
0: У вас очень в таком случае сильный характер, сильная воля. Потому что лично мне очень тяжело удержаться от формирования мнения о ком-то, когда мне рассказывают об этом человеке, когда мне про него убедительно, с таким вот лицом что-то говорят, рассказывают. Вот лично я говорю за себя, у меня подсознательно формируется какой-то образ. И сколько раз я замечал, ты начинаешь общаться с человеком, про которого тебе рассказали что-то негативное, ты хочешь, не хочешь, но вот этот вот образ сформировавшийся, он стоит перед твоими глазами, и приходится, нужно время, чтобы этот образ рассеялся негативный. Я очень часто замечал, вот я много переезжал в своей жизни, и когда я переезжал, бывали такие люди, которые подходили ко мне и говорили: «Максим, я сейчас тебе расскажу все обо всех. Имей в виду, вот с этими осторожно будь людьми, вот это очень надежные, хорошие люди». Я замечал, в 99% случаев как раз все наоборот. Вот не знаю, хотите, верьте, но это мой личный опыт.
1: Я просто хотела добавить, почему у меня

0: это мнение как бы выработалось. В моей жизни были просто много таких случаев, когда сплетни касались меня. И когда я переживаю вот то, что обо мне говорили, вот эти вот приукрашенные невероятных масштабов и превраты информации выливались потом на меня невероятными какими-то кошмарными ситуациями, вот, и я понимаю, что люди очень склонны вот это преувеличивать, перевирать, и когда я слышу информацию, я уже понимаю, что, возможно, это уже не та настоящая правда, которая есть.
1: Да, приходится себя так держать, да, чтобы... Но у нас заканчивается время. Мария, вы хотите, да, сказать? Пожалуйста, скажите, да, а потом я сделаю выводы.
2: Просто, наверное, нужно, чтобы человек каждый понимал. Если ты сам сплетничаешь, то будь готов к тому, что сам всегда будешь являться объектом этих, таких
1: да,
2: же сплетен.
1: Да, тебе это вернется. Безусловно. Хороший иммунитет, да, к сплетне, что ты не забываешь, что и тебе это может вернуться. Но, а в конце я хотел несколько советов дать, ну, которые я почерпнул из Библии, из Священного Писания. Не стоит удивляться тому, что вопросу как бы контроля за языком в Библии уделяется очень много внимания. Вообще Священное Писание говорит, что от языка бывает больше проблем, чем от пожара. Да? То есть и так это говорит апостол Иаков. Так вот, в Священном Писании прежде всего есть заповедь. Звучит она так. «Не будь переносчиком в своем народе». Это заповедь, которая конкретно говорит о том, что носить туда-сюда по ушам, возить какую-то информацию о каком-то человеке, Господь говорит, не будь таким человеком, не будь переносчиком в своем народе. То есть такая прямая заповедь библейская, что ну не сплетничай, не надо этого делать. А как же быть? И вот Иисус Христос, в Евангелии от Матфея записаны эти его слова, он говорит следующее. «Если против тебя кто-то согрешил», ну, под этими словами стоит понимать именно, ну, там, может быть, тебя кто-то обидел, сделал что-то несправедливое, что-то у тебя забрал, или словом как-то тебя обидел. Первым делом наберись мужества, наберись сил. Это слова Иисуса Христа. «Пойди и обличи его один на один, с глазу на глаз». Если тебя послушает этот человек, то ты брата себе приобрел, говорит Иисус. Ну, действительно, представьте себе, что приходишь, говоришь, этот человек действительно осознает, раскаивается, просит у тебя прощения, да вы после этого как братья будете после такого опыта. Хотя это бывает очень непросто. Если тебя этот человек не послушал, ты тогда имеешь право рассказать о своей обиде одному или двум людям. Но с какой целью? Только с одной определенной целью, чтобы взять их и пойти теперь поговорить с этим человеком вдвоем или втроем. А может быть, когда эти люди услышат и противоположную сторону, а они тебя самого остановят и скажут, стоп, да ты сам не прав. Поэтому Иисус Христос, он этой заповедью защищает обе стороны. А если этот человек не прав и не послушает свидетелей, которых ты привел, не послушает тебя, то тогда уже ваши отношения просто могут быть разорваны. И Иисус дальше говорит, и тогда ты имеешь право сказать всему обществу, что сделал этот человек. Вот такая вот библейская заповедь. И еще последнее. В Священном Писании сказано, в многословии не избежишь греха. То есть, когда ты много говоришь, когда ты много о чем-то, что-то обсуждаешь, ты рано или поздно, если ты не контролируешь этот процесс, ты согрешишь своими устами. И поэтому, когда мы говорим о ком-то, лучше ограничиться парой фраз, говорящих о его лучших чертах, и удержаться от обсуждения негативных.

Вам дан духовный дар, который можно сравнить с кистью в Божьей руке. И вот он берет палитру своей благодати, смешивает цвета и помогает вам становиться все более похожими на Христа, чтобы преображать жизнь других людей в сотрудничестве со Словом Божьим, с Церковью и со Святым Духом. И больше всего я мечтаю, чтобы вы распознали свое предназначение. Духовные дары – дело серьезное.

Позвольте мне повторить. Знать свой духовный дар, развивать свой духовный дар и применять его на практике – дело серьезное. Я приведу вам 5 причин, почему, просто для того, чтобы вас мотивировать. Причина первая – это направленность и цель вашей жизни. Если вы четко осознаете свой дар, основной мотивационный дар, а также дары служения, через которые он проявляется, это придает направленность и цель вашей жизни. Вторая причина – свобода, чтобы принять себя и наслаждаться тем, кто ты есть. Ключевое слово здесь – свобода. Знаете, все мы просто люди, и когда кто-либо вызывает у нас восхищение, мы подсознательно стремимся подражать этому человеку. Поэтому представьте, какая это свобода осознавать, каким Господь тебя создал, и просто сказать: «Вот это да! Мне не нужно быть таким, как кто-то другой. Мне не нужно говорить, как говорит кто-то другой». Как это замечательно! Я свободен быть таким человеком, каким создал меня Господь. Третья причина – это радость. Радость, когда вы влияете на жизнь других. Радость, когда вы восполняете нужды добрыми делами, к которым Бог вас призвал. Помните слово «харизмата» – «дар»? Его первая часть «хариз» – это корень слова «благодать». Но это еще не все. Если взять часть от этого слова, получается радость. Радость, благодать и дар – все это однокоренные слова. Реализовывая свои дары, вы непременно ощутите огромную радость. Четвертая причина – вы утвердитесь в своей победе во Христе. Это богословская причина. Мы с вами уже вспоминали стих из послания к Ефесянам 4:9. «А вошел», что означает как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Весь этот фрагмент Писания говорит о победе Христа над грехом, победе Христа над смертью, победе Христа над сатаной и свидетельство этой победы – дары, которые он дал людям. Если вы знаете свой дар и используете его, то всякий раз у вас должно возникать ощущение: «Этот дар у меня потому, что я победитель вместе со Христом». Это подтверждает, что вы ценны для Бога, что вы в команде победителей, что хоть жизнь и сложна, хоть все мы живем в падшем мире, у вас есть сверхъестественная способность, напоминающая вам о том, что Христос – победитель, а вы – сонаследники вместе с Ним. Пятая причина – это ответственность. Вас спросят за то, как вы распорядились своим даром. Первые 4 причины были позитивными. Ура, разве я могу это пропустить? Но пятая причина несколько иная. Придет день, когда я предстану пред судилищем Христовым, и Бог будет меня судить. Вопрос, который будет решаться на этом суде, не спасение. Христос уже приобрел мне спасение на кресте. Там будет решаться вопрос, как меня наградить. И меня не спросят, сделал ли я столько же, сколько Билли Грэм или такой-то пастор, миссионер или еще какой-нибудь великий служитель. Бог спросит меня: «Чип, что ты сделал с тем, что я тебе дал? Я доверил тебе энное количество времени на земле, энную сумму денег, энное количество сил, такие-то духовные дары. Что ты сделал с тем, что я тебе дал?» Не знаю, как вы, но я бы не хотел, поднимая свой взор к Нему, попросить: «Господи, не мог бы ты еще раз повторить то, что касается даров? А то я так и не разобрался, что у меня за дар». В таком случае, я думаю, Бог ответит: «Чип, но я ведь ясно сказал об этом в своем слове. Итак, достаточно ли у вас мотивации? Хотите ли вы идти дальше? Потому что, в конце концов, я предложу вам несколько конкретных шагов по применению этого материала, и они наверняка потребуют, чтобы вы вышли из зоны комфорта. От вас потребуется труд, затрата сил. Ведь худшее, что может произойти, это если вы поставите свою тетрадь на полку, подпишите на корешке «духовные дары», и потом, натыкаясь на нее, будете вспоминать: «Точно, точно, я проходил этот курс». Об этом я вам сказал, а теперь дальше. Чтобы вы не только обнаружили, но и развили свои духовные дары, необходимы 3 условия. Первое – это ясность. Это есть у вас в пособии. Развитие даров начинается с ясности. Давайте немного повторим. Есть 3 вида духовных даров. Во-первых, у каждого верующего есть один основной мотивационный дар – Римлянам 12:6-8. Помните историю об официанте, опрокинувшем поднос? Во-вторых, этот мотивационный дар, это стремление, эта способность может выражаться в разнообразных дарах служения.
И в-третьих, когда мы выражаем наш мотивационный дар посредством даров служения, Дух Святой определяет, какие проявления или какие конкретные действия более всего пойдут на пользу тем, кому мы служим. Я понимаю это так. Вот моя основная мотивация. Вот дары служения, через которые я буду выражать эту мотивацию. А Бог сам решит, как именно проявится этот дар и какой эффект произведет в жизни людей. Вы спросите, откуда я это взял? Если вы пропустили предыдущее занятие, посмотрите на ссылку вверху таблицы. Я почерпнул этот подход из первого послания к Коринфянам 12:4-6. Там сказано: «Дары различны, но Дух один и тот же, и служение различное, а Господь один и тот же, и действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех». И помните, что это не откровение с горы Синай, а мнение Чипа Инграма. Но я тщательно изучал этот вопрос. В 4 главе 1 послания Петра сказано: «Служите друг другу каждый тем даром в единственном числе, какой получил». В 12 главе Римлянам: «Учитель ли в учении, увещатель ли увещевай». Опять-таки предполагается, что у каждого есть один ведущий дар. Думаю, это мнение имеет хорошее библейское обоснование. Конечно, учитывайте, что существует много разных учений о духовных дарах. И все же я считаю, что подход, данный у вас в пособии, где дары разделены на три колонки, это хороший практический подход. Он классифицирует дары таким образом, чтобы облегчить их применение. И, наконец, послушайте мой любимый стих. Первое послание к Коринфянам 12:7. «Но каждому дается проявление Духа на пользу». Давайте помнить и никогда не забывать, что мы с вами не пытаемся приобщиться к какому-то магическому ритуалу. «О Господи, яви мне мои дары, яви мне мои дары». Нет, это дар благодати. Для чего Бог вложил его в вас? Чтобы вы служили другим людям. Это дар, который нужно отдавать. От него не будет никакого толку, если вы будете держать его при себе. Дело не в том, какой я одаренный, сколько у меня даров, как они проявляются и сколько тестов и опросников я уже прошел. Дело в том, как мне понять, каким Господь меня создал и в какой среде Он может лучше всего меня использовать, чтобы больше людей узнало Христа или приблизилось к Нему. Понимаете, о чем я? Итак, я думаю, что первое – это ясность. Вам нужно уяснить, что к чему. И, кстати, если для вас это все еще слегка туманно, не переживайте, по ходу все прояснится. Мы еще пройдемся по разным дарам чуть позже, но это только теория. Чтобы по-настоящему раскрыть, развить и применить свой дар, вам нужно вступить в игру, заняться служением, служить реальным людям. Остальное Бог прояснит по ходу дела. Итак, первое – это ясность. Второе, что вам необходимо, чтобы развить свои дары, это базовое понимание всех новозаветных даров. Некоторые наверняка подумали: что ж, очень интересно он объяснил нам всю левую колонку. Мотивационные дары, харизмат, это все ясно. Но как же остальные две колонки? Что это за дары? Ведь если вы, подобно мне, бывали на христианских мероприятиях, вы наверняка слышали массу интерпретаций этих даров. Так расскажите мне коротко и ясно, что это за дары. Что ж, пристегните ремни, некоторые говорят, что я очень быстро говорю. Возможно, это и так, но вот сейчас вы услышите, что такое быстрая речь. Просто хочу вам напомнить, что описание даров есть у вас в пособии, а сейчас я сделаю быстрый обзор. Но главное, о чем я молюсь, чтобы уже сейчас Дух Святой направлял ваши мысли, и вы, предположительно, выявили у себя один, максимум два мотивационных дара. И дальше, пока я буду описывать дары служения, чтобы вы думали: может быть, это и есть мой дар служения, может быть, поэтому происходит то-то и то-то. Итак, вы готовы? И, кстати, некоторые из этих даров неоднозначны. И я хочу напомнить вам, что я долго изучал и исследовал все это. Но меня зовут Чип, а не Моисей и не Иисус. Это то, к чему пришел я. Однако есть очень благочестивые люди, также подробно изучавшие эту тему и, возможно, видящие ее несколько иначе. Поэтому я молюсь, чтобы вы были благомысленнее фессалоникийцев и, подобно верийцам, ежедневно разбирали Писание, точно ли это так. Если у вас дар учительства, то я не сомневаюсь, что вы так и сделаете. Но я беспокоюсь о людях с другими дарами. Итак, вы готовы? Апостольство, определение – это сверхъестественная способность основывать церкви или другие служения и руководить их развитием.
это способность служить людям других культурных традиций с целью основания церквей. Обратите внимание на разницу между должностью апостола и даром апостольства. В послании к Ефесянам 4:11 сказано, что Бог поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Он учредил четыре должности, которым соответствуют одноименные дары. Это в 4 главе. А теперь загляните во 2 главу того же послания. Здесь говорится о зарождении церкви. Она была утверждена на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Чтобы занимать должность новозаветного апостола, нужно было быть с Иисусом со времени Его крещения, а также быть свидетелем Его воскресения. Если только вам не 2000 лет, вы не являетесь новозаветным апостолом. Это ясно? Однако слово «апостол» буквально означает «посланник». Просто посланник – тот, кто должен что-то исполнить. Есть другие места в Новом Завете, где кого-то называют посланником, то есть апостолом, причем ясно, что это не один из 12. Как мы знаем, Христос говорил, что эти 12 несут особую ответственность и подвергнутся особому суду. Я верю, что дар апостольства существует и сегодня, в то время как должность апостола упразднена. Ведь что еще делали апостолы и ранние пророки? Они передавали людям откровения от Бога. Когда церковь была основана, еще не было первого послания к Коринфянам, не было Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, не было книги Откровения. Но теперь, когда все это есть, что мы читаем в конце Откровения? «Если кто приложит что к ним», к словам книги сей, «на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей». Задачей апостолов было заложить основание церкви, а когда это было сделано, должность апостола, как приносящего откровение от Бога, перестала быть необходимой. Однако дар апостольства остался. Я называю этих людей духовными предпринимателями. Второй дар в этом списке – пророчество. Сверхъестественная способность провозглашать Божью истину авторитетно и ясно в подходящее время с учетом особенностей культуры, заметьте зачем, с целью исправления, покаяния или назидания. Эта способность точно доносить до людей значение Слова Божьего. Также заметьте, что это может быть и мотивационным даром, вашей основной мотивацией. Но мотивация может быть и другая, например, увещание или даже милосердие. Я знаю одного лидера прославления, чья основная мотивация – милосердие. У него болит сердце о людях, он очень сострадательный, он всегда помогает обездоленным, страждущим, людям, находящимся у черты. К тому же он очень творческий человек и талантливый художник. Но когда он готовит прославление, когда он рисует, он делает это с пророческой властью. Он провозглашает, кто такой Христос, и делает все, чтобы прозвучала Божья истина. Это его дар служения. Как и в случае с апостольством, должность пророка упразднена. Нам не нужны вторая или третья книги Откровения или третье послание к Коринфянам, но как служение провозглашения Божьей истины этот дар существует и очень актуален. Далее, третий дар – благовестие. Это способность чрезвычайно эффективно приводить неверующих к спасительному познанию Иисуса Христа. Некоторые обладатели этого дара более преуспевают в личном благовестии, а других Бог больше использует в массовых мероприятиях или в миссионерстве. Как бы то ни было, эти люди стремятся делиться своей верой, и у них это получается. В результате происходят две вещи. Во-первых, заблудшие люди приходят ко Христу. Во-вторых, другие верующие тоже хотят научиться благовествовать. У многих из вас нет дара благовестия, но если вы близко пообщаетесь с евангелистом, ваша духовная температура и ваше участие в судьбе неверующих непременно возрастут. Это дар, который Бог дает людям, чтобы те действительно переживали о погибающих и протягивали им руку помощи. Переходим к следующему дару – пастырь и учитель. Заметьте, что это единственный двойной дар в Новом Завете. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Здесь говорится об одних и тех же людях. Здесь не сказано «иных пастырями, иных учителями». Давайте определим, что же это за дар. Пастырь-учитель – это человек, обладающий способностью направлять, питать, защищать и лично опекать паству, то есть верующих.
Не все люди, послушайте внимательно, не все занимающие должность пастора или старейшины, например, как я, кто был пастором 25 лет, должны непременно обладать этим даром. Иными словами, вам не обязательно иметь дар пастыря-учителя, чтобы занимать эту должность. Вы можете служить пастором на основании дара увещания или, скажем, пророчества –

Заметьте и обратную сторону. Многие, обладающие этим даром, не занимают должности пастора и не обязаны ее занимать. Вы наверняка встречали людей, любящих других, опекающих, пасущих их. Часто это бывают лидеры малых групп или учителя воскресной школы, где их всегда окружают группки подопечных. Это те, кто думает, интересно, как там Валя? Что-то ее сегодня нет. Интересно, как Борис? Эй, Борис, как дела? На прошлой неделе ты рассказывал, они пасут своих овец. Ведь это и есть буквальное значение слова «пастырь», «пастух». А переносное значение – надзирать, присматривать, заботиться о духовном росте. Это двойной дар. С одной стороны, это забота, питание. Ведь что делает пастух для овец? Защищает, направляет, кормит. Так вот, человек с даром пастыря все это умеет. Но кроме того, он умеет преподавать Слово Божье так, чтобы его подопечные духовно возрастали. И это не обязательно должно совпадать с высоким постом в церкви. Думаю, многие люди с этим даром теряются в теле Христовом, поскольку они думают, знаете, я не ощущаю призвание от Бога идти в семинарию или библейскую школу и учиться на пастора, но я хочу заботиться о людях. И, кстати, это может быть человек любого пола, как и в случае других духовных даров. Просто мы привыкли воспринимать слово «пастор» в значении церковной должности, но это также и отдельный дар. А как насчет вас? Следующий дар – учительство. Это сверхъестественная способность понимать и подробно разъяснять библейскую истину, способность находить истину, сообщать ее и убеждать слушателей в ее значимости. Заметьте, это также может быть и мотивационным даром, и даром служения. Мы не будем долго на этом останавливаться, скажу только, что если внимательно послушать разных талантливых проповедников, особенно в нашей стране, вы убедитесь, что их дар служения – учительство, но при этом они руководствуются разными мотивационными дарами. Например, когда я слышу Чарльза Суиндала, могу поручиться, что его основной дар – это увещание. Вы замечали, когда он говорит, он как будто обнимает вас за плечи и дает практические советы, как учить. Также мне вспоминается другой проповедник с западного побережья. Он говорит очень четко, ясно, но очень догматично. Вот как должно быть. Серого для него не существует, есть только черное и белое. Готов поручиться, что он руководствуется даром пророчества. Так что послушайте, как учат разные люди. Вам нужно осознать вот что. Может быть, учительство – это ваш дар служения, вы хотите преподавать, но в то же время не видите себя учителем. Что ж, возможно, учительство для вас – это способ выражения другого основного дара. Например, учить, руководствуясь даром увещания. Это как будто консультировать много людей одновременно. Руководствуясь даром пророчества – это призывать людей к покаянию и росту. Недавно мы в путешествии по Библии проводили одно мероприятие, и у нас был учитель, чей мотивационный дар – также учительство. Он преподнес нам столько прекрасной ясной информации, все это сопровождалось слайдами. У меня просто голова лопалась, потому что у него что ни предложение, то жемчужина, которую хочется унести с собой. Поэтому я конспектировал с бешеной скоростью. Что же касается его, он распознал свой дар, и вместо того, чтобы стать пастором, продолжал исследовать, исследовать и исследовать. У него мягкое сердце, и это учитель, который учит, исходя из дара учительства. Если вы никогда не слышали, не читали, не использовали материалы Кена Боа, рекомендую, они четкие, ясные, потрясающие. Чудотворство. Первое послание к Коринфянам, глава 12, стихи 10 и 28. Это способность служить проводником, через который Бог совершает сверхъестественные дела. Чудеса являются свидетельством Божьего присутствия и истинности Его Слова. Судя по всему, они наиболее часто происходят в контексте миссионерской деятельности. Благая весть авторитетна сама по себе, однако иногда Бог по благодати совершает чудеса, чтобы подтвердить ее и открыть двери для провозглашения Божьего прощения и жизни во Христе. Запишите ссылку Евреям 1:24. Там говорится о чудесах и знамениях, и мы затронем это через минуту. Но сначала представьте себе раннюю церковь, особенно в тех странах, где распространено несколько соперничающих мировоззрений, где люди теряются, во что мне верить. Или представьте, что вы апостол, вы идете по центру Эфеса или Коринфа, и на каждом углу стоит статуя какого-то бога, а вам нужно рассказать народу, что Христос – Мессия, что Бог посетил нашу землю, что Он воскрес из мертвых, и вы этому свидетель. А люди отвечают, ага, конечно. И тогда Бог решает, что ж, нужно кое-что сделать, чтобы подтвердить, что это мой посланник.
За все время Ветхого и Нового Заветов было три периода чудес. Период Моисея, когда тот впервые открыл людям истину, период Илии, когда тот заново напомнил эту истину, и период апостолов. Однако этот дар существует и сейчас. Иногда Бог совершает чудеса, и, кажется, это особенно часто происходит в других странах, где большая нужда в подтверждении и доказательстве. Тогда Бог выходит за рамки того, что мы называем законами природы, и совершает чудо. Мы с Филом недавно вернулись из Индии. Там у нас огромное служение, и в прошлом году мы обучили там более миллиона людей. Индия – огромная страна, там говорят на множестве разных языков. У нас там есть так называемые старшие учителя, которые, в свою очередь, руководят 50-100 учителями. И мы собрали всех этих людей на наш новый курс «Чудесная измененная жизнь» по 4 главе послания к Ефесянам, а кроме того, они сдавали свои отчеты. Все это было через 10 дней после того, как ударило цунами. А все эти учителя были местными, но говорили по-английски, так что для обучения это было очень удобно. И вот они отчитывались о проделанной работе. Там также присутствовали наши братья из Шри-Ланки. Если помните, цунами просто стерло с лица земли целые области Шри-Ланки. Так вот, когда наши учителя начали отчитываться, один брат встал и рассказал: «Мы были в церкви, и цунами двигалось прямо на нее». Тогда пастор собрал всех людей, и они молились и вместе просили Бога, чтобы цунами обошло церковь стороной. И когда они стояли в молитве, вокруг церкви как будто возникла невидимая стена. Цунами прошло стороной от церкви. Получается, что либо наши служители в Азии самые большие вруны и напрочь забыли про честность, либо Бог решил проявить свое величие, остановив то, что было неизбежно по законам природы. Бог совершает чудеса, чтобы подтвердить свое слово и свои дела. Дальше. Исцеление. 1 Коринфянам, глава 12, стихи 9, 28 и 30. Это способность служить проводником, через который Бог исцеляет болезни и восстанавливает здоровье. Обладатель этого дара не является источником исцеления, а только его проводником, когда это угодно Богу. Этот духовный дар не следует путать с чудесами и знамениями, сотворенными Христом и апостолами, а также не следует отрицать его существование из-за злоупотреблений, связанных с различными целителями. Во времена ранней церкви Иисус воскрешал из мертвых, Павел воскрешал из мертвых. Происходили неповторимые чудеса и знамения, и это для того, чтобы подтвердить авторитет церкви. Такого сейчас нет, но часто мы впадаем в другую крайность, полагаем, что в наше время Бог вообще не делает ничего подобного. Но в 5 главе послания Иакова нам дана заповедь: «Болен ли кто, помажьте его елеем и помолитесь». И я, как пастор, могу вам сказать, бывало, что мы молились с верой и помазывали людей елеем, а потом они умирали от рака. Бывало и такое, что мы помазывали людей елеем, молились, и женщина вот с такой опухолью мозга через 2 недели пошла на обследование, и от опухоли ничего не осталось. Как и почему это происходит, понятия не имею, но иногда Бог решает исцелить человека, и это часть его общего плана, который он выполняет в жизни каждого. Следующий дар – вспоможение. Он упомянут в 1 Коринфянам 12, 28. Это способность повышать эффективность служения других членов тела Христова. Это единственный случай употребления данного слова в Новом Завете. Судя по всему, этот дар отличается от дара служения. Некоторые авторы полагают, что дар служения направлен на помощь группе людей, тогда как дар вспоможения – на помощь одному конкретному человеку. А некоторые говорят, что служение и вспоможение – это одно и то же, но ведь это разные слова. У меня есть друг в Санта-Крузе, старейшина церкви по имени Дик Пейн. Мотивационный дар Дика – это, несомненно, служение, но он всегда был очень близок к людям. Он специально избрал целую команду служителей, чтобы заботиться о каждом человеке в церкви лично. И даже когда речь шла о починке чего-то в церкви, он всегда помогал на личном уровне. Должен признаться, я не очень умею работать руками. Бывало, сидим мы на собрании церковного совета, а у меня выходной в пятницу. В церкви много дел, а я сижу и думаю: ой-ой-ой-ой, моя жена хочет, чтобы я починил то-то, то-то. Стиральная машина у нас сломалась.
А Дик как-то сказал мне: если у тебя что-то сломалось, звони мне. И в течение, наверное, 10 лет так и было. Дик приходил ко мне домой, и мы, скажем так, чинили это вместе. Я лежал на полу и подавал ему инструменты. Помощь Дика позволяла мне расти в моем служении, ведь она снимала с меня массу проблем. И, кстати, это еще и очень послужило моему браку, ведь для нас было сущим бедствием мое неумение и моя нелюбовь починять и ремонтировать. Итак, дар вспоможения – это помощь на личном уровне. Это когда человек стремится помогать другим лично, проявлять к ним любовь практическими, видимыми способами,

а Бог в результате этого взращивает духовное служение. Дар управления, лидерство. Слово «управление» встречается в Новом Завете только один раз, а за пределами Библии оно обычно означало то, что делает рулевой с кораблем, управляет им, поворачивая в нужную сторону. Из этого следует, что духовный дар управления – это способность направлять церковь или христианскую организацию к достижению ее целей путем управления ее делами и реализации определенных планов. У человека может быть дар лидерства и не быть дара управления. Я тому живой пример. Дар управления – это понимание того, что нужно организации, чтобы успешно и эффективно функционировать, а также духовная способность планировать, осуществлять планы, идти к цели и достигать того, что организация через служение ее членов исполняет предназначение, данное ей Богом. Некоторые из вас просто от природы знают, как организовывать, как руководить, как внедрять планы в жизнь. Более того, когда что-то плохо организовано, это сводит нас с ума. Вы не понимаете, как люди могут этого не замечать. Кстати, это один из способов определить свой духовный дар. Для вас это абсолютно естественно. Это как призма, через которую вы видите мир. И очень часто духовный мир заявляет о себе не в действии, а в противодействии. Вы сопротивляетесь чему-либо, так как не можете понять, почему оно не организовано как следует. Вы так и видите все недостатки. Дар лидерства, как правило, задает вопрос «что?», «что нам нужно сделать?». Дар управления отвечает на него через «как?», «как мы можем это сделать?» и «каким образом можно достичь цели?». Дар мудрости – это способность применять принципы Слова Божьего на практике, в конкретных жизненных ситуациях, а затем избирать наилучший план действий в подходящее время. Применяя этот дар, его обладатель умело делится проницательностью и рассудительностью, облекая их в форму правильных советов. Эти люди пропитаны Писанием, у них дар мудрости. Одно дело просто знать Библию, другое – видеть хаос, трудности, проблемы нашей жизни, соотносить их с истиной Божьего Слова и понимать, как это Слово вместе с мудростью от Духа Святого помогает справиться с жизненными ситуациями. Недавно я общался с Ховардом Хендриксом, моим наставником на протяжении 25 лет. Мы вместе выступали в библейском институте Муди. Профессору, как мы его называем, уже 80 лет, и я не знаю, сколько еще мы сможем наслаждаться его обществом. Я преподавал один день, а он следующий. И вот мы встретились в коридоре, а такие люди, как я, всегда думают, у кого бы им научиться чему-то полезному. Поэтому я спросил: «Профессор, у вас есть планы на завтрак?» «Нет». «А можно я с вами позавтракаю?» Он ответил: «Да, конечно». Мы условились о времени и вместе позавтракали, а он человек очень прямолинейный, так что на светскую беседу у нас ушло меньше минуты. Потом я подумал, сколько раз мне еще выпадет такая возможность, и выложил все на чистоту. Я уже столько-то лет в браке, дети выросли, и все теперь по-другому. Я знаю свои слабости, вот они. Вы меня знаете уже 25 лет, так что... И еще у меня есть такая большая проблема, не знаю, что с ней делать. А потом я скажу вам, что потом». Потом я просто ел свой омлет. Когда я вернулся оттуда, то пересказал все его слова Терезе о том, как любить взрослых детей и новых родственников, что происходит с людьми, когда им 50, потом 60, что нужно делать, чтобы в твоей жизни было достойное завершение. Вот это дар мудрости, дар знания. Это способность анализировать и систематизировать истину ради блага других. Это удивительный дар. Его обладатель говорит с пониманием дела, проникает в саму суть вопроса. Кроме того, слово «знание» может включать информацию, полученную сверхъестественным путем с целью служения людям. Это когда Бог открывает кому-то что-то такое, о чем невозможно узнать естественным путем. Кстати, это один из тех даров, которые в теле Христовом чаще всего извращают. Достаточно включить телевизор, и вы увидите, как нельзя его использовать. Тем не менее, помните случай с Петром? К нему пришли Анания и Сапфира. Петр ничего не знал, и они ему говорят: «Мы продали свое поле за такую-то сумму». А Петр отвечает: «Анания, для чего согласились вы солгать Духу Святому?» Он точно знал, что произошло, знал сердце Анании. Каким образом? Через дар знания. Иногда, чтобы подготовить вас к служению, Бог может вам дать знание о том, о чем вы никак не могли узнать сами. А сейчас, ступаю на скользкую почву, некоторым из вас придется немного успокоиться, а другим не слишком радоваться в зависимости от ваших взглядов. Но хочу сказать, что этот дар действительно извращается, когда люди начинают говорить: «Бог открыл мне, что тебе нужно развестись с женой, пойти на такую-то работу,

делать то-то и то-то. Знаете что? Если Бог захочет с вами поговорить, Он позвонит на ваш номер, а не на чей-то. Но знаете, иногда мы вместе с водой выплескиваем и младенца. Что, если Бог хочет подготовить нас к служению, если это не противоречит Писанию и оснащает вас на выполнение того, к чему призвал вас Бог? Думаю, такое бывает довольно редко. Честно говоря, я не понимаю этого дара, но, к слову сказать, я не понимаю многих из этих даров. Я просто объясняю вам, как могу. Некоторые из них остаются для меня загадкой. Расскажу вам одну историю. Это было до того, как я узнал что-либо о дарах. Я был молодым христианином, 3 года во Христе, студент последнего курса, и на весенние каникулы я приехал домой с несколькими друзьями. Я каждый день играл в баскетбол, хорошо проводил время. Как-то раз мы поехали во Флориду, чтобы поиграть и искупаться в океане. У меня было время посидеть на пляже, почитать Библию. На небе не облачко, солнце садится, не знаю, как вы, а я бы хотел всегда ощущать такую близость с Богом. К сожалению, так не бывает. Но тогда у меня было такое ощущение, словно я могу протянуть руку и коснуться Бога. У ног плескался океан, солнце садилось, а я просто наслаждался Божьим присутствием и возрастал в вере. И вот далеко-далеко появился силуэт, какой-то парень шел к пляжу, и у меня тут же всплыла мысль. Этот парень, идущий сюда, гомосексуалист. Сейчас он подойдет и сядет рядом, и я хочу, чтобы ты рассказал ему обо мне. Я сижу и думаю, какими грибами я объелся вчера вечером, то есть, что здесь вообще происходит? У меня какие-то галлюцинации. Так что я продолжаю читать Библию. Он подходит все ближе, я смотрю на него, и опять этот парень гомосексуалист. Он в огромной нужде, расскажи ему о моей любви. И, кстати, такое со мной происходит крайне редко. Просто рассказываю вам все как есть. В общем, короче говоря, этот парень идет, проходит мимо меня, я думаю, иди, иди, не останавливайся. И тут он поворачивается, подходит ко мне, я в шоке, не может быть. Он садится рядом, я вижу, что у него красные глаза. Бог меня уже подготовил. Он начинает говорить, я только что расстался со спутником жизни. Я заметил, что у тебя тут Библия, и мне просто нужно с кем-то поговорить. 45 минут спустя мы вместе помолились, и он исповедал Христа своим спасителем. Все, что я хочу сказать, не знаю, как Бог это делает, но это уж точно не для того, чтобы впечатлять людей, не для того, чтобы вгонять нас в мистическое настроение. Часто ли со мной такое случается? Не очень. Но время от времени я ощущаю неожиданные побуждения. С вами такое бывало? Например, вы ведете машину. Я ехал по дороге 3 недели назад и увидел мужчину, идущего под дождем. В наше время не хочется подбирать кого-то на дороге. Что, если это маньяк какой-нибудь? Так что я проехал мимо, но внутри что-то меня не отпускало. Подбери его и отвези туда, куда ему нужно. А я себе думаю, все-таки у меня жена, дети. Не хотелось бы, чтобы они услышали в новостях, что Ингрэма убили на дороге. И опять этот голос, подвези его. Я поворачиваю на ближайшем съезде, еду обратно, останавливаюсь прямо перед ними, спрашиваю, вас подвезти? А это был человек из совершенно другого социального слоя. Он посмотрел на меня с подозрением. Странно, что это ты задумал. Но все-таки он сел в машину. Хотелось бы вам сказать, что он тоже помолился молитвой покаяния. Нет, думаю, я просто сделал доброе дело, которое Бог для меня приготовил. Он не помолился, не сказал, теперь я понял, что Христос – ответ на все мои проблемы. Я просто проявил к нему любовь во имя Христова. И знаете, у меня в машине лежала Библия. Я слушал христианскую радиопередачу, и он тоже ее послушал 10 минут». Так что иногда Бог дает слово знания, но нужно всегда сверять его с Писанием. Я бы сказал, если у вас вдруг возникает побуждение сделать добро, проявить любовь, пожертвовать чем-то ради кого-то, есть все основания полагать, что это от Бога. Дар веры – это способность видеть, что хочет совершить Бог, и иметь уверенность, что это свершится, даже если обстоятельства говорят об обратном. Дар веры превращает видение в реальность. Кстати, посмотрите на таблицу, что получается. Допустим, мотивационный дар человека – учить или проповедовать. Его дар служения – пасторство и учительство, или, скажем, пророчество. Люди его слушают, потом бум-бум, у них развивается дар веры. «Ага, я понял!» Одна женщина слушала по радио нашу передачу. Недавно она приходила в гости в церковь «Мост», где я сейчас проповедую. Но 1,5 года назад она слушала нашу передачу, где в конце мы молились и говорили «Поверьте Богу, Он всемогущий, всесильный, Ему можно верить». Это долгая история. Женщину зовут Брук.
Она рассказала, что произошло, и привела как свидетелей брата, мужа и невестку. По ее словам, с ней никогда не случалось ничего подобного. Я слушала вас по радио, и в конце

конце была молитва, где вы сказали, что нужно верить Богу. Нужно просить Его о помощи и верить, что Бог не Бог прошлого, что Он и сегодня отвечает на молитвы и делает великие дела. Она рассказала, что долго болела, самостоятельно могла сделать не больше 6 вдохов. Никто не мог ее вылечить, ей пришлось уйти с работы. Она даже не могла вставать с постели и передвигаться. И вот она рассказала. Я услышала это, и вдруг Бог дал мне веру. Я помолилась, а на следующий день пошла к врачу, и от моих симптомов ничего не осталось. Интересно, у нас что, служение исцеления? Понятия не имею, но вот такое было проявление. Видите ли, когда вы используете свой мотивационный дар в служении, к которому Бог вас призвал, когда вы служите, кто-то при этом получает слово мудрости. Вот что нужно делать. Нужно правильно расставить приоритеты. Или кто-то получает слово знание. Вот что тебе нужно сделать. Или, как в этом случае произошло исцеление, сверхъестественное проявление Божьей силы. Разве Бог не может сделать все, что ему угодно? Мне кажется, что, изучая тему даров, мы часто делимся на лагеря. Этот лагерь считает так-то, тот совсем иначе, эта группа слишком увлекается такими-то дарами, и при этом мы упускаем из виду самое важное. Я думаю, у каждого есть дар благодати, каждый из нас – кисть в Божьей руке. Это был дар веры, а теперь развлечение духов или просто развлечение. 1 Коринфянам 12:10. Это способность отличать дух истины от духа лжи. Обладатель этого дара способен отличить настоящее от поддельного, божественное от бесовского, истинное учение от ложного, а в некоторых случаях духовные мотивы от плотских. Если вы наполняете разум Писанием и делаете то, что Бог от вас ожидает, то иногда Бог дает особенную способность к развлечению. Если группе людей нужно принять важное решение по поводу служения или совета директоров, или церкви, или семьи, лучше, чтобы среди них присутствовал человек с этим даром, который бы различил, от Бога ли это. Если вы, как в нашем случае, нанимаете людей на работу и стараетесь их организовать, чтобы сделать то, что нужно, если вы строите партнерские отношения с другими организациями, вам необходимо точно знать, правильно ли поступают эти люди и правильные ли у них мотивы. Будут ли они верно распоряжаться вашими материалами, деньгами? Поэтому вам и нужны люди с даром развлечения. У вас наверняка было нечто подобное. Вы чувствуете что-то не так, но никак не можете уловить, что именно. А позже узнаете, что очень многое было не так. Может быть, Бог учит вас обращать внимание на такие звоночки и перепроверять их? Это дар развлечения. Дальше следует дар языков, способность получать и передавать духовные знания на языке, который обладатель дара не изучал, чтобы другие верующие могли получать назидания, высказывания на ином языке должны быть переведены либо самим говорящим, либо человеком с даром истолкования языков. Этот дар обычно вызывает множество разногласий. Слово «язык» – «глоссолалия» – также означает диалект, как во второй главе Деяния. Это реально существующий язык – французский, русский, любой известный науке язык. Очень часто люди неверно понимают дар языков, когда связывают его с особым уровнем духовного роста или святости, или духовной власти. Мы еще затронем этот вопрос на следующем занятии. А пока скажу лишь, что если у вас есть вопросы по поводу языков, действия Духа Святого, духовного роста, то мы разработали специальный курс под названием «Дух Святой. Как переживать его присутствие 24 часа в сутки». Там мы взвешенно, тщательно рассматриваем все эти вопросы. Сейчас я не хочу углубляться в эти дебри. Повторю только, что дар языков касается реально существующих языков, и он совершенно не связан с уровнем духовного роста или святости. Это способность говорить на языке, который вы никогда не изучали. И, разумеется, дар истолкования языков – это когда кто-то говорит на французском или русском, и по какой-то причине Бог сверхъестественным образом вмешивается в ситуацию и дает вам способность понимать и переводить язык, который вы никогда не изучали. Может ли Бог сделать такое? Случалось ли такое при благовестии разным племенам? Конечно. А теперь сделайте глубокий вдох-выдох. Я и в самом деле быстро говорил, да? Чтобы развить свой духовный дар, во-первых, нужна ясность. Нужно ясно понимать, что такое духовные дары и какие дары бывают. Во-вторых, нужно иметь представление о каждом из даров. Думаю, вы понимаете, что существует много материалов на эту тему. Я дал вам только краткие определения каждого дара, чтобы, по крайней мере, вы могли сказать, «Ага, теперь я сам могу глубже исследовать этот вопрос». Наконец, третье, что необходимо для развития своего духовного дара, это тренироваться. Я назову вам 4 способа, как тренировать дары на практике.
Первое – это принимать участие в жизни людей и восполнять их нужды. Вы действительно хотите развить свой дар? До этого момента мы с вами говорили о теории, правда? Это все равно, что смотреть видеоуроки по плаванию. Плавать можно так-то и так-то, это фристайл, вот так делается грибок назад, так грибок вперед. Можно просмотреть много видеоуроков по плаванию и прочитать много книг, но пока не зайдешь в воду, плавать не научишься. Духовные дары – это выражение любви к людям, участие в их жизни. Что это означает? Это означает служение. Даже если вы еще не совсем уверены, вы ведь не обязаны записываться в служение на 5 лет или до второго пришествия. Обратитесь в свою церковь или в какое-нибудь служение и скажите: «Знаете, я еще точно не знаю, какие у меня дары, но я хочу послужить 3 месяца в этом деле, а после 3 месяцев я помолюсь и подумаю». В любом случае, вам нужно принимать участие в жизни людей. Второй способ – это участие в малой группе. Участие в малой группе. Искренние отношения. Ведь зачем нужны дары? Для того, чтобы Божье присутствие, Божья сила и Божья любовь изливались на других людей через ваш дар и через действие Духа Святого, как через Писание, так и через ваши поступки. Но этого не произойдет, если ваша христианская жизнь состоит в следующем. Я хожу в церковь по воскресеньям, сижу в 20-м ряду, слушаю проповедника, он хорошо говорит, слушаю, пою песни, ухожу. На следующей неделе снова прихожу, слушаю, пою песню, ухожу. Вот только не понимаю, почему я не ощущаю радости, не понимаю, почему Бог не действует через меня. Да потому что нужно быть среди людей, которые знают вас, и вы знаете их, понимаете друг друга, делитесь тем, что у вас на сердце, открываете потаенные мысли и чувства. А иначе вы никогда не узнаете свой дар. Только те, кто любит вас, кто наблюдает вас в общении, служении, только эти люди смогут заметить и признать ваш дар. Третий способ – это постоянно учиться и продолжать образование. Дар можно сравнить с мышцей. Бог дал вам мышцы изначально, но они могут быть развиты или не развиты. Как мы укрепляем и развиваем свои мышцы? Посредством тренировки. Поэтому нужно постоянно тренироваться и учиться. Нужно посвящать этому время, упражняться, прислушиваться к отзывам и таким образом достигать зрелости. Например, если у вас дар учительства, как его развивать? Учите других, читайте, учитесь сами. Уже много лет я постоянно слушаю в машине аудиозаписи разных выдающихся учителей, чьи уроки сильно повлияли на мою жизнь. И первый вопрос, который я задаю себе: «Боже, что мне нужно изменить в своей жизни?» А второй: «Что делает этого человека таким хорошим учителем? Его материал, стиль изложения, тщательность подготовки, откровенность? Боже, я хочу усовершенствовать свои навыки учителя». Единственный способ, как я могу развить свой дар, это учиться у других. И так нужно копаться, разбираться, читать книги, посещать семинары, делать все необходимое, ведь духовные дары – дело серьезное, правда? И для Бога, и для церкви. И последнее, что нужно, это готовность регулярно идти на риск, регулярно идти на риск. Вы можете читать книги, слушать кассеты, изучать таблицы, вести с другими беседы за чашкой чая. Знаешь, у меня, наверное, дар учительства или увещания, точно не уверен. Давай еще посидим и побеседуем о том, кем мы можем стать когда-нибудь. Но вот что я вам скажу, если вы поняли, о чем мы здесь говорили, вам нужно сделать так. «Да, я очень волнуюсь, мне страшно. А что, если у меня не получится? Я ведь не уверен в себе, как и любой человек в этом мире. Ладно, думаю, у меня такой дар, возможно, я ошибаюсь. И что только люди подумают, а? И прыгнуть в воду. Вам нужно нырнуть головой вперед и сказать себе: я точно не уверен, какой у меня дар, но я уже достаточно об этом думал, так что пора прыгать в воду. Я буду участвовать в жизни людей, в служении, буду восполнять нужды. Мне очень страшно. Господи, помоги!» И начать проявлять любовь к людям. И начать делать то, к чему больше всего рвется ваше сердце. И я вас уверяю, что вы не только намокнете, вы вырастете, у вас появится радость. Люди будут ощущать вашу любовь. Вы перестанете быть христианином, который просто отсиживает служение и уходит. Вы будете кистью в руке художника, оставляющей вокруг себя яркие краски благодати. Вы увидите, как меняются жизни людей, разницу между до и после, и будете инструментом Божьего чудесного преображения.
И точно вам говорю, никакие титулы, никакие нули в зарплате не сравнятся с радостью и счастьем, которые приходят, когда вы исполняете то, для чего Бог вас создал. Добрые дела, предназначенные лично для вас.

0: Пожалуйста, отпустите меня. У меня нет денег. Центурион, умоляю, не бросайте меня в тюрьму. У меня жена и двое маленьких детей. Спасибо тебе. Прошу вас, не надо. Пожалейте меня. Центурион, умоляю. У меня жена, двое детей. Мне жаль, но я ничем не могу помочь. Пожалуйста. Пожалуйста. Неужели у Рима нет милосердия к бедным? Я ничем не могу помочь. Нет. Нет, умоляю вас, ради моей семьи. Пожалуйста. Пожалуйста. Влезай в повозку. Господи, я верю. Что у меня завтра, Луций? К сожалению, то же, что и сегодня. Судья говорит, что еще предстоит арестовать сотни людей. Хорошо. Спасибо, Луций. Луций, можно с тобой немного поговорить? Я надеюсь, что ничем не обидел вас, сэр. Нет, нет, Луций. Разве можешь ты обидеть меня? Ты хороший слуга, лучший друг, который у меня есть. Расскажи мне о том человеке, в которого ты веришь, об Иисусе. Вы видели его? Вы почувствовали то же, что и я, когда впервые увидел его? Я что-то почувствовал. Не могу понять, Луций. Он Мессия. Теперь о нем многие говорят. Его даже называют Господом. Сегодня, когда я забирал бедняков в тюрьму, то он поднимал их на ноги, помогал им, давал им надежду. А потом посмотрел на меня. Я почувствовал такой стыд. Я почувствовал... Луция? Все хорошо. Мне жаль, Флавиус. Я уже встречался с такой болезнью. Боюсь, он не доживет до утра. Но утром он чувствовал себя хорошо. Мне очень жаль. И ты ничем не можешь помочь? Спасти его может только чудо. Простите. Пожалуйста, пропустите. Пришла беда, учитель. Иисус, учитель, я никогда ничего не просил. Мой слуга умирает. Он единственный, самый лучший друг, который у меня есть. И если есть человек, способный его спасти, то это ты, Господи. Ты слышал? Он назвал его Господом. Я пойду с тобой и исцелю его. О, нет, нет, Господи. Я не достоин того, чтобы ты входил в мой дом. Но если ты просто скажешь, что он исцелен, я знаю, он исцелится. Во всем Израиле я не встречал такой сильной веры. Ступай. По вере твоей да исполнится.
1: Луция! Луция!
0: Вы ходили к Иисусу?
1: Да.
2: Свободен. Я свободен. Мое сердце больше не во тьме. Он посмотрел на меня и открыл мне дверь. Я свободен. И я верю.
0: Многие доктора смотрели моего сына, но никто не смог ему помочь. С ним произошел несчастный случай? Нет. У него есть жар? Нет. Как у него с аппетитом? Хороший. Тогда что заставляет вас думать, что он болен? Я... Лучше вы сами все увидите. Вы что-то не договариваете. Он же не прокаженный? Нет, нет. Доктор... Калеб мой единственный.

0: Сердце хорошо работает. Для мальчика, который все время лежит, у него очень сильные руки и ноги. Он не всегда так спокойно лежит.
1: Иногда, то есть довольно часто, он внезапно становится очень возбужденным.
0: Все хорошо, Калиб. Помогите! Уберите его! Уберите его! Все хорошо, Калиб. Тебя никто не обидит. Папа рядом. Ваш ребенок одержим бесами. Он не одержим. Сэр, я видел проделки дьявола. Говорю вам, он одержим. Это невозможно. Ну как вы можете утверждать обратное? Потому что... если Калиб одержим... значит, его нельзя вылечить. Это правда. Доктора тут бессильны. Но, возможно, Калиба исцелит кто-то другой. Есть священники, которые утверждают, что могут изгонять бесов. Мы к ним уже обращались. Шарлатаны. Они наживаются на бедах людей.
1: Может быть, стоит еще попробовать?
0: Нет. Калиб неодержим. Он болен. И я не успокоюсь, пока не найду доктора, который его вылечит. Господи, как ты творишь такие чудеса? Петр, если вера твоя размером хотя бы с горчичное зернышко, ты можешь сказать горе «подвинься», и она сдвинется со своего места. Что? Что бы вы ни пожелали, если вы молитесь праведно и верите, что получите его, будет вам оно дано. Пожалуйста, пожалуйста, пропустите.

0: Ее единственный сын. Хуже того, она похоронила мужа всего несколько месяцев назад. Добрейшая женщина. Просто не знаю, как она все вынесет. Просто не знаю. Не плачь. Мальчик, я говорю тебе, встань. Мама?
1: Он жив. Он живет. Он живет. И его любовь ко мне бесконечна. Мне так радостно знать, что он рядом со мной. Я молюсь каждый день. Я хочу поделиться.

0: Пришло время вам идти и делать то, что делаю я. Я дал вам силу изгонять бесов, излечивать все болезни и недуги, даже воскрешать мертвых. Помните, все возможно для того, кто верит. Не берите за свою помощь деньги. Вы получили свой дар бесплатно, и делитесь им бесплатно. Теперь ступайте и не бойтесь. Бедный маленький Калеб, ты действительно думаешь, что ему понравится? Все дети любят игрушки. А что, если мы подарим ему эту игрушку, и она так обрадует его, что он снова станет обычным мальчиком? Я думаю, все возможно. Подайте бедным слепым. Сэр, помогите слепым. Уже несколько дней мы не зарабатываем ни копейки. Я голоден, Изи. Я тоже, Бен. Пойду к Жуэлю. Он всегда дает нам поесть. Пойдем. Только не нужно ничего рассказывать про человечка, которого мы мастерим для Калеба. Он еще не окончен. Изи, ты же знаешь, я не умею хранить секреты. Бен, тебе придется научиться. Итак, давай сформулируем утверждение. Повторяй за мной. Я умею хранить секреты. Я умею хранить секреты. Изи, мне кажется, получается. Я умею хранить секреты. Я умею хранить секреты. Прости, Калеб. Я не хочу, чтобы ты покалечился. Когда ты поправишься, то сможешь ходить сам, куда пожелаешь. Я обещаю. Доброе утро, Жуэль. Смотри, что мы смастерили для Калеба. Бен. Изи, прости. Я пытался. Видно, не очень усердно. Очень красивая игрушка. Калебу она наверняка понравится. Как поживает маленький Калеб? Боюсь, не очень хорошо. Мне пришлось привязать его. Жуэль, мне очень жаль. Наверное, это единственный выход. Карин испекла утром хлеб. Возьмите. Ты хороший человек, Жуэль. Луч света в темном царстве.
1: Жуэль, я встретила в городе одну женщину. Она рассказала, что раввин по имени Иисус воскресил ее сына.
0: Карин.
1: Он творит чудеса, Жуэль. Он дал силу своим 12 ученикам, и двое из них сейчас в городе.
0: Они творят чудеса? В нашем городе? Изи, может, они и нам смогут помочь?
1: Жуэль.
0: Карин. Я ничего так не желаю, как выздоровление Калеба. Но у нас нет денег на шарлатанов.
1: Но эти люди отказываются брать деньги за свою помощь.
0: С трудом в такое верится. Калеб!
1: Калеб! Калеб! Жуэль!
0: Калеб! Не нужно, сынок! Нет!

0: Помогите! Калиб! Калиб!
1: Спасибо вам. Я никогда не забуду, что вы помогли мне.
0: Благослови тебя Бог, женщина. Говорят, вы можете исцелять людей. Настолько, насколько ты веришь в исцеление и молишься. Сколько вы за него хотите. Вера в Иисуса — наша единственная награда. Несколько лет назад что-то произошло с нашим мальчиком. Некоторые говорят, что он одержим бесами. Мы не можем с ним справиться. Он был таким счастливым мальчиком. Он прекрасный мальчик. Если вы можете чем-то помочь... Мальчик, во имя Иисуса я говорю тебе, исцелись! Иоанн, подержи его. Я еще раз попробую. Всемогущий Господь, ты все можешь. Я приказываю бесам оставить этого чудесного мальчика. Тише, сыночек. Папа здесь. Папа любит тебя. Не помогает. Я знал, что все вы шарлатаны.

0: Мы их никогда не найдем, Изи.
1: Нет, найдем. Обязательно найдем, Бен. И мы исцелимся.
0: Друзья мне сказали, что вы ищете апостолов Иисуса.
2: Да.
0: Вы знаете, где их найти?
3: Нет, но я только что пришел в город с самим Иисусом.
0: Позвольте, я отведу вас к нему.
2: Ты слышал, Бен?
0: Иисус вернет нам зрение.

0: Это ты, Иисус?
1: Это он, Бен, я чувствую его.
0: Вы верите, что я могу исцелить вас?
2: О, да.
0: Да, Господи. Пусть же будет вам по вере вашей. Бен? Изи? Бен!
3: Бен!
0: Спасибо тебе, Иисус! Теперь ступайте и никому не рассказывайте о том, что здесь произошло. Солнце заходит. Солнце встает. Я прославляю Его. Я каждый день прославляю Его. Восславляю имя Его.
4: Эти глаза снова видят. И каждый слепой сможет снова видеть, как я.
0: Я свободен, потому что я верю.

0: Не догонишь меня, не поймаешь. Иди ко мне.
1: Я поймал тебя.
0: Нет, я поймал тебя. Калиб. О, Калиб, прости меня. Я подвел тебя, сынок. Я перепробовал все, что только мог придумать. Но боюсь, все безнадежно. Джоэль! Карин! Откройте! Ничего не замечаешь. Что мне делать? Притворяться слепым? Что произошло? Правда, Джоэль? Мы снова видим. Не могу поверить. Честно, смотри. Там стул. Там тарелка. Там окно. Это должно быть мышь. Он бежит в норку. Кто вам помог? Как такое произошло? Мы не можем тебе сказать.
1: Иисус!
0: Я ничего не говорил. Разве я что-то сказал? Учитель, все было так, как ты и сказал. Мы творили чудеса. Я знал, что у вас получится.

Петр. Мы исцеляли больных, мы исцеляли хромых, мы изгоняли бесов. Но, учитель, однажды... Учитель... Это мой сын. Он одержим бесами. Я приносил его к твоим ученикам, но они не смогли исцелить его. Дай мне ребенка. Прошу тебя. Если можешь, исцели его. Если ты веришь, все возможно с верой. Я не знаю, могу ли поверить. Я столько раз верил. Я хочу поверить. О, Господи, помоги мне. Пожалуйста. Помоги моему неверию. Злой дух, приказываю тебе, оставь этого мальчика и никогда к нему не возвращайся.

0: apa?
1: Khalil. Спасибо, учитель. Благодарю тебя. Пойдем к маме, сын.
0: Я свободен. Свободен. Он пришел ко мне, прикоснулся и смотрел с такой любовью. Я свободен. Я верю.

0: В предыдущих сериях.
1: Она хочет развестись.
2: Я не могу дышать.
1: Эрик, Эрик!
2: Что, если Бог пытается мне что-то сказать?
1: Например, что?
3: Извините, сэр, вы не могли бы дать нам что-то?
4: Это будущие мамочки.
2: Кому?
4: Нет другой беременной девушки. Худые сообщества развращают добрые нравы. Думаю, кто-кто, а ты должен бы это знать.
0: Ты решил меньше.